Зинаида Николаевна Игаус предвкушала, какое платье она наденет для поездки в Стокгольм, для получения премии. Но к Пастернаку пришел старый друг по фамилии Федин, сосед по даче, который заявил, что будет говорить с ним как официальное лицо, и потребовал, чтобы тот немедленно отказался от премии. Иначе на следующий день, уже в завтрашних газетах, это будет расцениваться как предательство. Поэт сказал, что он этого не сделает. Пастернак знал, что за поиски правды расплачиваются. И, собственно, мы с вами были свидетелями. Вы это знаете, мы это читали, мы это видели не раз и не два об таких примерах. Пастернак тоже знал, за поиски правды во все времена человека травили. Не случайно в первом варианте «Фауста» он писал: «Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали по воле черни с самых давних дней». Разве не так? И вот с этого дня началась травля поэта, той самой чернью, о которой он написал, вплоть до физической. Это было страшно, когда люди, которые казались близкими ему, отворачивались. И, конечно, поэт был, я думаю, вы эту фразу помните, как зверь в загоне. Об этом своем состоянии он же и написал в стихотворении «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет. А за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно». Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.

Стихотворение Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» на музыку Михаила Таривердиева в исполнении Сергея Никитина. Вы, конечно же, это помните, вы это знаете. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин». Пастернак написал это стихотворение в июне 1931 года. Оно позже вошло в сборник «Второе рождение». Большинство его произведений создавались по следам разрыва с первой супругой и женитьбе на Зинаиде Нейгаус. Известно, что Пастернак сразу понравился Зинаиде Нейгаус, но поэзия его показалась тогда женщине труднодоступной для понимания. Это цитата. Тот ответил, что для нее готов писать проще. Действительно, последующие его произведения были лишены вот той мучительной, это тоже цитата, и ненужной сложности. Так это называл литературовед Александр Жалковский. Сейчас «Никого не будет в доме», и, конечно, мы с вами знаем в первую очередь как романс, самый настоящий, из телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. После того исполнения, проникновенного, настоящего, чувственного Сергея Никитина, Пастернак, который в 70-е годы был еще тогда не самым благонадежным автором, стал гораздо популярнее среди советских читателей. И это факт. И у многих из нас действительно эта песня, даже безотносительно стихотворения, ассоциируется с домом, чем-то очень теплым, чем-то своим. И мы, конечно, понимаем, почему. Эта песня, которая была так душевно, так потрясающе исполнена Никитиным, стала родной, когда ты не учишь наизусть стихотворение либо песню, и ты ее знаешь, ты ее чувствуешь, ты ее любишь. Когда поет Сергей Никитин, испытываешь действительно такое счастье, как будто вы жили в то время, даже если вы младше фильма. Когда писались такие тексты, такие песни, когда снимались такие фильмы, не правда ли?

гордин, не задернутых гордин. Только белых мокрых кумив, быстрый промеж.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не зайдет.

Следующее стихотворение. И вновь Александр Градский. Именно в его исполнении мы услышим строки Бориса Пастернака и стихотворение «Как не в своем рассудке». И это стихотворение относится к очень раннему Борису Пастернаку. Оно датируется вообще 1919 годом. Мало известно широкому кругу читателей. «Как не в своем рассудке, как дети ослушания, облизывались сутки, шутя мы осушали». Это стихотворение, как я уже сказала, Борис Пастернак написал в 1919 году. Абсолютный образец ранней лирики автора. Бодрость, молодость, задор, запал, любовь к окружающему миру, несмотря на неприглядность во многом этого мира. И, наверное, стоит вам и мне в свое время однажды услышать музыкальную версию «Зимнего утра» или «Как не в своем рассудке» его второе название. И, наверное, уже сложно читать это стихотворение с другой интонацией. Эта песня вошла в альбом «Флейта и рояль». Певец назвал его вокальной сюитой на стихи Маяковского и Пастернака. Кто, как не Александр Градский, смог при помощи музыки и своего уникального голоса передать достаточно сложный смысл этих стихов? Слушайте.

0: когда я сейчас читала эти строчки, я вспомнила Набокова. Может быть, кто-то из вас тоже обратил внимание, как будто только что произошла невольная, а может быть, вольная перекличка с Набоковым. «Какое сделал я дурное дело? И я ли разлотитель и злодей? Я заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей». А, кстати, у Пастернака ведь был и черновой вариант, что, в общем, естественно. Там были другие строчки. «Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. А с такой петлей у горла я хотел еще пока, чтобы слезы мне утерла правая моя рука». «Правая рука» — это Ольга Ивинская. В тот момент у них был разлад после очередной семейной сцены. Они не виделись какое-то время. Как же было тяжело Пастернаку. И как мало ему времени оставалось от начала травли до победы этой травли и до ухода его из жизни. Это очень больно. Союз писателей тогда единодушно исключил Пастернака из своих рядов. Стенограмма позорного собрания была опубликована 30 лет спустя, это был 88 год, в советской культуре, где поименно указали всех, кто поднял руку. Вы знаете эту фразу. И поражало обилие действительно талантливых людей в том списке, кто поспешил заклеймить, кому было комфортно согласиться. Там были и Сильвинский, и Солоухин, и Шкловский, Слуцкий, Вера Панова, Мариэтта Шагинян, Лефашанин. И не все выступавшие были искренни, многие боялись. Я их не оправдываю, но это и в то время было понятно. И в 58-м, и до 40-х, к сожалению. Интереснейшее стихотворение Пастернака хочу вам напомнить еще одно. Их так много, но я просто выбираю, может быть, те, которые вы забыли или не слышали в эфире в виде песни. Это стихотворение называется «Вальс с чертовщинкой» на музыку Александра Лущика в исполнении прекрасной Елены Камбуровой. «Мир — это музыка, которой надо найти слова». Это как раз фраза, которую сказал сам Борис Пастернак. В данном случае так и получилось. В комментариях зарождается диалог, иногда нешуточные споры, и читатель становится таким идейным вдохновителем многих тем, которые потом появляются на страницах журналов и статей. И «Вальс с чертовщинкой», он, на мой взгляд, совершенно замечателен, не говоря о том, что это голос самой прекрасной Елены Камбуровой. Стихотворение это датировано 41-м годом, оно изначально носило название «На Рождество», «На Рождестве», но позже все-таки автор его переименовал. В стихотворении идет речь о прекрасном празднике, о том, что все-таки есть домашний очаг, что прекрасно. И несмотря на многочисленные перечисления и почти речитатив, а он есть, стихи эти прекрасно в итоге легли на музыку. Великолепие выше сил, туши сепии белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, левиц и фронтих. Но тут я замолкаю, потому что есть Елена Камбурова.
1: Только заслышу больку вдали, кажется, вижу замочную скважину.

и башлыки вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и двери на крюки, верхнюю комнату

0: Трагедия Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Давайте вспомним о его таланте переводчика. Давно стали классикой. Они переиздаются в разных странах. Они переиздавались и в России чаще всего. Стихотворение же «Гамлет», которое создавалось, вероятнее всего, по следам знаменитой истории о принце датском, это тоже классика. В феврале 1946 года поэтический перевод впервые публично прочитали в клубе Московского университета. Тогда же была создана первая редакция этого стихотворения. В окончательном варианте образ актера, который никак не может скрыться от толпы, переплетается с собственными страхами Бориса Пастернака и верой его в то, что все испытания ниспосланы свыше, а значит, их нужно, необходимо вынести». «Гамлет», которого многие из вас, я думаю, успели увидеть в исполнении Владимира Высоцкого, был, наверное, самым пронзительным за всю историю. Юрий Любимов обладал невероятной проницательностью. Ему удалось уловить общее настроение в стране, вспоминайте годы, и подобрать под него того самого Гамлета, того самого Гамлета тех лет. В той стране, без пышности, без корон. И он выглядел абсолютно искренне. И такое же настроение у песни на стихотворение «Гамлет», которая тоже была тогда эпиграфом к спектаклю «Гамлет на Таганке».
1: Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле. Во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели, емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
2: засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь.

0: озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твои глаза тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, из одного куска, как будто бы железо, обмокнутый в сурьму, тебя вели нарезом, а сердцу моему, тебя вели нарезом, а сердцу моему. И в нем навек засело смирение этих черт, и от того нет дела, что свет жестокосерд, что свет жестокосерд, и от того двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу, и провести границу меж нас я не могу.
1: Надо сказать, что тем, кто наскакивал, писал и говорил, много говорил Пастернаку и о Пастернаке, мало было отказа от премии. Многие требовали публичного покаяния. Представьте себе эту ситуацию. К этому даже подбивали его и так называемые друзья. И Пастернак огрызнулся стихотворением. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Поговорим о следующем стихотворении Пастернака «Снег идет» на музыку Сергея Никитина в его же исполнении. Это стихотворение он написал в 1957 году. Это философское стихотворение, это философское размышление Бориса Пастернака о бренности нашей жизни. Стихотворение он написал, наблюдая, как он потом рассказывал, как сходит на землю небосвод, как невероятные белые хлопья покрывают землю. Думаю, что каждый из нас, неважно, где мы с вами жили раньше, видели хоть раз это чудо. И каждый из нас мог хоть раз, но застыть перед этим действительно необыкновенным зрелищем. Пастернака это зрелище привело к мысли, что время, как и снегопад, остановить невозможно. Произведение «Снег идет» вошло в цикл. Назывался он «Когда разгуляется». Он готовился в 1956-59 годах, но был издан посмертно уже в 1961 году. «Снег идет» Пастернак написал уже после выхода «Доктора Живаго». Роман тот, я думаю, многие из вас об этом помнят и знают, ужасно заклеймили в Советском Союзе. И тем не менее, я думаю, что и это вы знаете, он принес автору Нобелевскую премию, которую писатель получить уже не смог. Главная тема стихотворения «Снег идет» — вот та быстротечность уходящего времени и не полное угасание, но готовность к лучшему, некая надежда, предчувствие в той ситуации Рождества, поворота перекрестка, за которым уже открывается что-то новое, новая глава его, нашей, вашей жизни. Ну и кроме того, в произведении упоминаются и Новый год, конечно, зима, зимние праздники всегда были важны для Бориса Пастернака, и как для человека, как для поэта. Это угадывается не только в одном произведении. Сам Пастернак подчеркивал, что, например, Рождество для него первостепеннее. И неудивительно, что символическая песня на стихотворение «Снег идет» действительно вписалась, если вы помните, сатирическую философскую комедию «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова. Ее как раз эту песню исполнял Сергей Никитин, сочинив на эти строчки музыку. Позже у него появились последователи, рок-группа «Мегаполис». Есть много версий, кстати говоря, и постфактум появившихся песен уже. Но, тем не менее, я предпочитаю услышать вновь Сергея Никитина.

«Зимняя ночь». Еще один шедевр. Думаю, что нет человека, который знает русскую литературу и не знает эти строчки. Стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Могу сказать, что еще одно его название «Свеча горела», конечно же. Есть очень много версий. Стихотворение это было написано в 1946 году. Оно относится к его философско-любовной лирике, к лирике Пастернака. И в этом стихотворении уже образ свечи, горящей свечи, как ориентир добра, жизни, света, безусловно. Любое мимолетное дуновение может потушить огонь. И снова вот эти символические образы, снова философский смысл от трепетности нашей жизни – и обязательный призыв – не сдаваться, никогда не сдаваться, пока живешь, до тех пор, пока живешь. Есть, конечно, несколько вариантов исполнения этого стихотворения. Кто-то из нас более был вдохновлен и поражен, восторжен. Я просто выбираю эпитеты. Когда мы слышали это стихотворение под музыку, с вокалом именно в репертуаре, например, могли слышать это Градского, Пугачёвой, Тарасова. Очень разный подход, очень разный. Но многим нравилось одно, многим нравился другой вокал, третий. И стихотворение продолжает жить, песня продолжает жить, а значит, продолжает жить вот те мысли продолжают, которыми делился в 46-м году Борис Пастернак. Это хрестоматийное стихотворение, оно стало хрестоматийным. Его он создавал уже, когда работал над романом «Доктор Живаго», и оно вошло в книгу как одно из 25 стихотворений, произведений, сочиненных Юрием Живаго, то есть главным героем. «Зажженная свеча» стала вообще центральным образом для вообще всей этой истории Юрия Живаго и самый запоминающийся в пастернаковской лирике образ. Конечно, я думаю, многим известно, что во время работы над этим романом Пастернак даже хотел озаглавить его иначе. Не «Доктор Живаго», но «Свеча горела». Стихотворение, в котором обычно видят и евангельские мотивы, давно вообще стало частью культурного кода. Первым на него написал музыку Александр Градский. Это было в конце 70-х годов. Многим его исполнение кажется самым прочувствованным, самым правильным. Есть версии, как я уже сказала, Аллы Пугачёвой, Николая Носкова, Анатолия Аграновского, Валерия Леонтьева, Нани Бригвадзе. Они все интересны, они все нравятся очень разным людям, и это замечательно. Но я предлагаю услышать первого, голос Александра Градского. «Свеча горела» или «Зимняя ночь», Борис Пастернак.

0: Когда говоришь о Борисе Пастернаке, о том, что он писал, что он думал, как он сочинял, не хочется даже говорить иногда хрестоматийные слова, подытожить. Нет, тут, на мой взгляд, нет смысла завершать эфир, говоря, что это последнее. Мы уже встречались и связывали наши темы и наши с вами беседы по разные стороны эфира словами разных авторов, в частности, Бориса Пастернака. «Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасна, без извилин». Я думаю, что эти строчки вы помните. И поскольку их писал мужчина, я не хочу читать эти стихи с самого начала. Но я хочу прочесть их в конце. «Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость».
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу сегодня напомнить всем имя человека, который родился 10 февраля 1890 года. Замечательный советский русский поэт и писатель, нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак. 10 февраля, его день рождения. Прошло много лет со дня его рождения, прошло довольно много времени со дня его ухода. Но то, что он писал, его проза, его поэзия, все это осталось с нами. Поэтому давайте слушать и вспоминать, не забывая такое имя, как Борис Пастернак.
0: С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов.

героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «9 жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерлоу» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована, очень гармонично себя чувствует, настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции, Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерлоу». «Мизерлоу» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки. Это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял «Мизерлю» совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным. Но песня живая. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом «Мизерлю» с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет «Мизерлю».

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Ну и я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блу. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни этой очень много лет. Слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мария и его оркестр, Хулио Иглесиас, Лос Поп Топс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate Quartet, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поп Топс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое. Хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает, нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Это песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США. Тоже автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes, «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. «Гвахира Гвантанамера» – «девушка, крестьянка из Гвантанамо». Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен. «Гвахира Гвантанамера»

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, canzone da due soldi. Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Sanremo. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Карина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: вздохнуть заставит хором о твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967-м. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других. Музыку к песне «Иван, Борис и я», вы, конечно, ее помните, написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

In Other Words, вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In Other Words, в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека», не пожалеете.

светит грустно. Не волнуйся, мальчик мой, я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой.

беспечным ветром.

0: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

В Иерусалиме 7 часов. Сегодня 18 мая 2026 года, понедельник, второй день месяца Сиван, Бет-Бесиван, Тавшин, Пейвав. В эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Возможность возобновления военных действий против Ирана. Президент Дональд Трамп встретился в минувшую субботу с высокопоставленными сотрудниками штаба национальной безопасности и обсудил с ними возможные сценарии предстоящих этапов военной операции против режима аятолл. Как отмечается, Трамп выразил недовольство нынешним положением дел. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что во встрече приняли участие вице-президент Венс и госсекретарь Рубио. Кроме того, на встрече присутствовали

0: присутствовали директор ЦРУ Рэдклифф и спецпосланник президента Витков. Телеканал CNN сообщает о разочаровании Трампа позицией Тегерана и закрытием иранцами Ормузского пролива. В Израиле и в Соединенных Штатах повышен уровень боевой готовности в преддверии возможных атак на Исламскую Республику. Высокопоставленный израильский источник заявил в беседе с корреспонденткой КАН Гили Коэн, что если президент Трамп примет решение возобновить военную операцию против Ирана, то она будет осуществляться совместно с Израилем. В Иерусалиме выражают заинтересованность в продолжении нанесения ударов, в том числе по энергетическим объектам режима Аятолл. Вчера вечером состоялось заседание министерского кабинета, посвященное данному вопросу. Израильский ВМС готовится к перехвату очередной пропалестинской флотилии, которая отправилась из Турции к побережью сектора Газа 2 дня тому назад. Корреспондентка корпорации КАН Кармела Менаше передает, что в открытое море вышли в том числе катера израильской флотилии 13, а также десантные корабли, на которых оборудованы специальные помещения для содержания временно арестованных. Наши ВВС должны будут остановить пропалестинскую флотилию, не позволив ей войти в территориальные воды Израиля. Насилие в арабском секторе Израиля. В населенном пункте Джадид-Макер на севере страны минувшей ночью был открыт огонь по главе регионального совета Сахилю Милхаму и его заместителю. Состояние 57-летнего Милхама оценивается как тяжелое. Его заместитель Абид получил ранение средней степени тяжести. Служба Маген Давида Дом доставила обоих пострадавших в медицинский центр в Нагарии. Полиция приступила к расследованию. Причины нападения пока остаются невыясненными. Об этом сообщает корреспондент КАН Хен Бияр. Корпорация КАН опубликовала информацию о том, что музыкант Юваль Вильнер, обвиняемый в изнасиловании Шай Ли Атари и Наамы Шахар, изложил в полиции свою версию. Он рассказал, что проводил время с Наамой Шахар в пабе, затем они поднялись в его квартиру. Она почувствовала себя плохо и легла в его постель, и он расценил это как согласие на интимную близость. Корреспондент корпорации Канадас Гринберг передает, что полиция не располагает всеми необходимыми уликами, поскольку с того момента прошло более 4 лет. Вместе с тем, следователи рекомендуют прокуратуре предать Вильнера суду. Дело по поводу Шай Ли Атари уже было передано в прокуратуру. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Сегодня небольшое понижение температуры в основном в округе Шфила и в прибрежной полосе, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 91,6 агоры. Курс евро 3 шекеля 39,2 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Премьер-министр Бенямин Нетаньяу и президент США Дональд Трамп обсудили перспективы возобновления военных действий против Ирана. Поговорим на эту тему. Поговорим мы, разумеется, и о продолжении военных действий. Есть районы, где эти самые военные действия не прекращаются. В Ливане тяжело ранен офицер ЦАЛа. В Газе израильская армия ликвидировала одного из полевых командиров Хамаса. Иран продолжает атаковать страны Персидского залива, которые, в свою очередь, продолжают воздерживаться от активного участия в военных действиях. Как долго они смогут соблюдать вот этот очень сомнительный нейтралитет, поговорим об этом более подробно. А в Израиле продолжается подготовка к предвыборной кампании. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу пытается максимально отложить выборы даже путем утверждения закона о призыве или, по крайней мере, сделать вид, что утверждает закон о призыве. В среду комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновит рассмотрение законопроекта Боза-Бисмута. А глава Центра избиркома, заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг, встретился с главой Шабака Давидом Зини на повестке дня согласования шагов по борьбе с возможными попытками фальсифицировать итоги выборов. И, как говорится, старые песни о главном, ассоциация учителей объявила о состоянии трудового конфликта. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 18 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 Бокертов Израиль, Доброе утро, Израиль, ведущая Таня Барская. В 11:05 открытый микрофон, клинический диетолог, доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа, в 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Ари Кельман, а с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в понедельник, 18 мая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Глава Центра избиркома, судья Ноам Солберг, встретился с главой Шабака Давидом Зини и обсудил с ним меры по обеспечению чистоты выборов. Насколько, по вашему мнению, высока вероятность фальсификации выборов в Израиле? Мы говорим и о внутреннем вмешательстве, о попытках фальсифицировать выборы, так сказать, нашей доморощенной попытки и попытки извне, о которых много говорилось. Так или иначе, как вы оцениваете перспективы, опасность фальсификации выборов? Есть очень много публикаций на эту тему, очень много предостережений, очень много, надо сказать, и политических манипуляций с этим связанных. Выскажите ваше мнение, насколько такая вероятность существует, насколько она, с вашей точки зрения, насколько эта угроза серьезна. Постараемся найти время, чтобы зачитать несколько ваших ответов, но если даже нет, я хочу, чтобы вы знали, что мы читаем ваши комментарии, они нам интересны и важны. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас. Только единственная просьба, конечно, вы уже знаете мою вечную просьбу, пожалуйста, делать все это вежливо. А сейчас 7:10, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок: «Так должна выглядеть военная операция в Иране». Короткая и очень интенсивная военная операция, включающая удары по жизнеобеспечивающим инфраструктурам, не приведет к изменению в позиции режима. Требуется
мощная широкомасштабная операция, которая углубит удар и ущерб, который уже причинен, объектом по запуску и производству баллистических ракет и беспилотников, и оставит режим Аятолл открытым и беспомощным. Все это может привести и вынудить глав этого режима вновь обдумать или пересмотреть свои позиции обо всем этом. Рон Бенишай, военный обозреватель «Идиот Ахронот», на 4-й странице издания. Еще несколько материалов. Нетаньяу возвращает закон о призыве в рамках попыток, удовлетворить требования ультраортодоксальных партнеров. В окружении премьер-министра сообщили, что в среду закон о призыве будет вновь вынесен на обсуждение в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. ЦАЛ, двоеточие, нам не хватает 12 тысяч призывников. Отсутствие закона о призыве, упорядоченного закона о призыве, параллельно с военными действиями на 7 фронтах, приводит армию объявить о кризисе в том, что касается призывников и сил, которые есть в распоряжении ЦАЛа. Здесь же авторский материал Нахума Барнеа «Утраченные территории». Мы можем снова и снова протестовать против антисемитских выступлений. Мы снова и снова можем протестовать против лжи, против провалов и злого умысла, который содержится в работе журналистов газеты «Нью-Йорк Таймс». Все это верно. Но эти утверждения не могут скрыть того, что делает нынешнее правительство на западном берегу от нашего имени, то, что делается за наш счет, без того, чтобы принимать ответственность за действия и за их результаты. Откровенно говоря, я не очень понимаю, о чем говорит Нахум Барнеа, если речь идет, возможно, он говорит о, так сказать, интенсивных действиях министра Смотрича по заселению территории, потому что если речь идет о действиях хулиганов, которые нападают на палестинцев и так далее, вряд ли в этом можно обвинить правительство, но тем не менее вот такая статья Нахума Барнеа. Об этом на второй странице издания. Еще несколько материалов. Учащиеся против запрета на телефоны со следующего учебного года. Учащиеся средних классов, то, что называется Хативат Бейнайм, не смогут пользоваться в стенах школы мобильными телефонами. Решение Министерства просвещения расширить запрет на пронос мобильных телефонов в школы, в том числе и на средние классы, привело к возмущению. Нельзя создавать социальную интеракцию, качественную социальную интеракцию насильно. Об этом Нина Фукс на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот». Решение, оторванное от реальности. Об этом газета «Идиот Ахронот». Самый большой, самый освещаемый и самый дорогой. Сколько стоят вместе все игроки, которые будут принимать участие в чемпионате мира по футболу, который откроется 11 июня? Сколько весит золотой кубок, который получит команда чемпион мира? Сколько рабочих мест создано и сколько добавит этот турнир мировому валовому продукту? Мондиаль 2026 года и глобальная экономика в приложении «Мамон» сегодня. Что еще можно прочитать в газете «Идиот Ахронот»? Разумеется, авторские материалы. Эйнаф Шиф публикует статью под названием «Когда вы в последний раз смотрели в зеркало?» Это то, что касается... пустых призывов, которые звучат из уст министров правительства о
о единстве и так далее. И вот, надо сказать, да, я задался вопросом, что имел в виду Нахум Барнея, и вот на второй странице, пожалуйста, его статья более подробно. Нынешний план стремится к поэтапному решению. Сначала опустошить районы, глубинные районы Иудеи и Самарии от жителей, затем вытолкать их в крупные палестинские города, там они будут в статусе беженцев, закон и порядок рухнут, и потом найдется единственное решение, это изгнание. Сначала апартеид, потом трансфер, все открыто, ничто не официально. По мнению Нахума Барнея, таков план нынешнего правительства. И это то, что, о чем пишет газета «Идиот Ахронот» сегодня. Газета «Исраэль Айом». Главный ее заголовок: вместо того, чтобы усилить север, нас вновь бросили на произвол судьбы, говорят жители севера. Того самого севера, которому была обещана безопасность, того самого севера, который продолжает находиться под огнем ракет и беспилотников Хизбаллы. В Кнессете есть те, кто убеждены в том, что этот район не обстреливается. А в Израиле молчали, в правительстве Израиля молчали, когда американцы объявили о продлении срока действия прекращения огня. Запуски ракет не прекращались ни на минуту, а жители чувствуют, что их просто забыли. Трамп побеседовал с Нетаньяу и заявил, что песочные часы Ирана, время в них истекает. Обо всем этом Шерит Эвитан Коэн на пятой странице газеты «Исраэль Айом». Здесь обгоревший знак Кирьят Шмуна, дорожный знак направления в Кирьят Шмуна, дым и такая машина, которая пытается проехать. Ситуация на севере остается критической. Еще несколько материалов. Женское мужество изменило реальность. Об этом специальный проект сегодня в газете «Исраэль Айом». На фронте деятельности или активной деятельности. Вечер, их сцена, организованной газетой «Исраэль Айом», 23 женщины, которые являются, так сказать, первопроходцами в израильском обществе в разных областях, получили премии и признания. И здесь же фотография рядом с этим, фотография победителя, фактического победителя, или для нас победителя конкурса Евровидения Ноама Битана. «Для нас ты на первом месте». Ноам Битан вернулся в Израиль и столкнулся с особо теплым приемом. «Никто не дал фоновым шумам ослабить нас», — рассказал он. Ноам Сталеро на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». И как все в нашей жизни, печаль рядом с радостью, капитан Цаала Маоз Исраэль Реканати, который погиб в результате запуска беспилотника-самоубийцы в Южном Ливане, был похоронен накануне. Его невеста Рани простилась с ним в слезах. Как можно с тобой прощаться? Как можно подводить итоги? Я так хотела прожить с тобой жизнь. Здесь фотографии этих двух молодых людей, улыбающихся, любящих друг друга. Одного из них уже нет в живых. Он погиб за нашу с вами безопасность. И еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Шерит Эвитан Коэн пишет о том, что заявление Вашингтона – это молчаливое согласие действовать. Только в Белом доме верят в реальность прекращения огня в Ливане. На севере чувствуют, что дипломатическая ложь оставляет их позади.
Еще несколько материалов, что происходит в Сирии. Новый американский отчет предупреждает по поводу возможности продолжения. И продолжения убийства алавитов, друзов и христиан в Сирии. Власть Ашары провалилась в том, что касается защиты религиозных меньшинств. Об этом Шахар Клейман. Источники в сообщили газете «Исраэль Айом». В Сирии растет атмосфера страха. Распространяется атмосфера страха. И еще один материал на фоне, вернее, в связи с публикацией в газете «Исраэль Айом» отменено предпочтение, которое получали в скидке на жилье уклонисты перед теми, кто служит в ходит на резервистские сборы. Об этом Бини Ашкенази пишет в газете «Исраэль Айом». Разумеется, это касается и вернее, это связано и с тем, что происходит сейчас в политической системе. Очередная попытка утвердить закон о призыве, каким-то образом упорядочив весь этот хаос. Не очень понятно, удастся это или нет, будет утвержден закон о призыве или нет. Но так или иначе, сейчас эти попытки предпринимаются. Что еще можно здесь прочитать в газете «Исраэль Айом»? Семья, история одной семьи, где Альф получил тяжелые ранения в Офаким 7 октября и после восстановления, после реабилитации принял решение вернуться в армию. Его старший брат, который находился в Ливане, вернулся в Израиль. Простите, находился в Лондоне. Вернулся в Израиль прямо для того, чтобы отправиться в бой. Вслед за ними их младшие сестры приняли решение отказаться от освобождения от службы по религиозным мотивам и призваться. После того, как получили знаки отличия за свою службу, они рассказывают о том, что привело их к тому, чтобы служить. Все начинается дома, все начинается в семье. Об этом пишет Карни Эльдад также в газете «Исраэль Айом». Это первые заголовки израильских газет. Сейчас 7:23. Небольшая пауза, немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7:27 в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских СМИ, газет, новостных сайтов. Сайт газеты «Маариф». Главный заголовок на этом сайте – статья военного обозревателя издания «Ави Ашкенази». Надо сказать правду, надо сказать четко и ясно, тот, кто не принимает участие в обороне страны, ставит под угрозу безопасность Израиля. ЦАЛ находится в критической ситуации с точки зрения своих сил, как срочников, так и резервистов, особенно на фоне провальных политических шагов. ЦАЛ вынужден интенсивно действовать на разных фронтах, и в этой ситуации неравенство в распределении бремени особенно очевидно. Об этом Ави Ашкенази, как я уже сказал, на сайте газеты «Маариф». Еще одно, или нет, еще несколько сообщений, несколько заголовков. Нетаньяу, как и остальные, знает, только один шаг может изменить роспуск Кнессета. Об этом пишет Мати Тухфельд. Роспуск Кнессета приближается. Нетаньяу пытается продвигать закон о призыве в последний момент. Однако ультраортодоксы требуют окончательного утверждения закона во втором и третьем чтениях. Вывод, напрашивающийся вывод из шагов премьер-министра Бенямина Нетаньяу в последние дни, его попыток в последний момент утвердить закон о призыве, все же утвердить закон о призыве, более всего свидетельствует о том, что Нетаньяу заинтересован в проведении выборов в конце октября, а не в начале сентября, несмотря на оценки, которые высказывались в политической системе. Об этом пишет Мати Тухфельд. Еще несколько материалов. Покушение на главу совета Джади Махер и его заместителя. Оба они ранены. Очередной криминальный теракт в арабском секторе. Глава совета Джади Махер Суиль Милхам и его заместитель Абид были тяжело ранены в ночь с воскресенья на понедельник в результате покушения. Что еще можно здесь прочитать? Что можно еще прочитать на сайте газеты «Маариф»? 50 судов на пути к Газе. ВВС готовится к драматической операции по остановке флотилий. Об этом пишет Ави Ашкенази. ВВС готовится остановить пропалестинскую флотилию, которая отправилась из Турции в Газу. Она включает 50 судов. В Израиле опасаются приближения турецкого флота к берегам Израиля. Однако полагают, что не стоит ожидать вооруженного конфликта между двумя странами. Параллельно предпринимаются дипломатические усилия для понижения уровня напряженности, для стабилизации ситуации. Еще несколько материалов на сайте газеты «Маариф» после скандала, связанного с передачей конвертов Нетаньяу во время судебных заседаний. Вновь он дает показания. 87 заседаний суда, в которых Нетаньяу давал показания в качестве обвиняемого. Перекрестный допрос премьер-министра по делу 2000 продолжается. Согласно заявлениям прокуратуры, осталось 7 дней свидетельских показаний по делу о беседах с Нони Мозесом, и после этого расследование вновь, право на задавать вопросы вновь получит Амит Хадад, адвокат Нетаньяу, но это уже завершение, которое будет коротким, так или иначе. Свидетельские показания Бенямина Нетаньяу приближаются к своему завершению, но тут надо сказать, что речь идет только о первом свидетеле защиты, который дает показания до завершения процесса, если не будет достигнута судебная сделка. Если не будет достигнута судебная сделка, до завершения досудебного процесса еще очень и очень далеко. Еще несколько материалов. 20 жертв, 10 миллионов шекелей. Пятеро подозреваемых в деле об обмане пожилых людей. Об этом Алон Хохмон. Дело об обмане и фальсификации документов на сумму 10 миллионов шекелей вскрылось в Тель-Авиве. Пятеро подозреваемых, среди них несовершеннолетние, были задержаны по подозрению в том, что обманывали пожилых людей и владельцев кредитных карточек, так сказать, похищая их личные данные, проникая в их биометрические документы и так далее. Главный подозреваемый по этому делу, житель Хадеры, хорошо знакомый полиции. Об этом также на сайте газеты «Маариф». И еще один материал. Депутат от Ликуда предупреждает, ни один ультраортодокс не призовется. Они организуют второй Каплан. Депутат Неста Кэти Шитрит прокомментировала происходящее на севере и подвергла критике кампанию Нафтали Беннета. Все хотят копировать ликуды, быть подлинными ликудниками и так далее. Короче говоря, предвыборная кампания и предвыборные обвинения, взаимные нападки продолжаются. Но вот по мнению депутата Кэти Шитрит, ни один хариди, ни один ультраортодокс не призовется, а они организуют второй Каплан. Это сайт газеты «Маариф». Газета «Арец» передо мной сейчас. Тысячи убитых и множество беженцев, жители Ливана, не верят декларациям. Об этом Джеки Хури. Несмотря на декларацию Соединенных Штатов Америки о прекращении огня, взаимная стрельба продолжается. В Ливане сообщалось о 19 убитых за сутки. Четверо солдат ранены. Еще несколько материалов. Об этом Джеки Хури, да, как я уже сказал. Амос Орель публикует статью под названием «Спектакль продолжается». Амос Орель, военный обозреватель газеты «Гаарец», публикует статью под названием «Спектакль продолжается». Президент США Дональд Трамп по-прежнему не дает очень четко понять, каковы его намерения по поводу возобновления войны против Ирана. Израиль вместе с тем ведет себя так, как будто жребий уже брошен, и правительство, и ЦАЛ дают понять туманными своими намеками, что они готовятся к возобновлению ударов, американских ударов по Ирану. А что касается Ливана, пишет Амос Орель, США заявили о продлении срока действия прекращения огня. Они объявили об этом в конце недели. Однако это было фиктивное заявление. Военные действия между Израилем и Хизбаллой продолжаются с определенными ограничениями. И здесь рядом фотография похорон военнослужащего Маоза Исраэля Ари Канати накануне на горе Герцле. Еще несколько материалов. В армии признают, число тех, кто покидает службу, выросло. Большинство из-за психологических проблем. И что происходит в политической системе? Несмотря на возобновление рассмотрения закона о призыве, вернее, закона об освобождении от службы, как это называет газета «Гаарец», ультраортодоксы продвигают роспуск Кнессета. Аарон Рабинович, Ноа Шпигель на четвертой странице газеты «Гаарец». И эксклюзивный материал издания. 14-й канал опубликовал опросы, предвыборные опросы, не отмечая, что компания, которая проводила эти опросы, является компанией, владельцем которой является 14-й канал. Об этом Бар Пелег на 4-й странице издания. Еще несколько материалов. Цели Министерства просвещения: больше иудаизма, сионизма, технологии. Ничего плохого. Плохо, что меньше обществоведения и гуманитарных дисциплин. Но Лимона об этом на 6-й странице издания. Еще несколько материалов. Операция по распространению влияния, операция, которая взбудоражила Францию, привела к открытию, к демонстрации тех инструментов, которые разработали в Израиле. Омер бен Яаков об этом. Операция по влиянию иностранных государств, которая была направлена против леворадикальных партий во Франции, находится в центре расследования, которое проводят спецслужбы в этой стране. Операция, которая была задействована, была при помощи сети ботов и фиктивных сайтов, направлена на то, чтобы создать отрицательный имидж у кандидатов на посты мэров Марселя и Тулузы, и обвинить их в изнасилованиях, в распространении порнографических фотографий и тому подобное. Речь идет о скандале, который сейчас расследуется во Франции. И, как пишет Омер бен Яаков в газете «Арец», операция эта основывалась на тех инструментах, которые были разработаны в Израиле. Об этом газета «Гаарец». Несколько заголовков сайта «Макор Ришон», если мне удастся сейчас его открыть, почему-то сегодня есть проблема с этим. Вот открылся сайт «Макор Ришон». Итак, Трамп, главный заголовок, сообщение: Трамп встречался с высокопоставленными представителями своей администрации, обсуждали возможность возобновления ударов по Ирану. Согласно сообщению телекомпании CNN, Трамп собрал высокопоставленных представителей кабинета по национальной безопасности после своего возвращения из Китая. В то время как Пентагон готовит планы возможного удара по Ирану, президент США предупредил эту страну: «Часы тикают», — сказал Дональд Трамп. Я думаю, что в Иране это хорошо знают. И два самолета американских ВВС столкнулись во время показательных полетов Вейдова. Пилоты сумели, и члены экипажа сумели приземлиться успешно. Сейчас вот ведется расследование этого инцидента. Еще несколько материалов. Ишаэль Макайсель-Ром публикует статью под названием «Призыв ультраортодоксов». Число ультраортодоксов, которые призываются в армию, все время растет, однако в ЦАЛе подчеркивают: мы могли бы призвать вдвое больше. ЦАЛ готовится к продолжению нынешней ситуации, в рамках которой ожидается постепенный рост до 4000 ультраортодоксальных призывников в год. В армии зафиксировали три главные причины роста призыва. Это война, это расширенные предложения в том, что касается, каких-то направлений или возможностей службы, проектов для ультраортодоксов. И третье – это постоянная и жесткая борьба за выполнение, за соблюдение закона, иными словами, санкции в отношении ультраортодоксов. Еще несколько материалов. Мейер Бен Шаббат, бывший глава Совета Безопасности, публикует статью под названием «Альтернативы Трампа и интерес Израиля». упрямство иранского режима обслуживает или идет на службу интересу Израиля в продолжении усилий по его режиму ослаблению вместе с усилиями по в технологическом направлении. Израиль должен создавать новое уравнение сил в ответ на запуски беспилотников и начиненных взрывчаткой летательных аппаратов. Израиль должен атаковать Бейрут. Это уже по поводу Ливана, так считает Мейр Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности. Это заголовки газеты «Макор Ришон». Прежде чем перейти к первому нашему собеседнику, несколько заголовков с новостной ленты корпорации «Кан». О чем сообщается здесь? Главный заголовок – это покушение на главу совета Джайди Макер. Он получил очень тяжелые ранения в результате покушения. Его заместитель получил ранения средней степени тяжести. Еще одно сообщение. Высокопоставленный представитель, боевик исламского джиада, ликвидирован в долине БКА в Ливане. Об этом также новостная лента корпорации «Кан». Гили Коин публикует сообщение со ссылкой на высокопоставленный израильский источник. Если война возобновится, то ожидается, что речь будет идти о совместных ударах по Ирану. Международный отчет. Иран казнил 2159 человек в 2025 году. Это рекордное число за последние 44 года. И еще несколько материалов. American Airlines продлила период прекращения полетов в Израиль до 2027 года. Иными словами, не вернется эта компания, не возобновит эта компания полеты в Израиль до начала следующего года. Вот такая новость, касающаяся нашего авиасообщения. Сейчас 7 часов и уже 45 минут в Израиле. Мы переходим к нашему первому собеседнику. Я приветствую нас в эфире подполковника запаса Марка Бабота, бывшего офицера генштаба ЦАЛа. Подполковник запаса Бабот, доброе утро.
1: Доброе утро вам и всем радиослушателям канала.
0: Прекращение огня в Ливане, это звучит, по-моему, уже как плохая шутка, да? То есть кроме заголовков этого ничего там не прекращается. Как вы оцениваете ситуацию в Ливане на данный момент?
1: Ситуация в Ливане, можно ее назвать ливанизация конфликта. То есть то, что мы имели с 1977 года, когда была первая операция «Литани», и до сих пор практически в Ливане создаются контр-израильские силы, которые постоянно, ну не постоянно, но меняются как бы из палестинцев в Хизбаллу и так далее, трансформируются. И сейчас происходит там то, что мы видели 20 лет в зоне Южного Ливана.
0: Когда... Вы хотите сказать, что мы воссоздаем зону безопасности?
1: Мы создаем зону безопасности. В зоне безопасности продолжаются боевые действия. Мы видим, что не только дроны оптоволоконные и другие атакуют Израиль, но и уже как бы они устанавливают фугасы. Или эти фугасы были уже установлены заранее. И наши войска, в частности, последняя группа бойцов из Маглана, подразделение, спецподразделение Маглан, которые были ранены, некоторые из них тяжело, они были подорваны на как бы классической засаде, открыли огонь, потом применили фугас на силу, которая там была, на эту группу бойцов, и результат так или иначе. И Израиль задействовал артиллерию, самолеты, вертолеты для того, чтобы купировать эту проблему. То есть мы видим, что, несмотря на то, что жители Южного Ливана частично эвакуировались из этой зоны. Бои продолжаются, то есть Хизбалла может, зная местность, постоянно проникать в ряды израильских передовых сил и создавать боевую ситуацию в этом районе, в этом регионе. Где больше, где меньше, к сожалению, это идет к тому. А то, что было объявлено, как анекдот, как вы сказали правильно, можно посмеяться над этим. Прекращение огня, я думаю, оно относится только к,
0: к Бейруту,
1: атакам,
0: да?
1: Израиля на Бейрут. Угу. А все остальное как бы вне этой договоренности.
0: И накануне было опубликовано сообщение, что в качестве метода или в качестве способа борьбы с вот этими беспилотниками камикадзе, да, с этими летательными аппаратами небольшими, дронами, начиненными взрывчаткой, ЦАЛ взвешивает возможность углубить наземный маневр, иными словами, перенести желтую линию глубже в территорию Ливана, таким образом отодвинув эту угрозу от населенных пунктов Израиля. Такая форма вам кажется приемлемой, правильной, перспективной?
1: Ну, она единственное, что может сделать, это сохранить или оградить наши поселения от атак дронов, потому что сейчас эти дроны как бы могут работать на 20 километров. Но если мы отодвинем желтую зону, дроны же тоже эволюционируют. И поэтому это будет уже 25, потом будет 30. Поэтому это нескончаемая работа. Напомню, что мы это делаем и в Газе. Мы продвигаем желтую линию. И, несмотря на продвижение желтой линии, военные действия продолжаются.
0: Да,
1: поэтому
0: по поводу можем, да, пожалуйста.
1: Мы можем как бы оградить или защитить поселение, но солдаты, которые будут на этой желтой линии, они все равно останутся как передовые части и будут вести боевые действия уже тогда.
0: Если же мы заговорили о Газе, я тоже видел сообщение о том, что желтая линия там сдвигается вглубь территории сектора. Как вам кажется, ситуация, при которой Газа поделена между Хамасом и Израилем, может сохраняться на долгое время?
1: Ну, а уже это 2 года, да? Более 2 лет.
0: Не, ну это на самом деле нынешняя ситуация с октября, да, она не 2 года, она с октября, с момента...
1: То есть мы ведем боевые действия 2,5 года, с октября желтая линия, а где вы видите конец, я не вижу. То есть продолжается то, что продолжается. Хамас не соглашается и не хочет кооперировать с Советом мира, в кавычках или безонных. И Младенов уже как-то приходит к позиции, что нужно продолжать боевые действия, потому что они не разоружатся. И ситуация, она именно такая.
0: Но если Младенов приходит к мнению о том, что нужно продолжать боевые действия, то я полагаю, что в Израиле с этим тоже спорить не будут. Что с военной точки зрения ЦАЛ может сделать для того, чтобы изменить ситуацию в секторе Газа?
1: Для того, чтобы изменить ситуацию в корне в секторе Газа, необходимо разоружить и уничтожить Хамас. Как это делают? Я бы сказал, полномасштабным захватом, зачисткой и так далее.
0: Полномасштабная оккупация сектора.
1: Оккупация, временная, невременная. Угу. То, что делал в свое время Арик Шарон в Газе. Но мне кажется, что у правительства сегодня нет ни политической воли, ни политической силы, ни возможности это сделать. Потому что и армия тоже заявляет же о том, что у нас недостаточно боевых бойцов на передовой и в подразделениях. Не хватает до 15 тысяч солдат. И мы находимся по-настоящему в патовой ситуации. И это все потому, что США не заканчивает с Ираном. Если ситуация с Ираном будет закончена так или иначе в нашу пользу, то тогда есть шанс на то, что и Хизбалла, и Хамас смогут тоже, мы сможем их перебороть.
0: Вы упомянули нехватку сил. Если мы на секунду оставим политический контекст, ведь очевидно, что дискуссия по поводу призыва, она очень сильно замешана и на политике. Но давайте оставим политический контекст в стороне. Военное дело нетто, да, профессионализм нетто. Можно решить проблему вот этих 12 тысяч путем закона о призыве для ультраортодоксов?
1: Нет, но то, что призыв молодых людей из ортодоксальных семей, я даже не говорю ультраортодоксальных, а именно ортодоксальных, он высвободит определенный контингент солдат и бойцов, которые смогут, в свою очередь, приблизиться к передовой, я бы сказал так. То есть, смотрите,
0: поясните,
1: есть в Израиле три определения бойцов. Это лохамим, это бойцы,
0: боевые, это боевые подразделения, да, это помощники.
1: Помощники бойцов, или там томхей лехима, и как бы администрация, или интендантская служба.
0: Okay.
1: Вот если эти ультраортодоксы встанут в третий ряд, то второй ряд сможет продвинуться до первого. Там могут быть изменены определенные критерии, я бы сказал, медицинского профиля и так далее. Есть очень много ребят, которые хотят, да, быть волонтерами, им сегодня не всегда дают. Поэтому я думаю, что решить вопрос кардинально невозможно, потому что так или иначе ортодоксы или ультраортодоксы в армии служить не будут. Просто если высвободить контингент для вот таких вот тыловых задач, в том числе Пикуда Орес, это тыловой фронт, больницы и так далее, то тогда можно говорить о том, что армия получит еще где-то 5-6 тысяч
0: бойцов. Но вы сказали очень важную вещь. Вы сказали, давай, по сути дела, если я перефразирую то, что вы сказали, давайте расстанемся с фантазией о том, что там 15-20 тысяч ультраортодоксов станут под ружье, этого не произойдет.
1: Это не произойдет.
0: Что делать?
1: Что делать?
0: Как
1: это же вопрос не меня, а еще Шекспир вас спрашивал, что делать, куда идти.
0: Нет, как бы можно ли каким-то образом привлечь... И вот я сегодня вижу в газетах сообщение о том, что есть постепенный рост числа ультраортодоксов, которые призываются благодаря новым программам, которые открываются, благодаря попыткам, так сказать, обеспечить выполнение закона, то есть санкциям и так далее. Можно ли действительно увеличить эту тенденцию? Может быть, не все, но хотя бы часть?
1: Можно увеличить. Это только можно сделать рыночной экономикой. Как это, что это значит? Это значит, что нужно прекратить все государственные субсидии. Это уже было. Между прочим, это делал Биби. И тогда был большой подъем мобилизации.
0: Вы говорите про 2003 год, когда он был министром финансов Бениамин Нетаньяху.
1: Абсолютно верно. Это значит, что нужно прекратить все финансовые, я бы сказал, субсидии, которые не только как бы мобилизуют, наоборот, они преграда к мобилизации. И только в тот момент, когда ультраортодокс поймет, что у него не будет никакой поблажки от государства, и только служба его спасет от этого, неважно, это может быть гражданская служба, национальная служба и так далее, тогда он уже как бы рыночная экономика и сам пойдет в подразделение, в службу и так далее, и получит законные льготы и на квартиру, и на все остальное.
0: И тут я хочу...
1: только да. Этим можно поднять уровень мобилизации.
0: И тут я хочу успеть задать вам вопрос по поводу не ультраортодоксов. Я постоянно слышу от разных людей в армии слова о примерно 10 тысячах резервистов, которые списаны со службы, несмотря на то, что находятся еще в возрасте, когда они подлежат призыву. Их можно было бы призвать на службу и

0: Знаменитый Гахаль, Гахаль, если вы помните или знаете, во время войны за независимость, гиюс хуцлярец, то есть дать какие-то льготы.
1: Что, призывать евреев из-за рубежа?
0: Да, еврейским мальчикам, которые хотят как бы проявить себя на сионистском поприще и дать им возможность прослужить 2 года, допустим, так же, как служат шлафбетники.
1: Угу, и, второй,
0: и, да, и, естественно, и увеличить контингент. Я думаю, что это может работать.
1: Подполковник запаса Марк Бабот, в прошлом офицер генштаба ЦАЛА. Огромное вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо вам.
1: Сейчас 7 часов 57 минут. Я воспользуюсь тем временем, которое у нас осталось до конца этого часа, чтобы познакомиться и познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с несколькими ответами, которые мы получили на наш вопрос в социальной сети Facebook по поводу опасения перед фальсификацией выборов. Григорий Рейхман пишет следующее. Попытки фальсифицировать результаты выборов были всегда и везде. Это абсолютно иного. Вопрос, как этим фальсификациям противостоять. При той атмосфере, при том накале страстей и раздрая, попытки всевозможных потасовок и нарушений на избирательных участках будут, и это неизбежно. Владимир Тартаковский, по-крупному не думаю, где-то на местах, особенно в глубинке в арабском харидимном секторе, вполне возможно. Евгений Горфель, выборы — это всегда изначальная фальсификация, начиная с предвыборного пиара, искаженных опросов и обмана нас, наивных избирателей. Сергей Баландин, с другой стороны, смотря с чьей стороны. Наши левые так и не научились фальсифицировать, они у нас честные. Елена Старцева, конечно, все идет к тому, но на все ответственные посты участвующие в выборах должностей сажают есманов, своих людей. До выборов успеют принять законы, по которым все махинации можно будет делать по закону. Извините, что я сокращаю ваш ответ. Уважаемые радиослушатели, хочу успеть как можно больше людей. Аркадий Баранов. Безликая оппозиция, не имея никакой программы, заранее готовится к своему провалу на выборах, придумывая ему причину, планирует очередную истерику на Каплан под вывеской «Фальсификация выборов». Спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы нам пишете. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы с нами дискутируете. Этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом в студии, Ставраза и Мила Сталинская, продюсеры. Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека. Вернемся после новостей.
2: Уже падают листья. Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Попытки главы правительства Бениамина Нетаньяху провести закон о призыве. Депутат Кнессет Орит Фаркаш Акоэн заявила, что такие попытки премьер-министра приведут к тому, что заплатить за них придется военнослужащим-резервистам. Нынешнее правительство вскоре завершает свою каденцию, однако Нетаньяху в военное время причиняет прямой ущерб военнослужащим. Он пытается удержать ультраортодоксальные партии и неожиданно созывает комиссию по иностранным делам и обороне под руководством Бисмута, чтобы выиграть еще один месяц пребывания у власти, подчеркнула Фаркаш Акоэн в интервью корпорации «Кан». Не менее 10 активистов организации «Халуцея Башан», стремящиеся к созданию на территории Сирии еврейских поселений, пересекли минувшим вечером сирийскую границу. Они были задержаны подразделениями Цагаля. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что уже в четвертый раз за последние сутки активисты данного движения нарушают закон и осуществляют переход границы. В армейском командовании резко осудили такие действия. В Цагале указали, что эти действия ставят под угрозу и безопасность военнослужащих, и безопасность

0: гражданских лиц Израиля. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан» указывает, что в президентском дворце в Бейруте состоялись контакты, направленные на реализацию соглашения о прекращении огня, которое должно продлиться 45 дней. Соответствующее решение было принято в Вашингтоне, и оно должно было вступить в силу в ночь с воскресенья на понедельник. Как отмечается, в ливанском руководстве считают, что эти договоренности должны соблюдаться и Хизбаллой. Газета «Нида Аль-Ватан» подчеркивает, что в окружении президента страны Жозефа Ауна были получены сведения, согласно которым председатель парламента в Бейруте Наби Бери, представляющий ливанских шиитов и близкий к Хизбалле, пообещал, что Хизбалла будет придерживаться в ближайшие дни договоренности о прекращении огня. Газета подчеркивает, что речь идет о полном прекращении огня во всех районах Ливана, включая так называемую «желтую линию» и города, расположенные в Южном Ливане. При этом официальные ливанские источники указали в интервью газете, что пока рано говорить о дислокации регулярной ливанской армии на юге страны. Как отмечается, это станет возможным только после отвода из Южного Ливана подразделений Цагаля. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Источники, ассоциирующие себя с проиранскими движениями и организациями, утверждают, что йеменские повстанцы-хуситы сбили несколько американских беспилотников в центральной части Йемена. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что не в первый раз поступают сообщения о том, что хуситы сбивают американские дроны и беспилотники в воздушном пространстве Йемена. Вместе с тем, отмечается, что речь не идет о прямом военном противостоянии между сторонами. Само командование хуситов пока официально не комментирует данную ситуацию. Возможность возобновления военных действий против Ирана. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп встретился в минувшую субботу с высокопоставленными сотрудниками Штаба национальной безопасности и обсудил с ними возможные сценарии предстоящих этапов военной операции против режима аятолл. Как отмечается, Трамп выразил недовольство нынешним положением дел. Корреспондент КАН Тамар Маргалит передает, что во встрече приняли участие вице-президент Венс и госсекретарь Рубио. Кроме того, на встрече присутствовали директор ЦРУ Рэдклифф и спецпосланник президента Витков. Телеканал CNN сообщает о разочаровании Трампа позиции Тегерана и закрытием иранцами Ормузского пролива. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, в основном в округе Шфилай в прибрежной полосе. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 35, и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 91,6 агоры. Курс евро 3 шекеля 39,2 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: дополнительные курсы повышения квалификации для того, чтобы работать с ними, иначе там не допускается. Это тоже сокращается. Финансирование меняется и не в пользу учеников. То есть, понимаете, происходят вещи, которые невозможны в системе, где есть обсуждение, где есть какие-то совместные усилия для того, чтобы найти решение. Вот все.
1: Наше
0: это
1: время истекает. Хочу спросить, к чему мы идем? Мы идем к забастовке вот этих летних лагерей, дополнительного обучения, того, что ожидается в июле?
0: Вы знаете, мы очень надеемся. То есть 15 дней с момента того, как мы огласили сексуха вода, то есть никаких, скажем, вещей мы принимать не можем, менять не можем, но после 15 дней, конечно, мы имеем право делать какие-то
1: шаги. Короче, могут быть забастовки.
0: Я надеюсь, что вот эти две недели все-таки как-то всколыхнут тех, кто должны сейчас сесть за стол переговоров, обсуждать это и находить решение.
1: Борис Манор, директор отделения Ассоциации учителей средних старших классов, ответственный за работу с КНЕСТом. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Это программа. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Ставраза Мила Сталинская, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Хорошего вам дня, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.

0: громада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Ильяу Анави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Судебный процесс по делам главы правительства Биньямина Нетаньяху. Адвокаты премьер-министра вновь подали в суд просьбу отложить судебное заседание, которое должно было начаться в 9:30 утра. Корреспондентка корпорации Кан Тамара Льмог передает, что судьи переправили эту просьбу представителям прокуратуры. Проблемы, связанные с разоружением палестинских террористических группировок в секторе Газа. Заместитель главы исламского джихада Мухаммад Аль-Хинди заявил, что палестинские организации проявили, по его словам, гибкий подход к данной проблеме и представили собственные предложения по ее разрешению. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Мухаммад Аль-Хинди добавил, что палестинские движения предлагают объявить о полном прекращении огня на длительный период времени. И в течение этого периода времени будут проводиться переговоры с комиссией технократов в секторе Газа. При этом Мухаммад Аль-Хинди обвинил Израиль в том, что тот вооружает своих агентов с тем, чтобы они осуществляли боевые действия в тех районах, что находятся под властью организации «Хамас» в западной части сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. В руководстве Ирана продолжают выступать с угрозами в адрес Соединенных Штатов. В Тегеране говорят, что вооруженные силы Исламской Республики могут прорвать американскую морскую блокаду. Бывший командующий корпусом Стражи Исламской Революции Ирана генерал Мухсен Резаи заявил, что терпение его страны может лопнуть. По его словам, американцы

0: та морская блокада – это в действительности продолжение войны. Сегодня Мохсен Рзаи является военным советником духовного лидера Ирана. Об этом сообщает корреспондент корпорации «Кан» Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, ливанская газета «Нида Аль-Ватан» указывает, что в президентском дворце в Бейруте состоялись контакты, направленные на реализацию соглашения о прекращении огня, которое должно продлиться в течение 45 дней. Соответствующее решение было принято в Вашингтоне, и оно должно было вступить в силу в ночь с воскресенья на понедельник. Как отмечается в ливанском руководстве, считают, что эти договоренности должны соблюдаться в том числе и Хизбаллой. Газета «Нида Аль-Ватан» подчеркивает, что в окружении президента страны Жозефа Ауна были получены сведения, согласно которым председатель парламента в Бейруте Наби Бери, представляющий ливанских шиитов и близкий к Хизбалле, пообещал, что Хизбалла будет придерживаться в ближайшие дни договоренностей о прекращении огня. Газета подчеркивает, что речь идет о полном прекращении огня во всех районах Ливана, включая так называемую «желтую линию» и города, расположенные в Южном Ливане. При этом официальные ливанские источники указали в интервью газете, что пока рано говорить о дислокации регулярной ливанской армии на юге страны. Как отмечается, это станет возможным только после отвода из Южного Ливана подразделений Цагаля. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, в основном в округе Шфила и в прибрежной полосе. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль», первый час. С вами Таня Барский. Мы начинаем с главных тем к этому утру. С нами Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта news.ru.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Разумеется, из тем, о которых мы сегодня продолжаем говорить, это возможное возобновление войны и когда, переговоры. Пожалуйста.
1: Мне даже добавить уже нечего. Мы сидим и подбрасываем монетку каждое утро. Начнется или не начнется война? Начнется или не начнется война? Ответ есть у Дональда Трампа. Причем я даже не уверен, что у Дональда Трампа есть этот ответ. Вчера
0: точный.
1: Он беседовал с Беньямином Нетаньяху, поделился с ним, вероятно, впечатлениями от поездки в Китай. Поговорили они и о возобновлении военных действий. Трамп встречался в субботу, сразу после возвращения из Китая, с военным политическим кабинетом своим. Завтра он будет встречаться с военными. Идет подготовка. Возможно, это подготовка, возможно, это акции устрашения в отношении Ирана, в попытке убедить иранское руководство стать более разговорчивым. Так или иначе, на данный момент никто не знает, начнутся ли военные действия, и если да, то когда и в каком объеме. Есть очень много публикаций на эту тему. У нас в эфире сегодня был Лезер Берман, обозреватель Times of Israel, политический обозреватель Times of Israel. Он говорит о том, что Трамп готов на очень ограниченное соглашение, то есть на соглашение, которое решает вопрос иранской ядерной программы, подобно тому, как его решил Барак Обама в 2015 году, и открывает Ормузский пролив. Не более того. То есть не на больше, чем Обама. И, разумеется, уже речь не идет ни о баллистических ракетах, ни о чем другом, но и на это Иран не согласен ни под каким видом, и поэтому очень может быть, что мы на пороге нового витка войны.
0: Да, не далее, как в субботу была встреча Дональда Трампа с ключевыми членами своей команды, где, конечно, обсуждались и возможные переговоры, и то, что Трамп не скрывал своего раздражения ходом переговоров с Тегераном и сохраняющимся закрытием Ормузского канала, разумеется, который, естественно, влияет на мировые цены, на нефть и экономику, само собой. Ну и, конечно, разговор с нашим премьер-министром, разумеется, основная тема, нам всем понятно. Вопрос остается у всех уже довольно давно один и тот же.
1: На данный момент, да, безусловно, и на данный момент ответов, как я уже сказал, ни у кого нет. Нетаньяху был бы заинтересован, разумеется, в возобновлении военных действий, потому что подход Израиля заключается в том, что иранский режим необходимо ослабить, насколько это только возможно. Кстати говоря, есть разногласия не только между Израилем и США, но и в Израиле по поводу того, что более эффективно. Военные действия, либо продолжение вот этого режима блокады, режима экономического давления на Иран. Не ясно, какой путь выберет Дональд Трамп.
0: Ну, зная Дональда Трампа, уже то, что мы знаем, его метафоры, его фразы, он говорит, часы для Ирана тикают, иначе от них ничего не останется, и т.д.
1: Я хочу напомнить, что за 12 часов до того, как было объявлено прекращение огня 8 апреля, Трамп говорил об уничтожении цивилизации. Да, то есть
0: да,
1: 12
0: это тоже
1: часов.
0: Памятно.
1: Поэтому
0: безусловно.
1: Как бы, риторика Трампа верна на ту секунду, когда она озвучивается.
0: Что касается атаки на атомную электростанцию на Объединенных Арабских Эмиратах, то вполне понятно, почему иранские военные представители говорят, что это совместная атака США и Израиля.
1: Да, безусловно. Непонятно, почему они говорят. Я не знаю, насколько это соответствует действительности.
0: Не впервые объясняю разного рода.
1: Это вообще
0: ситуации.
1: Не мы, это они, я понимаю. Но как бы так или иначе, на данный момент вопрос заключается в том, примут ли Объединенные Арабские Эмираты в участие в войне против Ирана, будет такая война возобновиться. Неясно, по крайней мере, на данный момент. Более очевидно, что Саудовская Аравия этого не сделает. Саудовская Аравия, по крайней мере, так сказал нам доктор Нахум Шило, специалист по Ближнему Востоку, и странам Персидского залива. Саудовская Аравия ищет другие союзы, ищет другие связи и так далее, скорее с Катаром, скорее с Египтом и так далее. Поэтому и перспектива того, что Саудовская Аравия будет принимать активное участие в войне против Ирана, сейчас невысоки. Сделать ли это Объединенные Арабские Эмираты, неизвестно, но вот Саудовская Аравия отдаляется, скажем так, от оси Израиль-США в пользу других союзников на Ближнем Востоке.
0: Если мы говорим о требованиях Соединенных Штатов Америки, на данный момент речь идет сейчас и о 5 пунктах, естественно, об огромном количестве обогащенного урана, о котором идет речь тоже.
1: Если я правильно понимаю, речь идет о вывозе обогащенного урана с территории Исламской Республики, речь идет о замораживании, обогащении урана на X лет. Трамп хотел бы, чтобы это было больше, чем типа 15 лет, о которых договорился Обама в 2015 году. И поэтому он вот сейчас... В общем, 10 лет, простите, о которых договорился Обама в 2015 году. И поэтому сейчас он ищет какого-то расширения этого соглашения. Там уже не будет, как я уже сказал, там не будет ни баллистических ракет, там не будет замораживания помощи, прокси и так далее. Mm-hmm. Если Трампу удастся представить хоть какое-то достижение... в качестве результата вывоз урана и так далее, он будет очень-очень этому рад, пока иранцы не дают ему никакой лестницы, как говорят на иврите, для того, чтобы слезть с дерева, продолжают накалять обстановку.
0: Ливан.
1: В Ливане продолжаются военные действия, ограниченные военные действия. Ограниченные они не только югом Ливана, но и районом за рекой Литани, ограниченные они тем, что Израиль не атакует Бейрут. В свою очередь, Хизбалла продолжает атаковать и израильские силы на территории Ливана, и израильские населенные пункты на севере страны, нашей страны имеется в виду, и поэтому военные действия продолжаются. Дональд Трамп объявил о продлении срока прекращения огня на 45 дней. Ну, это такое очень относительное прекращение огня, надо сказать.
0: И два коллектива, в ожидании которых мы не то чтобы мы их ждем, флотилия Сумуда, которая может достичь нашего побережья в течение ближайших двух дней, разумеется, и параллельно с этой флотилией из Ливии в сторону сектора Газа отправилась автоколонна.
1: Что касается флотилии, ВМС готовятся к их приему. Я не знаю, решат ли они на сей раз, как это было с предыдущей флотилией, остановить ее далеко от берегов Израиля. Тогда ее остановили в районе Крита. Сейчас это огромная флотилия, там 53 суда. 53 судна отправляются в
0: сторону израильской
1: территории. Да. Что касается автоколонны, если я правильно понимаю, это первая подобного рода акция, по крайней мере, у которой есть шанс приблизиться к границам сектора Газа. Как будут действовать, не знаю, но, тем не менее, информация о том, что такая автоколонна движется, уже есть, и, соответственно, к ее встрече каким-то образом готовятся силы
0: безопасности. Да, там принимает участие около 30 транспортных средств, это около 200 человек, если говорить о участниках из 25 стран. Посмотрим, что будет с ней. Да, приблизиться она может гораздо быстрее, разумеется, но, конечно, и ее собираются останавливать.
1: Безусловно.
0: Это несомненно. Габи, спасибо огромное.
1: Спасибо, Таня, всего доброго.
0: Всего вам хорошего. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Конрека, политический обозреватель сайта news.ru.il. Вы слушаете Конрека, мы продолжаем наш эфир, продолжаем темой экономической. Говорим мы о Министерстве финансов, который сейчас поднимает голову над текущим бюджетом, разрабатывая действительно настоящий широкий экономический план уже на 2027-32 годы. Есть свои цели, какие направления, о чем идет речь более точно. Мы говорим с экономическим обозревателем, редактором сайта 9 канала Андреем Харатовым. Разовым. Андрей, доброе утро.
2: Утро доброе.
0: Ну что, там довольно много целей. Какие свои плюсы вы видите в таком достаточно широком уже плане Минфина?
2: Да, появились публикации, которые, я уточню, они со ссылкой на неназванных чиновников, как обычно, в которых говорится, что Минфин разрабатывает наполеоновские планы. Это даже не по бюджету следующему. Следующий бюджет пока не разрабатывается, а по реформам, по, так сказать, оздоровлению и народного хозяйства и разной экономии государственной. Но, вы знаете, это был такой мультсериал американский «Пинки и Брейн», да? Там две мыши каждую ночь отправлялись завоевывать весь мир, и каждый раз у них ничего не выходило. так и Минфин наш. Он уже на протяжении десятки лет лелеет одни и те же планы, составляет одни и те же программы. Это и НДС на овощи, фрукты, это НДС в Элате. Действительно, чем там Элат такой особенный, что для них существенно дешевле бензин, там и сигареты, и прочие повседневные расходы.
0: Да, это отдельно это... указывается, тема с Элатом, да. Услуги, да.
2: Это и налог на пробки в центре страны, и новое повышение даже пенсионного возраста до 70 лет, потому что средний возраст у нас, как известно, 82 года, да, и расходы государства на содержание пожилой прослойки, которая все больше в абсолютном исчислении становится, и все старее, так сказать, они огромны. Это и там существенные сокращения в госсекторе планируются, включая оборонный бюджет, который тоже действительно, как любой подтвердит, кто служит в армии, расходуется, прямо скажем, во многих случаях довольно безалаберно внутри армии. И, в общем, это правильно. У чиновников Минфина задача такая – заботиться о строгой финальной фискальной дисциплине и бюджетной, ну, безопасности, так сказать. Невзирая на лица и на разные другие нужды, в том числе народные нужды. Но пока ни один из этих планов не реализовался, потому что Минфином, как и другим ведомствами, управляют все-таки народные избранники, а общей политикой, включая экономическую, тоже они в лице правительства и Кнессета. Поэтому чиновники Минфина, как те Пинки и Брейн, каждый раз могут заново пытаться проталкивать свои планы в расчете, тем более, что сейчас выборы, как бы, они рассчитывают, что придет новый министр финансов, и его они уже будут своими планами соблазнять.
0: Но в итоге вот эта беспрецедентная ситуация, следующий год уже четвертый раз подряд, когда Израиль вступает без утвержденного бюджета.
2: Ну, это не редкость. Особенно для последних лет 20-30. Это вообще стандартное явление, когда Израиль вступает в новый год без утвержденного бюджета, и бюджет делается согласно тогда принятому, как бы принятой норме, он просто прошлогодний бюджет, который делится на 12 частей, потому что очень сильны политические разногласия и очень шатки создаваемые правительство и коалиции, и они внутри себя не особенно тоже могут договориться о бюджете, поскольку велики возможности для коалиционного шантажа, для того, что кто-то один выскочил из коалиции, и все, она развалилась. И поэтому с бюджетами большие проблемы, да. Но это больше причина на это политические, чем экономические. Но в любом случае пока не нашлось политиков, которые согласятся ввести налог на пробки, даже если, даже в те годы, когда все было благополучно, и бюджет нормально принимался, и ввести НДС в Элате, и ввести НДС на овощи и фрукты, и так далее. Тем более повышать пенсионный возраст, который у нас как бы повысили и так несколько лет назад. Поэтому, не знаю, если найдется какой-то отчаянный такой министр финансов, который с этими планами согласится, да, поскольку в электоральном плане это все не очень, так сказать, людям приятно будет. Примерно как во Франции, где правительство сейчас рушится один за другим именно на фоне необходимых, в принципе, для страны пенсионных реформ. Там, напомню, пенсионный возраст совсем другой, по-моему, порядка 60 лет, его хотят повысить как раз, потому что там уже действительно как бы этот возраст настолько низкий, что не могут платить социальные институты совершенно такие расходы. И там правительство падает одно за другим. Вот. У нас политики даже как бы этим не занимаются, ищут другие источники дохода, которые у нас, в отличие от Франции, все же есть для больших, огромных оборонных там всяких дел и социальных и так далее, и образования, и медицины. Хотя тоже у нас не все с этими областями хорошо, да, но все понимают, что их распнут, если они начнут вот что-то такое делать, ломать традиции. И поэтому большинство этих планов пока так и не реализовано, хотя они постоянно мелькают в разных газетных материалах. Вот каждый год со ссылкой на безымянных чиновников Минфина появляются эти материалы. Иногда даже они попадают в проект закона о хозяйственном регулировании, но обычно все-таки рубятся на тех или иных стадиях политиками, которые все-таки предпочитают менее, так сказать, народные источники пополнения бюджета, косвенные там налоги, может быть, повышать где-то, да, НДС там на 1%. Налог на сигареты, там-сям, пятое-десятое, но не прямо не такие вот лобовые меры, которые людей сильно разозлят.
0: Что касается вот направления этих долгосрочных планов, министр финансов нынешний Бецалель Смотрич призвал специалистов своего ведомства продвигать долгосрочные планы. Чем сейчас все эти специалисты и занимаются? Давайте, Андрей, пройдем, если можно, вот по тем направлениям, по этим планам, о которых вы выше сказали кратко. Ну, например, сокращение пенсионных отчислений.
2: Ну, сокращение пенсионных отчислений – это немножко другое. Там как бы считается, что, сейчас зарплата, если человек действительно нормально работает, зарабатывает относительно среднюю зарплату, там или чуть ниже ее, то с нее отчисляется порядка 8% пенсионное отчисление, и еще деньги на компенсацию, которые тоже, как бы, в принципе, более-менее идут в пенсионное отчисление. Часто сейчас их люди не забирают. И еще всякие там Керен и Штальмут, такие вот фонды, которые тоже, в принципе, считаются, что это накопление, так сказать, на старость, поскольку никто у них всерьез переквалификацию не делает, а повышение квалификации, а тоже они откладываются, как бы. И считается, что на благоустроенных таких предприятиях, корпорациях, госучреждениях где-то процентов 25-30 идет вот таким образом пенсионное накопление от зарплаты. Это что и работодатели, и как бы работник отчисляют. И что это для молодых семей слишком напряжно, потому что получается, что в молодости, когда у семьи есть дети, и когда ей надо как-то покупать жилье, становиться на ноги, у нее нету как бы свободной наличности, на которую все это можно, и они вынуждены все время экономить ради того, чтобы к старости у них осталось побольше денег, которые... А еще доживут ли они до этой старости, и что там еще будет в этой старости, никто не знает. Поэтому в Минфине тоже есть такой планчик, чтобы начать брать с людей меньше на пенсионное отчисление, обязательное, так сказать, делать, а чтобы у них было больше денег вот в данный текущий момент жизни, на молодом, так сказать, ее отрезке.
0: Ясно.
2: Есть такой план тоже, насколько он будет реализован. Это все рассуждения, как бы, они с одной стороны выглядят правильно, с другой стороны у них есть своя тоже проблематика, потому что проблематичность, потому что если уменьшить отчисления, то просто работодатели могут уменьшить и зарплаты тогда, поскольку они будут видеть, что работникам больше денег достается. И другие там есть всякие-то мелкие аспекты, которые делают эти расчеты все не совсем теоретически, на практике не совсем верными, но есть такой тоже план. Понятно. Он тоже обсуждается, будет ли он, не будет ли, мы пока тоже не знаем.
0: Андрей, что касается сокращения налоговых льгот, что будет происходить дальше? Пытаются урезать льготы разом, то есть это в прошлом так было. Теперь это будет как-то постепенно?
2: Насчет налоговых льгот я ничего не могу сказать, даже не знаю такого. Нет, вроде не собираются урезать особо налоговые льготы. Разве что вот НДС ввести на фрукты и овощи.
0: НДС 17%, да.
2: Угу. Ну да, потому что он уже по традиции несколько десятков лет отсутствует, поскольку товар там скоропортящийся и рыночный, и именно из-за рынков этот НДС отменили, поскольку там нету системы такой кассовой, как в магазинах, нету такой точной бухгалтерии двойной и так далее, нету чеков, там заплатил и пошел, да, по крайней мере, так было вот в предыдущие десятилетия, и с тех пор считается, что вот об обложении НДСом фруктово-овощных торговцев, оно как бы не технически не очень вообще работает, и отменили это дело. Ну, хотят вести, да, потому что сейчас большинство все-таки все продается уже не на рынке, ходит, а в супермаркеты, его фруктово-овощные дела, в отличие от раньшего времени. Но это, опять же, это все у рыночных торговцев довольно сильное лобби, особенно в ныне правящих партиях, как мы знаем. И магазины тоже с этим, скорее всего, будут не согласны, потому что, как и фермеры, у которых тоже свое лобби, поскольку 18%, и сейчас тоже и фрукты, овощи недешево, как мы знаем, опять же, даже без НДС. Если на них добавить еще 18% НДС, то это будет для всех серьезная проблема, и для покупателей, и для производителей, и для посредников. И, опять же, ценообразование овощей и фруктов довольно туманная штука, пока никто не доказал, кто именно наживается на всей этой цепочке. Фермеры утверждают, что это посредники, да, что фермеры, но все как бы плачутся и говорят, что они как раз ничего не зарабатывают. Поэтому с этим делом сложно. МДС вылазит, ну, Эйлат будет сопротивляться, понятное дело. Для туристов, которые едут в Эйлат, тоже приятно, они откладывают там...
0: Речь идет о товарах, услугах и туристических услугах еще ко всему.
2: Ну, да, да, они откладывают, во-первых, там специально покупку какого-нибудь там фотоаппарата, там, не знаю, или чего-нибудь, еще мобильника до поездки в Эйлат, чтобы там его купить без НДС. Сами эйлатцы просто там повседневные расходы для них намного дешевле, поскольку и продукты там, и бензин, и так далее, в первую очередь, все это на 18% меньше стоит. И вот это как раз в принципе может сработать, но если кто-то решительный появится и скажет, а что это у нас у всех дороже, а в Эйлате дешевле, то может его еще и поддержат.
0: Все возможно. Андрей, одно из направлений этих долгосрочных планов – это постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет.
2: Угу.
0: И написано еще отдельно, или о полной отмене возрастного ограничения для выхода на пенсию, как в Финляндии, например, для сравнения.
2: Ну, опять же, я напомню, что то, что написано, это мнение каких-то там непонятных безымянных чиновников Минфина, у которых как бы, которые за свои слова не отвечают, они там журналисты что-то сболтнули, он что-то написал. Вот, вопрос не в том, какие намерения, а вопрос в том, что можно реализовать. Полную отмену возрастного этого самого никто, конечно, не позволит, возрастного порога в Израиле, потому что люди именно что на пенсию копят, и это, во-первых, огромная армия просто государственных служащих, включая медиков, включая военных, включая полицейских, все сотрудники своих структур, включая всю систему образования и так далее, которая уже абсолютно привыкла, что до определенного возраста, возможно, в молодости, они как в армии, там, так и в других системах, они там парятся, да, за небольшую зарплату, но по достижении определенного стажа у них зарплата растет, растут пенсионные отчисления, и вся у них жизнь как бы в плане в этом расписана. И никто не даст, прежде всего, госаппарат, прежде всего, государственный профсоюз, вообще всю эту штуку отменить, вообще всю эту штуку убрать, поскольку люди живут именно в расчете на то, что они точно знают, когда они выйдут на пенсию, точно знают, сколько они будут получать и как они будут жить, и ради этого в молодости они больше работают, больше там не спят, больше на себя берут нагрузки, чтобы потом постепенно, как бы так сказать, успокаиваться и потом выйти на заслуженный отдых, ездить себе по заграницам, сидеть в кафешках, и, в общем, проводить старость как положено, да, и пока работают, еще выплатить квартиру, купить себе, а потом еще, может, и детям помочь. И это все уже учтено в жизни массы людей. В этом плане мы такая вполне европейская буржуазная страна, мещанская, добротная. И тут Минфин как бы вряд ли что-то сделает, но повысить года на три тоже не знаю. Говорят, что, в принципе, повышение пенсионного возраста до, с зазором до 10 лет до среднего возраста смертности, оно великовато, скажем прямо. И в Европе такого нету. И у нас тоже вряд ли согласятся все-таки работать и так. Сейчас 67 лет порог довольно серьезный. До 70 лет работать это в Израиле не очень просто. Это препятствует, тоже были всякие аргументы против вообще повышения пенсионного возраста. Во-первых, это препятствует продвижению следующих поколений на более высокие посты, если засиживаются старички. Во-вторых, да, работают не очень много людей, даже достигающие 60 лет. Большинство сидят на пособиях и пытаются найти работу по специальности, ее все-таки не удается им найти. И они получают уже, поскольку это называется предпенсионным возрастом, там особые условия получения пособия безработицы, да, как бы оно, его легче получить и так далее. Очень много людей пенсионного возраста уже не работает и получают пособие, поэтому еще повышать это как бы не особо. Это даст возможность тем, кто трудоустроен хорошо и как бы стабильно, и кого нельзя уволить, возможность им сидеть еще 3 года на их красивых, хороших работах, не хлопотных, а тем, кто как раз должен трудиться действительно серьезно, и кого могут выкинуть с этих работ и раньше уволить, поскольку они увольняемый контингент в частном секторе, это как бы ничего им не даст. Это вот аргумент против такого повышения пенсионного
0: возраста. Посмотрим на развитие этих разговоров и долгосрочного плана Министерства финансов. Посмотрим, что из этого выйдет и когда, главное, с учетом скорых выборов. Спасибо огромное. Экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Здравствуйте. Спасибо большое.
2: Всех благ. Всех благ.
0: Всего вам доброго. Продолжаем наш эфир. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Мы говорим об Иране. С нами в эфире доктор Гершин Коган, востоковед, иранист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата, университет Бар-Илан. Здравствуйте, Гершин.
3: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем с вами диалог, который касается Ирана, и говорим о том, как устроен нынешний Иран с учетом событий после гибели Хаменеи, после ликвидации не только Хаменеи, разумеется, но и...
3: Очень много кого в руководстве Ирана.
0: Совершенно верно, да. Что изменилось, но, естественно, в голову приходит слово «хунта» из знаний исторических, из того, чем сейчас является Иран.
3: Ну, вот «хунта» — это то, что пришло сейчас.
0: Да, безусловно.
3: Дело в том, что когда вот эти все военные действия были в активной фазе, и Соединенные Штаты, Израиль делали в небе Ирана практически все, что хотели, и вот вроде как так эффективно действует армия США, армия Израиля, вот красиво всех ликвидируют. Но раздавались критические голоса, что как же так, ведь режим не сменился, что, ну хорошо, ликвидировали одних лидеров, на их место стали другие. Все то же самое, даже фамилия духовного лидера не поменялась. Как был Хаменеи, так и остался Хаменеи.
0: Хотя его так до сих пор никто никогда и не видел с тех пор,
3: с момента избрания. Его до сих пор никогда и не видел, да. То есть это на самом деле тоже интересный момент, потому что когда исламская революция в 1979 году состоялась и свергли шаха, там это была их прям одна из таких главных вещей. Этим они очень гордились, что вот теперь мы республика, и теперь у нас не будет наследственной власти. Но, значит, режим сделал какой-то оборот, и теперь духовным лидером назначен сын прежнего духовного лидера. То есть пришли к той же самой системе наследования, от которой стремились уйти и дистанцироваться. Но дело в том, что хотя внешне все выглядит по-старому, на самом деле режим сменился. И тот режим, который сейчас в Иране, и тот режим, который был при Али Хаменеи, это все-таки разные режимы. Они отличаются.
0: Ну, разумеется, раньше всегда действительно Рахбар был авторитетом во всех отношениях. Сейчас Рахбаром управляет Ксир. Практически.
3: Да, там,
0: и то не есть, только
3: на
0: им.
3: На самом деле, это тоже нельзя сказать, что все висело на одном гвозде и всем управлял Рахбар. То есть, на самом деле, Али Хаменеи, он был силен своими интригами, своими всякими схемами, системой сдержек и противовесов, там то, что он выстраивал как систему. Все-таки Иран это он выстроен как коллегиальный орган. Нельзя сказать, что это это в принципе никак нельзя сказать, что это вот диктатура, где все держится на одном человеке, ни в коем случае.
0: Но раньше поэтому, военные были инструментом в руках Рахбара,
3: военные,
0: а не наоборот.
3: Раньше военные это инструмент в руках даже не Рахбара, а в руках вот этой коллегии называется,
0: да.
3: Экспертный совет, значит, высших духовных лидеров. Сейчас нет. Сейчас это действительно военная хунта. это тот инструмент, который создан для контроля власти сейчас, он и есть власть. Корпус стражи исламской революции, который возник, собственно, во время исламской революции 79-го года, сейчас это и есть власть в Иране. Это во главе стоит такой триумвират, наиболее значительные люди, которые все трое связаны так или иначе с корпусом стражи исламской революции. Самая центральная фигура — это Ахмад Вахиди, командующий КСИР, де-факто сильнейший человек в стране. Он является
0: бывший командир сил Кудс.
3: Бывший командир сил Кудс. Это вот это центральная фигура. Это Мухаммад Багер Галибаф, спикер парламента, в прошлом командующий воздушно-космическими силами КСИР, бывший мэр Тегерана и человек, который несколько раз баллотировался на пост президента. Он вполне мог стать президентом Ирана.
0: И именно он был в переговорах не раз.
3: И он...
0: участвовал.
3: Он является таким дипломатическим лицом КСИР. И контакты с Соединенными Штатами, с Трампом идет через Галибафа, о чем Трамп как-то и проговорился. И это Мухаммад Бакер Золкадр. Это новый глава Высшего Совета Национальной Безопасности, сменивший Лариджани. Такой Лариджани — это был как раз такой достаточно интеллигентный человек, при том, что это полностью на службе режима. Его устранили, и вместо него эту должность занял Мухаммад Багдад Золкадр. Это абсолютно теневая фигура, серый кардинал. Он не ведет переговоры, не выступает нигде, он координирует.
0: Интересный триумвират, где тут нет ничего похожего на режим аятолл. Ни богословы, ни аятолл.
3: Формально он остался. Формально вся структура осталась. Это тоже нужно понимать, что формально ничего не поменялось.
0: Формально. Именно формально.
3: Вот. Но фактически управляют Ираном, управляет корпус стражи исламской революции и вот эти три человека, которые являются наиболее значимыми фигурами. В Иране наиболее влиятельными, и они определяют политику. Это, с одной стороны, естественно, для страны, которая находится в состоянии войны, что на первый план выходят силовые структуры. С другой стороны, можно задать вопрос, а нам после этого что? Что как бы это хорошо, плохо? Что мы с этого имеем? Здесь два момента. Здесь положительный и отрицательный. С одной стороны, режим стал более загнанным в угол, менее предсказуемым. И именно потому, что теперь это его даже нельзя назвать режимом аятолла, именно военной хунтой, то здесь они могут сделать какие-то такие действия, которые даже трудно предугадать, они не укладываются в какую-то стратегию, в идеологию, а продиктованы чисто моментом и желанием сохранить власть. С одной стороны. С другой стороны, что в этом есть позитивного, это то, что режим очень сильно потерял легитимацию. То есть даже со стороны той части иранского общества, которая оставалась верной идеям исламской революции, которая лояльно относилась к режиму. Потому что одно дело — это когда страной руководят духовные лидеры, у которых есть легитимность с точки зрения религиозного человека, с у них есть некая
0: да.
3: власть, которая, которая благословлена свыше. И совсем другое дело, если это просто силовая структура. Она уже никак не... Очень сложно ее легитимизировать в глазах общества, особенно после вот совершенно жесточайших подавлений протестов, которые предшествовали вот этой... вот этим военным действиям.
0: Да, безусловно. Удивительное событие происходит в нынешнем Иране. То, на что надеялись многие после протестов о смене режима, не происходит на данный момент. Хунта безусловная, когда, например, президент Писишкян пытался извиниться перед соседними странами за иранские удары, Ксир просто заставил его взять слова обратно. Это один из множества примеров. Спасибо вам большое, доктор Гершон Коган, востоковед, иранист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата, университет Бар-Илан. Вы слушаете Кан Рек, мы продолжаем наш эфир. 18 мая 1965 года выдающийся израильский разведчик Эли Коэн был публично повешен на центральной площади Марджа или Марджах в Дамаске. Год тому назад, к 60-й годовщине казни Эли Коэна, Моссад провел уникальную тайную операцию, в результате которой в нашу страну были возвращены более 200 500 предметов, принадлежащих Эли Коэну, и среди них было и предсмертное письмо, и документы, и фотографии, и личные вещи, поддельные паспорта. О его биографии, о том, что Эли Коэн значит для нашей страны, наша коллега Саша Коган. Пожалуйста, Саша, добрый день.
4: Доброе утро. Итак, 18 января 1965 года, Дамаск. Камиль Амин Таабет, богатый сирийский бизнесмен, желанный гость на светских приемах, хороший друг генералов и чиновников сирийского правительства, сидит в шикарной квартире в центре сирийской столицы и передает радиосообщение. Через несколько минут после этой сцены в квартиру Камиля Амина Таабета врываются сотрудники сирийской контрразведки. Ну, Таня, чем не начало кино про Джеймс Бонда?
0: О нем и снимали кино, кстати, об Эли Коэне.
4: Да. Правда, в кино Джеймс Бонд всегда выходил из кадра живым, а вот Эли Коэн, и это настоящее имя Камиля Амина Таабета, смог прожить чужую жизнь настолько убедительно, что расплатился за это своей собственной жизнью. Итак, Эли Коэн родился в 1924 году в Александрии, в семье евреев, переехавших в Египет из сирийского Халиба. Он вырос среди местных, знал арабский, причем не только литературный язык, но разговорный, с его интонациями, нюансами, культурными кодами. Учился он во французском лицее и одновременно в религиозно-еврейской школе. Говорил на нескольких языках. Его исключили из университета за сионистскую деятельность. Позже он помогал израильской разведке в Египте, был арестован, но сумел очень быстро выйти на свободу. Позже семья Эли Коэна переехала в Израиль, и он попытался попасть в Моссад. Но ему отказали, потому что у него было слишком заметное прошлое. Например, арест в Египте. Даже его иврит кому-то в Моссаде показался слишком архаичным, почти неживым. Ну, тогда Эли Коэн устроился работать бухгалтером в универмаг, женился и вел обычную жизнь. Когда разведка все же вернулась к его кандидатуре, стало понятно, что он умеет вживаться в роль лучше настоящего актера. У него просто призвание мимикрировать. И Моссад начал создавать ему новую личность. Так появился Камиль Амин Таабет, сирийский предприниматель, долго живший за границей, человек с деньгами, связями, ну и, как водится, нужной биографии. Сначала его отправляют в Буэнос-Айрес. Там он начинает знакомиться с сирийскими дипломатами, бизнесменами и военными. Там же он знакомится как раз с Амином Аль-Хафизом, следующим президентом Сирии. В январе 1962 года Эли Коэн уже в Дамаске. Он выходит в свет, устраивает приемы, дарит дорогие подарки, одалживает деньги, заводит связи. С ним приятно и полезно дружить. Так о нем говорят его сирийские друзья. Его квартира идеально расположена рядом с сирийским штабом. Из окон Эли Коэн видит, кто приехал, а кто уехал, до какого часа горит свет и какие лица появляются в генштабе слишком часто. В 1963 году в Сирии происходит переворот. К власти приходит партия Баас, и люди, с которыми Эли Коэн уже успел подружиться, оказываются на самой верхушке. Его дом превращается в место встреч сирийской элиты. И вот, Таня, скажи, пожалуйста, ты как музыкальный редактор, ты точно не шпион?
0: Я стараюсь им не быть.
4: Потому что вот Эли Коэн, например, получал инструкции из Израиля, как? Через радио, по радио, через арабские песни, которые звучали как обычная программа по заявкам радиослушателей.
0: Интересно.
4: На самом деле это были закодированные сообщения. Свои данные он передавал через портативный радиопередатчик. За несколько лет он выдал сотни телеграмм о советском оружии, о танках, о подземных складах, о сирийских военных планах, стратегических объектах, настроениях военной верхушки. Это была бесценная для Израиля информация. Правда, после переворота некоторые важные люди в Сирии начинают относиться к Эли Коэну с подозрением. А затем в Сирии появляется советская аппаратура для обнаружения нелегальных радиопередач. И знаешь, Таня, в 2022 году Моссад впервые раскрыл тот факт, что последняя телеграмма Эли Коэна была перехвачена. Потому что раньше десятилетиями спорили, ну что, он слишком рисковал, или его подталкивали кураторы Моссада, почему его смогли рассекретить. Но нет, просто его телеграмму перехватили. 18 января 1965 года сирийская контрразведка, люди в штатском, ворвались в квартиру Таабета прямо во время радиосеанса. Ну а дальше, понятно, арест, допрос, пытки, суд и смертный приговор. Израиль пытался его спасти. Подключились международные фигуры, представители ООН, главы государств и даже Папа Римский. Но ничего, как мы с вами знаем, не помогло. 18 мая 1965 года на центральной площади Дамаска Эли Коэна публично казнили. После этого тело оставалось висеть еще 6 часов, как политическое послание Израилю. Сирия не вернула тело легендарного израильского разведчика до сих пор. А Израиль десятилетиями пытался вернуть останки. Пока безуспешно. В 2018 году удалось вернуть его наручные часы, ну, прямо как в кино. А в 2025 году, как ты уже говорила, Таня, Моссад сообщил о сложной секретной операции. В Израиль был доставлен архив, сирийский архив Эли Коэна, 2500 документов, фотографий и личных вещей. Еще интересная очень деталь. Курдский подпольщик, который позже сидел в той же дамасской тюрьме, утверждал, что он видел слова, которые выцарапал Эли Коэн перед смертью. «Я не жалею ни о чем, что сделал, а если жалею, только о том, что не смог сделать больше». Эли Коэн.
0: 61 год со дня гибели, казни израильского разведчика Эли Коэна, у которого действительно совершенно невероятная биография, и его биография легла в основу очень многих книг, надо сказать. Биографию то изучают и в школах, и документальных фильмов, включая даже мини-сериал «Шпион», он так называется.
4: С Сашей Бароном, да, в главной
0: роли? Совершенно верно. И то, что в прошлом году, к 60-летию, удалось вернуть этот архив, удивительный архив, это действительно очень серьезно была операция, благодаря Моссаду, и это удивительно, что это произошло. Спасибо большое, Саша Коган, наша коллега. Мы говорили об Эли Коэне, израильском разведчике, его жизни и его гибели.
4: Мы продолжаем
0: наш эфир и переходим к следующей теме. И теме очень интересной и удивительной. Глава организации «Натив» Алон Шоум посетил с официальным визитом Украину, в ходе которого провел ряд встреч и принял участие в мероприятиях, которые направлены были на укрепление партнерских связей, реализацию новых инициатив. Сегодня с нами в эфире Алон Шоум, глава организации «Натив» при министерстве премьер-министра. Здравствуйте, господин Шоум.
5: Доброе утро, слушатели.
0: Насколько я понимаю, почитая статьи о вашем визите в Украину, очень много было встреч разных и интересных. Для наших слушателей будет, в частности, интересна ваша часть программы визита, в которой вы приняли участие, в приеме, организованном посольством нашей страны в честь Дня независимости, где вам всем был представлен совершенно уникальный документ, если можно. Расскажите, пожалуйста.
5: Так точно. Визит состоялся на эту тему особенности. То есть мы в первую очередь поехали отмечать у нас День независимости. Мы его празднуем вместе с посольством раз в год, конечно, в Ямоцмаут, ближайшую дату возможную. В Киеве это не всегда так просто. И на самом деле в этом состоянии был показан... показано свидетельство рождения Гольда Мейер. Там было написано пару слов о ее рождении и немножко даты о самом событии. И для нас, конечно, такая кооперация с архивами и такая возможность увидеть израильскую историю, как сказать, живым, это большое-большое, ну, достопримечательность.
0: Конечно, метрическая книга регистрации рождения, в данном случае будущей Голды Мейер, она же, если кто-то не знает из наших слушателей, Голда Мабович, так ее звали при рождении, и в документе я посмотрела тоже эту фотографию, просто трепет, когда смотришь, девочка наречена Голда. Ну, так писали раньше, это был 1898 год. На секундочку, это замечательно. Действительно, очень интересные фотографии, интересные документы. И если можно, расскажите еще о вашем визите, потому что вы действительно очень много успели посмотреть и встретиться с разными интересными людьми.
5: Да, остальное время мы использовали, во-первых, поддержать нашу общину, которая проходила зимой нелегкие времена, и проходит это сейчас также с бомбами, с дронами, которые прилетают. Потом мы занимались и сферой культуры, потому что это важно, и показать, как сказать, что жизнь проходит в нормальных сферах. Посетил галерею, которая представляет израильских художников в данный момент, выходцев из Украины. Также были встречи, ну, по разным темам нашей профессии. Это, как вы знаете, мы занимаемся репатриацией, давать возможность тем репатриантам, которые хотят проверить свой статус и возможность поехать в Израиль, то есть приехать и получить израильское гражданство по закону возвращения. Встречался с главами общин, которые показали нам свои... тяжелые иногда ситуации, чем мы можем им помочь.
0: И оттуда, вы провели встречи в Одессе тоже, я знаю.
5: Да, и оттуда мы поехали в Одессу, там мы занимались двумя темами. Первое — это создать еще раз те отношения, которые у нас были до войны, немножко из-за войны вынудились немножко, как сказать, отложить, но сейчас мы возобновляем. И по указанию нашего министра Элькин мы открываем там снова наш культурный центр и отлично, консульскую точку, в которой мы сможем давать консульские услуги, то, что мы умеем делать с местными общинами в сфере культуры, в сфере информации о Израиле и так далее.
0: Да, это очень важно. Вы встречались с раввином Одессы, юга Украины, Авраамом Вольфом, я знаю, также. И это действительно очень важно, возобновление и продолжение вот этих партнерских отношений, которые были всегда и до войны. Конечно, это было затруднительно продолжать в течение всей войны. И замечательно, что сейчас это... продолжается сейчас, насколько я понимаю. Вы и встречались с исполняющим обязанности мэра Одессы Игорем Ковалем, да, насколько я знаю?
5: Да, так точно. Были очень рады услышать, что Одесса как город и администрация заинтересованы в возобновлении нашей кооперации с ними, открытие тех мероприятий, которые мы могли ставить до войны, показать их снова сейчас, поднять все, что мы могли поднять тогда. И мы были очень рады услышать, что есть большой интерес в самом городе это все провести с нами.
0: Что касается темы, связанной с личностью Голды Мейер, совсем недавно, буквально неделю назад, появилась информация о том, что в Московской хоральной синагоге собираются там, в частности, снимать и просят приглашают на съемки евреев, тех, кто готов сниматься, в сериале, где, в частности, будут съемки сцены, когда Голда Мейер, мы все это помним, посещала Советский Союз и привезла Тору туда. Помните, это известный, собственно, это факт исторический. Вот, просто да, это точно, из новостей в данном случае, которые связаны и с Московской хоральной синагогой, и с Голдой Мейер, в частности, исторически.
5: Так точно. Оказалось, что в наших архивах находится не только та известная фотография, которая была сделана в ее визите, а еще несколько фотографий с того же события. И для нас, конечно, это большая достопримечательность, это большое, так сказать, большое событие мы показываем, и мы очень заинтересованы в посещении этого события.
0: Безусловно. Огромное вам спасибо за разговор, за рассказ о том, что вы успели увидеть и посетить в Украине, в Одессе, в Киеве, разумеется. Хорошего дня. Спасибо вам за разговор еще раз.
5: Большое спасибо вам.
0: Всего вам доброго.
5: Хорошего дня.
0: До свидания. С нами был Алон Шоам, глава организации «Натив» при Министерстве премьер-министра. Оставайтесь с радиостанцией «Канрека». После выпуска новостей мы продолжим наш эфир.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Мадам. Уже.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Занявший на конкурсе Евровидения второе место представитель Израиля певец Ноам Битан заявил в интервью корпорации Кан, что выкрики и освистывания во время его выступления только укрепили его в его стремлении добиться успеха. На вопрос корреспондентки Кан, слышал ли он эти крики и свист, Битан ответил, что, конечно, слышал, но это лишь усилило его волю и желание продемонстрировать всем, что представляет собой народ Израиля. К другим темам. Член военно-политического кабинета министр Гила Гамлиэль заявила в интервью корпорации Кан, что режим аятолл в Иране находится сейчас в самом тяжелом положении за всю свою историю, и он близок к тому, чтобы рухнуть. «Мы приложили к падению этого режима немало усилий, и я верю в то, что этот час скоро настанет». Иранский народ еще до войны находился в чрезвычайно сложном экономическом положении. У них ощущается острая нехватка буквально всего, включая и питьевую воду, отметила Гила Гамлиэль. На вопрос журналиста корпорации Кан, есть ли шанс на то, что народ Ирана свергнет нынешний режим, Гила Гамлиэль сказала, что у нее нет никаких сомнений в том, что именно так и произойдет. По ее словам, Израиль должен оказать помощь народу Ирана, с которым у него общие интересы. Как ожидается, глава правительства Беньямин Нетаньяху проведет сегодня совещание, которое будет посвящено предстоящему перехвату пропалестинской флотилии, которая движется в направлении побережья сектора Газа, с тем, чтобы прорвать морскую блокаду сектора. Высказываются предположения, согласно которым именно это стало причиной просьбы его адвокатов сократить сегодняшние судебные слушания по уголовным процессам премьер-министра. Пропалестинской флотилии, которая вышла на минувшей неделе из турецкого порта Мармарис, не менее 55 различных судов и катеров. На них находятся сотни активистов пропалестинских движений из десятков самых разных стран мира. Организатором нынешней флотилии стала исламистская турецкая организация IHH. Именно она в 2010 году

0: Ну, организовала отправку к побережью Газы флотилии «Мави Мармара». Корреспондент Канны Тайблюменталь передает, что, согласно некоторым оценкам в Израиле, не исключается вероятность того, что пропалестинские активисты будут сопротивляться своему задержанию. Вместе с тем, в силовых структурах нашей страны подчеркивают, что наши правоохранительные органы не позволят флотилии подойти к побережью сектора. Израильские ВМС, включая подразделения Шаетет-Шлошесре, флотилия-13, готовятся к возможности того, что придется осуществить физический захват судов и арест активистов, если они попытаются прорвать морскую блокаду Газы. Если эти суда не будут остановлены, то завтра вечером они уже смогут приблизиться к побережью сектора. Проблемы, связанные с разоружением палестинских террористических группировок в секторе Газа. Как мы уже передавали ранее, заместитель главы исламского джихада Мухаммад Аль-Хинди заявил, что палестинские организации проявили гибкий подход к данной проблеме и представили собственные предложения по ее разрешению. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Аль-Хинди добавил, что палестинские движения предлагают объявить о полном прекращении огня на длительный период времени, и в течение этого периода будут проводиться переговоры с комиссией технократов в секторе Газа. При этом Аль-Хинди обвинил Израиль в том, что тот вооружает своих агентов с тем, чтобы они осуществляли боевые действия в тех районах, что находятся под контролем Хамаса в западной части сектора Газа. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Сегодня небольшое понижение температуры в основном в округе Шфила и в прибрежной полосе, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
3: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 10 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль», второй час. И мы начинаем с темы, которая касается национального шаббата в США. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще 4 мая объявил о проведении в стране национального шаббата, посвященного 250-летию американской независимости. И эта инициатива стала частью официальной прокламации Белого дома, подготовленной в рамках так называемого «Месяца еврейского наследия в Соединенных Штатах». О значимости того, что произошло с вечера 15 мая по вечер 16 мая, разумеется, с пятницы на субботу включительно, мы говорим с раввином Мотлом Гордоном. Мотл, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, Таня, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Рада вас слышать. Каково было вам увидеть, прочитать сначала, еще в начале мая, эти новости о том, что произойдет и уже произошло?
1: Это произошло в самый, на мой взгляд, подходящий момент, который только возможно сейчас, когда есть пауза в войне с Ираном, и израильтяне напряженно следят, и евреи по всему миру напряженно следят за тем, что будет происходить в регионе, до какого результата удастся Израилю и США вместе довести военную кампанию. Мне кажется, что это настолько однозначный, четкий знак поддержки, очень нужный, которого очень не хватает, в свете того, что происходит в Европе, в свете того, что происходит в других местах, просто антисемитизма, антиизраильские настроения. Кажется, что со стороны самого могущественного человека планеты такой однозначный сигнал уважения к многотысячелетней еврейской традиции, уважения к еврейской культуре, он считывается очень позитивно, поэтому эмоции были очень радостные. И есть не секрет, что у раввинов тоже есть чаты, и в раввинских чатах началась активность большая в Телеграме, в Ватсапе, в разных других местах. Да, и многие раввины, многие общины сумели сорганизоваться так, чтобы вот этот шаббат, который действительно только позавчера закончился, провести по-особенному, и во многих синагогах были гости, которые обычно не приходят, в том числе не еврейские гости, которые пришли, чтобы поддержать. И мои друзья, которые работают раввинами в Нидерландах, Австралии и в других местах, рассказывают, что узнав о том, что есть такая инициатива, люди вообще никак не связанные ни с еврейским народом, ни с Америкой, пришли просто для того, чтобы просигналить, что они поддерживают евреев и Израиль. И учитывая, что мы таких голосов обычно слышим мало, все-таки новостная лента, она фильтрует определенным образом, да, вот эти знаки поддержки, они, мне кажется, очень важны.
0: Если говорить исторически, смотреть на факты, сама по себе инициатива вот этого месяца еврейско-американского наследия, она не нова, потому что впервые целый месяц вот так вот обратили внимание и назвали месяц в честь еврейской общины, выделил еще Джордж Буш-младший. Это был 2006 год, но после этого подобного не было. До Трампа никто из президентов США не приглашал американцев, всех, кто живет в Штатах, во всех Штатах, причем не только иудеев, что важно, отметит специальный, это называется национальный шаббат. Это не касалось только евреев. Вот это важно.
1: Я полностью согласен с вашим анализом, так и есть. Это действительно не касалось только евреев. И, в принципе, мне кажется, что каждый народ приносит в мировую культуру, в мировую цивилизацию какие-то свои уникальные особенности. И так же, как мы благодарны, например, грузинам за хинкали, Точно так же мы, конечно, благодарны, все человечество может быть благодарно евреям за шаббат, потому что это настолько универсальная идея, какой-то остров покоя, замедления. Тем быстрее становится мир с искусственным интеллектом, с автономными машинами, с полетами в космос на ракетах с возобновляемым топливом, со всеми этими чудесами, тем важнее становится просто иногда остановиться, замереть, послушать птиц, посмотреть на деревья, провести время со своими детьми и внуками. И шаббат про это. И мне кажется, в этом смысле Трамп сделал здесь, Трамп и его советники, которые ему помогают, его команда, сделали здесь какую-то важную работу для всего человечества, посылая сигнал, смотрите, дело не только в том, что мы уважаем еврейский народ или Израиль, а дело еще и в том, что здесь есть некий подарок еврейской цивилизации всему человечеству, который надо принять, которым стоит пользоваться, который может делать жизнь людей, даже очень далеких от евреев и еврейства, более качественной и более счастливой.
0: Абсолютно точно. Вообще интересно, что в президентской прокламации еще в начале месяца было написано следующим образом: с заката 15 мая до наступления ночи 16 мая друзья, семьи, сообщества любого происхождения, подчеркивается, смогут объединиться в благодарность за нашу великую нацию. Этот день станет признанием священной иудейской традиции освобождать время для отдыха, раздумий и благодарности Всевышнему. Отношения Дональда Трампа к евреям мы знаем хорошо, на примере его собственной семьи, естественно. Я уже не говорю о политике в данном случае.
1: Это да, я согласен. Здорово. И согласен полностью, это очень здорово. И более того, мне кажется, что то, что здесь упомянут творец, создатель мира, очень интересно. Понятно, что среди наших радиослушателей есть люди и светские, и религиозные, и представители разных конфессий. Это совершенно нормально. Но, как все мы знаем, на долларе написано «In God we trust».
0: Да.
1: «Мы верим в Бога». Вот. И эту купюру держат в руках люди по всему миру, независимо от их убеждений. И в этом смысле, мне кажется, Дональд Трамп выполняет свою прямую миссию, как и американского президента, продолжая эти ценности транслировать и настаивая на том, что они важны, что за красотой этого мира, возможно, есть какой-то высший замысел. Никто не может поручиться с уверенностью, что его нет. Возможно, есть какой-то высший, высокий замысел. И как часть этого замысла – это отдых. И на самом деле современная цивилизация, она ведь очень трудоголическая. Мы хвалим людей за их труд, постоянно восхищаемся людьми труда. Ничего в этом нет плохого, но если отдых не воспринимается как обязанность, то рано или поздно это влияет на наше здоровье, на наши самоощущения, на наши отношения с близкими. И еврейская цивилизация, в отличие от многих других, отдых – это обязанность. И в этом смысле мне кажется, что интересно, что президент самой трудоголической нации на Земле, какое колоссальное количество достижений американских, да, технологических, не без этого, слово из песни не выкинешь, американцы, в общем, люди в среднем не ленивые. И самой трудоголической нации на Земле, сам сделавший огромное состояние большим трудом, напоминает миру о необходимости отдыхать и о том, что отдых может быть источником вдохновения, источником обновления, источником новых идей, новых сил. Вот. И связывает это с некоторой высшей силой, которая сильнее, мощнее, чем человек. В нашу эпоху, когда человек достиг таких больших высот, это напоминание, оно звучит очень своевременно.
0: Интересно, вот эта вся поддержка сама по себе. В эти выходные в Америке отмечался уикенд под названием «Посвящение 250». Вот именно связывая это с 250-летием независимости США. А в мероприятии, о котором мы говорили, должны были принять и принимали участие члены администрации президента, в том числе Марко Рубио, госсекретарь, министр обороны, духовные лидеры. Помимо христианских священнослужителей был молебен, в котором принимал участие нью-йоркский раввин Мейер Соловейчик. То есть, естественно, участие самого Трампа было и видеопослание, и поддержка. Как обычно, это очень-очень важно, на мой взгляд. И не то чтобы это интересно, то, что я сейчас добавлю, но так получилось, что вот эта дата Шаббата 250 несла в себе дополнительный слой напряженности, поскольку 15 мая отмечался день Нагбы. И об этом говорили все, кто находились и на конкурсе Евровидения, и в данном случае, узнав о Шаббате, который будет проходить именно с 15 на 16, то есть это, тем более это была поддержка в итоге. Поддержка со стороны Дональда Трампа, США, в отношении евреев и Израиля в целом.
1: Я полностью согласен, но вообще мне кажется, что тут есть еще даже следующий шаг. Ровно за тем, что вы сейчас перечислили, мы все радовались, конечно же, тому, что и Израиль в этом году получил очень достойное, очень почетное второе место в Евровидении. Многие комментаторы сказали, что это самое лучшее, что могло произойти, потому что победитель принимает конкурс в следующем году. И это было бы связано с очевидными трудностями. И занимать второе место в этом конкурсе очень выгодно. С одной стороны, это очевидное принятие заслуг. С другой стороны, учитывая ситуацию с антиизраильскими настроениями, второе место в этих условиях, оно, возможно, для многих равноценно первому.
0: Согласна с вами абсолютно, Мотл. Согласна в этом абсолютно. Конечно. Видя зрительскую поддержку в разных странах, да.
1: Зрительскую поддержку в разных странах, вопреки тому, что нам рассказывают про то... Да, это очень ценно. Мне кажется, что за этим есть какой-то следующий шаг. И следующий шаг, на мой взгляд, в следующем. Еврейский народ, он живет на этой планете много тысяч лет. Один из самых древних народов из тех, которые мы сейчас вообще можем... Представители которых мы можем сегодня встретить на Земле, с ними поговорить и так далее. И мне кажется, что мы всегда интересуемся сами про себя. А как у нас вообще получилось дойти до жизни такой? Как вышло, что мы все еще сохраняем, все еще смеемся, все еще поем и так далее. И мне кажется, что это благодаря таким, в том числе, благодаря таким жестам, как жест Трампа сегодня, жестам, обращенным не только к современникам на самом деле, а обращенным в будущее. Что есть вещи важные, есть вещи неважные. И, например, шаббат – это вещь важная. Можно быть очень светским человеком и находить пользу и радость в шаббате, и использовать его для того, чтобы становиться счастливее, радостнее и веселее. И войны будут уходить и приходить. Даже президенты, не секрет, в большинстве стран все-таки сменяются с какой-то периодичностью. Вот. А вечные вещи остаются. Мне в этом смысле кажется, что жест Трампа, он обращен в вечность. Это попытка напомнить о том, что мы все никогда не договоримся, даже внутри еврейского народа никогда не договоримся. Всегда будут споры, всегда, к сожалению, будут недопонимания, конфликты. Но есть какие-то вечные ценности, и к ним необходимо время от времени возвращаться.
0: Спасибо большое. Мотл Гордон, раввин Мотл Гордон был в нашем эфире. Мы говорили о месяце еврейского наследия в США и о национальном шаббате 250, который прошел только что. Спасибо вам огромное. До свидания. Всего доброго.
1: Спасибо большое.
0: Переходим к нашей следующей теме. Мы говорим о психологии, а точнее о феноменальной теме незавершенных действий, она же эффект Зейгарник. Более подробно мы говорим с психологом-консультантом Евгенией Эрлихман. Женя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте все.
0: Многие из нас сейчас начнут вспоминать себя. Да, в незавершенных действиях.
2: Потому что у каждого из нас есть свои такие, я бы сказала, внутренние многоточия. Недосказанный разговор, неотправленное письмо, расставание без объяснений, встреча, которая не состоялась, дело, которое давно уже не делается, но почему-то продолжает висеть над нашей душой. И вот мы ходим по жизни с этим, как с открытой вкладкой в компьютере. Вот как будто бы мы туда и не смотрим каждую минуту, но оно все равно работает в фоновом режиме и забирает нашу энергию. Вот в психологии это называется, вот как вы сказали, эффект незавершенного действия или эффект Зейгарник. История началась очень давно, еще в 20-е годы в берлинском кафе. Тогда еще молодая студентка-психолог Блюма Зейгарник обратила внимание на такую очень необычную, любопытную вещь. Официанты, которые прекрасно помнили самые сложные заказы, пока посетители еще не расплатились, там, они помнили, кто заказал кофе, кто пирожное, кому принести счет, кому воду без газа. То есть все держалось в их памяти. Но как только заказ был оплачен, официант словно нажимал какую-то внутреннюю кнопку «удалить», и все, заказ завершен, память освободилась. Ну, Блюма это не просто удивило. Она провела эксперименты и обнаружила. Незавершенные задания люди как бы запоминают значительно лучше, чем завершенные. А почему так происходит? Когда мы начинаем действие, внутри возникает психическое напряжение. Мозг как будто бы говорит нам, мы начали, значит, надо закончить. И пока точка не поставлена, это напряжение продолжает жить в нас. Сделал дело, гуляй смело, но не сделал, мозг будет тихо ходить за нами по квартире и напоминать. А мы, между прочим, не закончили. Если речь идет о недочитанной книге или там неразобран шкаф, это еще полбеды. Но совсем другое дело, когда незавершенными остаются еще и отношения. Там человек ушел без объяснений. Он перестал отвечать. Он отменил встречу, сказал что-то резко исчез. Или наоборот, ничего не сказал, а это молчание казалось тяжелее любых слов. И мы начинаем гадать, а что я сделал не так, что он имел в виду, почему так поступил, а если бы я тогда сказал иначе, а если бы позвонила, а если бы промолчала. И очень часто больно не столько от самого расставания, больно от отсутствия завершения, от того, что нам не дали ясности, не дали точки, не дали такого человеческого «да, это было важно, но теперь все изменилось». Многие люди не умеют завершать отношения, они не умеют говорить прямо. Ну, может быть, потому что не умеют выдерживать чужую боль, там, свое чувство вины, чужие вопросы. И поэтому исчезают, обрывают, да, уходят в молчание. А тот, кто остается, потом долго пытается достроить недостающие части этой истории. Да, наша психика стремится к завершению. Ей хочется понять, объяснить, там, разложить все по полочкам. Но человеческие отношения – это не бухгалтерский учет. И там редко все сходится до копейки. В любых отношениях есть и хорошее, и плохое, там, теплое, болезненное, важное или случайное. А зрелость это во многом состоит в том, чтобы признать, да, это было. И хорошее было, и трудное было. И теперь это закончилось. Но умом это понять легче, чем почувствовать, потому что иногда человек уже давно не звонит, не пишет, живет в другой стране, в другой судьбе. А внутри все еще продолжается разговор с ним. Вот память как бы поддерживает связь, и обида поддерживает связь, и чувство вины поддерживает ее, и любовь. И недосказанность тоже очень поддерживает эту связь. Вот можно не общаться десятилетиями и все равно внутренне оставаться в отношениях. Это действительно забирает силы. Вот незавершенные дела, как я уже сказала, очень похожи на программы, которые давно уже нам не нужны, но еще работают в фоновом режиме. Но мы знаем, что компьютер тормозит, когда открыто слишком много вкладок. Вот так же и психика наша, она устает. Она устает, когда внутри слишком много потом, надо бы, а вдруг, если бы. Это и обещанный разговор с родителями, и разговор с ребенком, который мы откладываем. Какая-то недосказанность после конфликта. Может быть, даже старое желание. Мы все еще как бы не знаем, хотим мы его или уже больше не хотим. Планы у многих разрушаются, но внутри продолжает жить какое-то продолжение. Мы как будто бы сказали этим темам, продолжение следует. А продолжения нет. И так появляется внутри нас так называемая ментальная жвачка. Мы дело не делаем, но и не отпускаем. Мы его думаем. И оказывается,
0: то есть мы лучше помним то, что не завершили тоже.
2: Да. На самом деле, что такое ментальная жвачка? Да? Есть что-то, что мы начинаем когда-то, начали когда-то, но все еще как бы и не делаем, да, но и не отпускаем это. Вот, как я уже сказала, мы думаем это дело. А думать легче иногда гораздо утомительнее, чем сделать. Вот я думаю, что каждый из нас когда-то сталкивался с тем, что думал 3 дня, а потом сделал за 5 минут. Но не будем только о плохом, потому что у эффекта незавершенного действия есть и полезная сторона. Ну, во-первых, на нем держатся все сериалы. Вся реклама, статьи в интернете. Вот продолжение следует, читайте дальше, смотрите следующие серии. И нас уже поймали. Мозг не любит оборванного сюжета. Он хочет узнать, чем же все-таки все закончилось. Я думаю, что вы помните, Танечка, когда только начинались сериалы, такие развернутые сериалы, особенно в Советском Союзе, там, или в переломные моменты, то говорят, что очень многие люди продолжали жить только из любопытства. Чем же эта история закончится?
0: Вот это логично.
2: Этот же эффект можно использовать себе на пользу. Например, если вы пишете длинный текст. Иногда очень полезно остановиться не в конце, а где-то в середине. И тогда в следующий раз вам будет легче вернуться, потому что мысль, она еще жива, она активирована. Вот внутреннее напряжение, оно как будто бы помогает нам продолжить. Но есть одно очень важное правило. Чтобы потом не мучиться завершением, нужно очень внимательно выбирать, а что мы вообще начинаем делать. Да? Мы ведь легко обещаем себе выучить язык, разобрать фотографии, написать книгу, даже заняться спортом, как вообще начать новую жизнь с Нового года. А мозг это все записывает. И для него это не просто фантазия после чашки кофе, для него это задача. А потом мы удивляемся, почему мы устали. Ну и, наконец, что с этим делать? Вот первое, нужно провести инвентаризацию. Нужно взять лист бумаги и написать все, что висит над душой. Вот починить кран, да поговорить с важным человеком. Вот не нужно писать красиво или правильно, это не для публикации. Вот просто выгрузить это из головы. Когда дело записано, мозг, он немножко отдыхает. Вот хорошо, он говорит себе, теперь мне не нужно держать все это в оперативной памяти. А второе, вам предстоит решить очень серьезный вопрос, убить или помиловать. Посмотрите на список и честно спросите – это все еще мне нужно, или это было важно 3 года назад, а теперь я просто тащу за собой старые обязательства. Ну, например, вы хотели научиться играть на гитаре, а сейчас хотите, вы собираетесь дочитывать эту книгу, она вам вообще еще нужна? Иногда самое здоровое завершение – это решить себе не делать, сказать себе «я больше этого не хочу». И это не поражение, это просто финал этой истории. Ну и третье правило – правило 5 минут. Если дело нужно сделать, но оно кажется огромным, договоритесь с собой всего на 5 минут. Там, разбирать шкаф 5 минут, писать текст 5 минут, открывать документы и просто посмотреть, потому что наш мозг боится объема. Но 5 минут он обычно готов выдержать, а часто именно начало оказывается для многих самым трудным. Ну и четвертое – это символическое завершение. Иногда невозможно поговорить с человеком напрямую, он далеко, или его уже нет, или контакт был вреден для вас. Вот тогда можно написать письмо, не для отправки, для себя. Написать все, что не было сказано. Это может быть боль, злость, благодарность, сожаление. А потом письмо можно порвать, сжечь, удалить. Неважно. Важно не то, что адресат его прочитает. Важно то, что вы высказались. Действие можно считать завершенным, когда оно больше не несет сильного эмоционального заряда. Мы можем помнить, но нас уже не бросает в прежнюю боль. Мы можем вспоминать, но это больше не управляет нашей жизнью. То есть это было в моей жизни, но я этим больше не живу. И, наконец, очень важно освоить искусство быть несовершенным. У живого человека всегда есть незавершенность. Мы меняемся, мы увлекаемся, мы ошибаемся. Мы иногда перерастаем свои прежние желания. И не всякая недоделка – это обязательно катастрофа. Иногда она говорит: «Ты устал». Иногда это больше не твое. Иногда просто поставь точку. А иногда продолжай. Это важно. Вот давайте попробуем сегодня закрыть хотя бы одну маленькую вкладку.
0: Давайте. Ну, глупость, конечно, мы не балуем. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо большое вам, Женя. Психолог-консультант Евгения Эрлихман была в нашем эфире. Мы говорили о незавершенных наших действиях. Вы слушаете Канрека, программа «Доброе утро, Израиль», второй час, и наша следующая тема связана с кампейном в поддержку семьи пропавшей девочки Иманут Касау. С нами Елена Труфанова, участница этого кампейна, бывшая заложница Хамаса в Газе, мама Саши Труфановой. Я думаю, эти имена нам хорошо всем известны. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Спасибо, что согласились поговорить. Мы... имя, разумеется, Иманут Касау все помним, и время от времени мы продолжаем говорить о том, что есть сейчас, какие новости. И на данный момент, как я понимаю, есть кампейн «Поддержка матерей, выживших в плену, в поддержку семьи этой девочки». Расскажите, пожалуйста.
3: Дело в том, что нам, как мамам бывших заложников, очень хорошо понятно чувство мамы Айманут. 800, больше 800 дней. Мама ничего не знает о ней. Мы все знаем, как чувствуют себя родители, когда они потеряли ребенка, скажем, где-то в каньоне. 5 минут не видят ребенка, и уже страх, и ужас, и паника. И где он? Мама девочки не знает о ней ничего больше 800 дней.
0: Да, и кто, как ей не мы, 9 лет. Да.
3: Кто, как не мы, мамы заложников, знают, как чувствуют себя родители в такой ситуации. Поэтому, когда ко мне обратилась сестра Ярдена Бибаса, которую я хорошо знаю, да, Офер, и спросила, если я согласна участвовать в этой кампании, я сказала, конечно. Конечно, потому что мое сердце с Банси, мама девочки, да. И, конечно, мы все переживаем, сочувствуем и просим всех вспомнить всегда о ней и всегда-всегда поддерживать их, как в свое время поддерживали нас.
0: Девочке было 9 лет на тот момент, когда ее похитили из центра абсорбции. Это было 25 февраля 2024 года, и, как вы сказали, прошло более 800 дней. 800 дней – это пропасть времени, это огромное количество времени. И нет практически никаких новостей. То есть с тех пор, как ее следы исчезли, полиция, спецслужбы, нет практически никаких сведений, несмотря на огромное количество, разумеется, просьб и требований родителей, и всех, кто поддерживает их. И это просто страшно понимать вот это все.
3: Конечно. Я так понимаю, что сейчас то, что семья просит, это чтобы Шабак участвовал в расследовании. Mm-hmm. Они хотят получить разрешение, чтобы Шабак, спецслужба, у которой есть, естественно, технологические возможности намного больше, чем у полиции, и всякие другие возможности, чтобы они участвовали в расследовании, чтобы, возможно, они смогут помочь найти какую-то ниточку, которая приведет к девочке. Возможно, девочка жива, может быть, кто-то ее удерживает. И, конечно, все мы должны помогать им и поддерживать, и требовать, чтобы Шабак участвовал в этом расследовании, я так думаю. Это очень-очень важно.
0: Отдельно в рамках этого кампейна была сделана такая петиция на сайте для тех, кто хочет помочь и профинансировать поиски, увеличить денежное вознаграждение, если это требуется и потребуется, и, конечно, продолжать постоянно вот эту борьбу с общественностью, пока Айманут не вернется домой.
3: Чтобы семья знала, что их не забыли, что их не оставили в одиночестве. Это очень важна поддержка семьи. Я видела, как ее мама, как ей было это важно, когда мы обнимали ее, когда мы говорили ей, что мы с ней, это очень важно. Я знаю по себе, когда мой Саша был в плену, каждый человек, который встречал меня на улице, и обнимал, и говорил, что он молится за возвращение Саши. Наше сердце с тобой. Это придавало очень много сил и надежды. Очень много.
0: И мама Айманут говорит, что после встречи с вами, со всеми, с теми, кто сам пережил плен, кто долго ждал своих детей из плена, из Газы, после этой боли буквальной, она получила очень много сил от вас, от всех, и она называет вас всех, матерей, новыми своими сестрами сейчас.
3: Да.
0: И, значит, ей очень-очень важна вот эта поддержка, тем более тех, кто это прошел, тех, кто это знает, тех, кто потерял детей, тех, кто ждал и дождался своих детей.
3: Да, это то, что я сказала, что очень важно. Это то, что мне придавало сил в свое время. Я знаю, что это придает очень много сил. Знать, что ты не один, что с тобой очень много людей, что молятся, что борются, что поддерживают тебя, что помнят. Это очень-очень важно.
0: Вы сказали о сестре Ярдена Вивеса, Офри, она вот как раз говорит, только мы, семьи похищенных, можем понять, через что проходит семья девочки. Вот эта бессонница, неопределенность, невыполненные обещания, подорванное доверие, ну, конечно, боль. И поэтому очень важно, когда вы все вместе, вы рядом, и мама, и папа, вся семья девочки, они понимают, что есть вы все в этой ситуации. Это очень нужно. Я думаю, им это очень нужно. Вы огромные молодцы. И вы в частности. Потому что, Лен, кому как не вам знать, что это такое?
3: Конечно, конечно. Когда я ждала своего единственного сына из Газы, ситуация, когда я в самом деле была, в общем-то, одна, потому что мой муж погиб, единственный сын был заложником, я в самом деле была не одна. Как я сказала, много-много людей поддерживали меня. И были рядом со мной, и я благодарна каждому из них.
0: Это так. Вы сейчас говорите, я, конечно, вспоминаю историю вашу, историю вашей семьи, историю Саши и его девушки, и то, как он продержался, каким мы увидели, когда он вышел, и не верили своим глазам, потому что, ну, какой Саша, вы знаете, лучше нас? Он замечательный, он совершенно потрясающий парень, ну, просто.
3: Спасибо,
0: столько
3: спасибо
0: сил,
3: большое.
0: Столько сил, столько тепла, такое большое сердце, несмотря на всю сложность, на всю боль, на все это время, выйти вот таким чистым мальчиком.
3: И поэтому я молюсь всем сердцем и надеюсь, что Айванут тоже вернется к своей маме, живая, здоровая, и все закончится хорошо. Только надо продержаться и надо поддерживать их всеми силами.
0: Амен. Пусть так и будет обязательно. Леночка, спасибо за разговор. Елена Труфанова, участница этого кампейна в поддержку семьи пропавшей девочки Манут Касау, бывшая заложница Хамаса, мама Саши Труфанова. Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам.
3: Спасибо. Всего хорошего.
0: Спасибо. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Наша следующая тема касается очередных находок, что всегда приятно. В ходе археологических раскопок в Иерусалиме рядом с кибуцем Рамат-Рахель обнаружена древняя и загадочная туннельная система. Чем она загадочная? Наверное, стоит поговорить с одним из руководителей раскопок. С нами археолог, специалист по доисторической археологии Управления древности Израиля Зиновий Мацкевич. Один из руководителей именно этих раскопок, поэтому, конечно, нужно и стоит спросить его. Зиновий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день, доброе утро.
0: Добрый день. Чем так загадочна эта туннельная система, на которую вы наткнулись в рамках раскопок?
4: Она загадочна несколькими вещами. Так. Во-первых, речь идет о чрезвычайно масштабном предприятии. Это не маленький, это не норка. Это, на секундочку, как минимум 55-метровый туннель, выдолбленный в скале. Правда, это не гранит, не базальт, это мягкий мел, но, тем не менее, это требует чрезвычайно больших усилий и людских ресурсов и всего подобного. А загадочно это потому, что мы не знаем ничего похожего и совсем не можем продатировать это и объявить какую-нибудь функцию этой всей системе и штуки. Не то чтобы совсем не можем, но у нас нету надежных доказательств ни датировки, ни функции. У нас есть некоторые предположения.
0: Вы нашли этот тоннель, эту систему тоннельную, когда подготавливали, как я поняла, строительство нового квартала, которое продвигает управление земельных ресурсов страны.
4: Да. Это раскопка управления древности, как и в большинстве случаев речь идет. Это даже еще не спасательная раскопка, это так называемая пробная раскопка. Изначально был проведена поверхностная разведка, потом были раскопаны разрезы трактором, потом, на очень большой территории, не только на там, где этот туннель. А потом наша пробная раскопка, чтобы оценить вообще потенциал и оценить в том числе и финансовую и прочую стоимость дальнейших исследований.
0: Очень интересно. И на данный момент назначение туннеля не ясно.
4: Ну, знаю, у нас есть несколько... По дороге отметали многие предположения. Изначально наша первая идея, которую вот мы, когда мы на это наткнулись, когда стало ясно, что это не природная пещера, а какой-то туннель, мы сами так думали, и многие нам говорили, это что-то современное. Это британцы, это иорданцы, это какой-то подземный бункер. Точно не так. Наслоения в этой пещере, они свидетельствуют о довольно длительном периоде осадка накопления.
0: То есть, возможно, сотни лет, возможно, тысячи лет.
4: Возможно, сотни лет, возможно, я не думаю, что многие тысячи, что многие тысячи, но...
0: Не многие, достаточно количество.
4: Я специалист по доисторической археологии, да. Когда мне говорят тысячи, я начинаю думать о десятках и сотнях тысяч лет. Нет, хотя пока мы еще до туннеля, я думал, что пещера вообще природная, я усиленно собирал кремниевые отщепы и надеялся, что это будет что-то такое для меня. Нет, это не совсем по моей специальности. Это что-то... Это историческая, а не доисторическая археология. То есть это не бункер и не современный какой-нибудь иорданский туннель. По совпадению, мы очень близко, практически на границы между восточным и западным Иерусалимом находимся. Мы думали про водную систему, но это не совсем работает. Туннель никак не отштукатурен сама по себе. Эта порода чрезвычайно трещиноватая и не проводит воду хоть сколько-нибудь удовлетворительно.
0: Ну да, в древних системах оно должно быть так.
4: И никаких подземных источников, к которым это может вести вниз, там нету. Там на десятки метров идут эти слои мела, в них нету водоносных горизонтов. То есть это, в общем-то, тоже отпадает, хотя мы уже рисовали параллели, знаете, на библейских телях Гезар, Хацор, есть вот прекрасные, иногда очень глубокие системы снабжения воды. Нет, это не оно все-таки. Мы остались с несколькими опциями. Мы остались действительно с какой-нибудь... у нас нету свидетельств тому, но мы не окончательно отрицаем некую систему укрытия. Да? И есть, безусловно, опция к очень красиво сделанной, очень хорошей каменоломне. Мы знаем, но есть доводы за и против обеих этих версий. Для каменоломни оно все-таки слишком красивое, и мы знаем древние шахты и штольни. Но, как правило, речь идет о материале, который не выходит на поверхность, к которому надо глубоко добираться. Металлы, золото, в доисторические времена кремень в Европе, например.
0: Иногда подобные здесь... туннели, которые в данном случае, если мы говорим о каменоломнях, бывали и не завершены по разным причинам.
4: Да, да. И вот это тоже чрезвычайно, что нас склоняет к такой версии, это то, что, по крайней мере, в центральной части туннеля мы прокопали вот такие шурфы, пробные ямы до дна, выяснили, что вообще высота всего этого дела от пола до потолка 5 метров. То есть это тяжело, очень немало.
0: Да.
4: Но 2,5-3 метра – это, собственно говоря, невынесенные отходы проламывания этой пещеры. Да? То есть они прорубили, но не потрудились все это дело вынести. Возможно, речь идет действительно о каком-то незаконченном проекте. Дальше, что если перейти плавно к датировке, когда это, то у нас очень-очень-очень мало материала, а тот материал, который есть... В большинстве случаев он нанесенный в пещеру снаружи и ничего не датирует.
0: То есть на данный момент вы видите вашу находку без предметов каких-либо внутри?
4: Почти без предметов. У нас есть там в нескольких местах проломан потолок, и сквозь эти проломы были нанесены предметы снаружи. Там вокруг богатство археологических находок. Есть разные, но она, как мы говорим, не in situ, все эти находки. Не на месте. Оно нанесено туда. Есть в нескольких... Есть в паре мест, это надо еще смотреть на контекст и доказывать, что это относится к употреблению. Есть немножко римской керамики. Я лично склоняюсь к этому. Но больше, собственно говоря, свидетельство датировки, оно больше, как это перевести на русский, circumstantial. По ассоциации вокруг есть несколько чрезвычайно важных археологических памятников. Прямо напротив, на другой стороне долины, есть замечательный памятник Железного века, раскопанный, административный центр, раскопанный нашей организацией несколько лет назад. В 400-500 метрах оттуда на запад отель «Рамат Рахель», который был заселен с Железного века по ранний исламский период. Это довольно большое, и, безусловно, это как-то связано с этим поселением в Рамат-Рахеле. А не безусловно, но скорее всего. Вряд ли такая штука стояла одна на незаселенной территории. И... когда мы подыскиваем подходящий временной промежуток, нам, конечно, надо думать о таких периодах, когда у центральной власти, во-первых, был интерес на этой территории, и, во-вторых, когда было достаточно мощная централизация для того, чтобы, извините за выражение, пригнать много народу и прорубить это дело.
0: Зиновий, что касается обнаружения и вот этого туннеля, как я понимаю, естественно, его сохранят, и будущие планы – это археологический парк?
4: Его сохранят, это практически точно. Мы уже изучили планы, он выведен из зоны, собственно говоря, застройки. Его никто не придет с экскалаторами его разрушать. Парк – это уже следующий вопрос. Сейчас говорят о парке, но это требует больших капиталовложений. Поживем, увидим, как говорят.
0: Поживем, увидим. Да. Договорились. Огромное вам спасибо за этот рассказ. Зиновий Мацкевич, археолог, специалист по доисторической археологии, управление древности Израиля. Мы говорили о том, что на юге Иерусалима в ходе археологических раскопок обнаружены загадочные туннели. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо.
0: Хорошего дня.
4: Всего доброго.
0: Продолжаем наш эфир. И с большим удовольствием приветствую Андрея Куманина, художника-кузнеца. Здравствуйте, Андрей.
5: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, с вашей выставкой, в которой совершенно точно для вас новостью и для нас, для зрителей, станет то, что это первая графическая ваша выставка.
5: Ну, наверное, да, первая графическая, но не первая в этом месте, потому что 7 лет назад я делал выставку в магазине «Бабель».
0: Мы говорим о книжном магазине «Бабель». Место очень интересное, оно притягивает и достойно выставок, потому что там действительно очень интересно. Выставка называется «Рисунки про любовь в бомбоубежище».
5: Да, да.
0: Вызвано еще той войной, вообще войной, этой второй войной? Когда вы начали именно эту серию?
5: Я не знаю, вызвано ли это войной, потому что вызвано, может быть, как бы необходимостью. Дело в том, что ты хочешь делать и говорить то, о чем ты занимаешься, и о чем ты знаешь, и о чем ты думаешь. И это, на самом деле, лет 6-7, может быть, я рисую, и просто ради рисования, потому что когда-то, ну, в силу того, что я кузнец, я рисовал эскизы для железных работ, для скульптур, которые я делаю. В какой-то момент я стал рисовать ради рисунка. Вот, то есть просто пятно, линия и тушь, бумага. Вот, и не превращать это в металл. Теперь, когда возникла идея выставить это в Тель-Авиве в магазине, в Бабеле, то войны с Ираном, скажем, еще не было. Война с Хамасом, с Хизбаллой уже была. Но так плотно, вот в тот момент, когда мы собирались выставлять, как раз там был какой-то некоторый просвет в бомбежках, и мы собирались выставлять. Но выставлять мы собирались как раз внутри магазина есть бомбоубежище, Миклет. Mm-hmm. Да, поэтому возникло слово «бомбоубежище», потому что сама выставка «бомбоубежище». Вот. А дополнительно просто дополнительные смыслы возникли от того, что мы много времени провели все здесь в бомбоубежищах, и как-то оказались в ситуации, что надо и жить там, и разговаривать там, и выставляться там. И
0: выставляться там тоже, и некоторые расписывали бомбоубежище за это время тоже.
5: Ну да, и жить там каким-то образом, да. И, ну, в общем, это такой сумасшедший дом, конечно, потому что люди-то незнакомые, и пространства закрытые, но как выставочные закрытые пространства, они хороши, потому что там не отвлекаешься ни от чего, там окон нет, дверей, ну, дверь есть, да, а окон нет. Так что все чистые стены и про любовь.
0: Да. Я вспоминаю выставку, в которой вы принимали участие, она называлась «В рамках и за рамками» вместе с Андреем Макаревичем и Сашей Галицким.
5: Да.
0: Где вы сделали специально для той экспозиции серию крепостей. Таких очень необычное было ощущение, такие укрепления с обитателями вместе в металле. Это было очень интересно. Ощущение даже театральной декорации в какой-то мере, потому что это было ни на что не похоже. Это же здорово. Я очень внимательно просто смотрю за тем, что вы делаете по вашей странице в Фейсбуке, где вы делитесь с читателями, и каждый раз получаю огромное удовольствие, вот, что ваша фантазия, идеи, они замечательные. И вот теперь графика. Это здорово.
5: Спасибо. Спасибо. Лика Длугач была куратором той выставки. Да,
0: да, да. Верно.
5: Да. Андрей, по-моему, снова сейчас выставляется, по-моему, в июне, что ли, месяце, да, в Тель-Авиве. Ну, мы просто как-то вот стараемся делать и рисовать, и ковать то, о чем мы как-то что-то знаем и о чем думаем. Вот, и театра там действительно, как мы говорим, действительно очень много, потому что крутится все. Я просто вот только что пришел со спектакля «Записки сумасшедших», вот вчера вечером я это все видел. Вот, и Крымов театральный человек, и театральный, ну, человек с художественным образованием, поэтому это театр художника. И мне вот именно поэтому очень интересно, что как-то профессия. Да. Когда театральная профессия идет от художника, или когда художник вещи интересно, потому что я просто то, что в общем я стараюсь.
0: Да.
5: Не словами, а изображениями. Ну, это так. Пытаться сказать, я люблю тебя с помощью рисунка, а не с помощью слов.
0: И я хочу вспомнить еще ваши работы, которые были связаны с очень интересной темой. Это было связано с Агадой, с одной стороны, и с Варламом Шаламовым, с другой. То есть идея была очень интересна, на мой взгляд. Это была выставка, которая, ну, собственно, связана была, посвященная колымским рассказам Шаламова, Варлама Шаламова и пасхальной Агаде. Вы что-то такое еще продолжать собираетесь делать? Просто очень интересно.
5: Да, ну спасибо, что вы вспомнили. Да, ну, там вообще это называлось, это было про театр. Это возник мастерской у меня в кузнице. Я из поддонов, то, что называется здесь мештахим, из деревянных поддонов делал куклы. Вот, и одевал их в эти шапки, они были из перчаток, из использованных кузнечных перчаток. И, ну и все эти, как бы, получались такие персонажи, они, ну, такие персонажи, такие гулаг такой получался. И да, меня звали выставляться в Москву еще до войны, а потом, когда началась, я говорю про украинскую войну, когда началось это, то мы сделали это в Тель-Авиве в синагоге. И это было, да, это было посвящено одновременно Песоху и рабству, теме рабства и теме колымских рассказов. Вот как-то получилось, что можно про это говорить одними и теми же куклами. Продолжаю ли я что-то? Ну, я продолжаю все время. Будет ли из этого какая-то выставка, или будет ли это оформление действительно шаламовских колымских рассказов, я просто сейчас сказать не могу. Но, ну да, это внутри это же никуда не девается. Мы про это все время читаем в новостях и все время это видим, поэтому просто там что-то требует организм как-то что-то на эту тему говорить, думать и придумывать.
0: Ваша выставка в Тель-Авивском книжном магазине «Бабель» продлится до 26 мая, насколько я вижу. Я только могу напомнить, что это улица Аленби, 19. Ваша выставка, где вы отобрали для нее 50 работ, да, графических ваших.
5: Наверное, все, да, все так.
0: Рисунки про любовь и бомбоубежище вы можете, уважаемые радиослушатели, совершенно точно успеть прийти, посмотреть и получить удовольствие. Выставка художника, кузнеца Андрея Куманина, первая графическая выставка «Рисунки про любовь и бомбоубежище». Андрей, я была очень рада с вами встретиться в нашем эфире.
5: Спасибо, я очень тронут.
0: Продолжайте. Спасибо. В том же духе и больше, и лучше, как вы умеете. Как вы и умеете. Спасибо большое.
5: Спасибо.
0: Спасибо.

Сегодня 18 мая. Международный день музеев. Не могу не напомнить вам об этом. В частности, и в Израиле он проходит, и по всей стране открыты двери для бесплатного посещения. Более 100 музеев в 2026 году принимают участие в этой акции. Сегодня, в этот международный день, художественные пространства, галереи, научные центры в центре, на юге и на севере страны, разумеется. Как и каждый год, Международный день музеев проходит под определенным девизом. В прошлом году темой праздника стало послание «Будущее музеев в эпоху меняющихся сообществ». В этом году, выражая надежду, а не отражая действительность, этот день проходит под лозунгом «Музеи объединяют расколотый мир». Так что обратите внимание, все практически известные вам, самые известные музеи Израиля открыли свои двери. Идите, получайте удовольствие. Конечно, и музей дизайна в Холоне, музей Эрец-Исраэль, музей Иланы Гур, Тель-Авивский музей искусств, Мадатек. В Хайфе присоединяются многие музеи города, естественно, так же, как и на юге. Собственно, все это есть на сайте или можете написать в поисковике.

0: мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
3: До «Миллениум» нас, нас, «Миллениум» нас.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. «Сумасшедшая любовь». Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Генеральный инспектор полиции Дани Леви назвал ночное покушение на главу регионального совета населенного пункта Джадида Макер и его заместителя ударом по самим символам власти в стране. По словам Дани Леви, расследование всех обстоятельств преступления является приоритетным направлением деятельности полиции на данный момент. Генеральный инспектор отметил, что для скорейшего раскрытия этого преступления будут привлечены все лучшие силы и все самые современные технологии. «Наше послание преступникам носит совершенно однозначный и определенный характер. Мы доберемся до них, до всех. До тех, кто поднимают руку на граждан страны и на народных избранников, кто пытаются поколебать власть закона в нашей стране, вне зависимости от того, где и в каком секторе Израиля это происходит». Корреспондентка Кан Орли Алкалай передает, что в знак протеста против покушения на главу регионального совета Джадида Макер завтра там будет проведена забастовка работников органов местной власти. Исключение составят только образовательные учреждения, которые продолжат работу. Палестинские источники сообщают о том, что Цахаль ликвидировал высокопоставленного деятеля группировки «Исламский джихад» Ваила Абделя Халима и его дочь Рааму. Это произошло в результате атаки на город Баальбек, который расположен на востоке Ливана. Сообщение передал корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. Проблемы, касающиеся договоренности о прекращении огня в Ливане. Один из лидеров ливанских друзов, Валид Джумбалат, заявил, что прекращение огня между Израилем и Хизбаллой – это иллюзия. По его словам, война и разрушения продолжаются полным ходом и даже усиливаются. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. Как ожидается, глава правительства Биньямин Нетаньяху проведет сегодня совещание, которое будет посвящено предстоящему перехвату пропалестинской флотилии, которая движется в направлении побережья сектора Газа с тем, чтобы прорвать морскую блокаду сектора. Как мы уже передавали ранее, высказываются предположения, согласно которым именно это стало причиной просьбы адвокатов премьер-министра сократить сегодняшние судебные слушания по уголовным процессам Биньямина Нетаньяху. В пропалестинской флотилии, которая вышла на минувшей неделе из турецкого порта Мармарис, не менее 55 различных судов и катеров. На них находятся сотни активистов пропалестинских движений из десятков самых разных стран мира. Организатором нынешней флотилии стала исламистская турецкая организация IHH. Именно она в 2010 году организовала отправку к побережью Газы флотилии «Мави Мармара». Корреспондент

0: Канди Блюменталь передает, что согласно некоторым оценкам в Израиле не исключается вероятность того, что пропалестинские активисты будут сопротивляться своему задержанию. Вместе с тем, в силовых структурах нашей страны подчеркивают, что наши правоохранительные органы не позволят флотилии подойти к побережью сектора. Израильский ВМС, включая подразделения Шаетет Шлошесре, флотилия-13, готовится к возможности того, что придется осуществить физический захват судов и арест активистов, если они попытаются прорвать морскую блокаду Газы. Если эти суда не будут остановлены, то завтра вечером они уже смогут приблизиться к побережью сектора. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры в основном в округе Шфилай в прибрежной полосе, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 35 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Простите. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.
3: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан Река.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Рас. За пультом оператор Алла Найденова и продюсер нашей программы сегодня Мила Сталинская. И, как обычно, мы поговорим о здоровье, о питании, о как они связаны между собой. Немножко поговорим об анализах. И вообще все, что вам интересно в смысле питания, его связи со здоровьем, наоборот, связи здоровья с питанием, я с удовольствием отвечу вам по телефону 07-228-01-003. И, естественно, вы можете писать в Facebook Канрека. Я обязательно отвечаю на вопросы, которые имеют какую-то релевантность к нашей программе. Может быть, не в тот же самый день, но на следующей неделе обычно да. Поэтому вы не бойтесь, что я не отвечу. Я отвечу. Okay? Я еще раз повторяю. Адрес 07-228-01-003. И начинайте дозваниваться до нас. А сегодня я хочу с вами поговорить о теме, которую мы, в общем, касались тут и там, но я хочу немножко ею заняться. Сегодня это будет калий. Калий, который мы делаем в анализах в нашей крови. И часто меня спрашивают, у меня повышенный калий, пониженный калий. Что это такое, как это и что это? Вообще хочу сказать, что наш организм – это, конечно, вещь очень сложная, сложнейшая. То есть это вообще трудно себе. Я иногда, мне трудно себе представить, как это все работает в здоровом организме. Вовремя все приходит туда, куда нужно, уходит оттуда, откуда нужно. Все как японские часы, но намного, конечно, более сложно. Это очень сложная система, которую мы полностью еще не поняли, и еще много времени займет понимать ее все больше и больше. Когда мы делаем анализы, мы можем увидеть, что находится в нашей крови и в нашей моче. Естественно, есть анализы какие-то более сложные, но мы их, конечно, здесь касаться не будем, а в основном то, что требуется мне лично для того, чтобы понять более или менее, что происходит с человеком, это анализы крови и анализы мочи в некоторых случаях. В анализах крови мы видим только некоторые вещи, не все, что можно видеть. То огромное количество веществ, которые циркулируют в нашей крови, мы, естественно, не проверяем, и не всегда даже мы знаем, что это за вещества, и не всегда мы знаем, как их проверять. Поэтому у нас есть, так сказать, определенное количество анализов, которые более или менее показывают нам более или менее, что происходит с нашим организмом. Okay? Сегодня хочу говорить о калии, который мы видим всегда в анализе в нашей крови. И почему я хочу о нем говорить? Потому что это очень важный элемент, о котором мы обычно забываем и не разговариваем, хотя он очень стоит того, чтобы о нем поговорили. Во-первых, он деятелен во всех клетках, во всех тканях, и он необходим нашему организму абсолютно. Поэтому его повышенная концентрация и пониженная концентрация могут плохо сказаться на нашем здоровье. Он работает, он участвует в работе наших мышц и гладких, и поперечно-полосатых. А как мы знаем, сердце относится к поперечно-полосатым мышцам, поэтому он очень важен для работы сердца, для работы нервной системы, для регуляции жидкости в организме, okay? Чтобы не собиралось слишком много жидкости в организме. Он очень важен для регулирования давления. Калий, противоположность натрию, может улучшить давление, понизить давление. Участвует в синтезе различных белков, естественно, в производстве энергии, которую наш организм необходим для жизнедеятельности. Участвует в регулировании. Я не знаю, кто из вас помнит из химии в школе, что такое pH. Это как бы баланс, щелочно-кислотный баланс. и в крови должно быть определенное pH, в организме должно быть определенное pH. Если оно увеличивается или уменьшается, если оно будет кислотное, слишком щелочное, слишком, это плохо, это очень плохо для нас, и калий следит за этим балансом, окей? Так что мы видим, что, конечно, значение калия в нашем организме очень важно, и поэтому организм наш очень следит за тем, чтобы количество калия в крови было нормальным, чтобы во все клетки поступало именно то количество калия, которое им нужно. Где калий мы встречаем в нашей жизни? В пище, естественно. В основном в овощах и фруктах. Кроме того, в картофеле, в батате. В овощах во всех, в некоторых больше, в некоторых меньше, но во всех. Так что есть овощи, это очень даже нам стоит это делать. Окей? В фруктах. Он есть во всех фруктах, очень много его в бананах, в апельсинах, в мандаринах, в цитрусовых. Но вообще он есть практически во всех фруктах в том или ином количестве. Но поскольку фрукты, как мы знаем, содержат много сахара, то мы должны как бы делать упор на овощи и получать достаточное количество калия из нашего питания. К сожалению, есть диеты, в которых калия очень мало. Например, диета кетогенная. Окей? Там практически нет овощей и фруктов, и поэтому количество калия, которое человек получает на такой диете, оно очень маленькое. Еще раз говорю, организм здоровый может это регулировать, но в любом случае эти диеты, те диеты, в которых нет овощей и фруктов, они не полезны, и их нельзя употреблять в течение долгого времени. Теперь посмотрим, что происходит, когда есть большое количество калия. И я начну с простого, потому что я в обычные, в основные медицинские дела не буду входить. Я там скажу вам это в общем. Но я вам дам пример из моей практики. Звонит моя подруга и говорит: слушай, у Мойши, это ее муж, получился в анализе высокий калий. Не такой высокий, немножко повышенный. Я говорю: хорошо. Остальные, у него почки в порядке, у него нет никаких проблем с почками, с сердцем. Она говорит: нет. Я говорю: слушай, проследи за ним и объясни ему, что ему нужно пить 2 литра жидкости в день. Окей? И через 2 недели проверьте анализ. Естественно, через 2 недели калий был нормальный. То есть самое, так сказать, первое, обычное ситуация, в которой калий может быть повышен, это когда мы недостаточно пьем. И концентрация его в крови повышается, и мы получаем анализ с повышенным уровнем калия. Поэтому, когда я вам говорю, что нужно пить, я не просто так вам говорю, вот нужно пить, потому что мне так хочется, а потому что это очень важно для организма. Окей? Есть еще одна причина, почему может быть вдруг анализ неточный, неважно, калий это или что-то другое. Сбои в лаборатории. Все-таки не забывать, что лаборатория управляется людьми, и эти аппараты, они настраиваются людьми, и может быть какой-то сбой, и мы получим неправильный анализ. Если есть один отдельно взятый анализ, который дает результат не тот, который мы ожидаем, обязательно через несколько недель нужно сделать еще раз повторный анализ, и может получиться то, что он вернется в нормальный уровень, потому что был какой-то сбой в аппаратуре. Но есть и другие причины. Если ваш калий больше 5-5,5 милликвивалентов на литр, то первым делом это говорит о том, что нужно проверить почечную недостаточность. Но недостаточно только калия. Есть и креатинин, и урея, и фосфор. То есть нужно, чтобы все анализы соответствовали почечной недостаточности. Если вы знаете, что у вас есть почечная недостаточность, то тогда вы можете понять, почему калий повышенный, и, естественно, снизить потребление пищи, содержащей калий. Это самая, так сказать, первая вещь, которую можно здесь. Есть болезнь, которая называется болезнь Эдисона. Это гормональное заболевание, не очень распространенное, я не говорить о нем не буду. Есть лекарства, которые могут привести к повышению калия. Это те мочегонные лекарства, которые называются берегущие калий. Я не знаю точно, как сказать это по-русски. Шумрей калий, берегущие калий. То есть они дают вот этот вот мочегонный эффект, но берегут калий, не дают калию уйти с мочой. Например, спиролонактон. В этих случаях калий может понизиться. Поэтому, когда повышается калий, также нужно проверить с врачом, с вашим, какие лекарства вы принимаете, и могут ли они повысить калий. И не о нас будет сказано, у людей, у которых получили сильные ранения, большой площадью и сильные ранения, может быть, недостаток калия, недостаток инсулина. Так что тут есть много причин. Но главное запомните одно. В следующий раз мы поговорим о гиперкалемии, то есть большом количестве, увеличенном количестве уровня калия в крови. В следующий раз мы поговорим о гипокалемии, уменьшенном количестве калия в моче. Но в моче, я говорю, в крови. Но должны вы знать, что если только один отдельно взятый анализ, и есть там какой-то неполадок, нужно проверить, от чего он случился. Потому что человек здоровый, как муж моей подруги, у него, в частности, калий был именно потому, что он недостаточно пьет, и это очень просто проверить и поменять. Поэтому, пожалуйста, пейте, пейте, пейте, господа. Сказала без воды, потому что можно пить и чай, и кофе, и т.д., и т.п. Okay? Так что на этом я заканчиваю теоретическую часть, а сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Слушаю, кто с нами на линии? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Да-да.
1: У меня такой вопрос по поводу приема препаратов железа. Вначале коротенький вопрос. Как долго можно принимать препараты железа? Ну, например, я уже более 3 лет постоянно принимаю препараты железа. Можно ли постоянно принимать?
0: Смотрите,
1: эти
0: я
1: препараты?
0: Не могу вам сказать определенный ответ, потому что я не знаю, в чем причина снижения железа в вашем организме.
1: Вот тогда я более подробно говорю. Значит, более 3 лет тому назад у меня обнаружили анемию.
0: Понятно. А в чем причина была анемии?
1: Вот. Значит, вначале, показания крови говорит вам короткие? Или...
0: Леха, вам обнаружили анемию.
1: Да.
0: Окей, сделали анализ железа, анализ
1: B12. Да, так точно. Да, да. Все низкое, кроме B12 и фолиевой кислоты. Все остальное понижено.
0: Окей. Почему? Вы старался выяснить, почему у вас пониженный
1: железо? Конечно.
0: И что получилось?
1: Значит, гастроколоноскопия, отрицательный ответ, то
0: прекрасно.
1: Есть нет кровотечения.
0: Прекрасно.
1: Значит, в связи с этим...
0: Полипов не было?
1: Не было. Не было. Были, но удаленные и без кровотечения.
0: Ну, откуда мы можно знать, было там кровотечение или нет? Были полипы, их удалили. Да. Вам нужно каждые 2-3 года делать колоноскопию?
1: Делаю, все, да.
0: Прекрасно.
1: То есть, значит, сделали так называемую проверку капсульной...
0: Понятно, капсульная меня не интересует. Меня интересует колоноскопия.
1: Значит, нет, так это как раз это в верхнем отделе тонкого кишечника обнаружили ангиоэктазия.
0: Понятно, окей.
1: Небольшие кровотечения.
0: Понятно.
1: Значит, гематолог, у которого я наблюдаюсь, не обращает на это внимания и все время пейте железо, пейте железо, пейте железо.
0: А какое у вас железо сейчас?
1: Значит, у меня железо... железо, в принципе,
0: железо
1: нормальное.
0: Железо какое у вас? Я не знаю,
1: 110,
0: что такое.
1: 130 и так далее.
0: Что такое 130? Но ферритин... Это не железо. Я спрашиваю не гемоглобин, Iron. Я спрашиваю железо. Вы ко мне обращаетесь с вопросом, даже не зная, сказать мне, какое у вас железо.
1: Нет, ну почему? Я вам говорю, вот я вижу передо мной показатели.
0: Ну сколько?
1: Iron, норма 160-160.
0: Я знаю, сколько норма. Какое у вас железо?
1: 90, 100,
0: понятно.
1: 110.
0: Это значит, что
1: это
0: вы пьете очень, в общем, много таблеток железа. Вам должен был... Вы должны...
1: Конечно.
0: Я не могу вам сейчас давать советы, потому что вы находитесь на попечении вашего гематолога. Обычно железо, после того, как оно пришло более-менее к нормальному уровню, примерно 70, то не пьют его каждый день, а пьют его несколько раз в неделю. Это вы должны поговорить с вашим гематологом, не со мной.
1: Я понимаю, но при этом... Как только я перестаю принимать, резко падает ферритин до 15 единиц.
0: Понятно. Поэтому нужно продолжать принимать железо, но не каждый день, может быть. Поговорите с вашим гематологом.
1: Ну, то есть...
0: Можно ли снизить
1: прием
0: железа до 4? Смотрите, если вы перестаете пить, у вас сразу падает железо. И у вас, потому что у вас есть постоянно кровотечение из тонкой кишки, то нужно лечить тонкую кишку.
1: То есть причина это не...
0: Надо пойти к...
1: Из-за кровопотери.
0: Пойти к гастроэнтерологу.
1: А, гастроэнтерологу.
0: И выяснить, что делать с этой постоянной кровопотерей. Вы получаете, что вы кровите постоянно, если я вас правильно поняла.
1: Все правильно, да.
0: Ну, так значит, надо пойти к гастроэнтерологу и спросить, что делать.
1: Так может тогда меня как раз сейчас беспокоит, нужно ли постоянно принимать железо?
0: Вам нужно пойти к гастроэнтерологу и выяснить, можно ли прекратить кровотечение. Параллельно пойти к вашему гематологу и спросить, можно ли уменьшить прием железа до 4 раз в неделю. Предположим. Но это вам должны сказать врачи, которые вами будут заниматься. Вы не можете годами ходить с кровоточащей прямой кишкой.
1: Понял. Хорошо, все, я понял.
0: Окей, прекрасно.
1: Спасибо большое.
0: Окей, всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Александр звонит. Да. Скажите, пожалуйста, у меня нашли хеликобактер пилорис.
0: Хеликобактер пилорис.
2: Да, и скажите, пожалуйста, какие продукты мне нельзя есть категорически?
0: Вам можно есть абсолютно все. Вам, естественно, дали антибиотики, правильно?
2: Да, много.
0: Очень много и очень сильные. Нужно пропить курс и постараться есть... Правильно, не то, естественно, не нужно обжираться сладостями и соленостями и всякими такими вещами. Не есть слишком горячего, слишком холодного. Есть понемногу каждые 3-4 часа, чтобы ваш желудок был в нормальном состоянии. Проверить B12, потому что у людей, у которых есть геликобактер, может понизиться уровень B12. И вести правильный образ жизни, это все. Поменьше нервничать.
2: А скажите, пожалуйста, второй вопрос. А если я проведу лечение, оно может еще раз появиться?
0: Конечно, конечно. Это микроб. Если у вас было воспаление легких, значит, и вас вылечили, это значит, у вас никогда не будет воспаления легких больше?
2: А он что, обычно появляется всегда, что ли? Чтобы его не было?
0: Есть делать? Люди, у которых он есть, и он не доставляет никаких проблем. А есть люди, у которых он есть, и у них болит в желудке, и всякие неприятные явления, и так далее, и тому подобное. А есть люди, у которых его нет.
2: А скажите, пожалуйста, от него вздутие живота и газы?
0: Вздутие
2: часто...
0: живота и газы, я думаю, это по другой причине.
2: А, по другой причине. Иван. Окей,
0: то есть вам нужно пойти к знающему диетологу, специалисту в гастроэнтерологии, и чтобы он вам дал правильное питание, и выяснить точно, что это за вздутие и газы. Это может быть нервный кишечник, всегда я забываю, как это называется. Кишечник. И тогда нужно определенную диету соблюдать.
2: Угу,
0: понятно?
2: Спасибо большое.
0: Окей, будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас.
3: Добрый день.
0: Добрый
3: это,
0: день.
3: Наверное, я, да?
0: Да, это вы.
3: Я из Твери, Ключникова, эфира.
0: Жарко у вас сейчас там, нет?
3: 35. Вы знаете, вроде днем немножко жарко, утром и вечером
0: прохладно. Ну, это тоже пройдет. Ветерочек, будет все время жарко.
3: Да. Ну, мы уже привыкли.
0: Я понимаю, мы все привыкли.
3: Да, спасибо вам за вашу передачу. Вот я хочу вас спросить. Я уже много лет принимаю витамин D, то есть этот кальций с витамином D3.
4: Понятно.
3: И когда я спрашивала своего врача, очень жаль ныне покойного, Ноткин, если вы знали такого, вот, так, а как анализы, надо, все хорошо, у вас хорошие анализы, все нормально, я не понимаю, я не медработник, но он мне всегда говорил, все нормально, все хорошо, и вот я много лет его принимаю, надо принимать.
4: Сколько смотрите, лет, смотрите, витамин D нужно принимать, в общем-то, практически все время, потому что мы не выходим на солнце. Правильно?
3: Да, это я отдельно принимаю того, витамин D.
4: Но если вы его принимаете и с кальцием, и отдельно, да, то может быть слишком много. Поэтому нужно много, сделать анализ, да, витамина D.
3: Ага.
4: Какой больничной кассе вы?
3: Я клолит.
4: Клолит. Какая? Клолит должно быть примерно 75-80, максимум 85, не больше.
3: Ну, я в этом не понимаю. Я просто
4: нет, вы прекрасно сказала, понимаете. Вы цифры учили? Рега, цифры учили в школе?
3: Ну, конечно.
4: 8, вы знаете, такое 75, 80, 85?
3: Ну, естественно.
4: Понятно.
3: Знаю,
4: значит, нет, вы берете ваш анализ, смотрите там витамин D и смотрите, какой у вас получился результат. И
3: а
4: он должен получиться от 75 до 85. Это если он меньше, D, надо продолжать. Если он больше, надо уменьшить дозу. Это каждый человек, даже ребенок, который учится в начальных классах, может понять, сколько написано у него в этом самом в анализе.
3: Нет, правильно, но вот кальций мне принимать, я очень много лет его уже принимаю.
4: Опять
3: мне
4: же, кальций надо принимать, потому что мы недостаточно получаем его в еде, еще, а в пожилом возрасте нужно принимать примерно 1200 миллиграмм.
3: Да, я уже, мне 80.
4: У вас в этом самом, в вашей таблетке есть 600 миллиграммов кальция, это не проблема. Это не проблема, окей? Так что кальций меня меньше волнует. Меня больше волнует витамин D, потому что если он слишком высокий, то это не хорошо. Понятно? Вы запомнили от 75 до 85.
3: Ага, хорошо.
4: Все очень спокойно и просто.
3: Я узнаю у врача. Просто я
4: А вы не можете, вы не должны узнавать. Вытащите ваш анализ и посмотрите, что написано.
3: Ага, ага. Хорошо, спасибо большое.
4: Всего
3: а
4: хорошего.
3: Я принимаю.
4: А думаю, я вам объяснила, как нужно проверить, окей?
3: Да,
4: окей.
3: Спасибо.
4: Всего хорошего. Спасибо. Вообще я хочу сказать вам всем, нам всем. Мы взрослые люди. Голова какая-то бы там ни была, на плечах есть, окей? Берете ваши анализы. Никогда не это самое. Если врач скажет, что у вас все в порядке, это еще ничего не значит. Это ваши анализы, не его. Вы должны взять эти анализы в руки и проверить, что у вас получилось в соответствии рядом с каждым анализом, с каждым веществом написано от чего до чего, от какого до какого уровня это считается правильным. И вы можете сами видеть. Очень часто, если слишком низко или слишком высоко, то есть не в этом промежутке, это красным помечается, или более темным, или ставится восклицательный знак. Вы должны сами посмотреть ваши анализы. И если там что-то не в порядке, надо пойти и сказать, что это значит. Вы понимаете? То есть вы кузнецы своего здоровья. Если бы я говорила с маленькими детьми, я бы этого не говорила. А я говорю с взрослыми людьми, понимающими. И понимающие, что здоровье, оно ваше, не врача и никого угодно другого. Поэтому смотрите сами на ваши анализы. И все написано там, что сколько слишком мало и сколько слишком много. Окей? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Здравствуйте. Добрый
4: Здравствуйте.
5: День. Вопрос такой. У меня папа 89 лет попросил задать вопрос. Он принимал, ему давали стероиды, лечили ноги, перестали давать стероиды, и у него ухудшилось зрение. Уже 4 месяца прошло, зрение не восстанавливается.
4: И что вы ожидаете от меня?
5: Почему я вас спрашиваю, он попросил, потому что ему сказали, что к зрению помогает морковный сок. Вот хотела спросить, или действительно...
4: Надо выяснить так? Первым делом, от чего у него ухудшилось зрение. От старости, от болезней, от лекарств. И тогда уже думать, что с ним надо делать.
5: Но, в принципе, такое бы вообще возможно, что морковные...
4: Да ну что, ну что вы...
5: Понятно. Большое спасибо.
4: Это вкусно очень, но от этого зрения не увеличится.
5: Если, спросить,
4: если у человека есть какая-то болезнь, от которой зрение понижается, нужно, и вы будете давать ему морковный сок, это как банки для больного воспалением легких, окей?
5: Все, большое спасибо.
4: Все, всего доброго. Все, сейчас мы будем слушать музыку.

0: То этого сенатора мы слышали на той неделе. По ошибке он попал нам все в этот раз, так что мы обойдемся. Мы вернулись. Наш телефон 07-228-0103. Дорогие мои, не ленитесь, набирайте 07-228-0103. Окей. У нас тут разгорелся в промежутке, когда сенатор пел, разгорелся разговор такой между нами тремя. А почему, говорит мне Алла, мне, когда я была маленькая, у меня были воспаления легких, мне давали банки, и все проходило. Я и сказала, что банки, это, в общем, греет, это хорошо, но бактерии это убить не может. Бактерии может убить только антибиотика. Поэтому если вы прогреваетесь, это очень хорошо. Но для того, чтобы убить именно бактериальную инфекцию, нужны антибиотики. Вы знаете, я говорю «к сожалению», потому что это плохо, потому что, как вы, наверное, читали, слышали, со многие десятки лет с появления пенициллина в прошлом веке, насколько я помню, Флеминг открыл этот пенициллин. Потрясающе, конечно. Но есть очень много различных препаратов, и, к сожалению, наши бактерии как-то к ним привыкают, и они становятся нечувствительными к определенным антибиотикам, а новых особенно не вырабатывают, к сожалению. И поэтому стараться естественно, если можно обойтись без антибиотика. Но если есть болезнь, которая связана с бактериями, то ничего не поделаешь. Приходится принимать антибиотики, и иначе это может быть только хуже. Есть телефоны у нас? Есть кто-нибудь? Окей, еще нету, давайте звоните. А если у нас есть время, то, во-первых, мне задали вопрос. Кто-то задал мне вопрос, что у него есть сахар только в моче, а в крови нет сахара. Что я вам могу сказать? Сахар просто так в моче, это очень странно. Может быть, он принимает лекарство, которое называется Jardiance, и выводит сахар из организма. И тогда у него в крови не будет сахара, а в моче будет много сахара. Так что нужно понять, что тут происходит, потому что просто так сахар в моче, в общем-то, не появляется, если сахар в крови нормальный в большинстве случаев. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогая наша Олечка.
0: Здравствуйте.
1: Говорит Сара с вами.
0: Да, дорогая Сара.
1: Я вас так люблю. Вы просто необыкновенно. У меня просто слов нет. Написала про вас книгу. Да нет. Массу.
0: Да,
1: вот вам вопрос, дорогая моя.
0: Да.
1: У меня знакомые болеют диализой.
0: И она болеет, у нее больные больные почки, и она ей дают диализу.
1: У него, он мужского рода.
0: Неважно.
1: Значит, у него, значит, такая картина. Набухли ноги вот внизу.
0: Естественно.
1: Вот, да, и, в общем, вот так вот. Хотела бы знать диету. Какая
0: нет, это невозможно. Я вам объясню, почему.
1: Да, пожалуйста.
0: У которых лечат диализом, которым дают диализ, им делают анализы практически чуть ли не два раза в неделю, окей? Потому что вот это тот самый калий, о котором я говорила, и фосфор, и натрий, и еще очень много всяких показателей, которые могут меняться от дня ко дню. И поэтому где ему делают диализ?
1: Дело в том, что он попал в больницу сейчас, и там он живет. Так мы себе пожизненно там его оставили.
0: Окей. Что значит больница, где оставляют пожизненно?
1: Такая больница есть, Альфредс. Слышали такое?
0: Нет, не слышал.
1: Гальгадери.
0: Окей, там, Мицуян. Если у них есть больница, где есть люди, которые получают диализ, там должен быть диетолог, специалист по нефрологии, по болезням почек. И к нему надо обратиться. Нефролог будет, этот диетолог будет каждый раз смотреть его анализы, в соответствии с анализами давать ему диету. Окей? Одной диеты здесь не существует. Существует диета, которая основана на анализах, которые мы получаем. И анализы это могут меняться.
1: Он недавно попал, у него недавно так произошло.
0: Я все понимаю, но это не важно, недавно или давно, нужно обязательно спросить, если там диетолог, специалист по нефрологии, и он должен за ним наблюдать и каждый раз в соответствии с анализами менять ему так или иначе диету.
1: Это правда, что нельзя ему много пить, потому что там у него избыток. Надо даже было еду удушить.
0: Опять же, надо посмотреть, почему избыток. Может быть, у него есть проблема с повышенным калием. Может быть, у него есть лекарства определенные. Поэтому нужно, чтобы специалист это проверил. И если есть действительно... Собирается вода в организме, то ограничивает в питье. Но нужно проверить все вот эти компоненты, потому что иначе мы не точно будем заниматься этим человеком, без точности.
1: Еще хотела что сказать. У него такая привычка, он много пьет. Он еще, когда
0: опять же, я вам ничего не могу сказать. Если его ограничили в питье, значит, надо ограничить в питье. Если причина другая, нужно найти причину. Надо посмотреть его анализы и решить, в чем проблема.
1: Спасибо, дорогая.
0: Окей. Удачи вам. Будьте здоровы. Есть кто-то на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Значит, у меня к вам такой вопрос. Значит, я принимаю магнезию, так как у меня судороги. И дело в том, что, значит, я принимаю... Ну, после ужина я принимаю от холестерола, потом еще одно лекарство через 15 минут. А потом получается, что я должна где-то за 2 часа до сна я ем кефир.
0: Замечательно.
2: Ну, кефир, йогурт, но... Потом я принимаю магнезию.
0: Okay.
2: И вот я прочла такое, что якобы магнезиум нельзя принимать после молочного. И что после таблеток, которые я беру, через 2 часа должно быть. Это
0: смотрите, вы идете спать во сколько?
2: Ну, в 11.
0: В 11. Едите ваш кефир во сколько?
2: В 9.
0: 9. Значит, перед сном выпейте магнезиум.
2: Ну, это я так построила. Но это да, действительно так.
0: Смотрите, магний желательно принимать вообще без пищи, а между трапезами. И да. Поэтому лучше всего принимать его после перерыва в еде.
2: Понятно.
0: Окей.
2: Да, теперь у меня еще один к вам вопрос, пожалуйста. Значит, так получилось, что я болела... Вот когда была война, у меня было воспаление легких.
0: Ой.
2: И, ну, ой, что делать? Короче говоря, я принимала очень сильные антибиотики. А вообще у меня на многие антибиотики у меня аллергия. Вообще у меня медикаментозная аллергия. Короче говоря, после этого, слушая ваши рекомендации, советы, я купила этот пробиотик.
0: Ну, окей.
2: Вот. И перед этим, когда-то полгода назад, может год, я начала принимать куркумин с пеперином. И у меня на ногах, как бы, вот, ну, под коленом где-то начались ранки. Я тут же прекратила этот куркумин, потому что...
0: Что произошло? Ранки прошли?
2: Прошли.
0: Окей.
2: Но теперь я начала принимать этот... пробиотик. И учитывая то, что так было прохладно в квартире, все, я, ну и после воспаления легких я, может быть, чересчур одевалась. Но я была в брюках, не обращалась.
0: В чем проблема? Опять
2: у меня не то, что ранки. У меня вот эта часть от колена до ступы красная, багровая, понимаете?
0: Понятно. Ходили к кожнику?
2: Нет, еще нет очереди.
0: Маза нет очереди.
2: Ну, очередь у меня на 16 июня.
0: Окей, то есть это через месяц.
2: Да, но я уже жду. Но врач мой сказал, что я нагнетаю этот участковый. А вы как считаете?
0: И смотрите, если у вас есть краснота, а еще к тому же она чешется, тут нечего нагнетать. Это объективно существует. Может быть, это аллергия на какое-то, на то, что на что-нибудь, что вы едите или принимаете? Это тоже возможно, если вы говорите, что у вас аллергии очень часто появляются.
2: Правильно, но я последнее время только это у меня было новое. Прекратить пробиотик?
0: Пока. Я бы не прекращала. Надо, чтобы только пробиотик был действенный, чтобы там было минимум 25 миллиардов бактерий.
2: И написано 11, написано этих, ну, написано, что...
0: Это 11, 20. Значит, 11. Но главное количество, чтобы было достаточно.
2: Да.
0: Потому, я вам объясню, почему. Вы начали принимать пробиотик, и у вас не было этого красного, правильно?
2: Не было.
0: Окей, значит, это не от пробиотика. Потому что если это аллергия, она появляется сразу.
2: Да. Okay. Я не видела. Сразу это появилось.
0: Мазы не видела. Вы очень сильно, очень внимательно собой занимаетесь, и это очень хорошо. Значит, вы этого не было.
2: Ну, может быть.
0: Куркумин, это может быть от этого, может быть, это просто совпадение. Факт, что вы сейчас не принимаете куркумин, это опять нет, появилось. Нет.
2: Да.
0: Так что это все вилами по воде, как называется. Поэтому нужно пойти к кожнику и выяснить, что это такое.
2: Да.
0: Хорошо?
2: Извините, доктор. Большое спасибо.
0: Я
2: будьте здоровы.
0: Рада помочь. Всего хорошего. Кто на линии? Слушаю вас.
3: Это я. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Скажите, у меня вопрос по поводу бурщит. Послеоперационный у меня после операции образовался бурщит.
0: Okay.
3: И я ходила в институт боли. Мне делали...
0: Я не могу вам помочь в бурщите. Это не моя компетенция. I'm sorry.
3: Какому врачу вы мне посоветуете? Какой врач? Ни один врач конкретно этим не занимается.
0: Даже не знаю, что вам сказать. Это воспалительный процесс.
3: Да.
0: То есть нужно есть, с моей стороны, антивоспалительную диету. То есть не есть сахара, не есть готовых продуктов, не есть жирного, не есть соленого, не есть перченого. А есть пищу более естественную и желательно без сахара. А в смысле воспалительного процесса даже не знаю кому. А что ваш врач семейный говорит?
3: Семейный врач говорит, он то же самое, как и вы. Он говорит, обратитесь к ортопеду. Ортопед говорит, обратитесь
0: ортопед
3: к,
0: тут ни при чем.
3: По болям. Да, по боли мне делали укол, но мне это не помогло. И, наверное, время мне притупилось где-то на полгода, а вот сейчас опять боли возобновились. То есть он имеет такое возвратное возвращение.
0: Смотрите, это воспалительный процесс. Он может всегда возвратиться.
3: А
0: пойдите еще раз. Можно подумать о ревматологе. И можно возвратиться параллельно к этому врачу, который занимается болями, чтобы он еще раз вам вколол что-то, чтобы еще прекратить на полгода эти боли. Но можно пойти к ревматологу. Это хорошая идея.
3: Да, но мне эти уколы не помогли.
0: А?
3: Нет, поэтому я к вам вернулась.
0: Понятно.
3: Решила,
0: давайте попробуйте все-таки ревматолога, потому что я не вижу, кто еще может этим заняться.
3: А пойдя к ревматологу, вы извините, можете, что я вас спрашиваю, какие мне должны быть при себе анализы? Какие-то
0: все анализы, которые у вас есть, вы принесете, и он вам скажет, что нужно.
3: Ну, если... в компьютере,
0: ну,
3: да.
0: Если нужно делать какие-то особенные анализы. Хорошо?
3: Спасибо. И второй вопрос, да. У меня рефлюкс, я долгое время принимаю Nexium.
0: Ага.
3: Где-то я прочитала, что нельзя принимать Nexium длительное время. Это так? Сказать, что он мне в последнее время очень помогает, я не могу.
0: Если он вам не помогает, значит, надо поменять лекарство. Надо выяснить, какой образ жизни вы ведете. Потому что если у вас есть рефлюкс, нужно выяснить, почему. Вам делали гастроскопию?
3: Да, делали, но давно надо повторить.
0: И сказали, если там какая-то проблема?
3: Я просто без желчного пузыря мне удалили.
0: Желчный пузырь здесь не особенно при чем.
3: А, не влияет, да?
0: Нужно есть понемногу каждые 3 часа. понемногу. Опять же, не есть сладкого, перченого, соленого, горячего, холодного. После каждой еды желательно немножко постоять, делать что-то в доме, я знаю, посуду помыть, убрать что-то, стоя. 10 минут примерно. И это само по себе может облегчить вот эти вот рефлюксы, приступы. Но в любом случае надо пойти к гастроэнтерологу и сказать, что Нексиум вам не помогает.
3: Понятно. А может ли вот я поем яблоко, именно яблочный сок, иногда мне дает такой выброс кислотности?
0: Сок вообще не надо пить соки.
3: Не сок, я ем яблоко. Я к тому говорю, что вот это, когда ешь
0: все
3: яблоко...
0: Все может быть.
3: В натуральном виде.
0: Все может быть. Попробуйте это яблоко сделать печеное яблоко. Печеное яблоко этого, как видно, не даст.
3: Угу. Okay? Хорошо, спасибо.
0: Вы должны тоже смотреть, как вы реагируете на разные виды пищи. И в связи с этим, если пища вам делает плохо, значит, не надо ее есть.
3: Я так маневрирую.
0: Молодец. Пойдите к гастроэнтерологу.
3: Нет.
0: Пусть поменяет вам лекарство. Всего хорошего. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: На линии это я.
0: Да.
4: Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ольга, у меня к вам такой вопрос. Я бабушка.
0: Да.
4: И у меня, слава богу, есть внучка. И проблема у внучки. Она очень полная.
0: Угу.
4: Очень красивая и очень полная. Но ей уже 26 лет. Ольга, скажите, пожалуйста, если вы где-нибудь принимаете, чтобы прийти к вам?
0: Я не могу вам отвечать на эти вопросы.
4: А у кого это узнается?
0: В интернете можете посмотреть.
4: А, в интернете?
0: Да.
4: Может.
0: И кроме того, внучка должна захотеть прийти, потому что то, что вы хотите, чтобы она похудела, это не значит, что она хочет это сделать.
4: Это вы правы.
0: Так что бабушку еще никто никогда не слушал, так же, как маму и папу. Так что пока у нее не будет потребности что-то сделать с собой, все ваши, так сказать, старания, они ни к чему.
4: Спасибо и за эти слова, Ольга.
0: Okay.
4: Значит, я постараюсь вас найти в интернете.
0: Живите вашей жизнью, заботьтесь о своем здоровье. А внучка уже позаботится о себе сама. Поверьте мне, 24 года здоровая, нормальная женщина может сама о себе позаботиться, если захочет. А если вы захотите, то она не захочет.
4: Спасибо вам большое.
0: Окей, всего доброго, будьте здоровы.
4: Bye-bye.
0: Есть еще какие-то вопросы? Кто с нами на линии?
5: Алло.
0: Да, слушаю
5: это
0: вас.
5: Я?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Будьте так любезны. У меня очень давно уже жировой гепатоз в печени. Мне колят Лейквию раз в полгода. Но это не помогает. Вот до сих пор не помогало.
0: О, что у вас был повышенный холестерин?
5: Ну да, был повышенный.
0: То есть вам колят Лейквию для холестерина?
5: Да, да.
0: Но не
5: да.
0: Для печени.
5: А скажите, пожалуйста, как я могу помочь печени, если я
0: надо
5: буду
0: делать диету?
5: Масло?
0: Надо делать диету.
5: А кроме диеты?
0: Кроме диеты ничего не надо. Надо делать диету.
5: А если я буду пить масло расторопшее утром?
0: Одно масло расторопшее не может помочь старому, видавшему виды ожирению печени.
5: Угу.
0: Но вы как маленькая, честное слово.
5: Почему я маленькая? Я не маленькая.
0: Вы как маленькая. Но вот у вас ожирение печени много лет. И вдруг вы начнете пить расторопшее, и ваша печень вдруг очистится. Ну, бэмэд.
5: Ну, конечно. А что вы можете сказать?
0: Надо делать диету для печени. Надо с вами, чтобы поговорил специалист, диетолог, который занимается печенью, и дал вам просто диету, которую нужно соблюдать, потому что иначе никакая расторопшая вам не поможет. Она может помочь, если вы будете делать диету.
5: Я поняла. Еще у меня есть вопросы, будьте так любезны.
0: Да.
5: Скажите, пожалуйста, вот говорят, что кальций нужно принимать еще с чем-то, чтобы он шел...
0: С витамином D.
5: Не в сосуды, а...
0: Кальций, который вы принимаете, не идет в сосуды. Точка. А для того, чтобы кальций лучше всасывался в пищеварительной системе, нужно его принимать с витамином D. И обычно большинство препаратов кальция, они сразу содержат витамин D.
5: А, значит, надо принимать кальций с витамином D вместе, да?
0: Да.
5: И вот скажите, пожалуйста, при том всем, что много всяких препаратов приходится принимать, от давления и так далее, так когда же это все целую кучу витамин D, омега?
0: Когда хотите. Это не важно. Да? Лучше всего сделать анализ крови, который вам покажет, каков уровень витамина D у вас в крови. После этого можно вам будет сказать, сколько витамина D вам нужно принимать. Может быть, достаточно того витамина D, который находится вместе с кальцием в одной таблетке. Если этого недостаточно, можно вам сказать, сколько вам принимать. 1000 единиц, 2000 единиц, 400 единиц. Это зависит от анализа.
5: А омега-шалош?
0: Хотите, принимайте.
5: Я помню, как-то вы говорили, что нужно покупать в аптеке омега-шалош только с холодильника.
0: Нет, я этого не говорила. Я говорила, что его желательно держать в холодильнике. Но омега-шалош принимают только, если есть как бы необходимость большая. Но его можно принимать. Если у вас нет проблемы с разжижением крови, то можно принимать и с лекарствами, разжижающими кровь. То вы можете принимать омега-3.
5: Я поняла. А скажите, пожалуйста, как можно к вам записаться?
0: Это я не могу говорить по радио. Ребята, вы не понимаете, я здесь нахожусь на радиовещании, так сказать. Я не могу вам давать свои данные. Ну, действительно.
5: Я понимаю, но просто сам процесс.
0: Процесс не могу вам сказать. Это вы должны посмотреть в интернете.
5: Я же не прошу ваш телефон.
0: В интернете не могу вам об этом говорить. Нам придется закончить наш разговор, хорошо? Всего хорошего. Будьте здоровы. Я вижу, что у нас уже 11:56, и мы подходим к концу. И, как обычно, в конце программы я говорю, что вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Алла Найденова и продюсер Мила Сталинская. И, как всегда, наша женская команда вела эту передачу. И я надеюсь, что вы получили какие-то нужные вам данные, полезные. И еще у меня есть несколько секунд. Кто-то меня спросил, как слушать эту передачу в Ютьюбе. Нужно просто войти в Радио Река, в Радио Река, и найти там мою фотографию. И там вы услышите все передачи. Окей? Вы не должны для этого сидеть и ждать, когда будет передача сама по себе. Хорошо? Окей. А пока что всего хорошего. Надеюсь, что мы встретимся через неделю. Тут у нас всякие события происходят в стране. Неизвестно, что и как, и почему. В надежде, что все будет нормально. Увидимся в следующей Йом-Шини в 11 часов утра. А до тех пор будьте здоровы, пейте достаточное количество жидкости и берегите свое здоровье.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Первый посол государства Сомалиленд в Израиле вручил сегодня верительную грамоту президенту государства Ицхаку Герцогу. Сегодня в Сомалиленде отмечают День независимости. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что впервые с 1991 года в мире появилась страна, Израиль, которая признала независимость Сомалиленда. Министр внутренних дел суннитской части Йемена, пользующийся поддержкой со стороны Саудовской Аравии, Ибрагим Хайдан, заявил, что силы безопасности его страны предотвратили покушение, которое враги готовились осуществить на политических руководителей во временной столице Адене. В интервью саудовской газете «Ашарк аль-Аусад» Хайдан подчеркнул, что враждебные элементы намеревались нанести удары по государственным и политическим деятелям, а также по самим институтам власти в Йемене. Он добавил, что расследование указывает на финансирование и логистическую поддержку террористов со стороны неких внешних сил. И доказательством тому являются многочисленные карты и документы, оказавшиеся в распоряжении правоохранительных органов суннитского Йемена. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Пресс-секретарь МИДа в Тегеране Исмаил Бакаи сообщил, что Исламская Республика предпринимает действия совместно с султанатом Оман по формированию специального административного органа в Ормузском проливе. По словам Бакаи, этот орган займется безопасной передачей Ормузского пролива под суверенитет Ирана. Касательно ядерной программы, он отметил, что его страна не станет обсуждать с Соединенными Штатами законное право иранского народа обогащать уран. Бакаи подчеркнул, что иранцев не запугают угрозы Дональда Трампа. Пресс-секретарь МИДа напомнил, что в Иране также требуют снятия санкций с Исламской Республики и размораживания иранских активов. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Силы Цахаля ликвидировали террориста Хамаса, который планировал осуществление терактов против наших сил. ВВС Цахаля при поддержке 143-й дивизии Газы нанесли удары по этому террористу в южной части сектора Газа. Перед проведением операции по его уничтожению были предприняты все необходимые меры для того, чтобы свести к минимуму возможные жертвы среди гражданского населения. В армейском командовании указывают, что Цагаль продолжит предпринимать самые решительные действия с тем, чтобы устранить любые возникающие угрозы. Как мы уже передавали ранее, палестинские источники сообщают о том, что Цагаль ликвидировал высокопоставленного деятеля группировки «Исламский джихад» Ваила Абделя Халима и его дочь Рааму. Это произошло в результате атаки на город Баальбек, который расположен на востоке Ливана. Сообщение передал корреспондент Канбет Шимон Миджан. Генеральный инспектор полиции Дани Леви назвал ночное покушение на главу регионального совета населенного пункта Джадида Махер и его заместителя ударом по самим символам власти в стране. По словам Дани Леви, расследование всех обстоятельств преступления является приоритетным направлением деятельности полиции на данный момент. Генеральный инспектор отметил, что для скорейшего

0: раскрытия этого преступления будут привлечены все лучшие силы и все самые современные технологии. Наше послание преступникам носит совершенно однозначный и определенный характер. Мы доберемся до них, до всех. До тех, кто поднимают руку на граждан страны и на народных избранников, кто пытаются поколебать власть закона в нашей стране, вне зависимости от того, где и в каком секторе Израиля это происходит, сказал он. Корреспондентка Канор Лел-Калай передает, что в знак протеста против покушения на главу регионального совета Джади Дамаки завтра там будет проведена забастовка работников органов местной власти. Исключение составят только образовательные учреждения, которые продолжат работу. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры в основном в округе Шфила и в прибрежной полосе. Однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: пропалестинских активистов. Министерство иностранных дел заявляет, что организаторами флотилии выступают две радикальные турецкие группы «Мави Мармара» и «IHH», которая признана террористической организацией. В ходе операции бойцы 13-й флотилии ВМС также взяли под контроль судно «Винковоло» в результате морской погони, продолжавшейся около 40 минут. Как сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь, премьер-министр Нетаньягу находился на командном пункте военно-морских сил и связался с командиром подразделения. Глава правительства попросил передать благодарность всем бойцам отряда, отметив, что они отлично справляются с работой как в первой части операции, так и на данном этапе. Бывший командующий военно-морскими силами генерал-майор запаса Элезер Маром, 16 лет назад руководивший операцией по захвату турецкого судна «Мармара», заявил в эфире КАН Решет Бет, что в ЦАЛе делают все возможное, чтобы задержание флотилии не привело к излишним столкновениям или применению силы. Однако Израиль обязан соответствующим образом отреагировать на эту провокацию. Элезер Маром отметил, что флотилия вышла из Турции. Это враждебное Израилю государство не предприняло никаких дипломатических шагов, чтобы предотвратить этот демарш, несмотря на обращение Израиля, в том числе и к США. Он добавил, что вся цель этой флотилии, управляемой прежде всего Хамасом и признанной террористической организацией структурой IHH, заключается в формировании враждебного отношения к Израилю в мировом общественном мнении. Иранское информационное агентство Тасним сообщает, что новый ответ Ирана на американское предложение сосредоточен на переговорах о прекращении войны и мерах по укреплению доверия с Вашингтоном. Также сообщается, что Иран внес ряд изменений в свой ответ на условия, выдвинутые Соединенными Штатами. Об этом передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Полиция задержала жителя Джудейда Макр в возрасте около 20 лет по подозрению в причастности к имевшему место вчера обстрелу главного места.
1: Атраа. Кирьят-Шмона.
0: Сообщение для жителей Кирьят-Шмона от службы тыла. Предупреждение об обстреле. Продолжаем новости. В полиции отмечают, что расследование продолжается, и в соответствии с его результатами ведомство обратится с ходатайством о продлении срока содержания подозреваемого под стражей. Заместитель главы местного совета Джудейда Макр Абид Абид заявил из больницы, что арабскому обществу необходимо прежде всего провести внутреннюю переоценку ценностей, а уже затем просить помощи у государства. Абид рассказал, что в тот момент, когда он, глава совета и еще один друг вышли со свадебного торжества, раздались выстрелы. Он побежал, куда глаза глядят, и упал на землю. По его словам, он ни на мгновение не мог предположить, что окажется в ситуации, когда в него будут стрелять, поскольку у него нет врагов, особенно в арабском секторе, где происходит много убийств. Абид Абид выразил убеждение, что изменения должны начаться в первую очередь с самого арабского общества, и лишь после того, как оно поможет себе самостоятельно, должна подключиться полиция с привлечением больших технологических возможностей, инструментов, сил и, возможно, службы общей безопасности. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. До четверга, согласно прогнозу синоптиков, продолжится похолодание. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 30 градусов, в Тель-Авиве термометры показывают 25, в Хайфе 27, в Бейершеве 35, а в Аждоде 27. В Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 16 часов. Доброго дня! Шалом, Миирушалаим.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

Музыкальные традиции Грузии всегда славились богатым многоголосным пением, которое возникло еще в древние времена. Замечательные певцы более 50 лет назад создали музыкальный ансамбль, в котором унаследовали вот это вокальное своеобразие, и тогда они уже смогли преподнести своим слушателям все это на современном тогда уровне. И именно они стали первым в Грузии молодежным эстрадным коллективом. Наши сегодняшние герои во всех отношениях – это Орейро. С вами Таня Барская, Канрека продолжает свои программы. И сегодня мы говорим об том, что называли всегда вокально-инструментальный ансамбль Орейро. Орейро – семь юношей из Грузии, объединенные любовью к песне, семь великолепных музыкантов, игравших на различных музыкальных инструментах, танцевавших и умеющих петь, и петь, конечно же, прекрасно. И вкупе с ними прекрасная Нани Брегвадзе, певица редчайшего обаяния, вкуса, женственности, эстрадная артистка, которая работает, поет до сих пор, не мне вам об этом всем рассказывать. Мы будем наслаждаться голосами Виа Орейро и слушать очень хорошо знакомые песни, но поданные так красиво и так вкусно.

Официальной датой рождения этого коллектива считается 1961 год. Именно тогда студенческий самодеятельный коллектив Тбилисского государственного педагогического института иностранных языков ОРЭРА пришел на работу в грузинскую государственную филармонию. Правда, сами музыканты считают, что их коллектив родился еще раньше, на 3 года, то есть в 58-м. Ну а главным заводилой в молодежном ансамбле ОРЭРА в конце 50-х был Роберт Бардзимашвили в Тбилисском институте Виньязи, как тогда всегда говорили. Он изучал французский, но лингвистом не стал, хотя, собственно, любовь к песне привела его в итоге на эстраду. Он смог организовать совершенно потрясающий ансамбль. Название придумал ансамблю тоже он. И название ОРЭРА – это такой непереводимый припев к грузинским песням, который выражает восклицательные оттенки радости. Следующая песня хорошо знакома, я уверена в этом, всем вам. Она очень нежна, она прекрасна, и именно Виа ОРЭРА сделали ее такой.

Состав музыкантов Орейра не сильно менялся долгие годы. Если Роберт Бардемашвили, клавишные гитары и вокал, оставался на своем месте, Теймураз Давитая, гитара, вокал, Зураб Яшвили, клавишные и гармоника. Чуть позже присоединился Вахтанг, он же Буба, наш любимый Константин Чкикабидзе, ударные и вокал, покинув ансамбль Дейла, в котором он до сих пор работал. Потом уже в ансамбль пришли профессиональные музыканты, имевшие высшее музыкальное, а не только студенческое образование в Иньязе. Это Теймураз Мигвенниту Хуцеси, рояль и вокал, и Гено Надирашвили, труба, контрабас, вокал. Так что все видите, насколько они были талантливы и обладали умением, владели игрой на разных музыкальных инструментах и пели практически все. Слушаем голос Вахтанга Кикабидзе и турецкую песню, которую он в свое время исполнил. Собственно, возвращался к ней очень часто, его часто просят эту песню петь до сих пор «Я пьян от любви».

kurtar beni bundan, ne olursun ya, içtim artık şeyler.

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем мы с совершенным по себе джазовым стандартом, который родился благодаря опере «Порги и Бесс». Спасибо Гершвину. И это, конечно, колыбельная «Summertime» Орейра.

до появления коллектива «Орера» практически никто на тогдашней советской эстраде не работал в жанре синтеза именно народной стилистики и современной поп-музыки. Более того, в Советском Союзе «Орера» были первопроходцами, впрочем, такого грамотного, такого красивого многоголосия, которое они принесли на эстраду, далеко не всем вообще удается повторить до сих пор. А еще, что было очень ценно в репертуаре «Орера», были и старинные грузинские песни, песни народов Советского Союза, песни народов мира, которые музыканты привозили из многочисленных зарубежных гастролей, и классика мировой эстрады.

Широкая известность к ансамблю «Орера» пришла после записи песен к кинофильму «Куклы смеются». После показа этого фильма, это был 1963 год, «Орера» выпустили диск-гигант, куда вошли 11 песен, и уже в 1966 году коллектив успешно представил свою концертную программу в Театре эстрады в Москве. Конечно, звездный успех был не только обеспечен, его они достигли с легкостью, но особую любовь завоевали такие песни, как «Тополя», конечно, о девушках наших, о Нандали и, например, вот эта песня.

вспышки вдруг стали звездами прекрасными. Над горами заблистали вечерами ясными. Мы тогда не испугались трудностей технических. На свет

В 1967 году ансамбль «Орера» от имени Советского Союза принимает участие на выставке «Экспо-67» в Канаде. В том же самом году всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила два диска гигантов, в которые вошли песни советских и зарубежных авторов, которыми уже славилась «Орера». И после этого «Виа Орера» начали выпускать на пластинках, на дисках-гигантах, на так называемых миньонах, а не просто. Этот коллектив считался рекордсменами по количеству записей на фирме «Мелодия» из всех эстрадно-джазовых коллективов Советского Союза. Еще одна замечательная песня в их исполнении. «Я люблю Париж в любое время года». «I love Paris». Надо сказать, что касается исполнения конкретно тут, то вот это многоголосие и расстановка голосов мне напоминает сразу два коллектива «Манхэттен Трансфер» из более поздних и замечательный хор под управлением Рэя Кёнигсберга.

1975 году из коллектива ушел Роберт Бардзимашвили и основал не менее популярный в Грузии и Советском Союзе ВИА-75. После этого руководителем ОРЭРа стал Вахтанг Кикабидзе, и в последующие годы в состав этого коллектива начали вливаться, приходить такие музыканты, как Теймураз Кухалев, Валерий Ламсадзе, Александр Манджигаладзе, Тенгиз Жвани и Вахтанг Куцэ. Это вот те, кто составил золотой уже общий состав этого потрясающего коллектива.

Еще одна песня из зарубежной по отношению к Советскому Союзу и Грузии, в частности, из известнейших хитов, название в переводе на русский «Капли дождя падают мне на голову». Песня замечательная сама по себе. В 1974 году состоялся юбилейный концерт коллектива «Орера», группа «Орера», в концертном зале «Россия» это проходило. И этот концерт до сих пор вспоминают, а он по праву считался одним из лучших когда-либо, в тот момент, конечно, к тому моменту, проводившихся там концертов. Это была прекрасно отрежиссированная постановка с огромным количеством великолепного юмора, в том числе и грузинского юмора. Но мы продолжаем слушать «Орера», «Love Story».

В советские времена Урера был первым коллективом популярной музыки, который выступал не только в странах Варшавского договора, помните это сочетание слов, то есть Чехословакия, Венгрия, ГДР, Польша, Болгария, Румыния и Куба. Они выступали в развивающихся странах Азии и Африки, но и в капиталистических, что важно было тогда, странах. И это было уже действительно важно. Англия, Канада, Сингапур, Франция, Австралия, США, Мексика, Финляндия и многие-многие другие страны узнали, что такое, собственно, Урера. И, конечно, были рады узнать такие голоса и такое содержательное исполнение, такое талантливое исполнение. Ну и, конечно, Урера знали во всех республиках Советского Союза и неоднократно. И за свою долгую, поистине заслуженную карьеру музыканты Виа Урера спели около 700 песен на 22 языках народов мира.

Вот эта песня и еще несколько песен, такие как «Тополя», произведение на стихи Сергея Есенина. Эти песни были настолько хорошо исполнены, настолько органичны по отношению к Орейро, что большинство зрителей вообще считало их не авторскими, а русскими народными. Это тоже факт исторический, музыкальный. В 80-е годы Орейро не сошли с дистанции, как многие уже существовавшие довольно долго коллективы, но продолжали успешно гастролировать, появлялись, разумеется, новые пластинки, хотя тогда в ансамбль покинули Вахтанг Кикабидзе и Наню Пригвадзе, которые начали заниматься и очень удачно сольными проектами. Надо сказать, что ансамбль жив и до сих пор. Сегодня ядром ансамбля является вокальный квартет в составе Генон Андирашвили, который стал руководителем ансамбля, Теймураз Давитая, Тингиз Жвания и Нукзар Кавашали. Вспомним еще несколько.

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня, я надеюсь, так же, как и вы меня в этом поддержите, слушали эти потрясающие голоса, которые называются очень короткие, но таким очень говорящим словом «Орейро». Вокально-инструментальный ансамбль «Орейро» в нашем эфире. И напоследок еще одна потрясающая песня.

Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Цааль подтверждает, что минувшей ночью в районе Баальбека был ликвидирован руководитель сил исламского джихада в долине Бекаа Ваэль Абдель Халим. Официальный представитель армии сообщил, что Абдель Халим координировал совместные боевые действия участников организации и боевиков Хизбаллы, а в последнее время руководил подготовкой терактов против израильских военнослужащих. В Средиземном море, к югу от Кипра, военно-морские

0: Бойцы 13-й флотилии ВМС также взяли под контроль судно «Винковоло» в результате морской погони, которая продолжалась около 40 минут. Как сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь, премьер-министр Нетаньягу находился на командном пункте военно-морских сил и связался с командиром подразделения. Глава правительства попросил передать благодарность всем бойцам, отметив, что они отлично справляются с работой как в первой части операции, так и на данном этапе. Бывший командующий военно-морскими силами генерал-майор запаса Элиэзер Маром, 16 лет назад руководивший операцией по захвату турецкого судна «Мармара», заявил в эфире КАН Решет Бет, что в ЦАЛе делают все возможное, чтобы задержание флотилии не привело к излишним столкновениям или применению силы, однако Израиль обязан соответствующим образом отреагировать на эту провокацию. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщает, что новый ответ Ирана на американское предложение сосредоточен на переговорах о прекращении войны и мерах по укреплению доверия с Вашингтоном. Также сообщается, что Иран внес ряд изменений в свой ответ на условия, выдвинутые Соединенными Штатами. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил на заседании парламентской фракции «Еш Атид», что законопроект в его нынешнем виде означает предательство военнослужащих ЦАЛа и полную капитуляцию перед ультраортодоксальными функционерами. Лапид добавил, что хотя только вчера армия представила критические данные о дефиците личного состава, премьер-министр Нетаньягу успокаивает депутатов Кнессета от Ликуда, утверждая, что они могут поддержать этот закон о призыве, так как до выборов никто не вспомнит об их голосовании. Яир Лапид обратился к этим депутатам от Ликуда и пообещал, что оппозиция позаботится о том, чтобы данное решение не было забыто. Он сообщил, что параллельно с борьбой по блокированию законопроекта о призыве в Кнессете, борьба будет продолжена за пределами парламента. По всей стране будут размещены билборды, и в случае поддержки закона в каждом уголке государства появятся плакаты с лицами проголосовавших депутатов и подписью о том, что они поддержали уклонение от службы в ЦАЛе во время войны. Лидер оппозиции добавил, что избежать ответственности не удастся, и это событие не останется незамеченным. Президент страны Ицхак Герцог принял сегодня в своей резиденции представителя КАН на Евровидении Ноама Битана и делегацию корпорации Гостелерадио. В своем поздравлении Ноаму по случаю завоевания второго места Герцог отметил, что артист принес израильскому народу огромную радость и гордость, стойко выдержав волны ненависти и враждебности. Президент подчеркнул, что Израиль не должен отказываться от присутствия ни на одной международной арене. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: До четверга, согласно прогнозу синоптиков, продолжится похолодание. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и в Хайфе достигнет 24 градусов. В Тель-Авиве будет 25, в Бейершеве 29, а в Аждоде 27. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Помня разных чиновников из советских /российских дипломатических ведомств, я, конечно, в какой-то момент разуверился в профессии дипломата в принципе. Это где-то в сияющих далях времени Фуше и Талейран, а тут господин нет, или тот господин, которого часто видим по телевидению. Но оказалось, не все так печально. И, не считая, конечно, Александра Евгеньевича Бовина, я смог и познакомился с

0: замечательными, интеллигентными, с замечательными людьми. Прежде всего, интеллигентным, глубоким Арманом Акопяном, послом Армении в Израиле. А нынче еще с одним ярким и харизматичным представителем профессии. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации, чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Израиле, а кроме того, исследователь, писатель, о чем, естественно, мы и будем говорить, Александр Ройтман, Алекс Ройтман. Ройтман, если правильно, то приветствую вас.
1: Здравствуйте, все совершенно верно, и интро у вас очень хорошее было.
0: Спасибо. Но даже для чрезвычайных и полномочных послов первый вопрос звучит традиционно. Где родились, где учились, работали, то есть краткие такие биографические штрихи.
1: Я родился в Республике Молдова, в городе Сороки, на берегу Днестра. Учился я в том же городе, закончил школу. Потом учился в Молдавском государственном университете. Сначала на историческом факультете, потом на международных отношениях, потом магистратура и докторантура, которую я закончил относительно недавно, после 10 лет, в 2025 году.
0: Может быть, немножко о своем городе, который, как это называется, Молдавской Венеции, в котором есть какая-то поразительная крепость. Я не был просто в Сороках, но город был романтичный.
1: Я, пользуясь случаем, уже вас приглашаю и ваших радиослушателей на правах рекламы. Город, в первую очередь, исторический, потому что там есть крепость 16 века. Город интересный, потому что разнообразные этносы, было больше 50% евреев когда-то, украинцы, русские, понятно, что молдаване, и такой этнокультурный, красивый, интересный меланж. Возможно, знание языков и такая конвергентность к разным культурам и к такому всему общему тянется оттуда. То есть и поклонение перед культурой, и ценностями общими. Наверное, это специфика этого города. Ну и он, конечно же, красивый, на берегу Днестра, зеленый такой. Я, когда приезжаю в Хайфу, я не знаю, почему-то мне Хайфа напоминает, особенно Крайот, вот те части напоминает мой родной город. По природе и так по ландшафту немножко.
0: И как-то так я понял, когда мы общались с вами до эфира, что у вас не было никаких сомнений, вы пошли, так сказать, на ИСТФАК и международные отношения, международные отношения, это была цель прямо, с детства? Вы хотели быть дипломатом?
1: Да, но здесь должен вас поправить, вынужден. Сомнения были, всегда они есть. Но не было сомнений в плане профессии, которую я хотел выбрать. И да, я всегда хотел быть дипломатом еще с детства. И вы меня спрашивали в прошлый раз, я вам рассказывал, что мне многие это говорили. То есть без того, чтобы они знали, что я об этом мечтаю, они мне говорили, вот мы смотрим на тебя и думаем, что ты будешь дипломатом, потому что такое у нас ощущение. А что касается сомнений, мне все мои учителя говорили, иди на исторический факультет, у тебя это хорошо получается, я там участвовал в олимпиадах и так далее. Но я вынашивал эту свою мечту и... В конечном итоге я ее исполнил, но путь был тернист, потому что мне пришлось сначала поступить на исторический, так как там были бюджетные места, потом я поступил на магистратуру и пошел на работу. Когда я уже стал зарабатывать деньги, я смог себе позволить оплатить контракт на международные отношения. То есть...
0: Но вы же не будете отрицать, что история здорово помогла, ИСТФАК вам здорово помог.
1: Не то слово. Наоборот, даже... Я не знаю, как было бы, если было бы по-другому. То есть те знания, которые я получил, и те, скажем, базовые знания, понимание процессов, понимание исторического процесса, разных периодов и так далее, это на меня оказало существенное влияние, и это в конечном итоге сделало меня тем, кто я есть. То есть это...
0: И судьба делает как надо.
1: Скорее всего, да.
0: Теперь, вы приехали сюда как заместитель посла.
1: Да, я был второй секретарь по политическим вопросам. Угу. И экономическим, политическим, экономическим.
0: До этого у вас была очень удачная, кусок, так сказать, карьеры пресс-секретаря в МИДе. Вы были удачливым пресс-секретарем.
1: Я вообще считаю, что все этапы были удачные.
0: Все этапы были удачные.
1: Но если так чуть раскрыть мой карьерный путь, я поступил в министерство, потом через 2 года я уехал в Москву. Я был третьим секретарем по политическим вопросам в Москве. Была очень интересная работа. Интенсивная, непростая, но интересная. Следующий этап. Я был пресс-секретарем еще более интенсивный период и более интересный, и полон на события. И после этого я уже отправился в миссию в Израиль в 2019 году.
0: С 22-го вы посол?
1: Да, с 22-го, лета 22-го.
0: Здесь вы пережили корону, войны, и, ну, не могу, наверное, не упомянуть о том инциденте, что бомба во время первой иранской попала в соседний дом, а такса посидела.
1: Да, было дело. Но давайте я тогда внесу ясность, что перед чем и после чего было. Да, я здесь застал буквально через пару месяцев после того, как я приехал, появился коронавирус. И первый случай, по-моему, был в марте. И здесь, и в Молдове был первый случай в марте. В Молдове, помню, 8 марта точно. Я как раз вернулся из Молдовы. После этого я видел несколько этапов войн, называемых так, с Газой. Угу. Потом 7 октября, угу, понятное дело, война с Ливаном, война с Ираном, угу, прошлым летом. И вот в первый вечер войны, это была пятница 13-я. Ну, да, ну как же потом не верить, да, в это все. Попала баллистическая иранская ракета в соседний дом, и у меня, да, на тот момент моей собаке было где-то 8 месяцев, такси, и да, она посидела, и эта седина остается до сих пор. Я по себе не знаю, я посидел или нет.
0: Да нет.
1: Скорее всего, тоже, но просто не в тот момент. Вот, и такой был эпизод, я был эвакуирован, как многие граждане Израиля, около 15 тысяч, я помню статистику, пострадало в той войне. И вот, значит, так произошло.
0: Вы прошли все, вы уже теперь израильтянин в этом плане, как бы. Вы самый молодой посол в Израиле.
1: Насколько мне известно, да, но вы сказали, что я прошел все. Насколько мне помогает судить мой опыт здесь, я думаю, что я не прошел еще все. И Израиль не перестает удивлять. И в хорошем смысле, я не только в таком драматическом имею в виду.
0: Иврит вы выучили уже здесь?
1: Здесь. Пришлось. Первый мой опыт был, я пошел в магазин, ничего не понимаю. Я знаю много языков, а ко мне обращается человек, я как будто глухой. Ну, очень такая неприятная была ситуация. Я стал потихонечку, сначала выучил цифры, потом некоторые слова основные. Там, ну, конечно же, первый кесов, это деньги, очень важный вопрос. И так далее. Спасибо, пожалуйста. Потом разное название разных предметов. Потом я стал слушать израильскую прессу, в том числе ваше радио, потому что многие передачи, они билингвические, да, то есть есть, mm-hmm, говорят на иврите, потом перевод на русском. И вот так я потихонечку подтянулся и думаю, что говорю неплохо.
0: Окей. Ну что ж, в этом месте мы делаем первую музыкальную паузу традиционную. И традиционно из, это я говорю нашим слушателям, из плейлиста моего сегодняшнего гостя. Поехали. Поехали.

0: В студии чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Израиле Алекс Ройтман. Ну, он не просто посол, он ученый, он писатель. И вот об этом мы сейчас и будем говорить. Итак, книга, ваша книга «Евреи Бессарабии, кто они?». Я спрошу другое. Как это началось?
1: Очень просто. Первый день в университете мой будущий научный руководитель, после нескольких моих вопросов, не таких не очень удобных для него, вызвал меня к себе, и я не понял. То есть я не запаниковал, я не понял, что происходит, но он вызвал меня к себе и говорит: «Я смотрю, ты такой внимательный, такой храбрый, давай ты будешь у меня писать научную работу». И он мне предложил опции, я выбрал опцию писать о евреях Бессарабии. Он тогда мне сказал: «Давай где-то через недельку так приходи с литературой, которая есть, просто список, и потом поговорим о том, что именно мы будем писать». Ну, и я думаю, по-моему, на следующий день уже пришел к нему с этой литературой. Он, конечно, очень удивился. Многие книги, он о них не слышал и попросил меня сделать ему копии, потому что, ну, знаете, как в этом анекдоте с Брежневым, а у меня такой нет. Я все это сделал и начал писать, и очень этим увлекся. Тема очень интересная и мало раскрытая, то есть не изученная. Было несколько тоненьких книжек на русском, которые в общем описывали какие-то процессы, но ничего не говорили о 19 веке, а как бы основной период, которым я занимался, и мой научный руководитель — это 19 век. Этносы и конфессии. У него была общая тема, и мне он распределил вот эту более узкую тему. Я начал писать, и вот так все годы студенчества все больше развивал эту тему. В конечном итоге мы пришли к тому, что я начал писать докторскую, и моя книга — это, скажем так, в таком научно-популярном стиле повествование о том, кто такие евреи Бессарабии, как они появились между Прутом и Днестром, как развивалось это население количественно, какие политики проводились и что вообще происходило в течение 19 века. И как-то мы с ним, когда я уже дописывал докторскую в 25-м году, я ему говорю, как-то так по телефону говорю: «Вот так хорошо пишется, может, жалко, книгу не выпустили на эту тему». Он говорит: «Да без проблем, давай выпустим». И он мне передал соответствующие контакты, и я подал в Министерство культуры свою рукопись на публикацию книги. Она выиграла этот конкурс, там еще, не помню, 10-20 книг из Молдовы тоже выбрали. И вот так появилась эта книга. Потом я сделал перевод на русский, потому что я знаю, что эта тема интересна и русскоязычным. И очень книга была и есть популярна.
0: То есть она на русском и на румынском?
1: Да, да.
0: А на иврите вы не думаете, как бы, что здесь интересно?
1: Я-то думаю, меня спрашивали на иврите, на английском, но из того, что я изучил местный рынок, и по ценам, и по опциям, это достаточно сложный процесс, насколько я себе представляю. Но я не исключаю, что когда-то будет какое-то предложение в этом плане, я открыт.
0: То есть эта книга начиналась со студенческой работы, потом она превращалась, значит, там, в магистратскую, да, магистерскую работу, потом она уже, так сказать, докторская, и потом она стала книгой.
1: Да.
0: Послушайте, но я эту книгу очень внимательно листал уже вот дома, но там невероятное количество материала. Вот это удивительно. То есть вы в архивах годы сидели?
1: Годы, часы, ну, это такая трудоемкая работа, и, ну, моя работа растянулась на 10 лет, поэтому она так и долго длилась, потому что мое основное занятие — это все-таки дипломатия, и оно не очень-то оставляет время для других занятий. Поэтому это заняло время, но да, я достаточно усидчиво сидел в архивах еще в студенчестве и много документов переработал еще тогда. Я выписывал много, я сразу из документа переписывал и делал материал. Потом я просто еще раз поднял все эти архивные документы, и они включены в книгу. Кстати, каждый читатель, который возьмет эту книгу, может сам ознакомиться с этими документами и понять, что то, что я написал, это не просто мое воображение или какая-то выдумка, или то, что я как бы вычитал из документов, а это реальные факты и события.
0: И вы рассматриваете плюс-минус, да, значит, период времени от 1812 года, когда Бессарабия присоединилась к России.
1: Была аннексирована, я вас поправлю.
0: Уточнение принято. И примерно до 1897 после последней переписи населения Бессарабии.
1: Да, я не стал писать дальше про погром 1903 года, потому что он очень много описан в литературе. Хотя были и мысли на то, что, ну, многие мне говорили, уже стоит дописать и этот кусок, но исходя из той теории, которую я выдвинул, я вот в этот промежуток временный провел это исследование. Еще очень много написано про Холокост, есть много материалов, поэтому я эту тему тоже не прорабатывал.
0: Вы, вообще-то, я понимаю, просматривали материалы исторические в огромном количестве, потому что где-то с, не знаю, примерно с 12 века и до конца 19-го, так сказать, община была очень традиционной, и, в общем, мало что происходило, так сказать.
1: Дело в том, что касается Средневековья, да, когда еврейское население начало только появляться в так называемом румынском пространстве, то есть количество документов, которые уже были прочитаны, исследованы, напечатаны. То есть я воспользовался уже напечатанными документами, которые там много томов, и я проштудировал весь этот период от появления еврейского населения и до 19 века. Это первый, как бы, корпус документов. Второе — это документы, которые были приняты во время Российской империи. Это тоже 1000 документов. То есть я искал именно документы, которые уже напечатаны, то есть не нужно было обращаться к оригиналам, но которые говорили о евреях Бессарабии. То есть, как бы, я прочесал, скажем так, все вот эти документы, а потом я уже работал с архивными материалами, которые именно в нашем архиве, и тоже извлекал все, что касается именно еврейского населения. То есть вот эта вся работа была мною проведена. Плюс добавлю литература, которая, ну, есть литература и зарубежная, и российская, и то, что было написано в Румынии, частично в Молдове, по вопросу евреев в общем и евреев Бессарабии, если были такие работы.
0: Благодаря вам, так сказать, и я узнал, и давайте введем в оборот имя Маркуса Гуревича.
1: Гуровича.
0: Гуровичем, да.
1: Значит, в 1844 году в законодательство введено такое понятие, как ученый-еврей. Что было такое ученый-еврей? Значит, это был представитель еврейской общины, но которого, как бы, брало на работу правительство и устраивало этого ученого-еврея при разных министрах, ведомствах, местных каких-то властях. И его роль была в том, чтобы служить, ну, скажем, таким соединяющим звеном между еврейскими общинами и вот этой государственной бюрократией. Но, как бы, он играл на поле не еврейской общины, а играл на поле русского самодержавия. То есть он должен был помогать чиновникам понимать, скажем так, еврейскую самобытность и делать так, чтобы еврейское законодательство, то есть законодательство, которое направлено именно на евреев, чтобы оно было внедрено, соблюдалось, и проверять, что оно соблюдается. И плюс дорабатывать это законодательство таким образом, ну, если он понимает, как все процессы происходят, да, он же может выработать какое-то решение, чтобы подвести еврейскую общину или еврейское население под тот или определенный закон таким образом, чтобы этот закон соблюдался. То есть вот это была роль ученого-еврея. Вот этот ученый-еврей Маркус Гурович, как бы, это такой важный документ, на самом деле, для изучения этого вопроса. Он проехал по всем еврейским общинам в середине 19 века и расписал, что, где, как происходит, исходя из того законодательства Российской империи или местного бессарабского законодательства, но которое тоже было частью российских законов на тот момент. Все вот это проверил, описал, и это такой колоссальный документ, который нам дает возможность, как бы, первоочевидца посмотреть на то, как эта община жила. После этого уже был другой чиновник, который через пару лет, по-моему, Гризов, если я не ошибаюсь, через пару лет, лет так через 5-7, проехал по тем же местам и описал те же синагоги и так далее. Вот один интересный пример, я думаю, будет всем услышать. Есть же вот этот анекдот, что на острове евреи построили три синагоги. В одну хожу я, в одну ходишь ты, в третью мы оба не ходим. Это не анекдот. То есть вот Маркус Гурович пишет, что когда община начинает разрастаться, определенные часть этой общины разбогатели или там у них появились какие-то определенные желания сделать что-то для общины, то есть они делают свою синагогу. То есть это исторический процесс, все анекдоты из жизни, как говорится.
0: И когда мы слышим обычно с подачи, так сказать, романа Фихтвангера об умных евреях при губернаторах в Испании, мы должны помнить, что гораздо ближе. Вот ученый-еврей.
1: Да, знаете, я, изучая эту тему, понял, что все идет либо из Средневековья, вот эти все законодательные процессы. Та же вот, да, мы знаем, что во время Второй мировой войны заставляли носить звезду желтую, да. То есть это из Средневековья. Гетто. Это из Средневековья. То есть все, что происходило, оно имеет исторический оттенок, и оно просто как-то переформатировано. Те же законы, которые внедрялись в Российской империи, это тоже... Они брали исторические основы. Смотрели, как с еврейским населением пытались совладать или какие законы хотели ввести для того, чтобы как-то упорядочить взаимодействие государства и этносы миноритарные или определенные религии, то есть политика.
0: В общем, необычайно интересная книга для тех, кто изучает не только этот период истории, но и вообще историю еврейства. У вас была уже презентация в АНУ, насколько
1: да,
0: я знаю.
1: Да, здесь, в Израиле, да, и в Кишиневе было
0: и
1: две презентации.
0: Книжка очень хорошо, насколько я знаю. Там...
1: Очень хорошие отзывы, только положительные реакции, никакого негатива пока не было.
0: Я не знаю, где и как она появится здесь. Хорошо бы, чтобы появилась. На всякий случай, пожалуйста, запомните, евреи Бессарабии, кто они? Вот, автор, мой сегодняшний гость.
1: Спасибо.
0: Немножечко музыки из вашего плейлиста, и пойдем дальше.

0: Еврейские песни «Бельц» — это из плейлиста, повторяю, моего сегодняшнего замечательного гостя, чрезвычайно уполномоченного посла Республики Молдова в Израиле Алекса Ройтмана. Ну, хорошо, научную книгу, понятно, сидели, писали, значит, это была студенческая работа, потом магистерская работа, докторская. Да, кстати, вот не могу упустить этого момента, защищались вы онлайн докторскую?
1: Я должен был 15 июня прошлого года полететь в Кишинев, у меня был билет, а война началась 13-го. И все, я не смог улететь, было много работы в первую очередь, во-вторых, ничего не летало, можно было бы, конечно, уехать наземным путем, но я не мог оставить миссию в той ситуации, в которой мы были все. И мне пришлось, а защита у меня была 20-го. То есть я заблаговременно взял себе билет, но не успел на несколько дней. И мне пришлось написать заявление и попросить, так как вот такая чрезвычайная ситуация, попросить защитить докторскую онлайн. И мне разрешили, и даже во время защиты мне пришлось бегать в убежище. То есть они удостоверились тому факту, что они мне разрешили онлайн защититься, и это на самом деле ситуация такая сложная.
0: Я думаю, что, по-моему, вы были единственным доктором, стали единственным доктором в мире, который бегал во время защиты звуки сирен. Уникальное дело, конечно. Круто. Ну, хорошо. А роман, как вдруг? Я понимаю, что в детстве у вас была там хорошая библиотека, вы очень много читали. Ну, а потом детектив. На Ближнем Востоке дело происходит. Рассказывайте.
1: Ну, давайте с домашней библиотеки начну. На самом деле у нас было очень много книг в домашней родительской библиотеке. В детстве я читал, больше перевода на русский разных эпох, времен, самые лучшие романы, наверное, сотня лучших романов, они у нас были. Я вам говорил и о Амаду, и других классических авторах, которые и Ремарк, и многие романы.
0: Просто у вас перечень очень большой, классики до более современных писателей, очень большой.
1: Ну, да. Насколько я понимаю, с вами мне на перегонки у меня не получится, но на самом деле, да, очень хорошая такая литература, и Мопассан, и британские авторы, то есть все, что мы любим, всю классику, которую мы знаем. И, конечно, для меня открылся такой огромный, интересный мир, который я познавал. Мне мой папа всегда говорит, читай книги, потому что там можно увидеть много интересных жизненных ситуаций и понять жизнь. Ну, он был прав на 90%, наверное, может, меньше, что на самом деле там есть много интересных ситуаций, но сама жизнь, она добавляет к этому.
0: Самый крутой автор, да.
1: Да, ну, и вот читая вот эту всю литературу, там даже Гёте, Фауст, я проник в этот мир, и мне захотелось написать что-то свое. Я всегда об этом думал, что я что-то напишу. Ну и вот первая книга, она меня как бы немножко уверила в том, что на самом деле это возможно, да, то есть все-таки написать книгу не так просто, и перешагнуть какой-то определенный психологический порог, он есть, кто скажет, что нет, соврет. Вот, и потом я попал в Египет, и мы на историческом очень много читали о Египте, о разных эпохах, и когда вот это все оживает перед твоими глазами, это был такой эффект разорвавшейся бомбы, то есть у меня были очень сильные впечатления и очень большое вдохновление. И я вот в полете, как-то я не помню, я полетел, по-моему, либо Каир-Оман, по-моему, так. И вот мне пришла вот эта идея, вот этот герой, главный герой, и потихонечку я стал строить интригу вот этого романа. Появлялись персонажи, потом после 7 октября у меня было где-то 120-130 дней отпуска, и я должен был его взять, этот отпуск, как-то куда-то его использовать. И вот я взял себе такое, не помню, 2-3 недели, для меня это было вообще непривычно, такой большой срок. И я полетел в Кипр, в Ларнаку, потом Афины, потом Будапешт, потом Милан. И все вот так потихонечку там это начинало зарождаться, и все это составило декорации вот этого романа, плюс в самом романе я опубликовал свои фотографии из этих мест, и потом потихонечку-потихонечку развернулась у меня в голове вот эта вся драма и вот этот весь сторителлинг и шпионские вот эти все... Ну, я всегда увлекался шпионской темой, читал, я имею в виду. И вот все это вместе так оно создало этот роман.
0: Значит, роман. Я должен сказать, что называется роман «Операция Картуш». А больше ничего не буду говорить, потому что этот роман надо, короче, доставать и читать.
1: Ну, мы должны, наверное, нашим радиослушателям еще сказать, что там много есть на тему Ирана. Да. Есть исторический такой экскурс в революцию 79-го года, и я объясню, почему. Я, будучи в Израиле, очень много слышал про Иран и про то, что до 79-го года были очень хорошие отношения между Израилем и Америкой. И... Как бы да, я изучал этот исторический процесс раньше, но мне хотелось понять, что именно, как и произошло, и вот большая часть романа тоже основывается на том, что происходило в 79-м году, и на то, что происходит сегодня на этом направлении. Uh-huh, и я сам иногда вот перечитывая или смотря определенные моменты из... просматривая определенные моменты из романа, удивляюсь тому, что я написал, потому что многие вещи, они еще происходят, и они как бы в процессе. То есть в этом интерес этой книги, мне кажется.
0: Может, надо продолжать? Хотя вы пишете историческую книгу сейчас, да? Можно сказать?
1: Да, можно так намекнуть, что я пытаюсь написать исторический роман, еще все у меня как бы... Я очень много думаю над этим и пытаюсь расставить героев на свои места и выбрать правильные декорации. Это сложный, в принципе, процесс. Предыдущий роман, вот этот «Операция Картуш», у меня заняло 3 года. Но, опять же, дипломатия, она не оставляет много времени для писанины, скажем так.
0: Ну, вы же помните Акуджава, и собственные судьбы я выдергивал по нитке. Я пишу исторический роман. То есть, да, это все сложно, а вы работоголик, так что... Ну.
1: Взаимно.
0: Так, значит, сейчас... Арик Эйнштейн, дивная композиция. О. А не бета.
1: Я потом объясню, почему, да?
0: Конечно. Если разрешите. Конечно, давайте слушать.

0: Да, в общем, на самом деле очень хорошо мой гость, чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Израиле Алекс Ройтман выстроил этот музыкальный ряд молдавская песня, идышская песня Бельц, а теперь глубокая израильская песня. Как докопались?
1: Я как-то услышал ее где-то, и мой знакомый мне сказал, что Арик Эйнштейн. Ну, и я потом проверил в Ютубе и познакомился с его творчеством, и потом читал о нем. Но выбор этой песни, конечно, не случайен, потому что, во-первых, она такая настоящая израильская, то есть она говорит о мечтах израильского народа, но он же говорит там, я и ты, мы можем вместе изменить мир, насколько я понимаю, если я правильно понимаю перевод.
0: И в этом плане вам это близко.
1: Да, потому что я считаю, что я бы не стал дипломатом и послом, если бы я не верил в то, что этот мир можно изменить к лучшему.
0: Насколько я понял, в общем, благодаря вашим усилиям и хлопотам открылось израильское посольство в Молдове.
1: Да, у нас 30 лет было посольство Молдовы в Тель-Авиве, но не было израильского посольства, и таким, скажем так, выстраиванием определенного такого гамбита политического, это получилось. То есть это не был простой процесс, это был процесс убеждения и выстраивания фигур на шахматной доске таким образом, чтобы это произошло. Вот. Ну и чтобы закончить с темой Арика Эйнштейна, я думаю, что это же серьезная очень такая израильская фигура.
0: Ключевая.
1: Да, очень так. Любимый такой. И я думаю, что эта музыка и ее вот тембр, она говорит о душе израильского народа и о том, как где они счастливы, где они грустны, где они веселы, и вот это, вот этот круговорот эмоций, это вот об Арике Эйнштейне и его музыке.
0: Может, действительно, каждая песня Арика Эйнштейна стоит каких-то, так сказать, долгих исследований, потому что все это очень здорово показано. Я не могу не задать вам этот вопрос, мне было очень интересно. Вы как-то сделали такой, я бы сказал, легкий, короткий экспресс-анализ того, что было профессией дипломата раньше, и как эта профессия трансформировалась на день сегодняшний, и что Бжезинский не прав, говоря о том, что эта профессия не нужна.
1: Кстати, после нашего разговора я почитал еще раз, оказывается, эта фраза ему зря...
0: Просто приписали.
1: Да, ее оказывается, нету. Но вопрос о том, нужны ли вообще послы и дипломаты в разных исторических периодах, этот вопрос обычно возникает. Ну, у населения или у аналитиков всегда возникает вопрос, нужно что-то ли, когда есть изменения, да, серьезные в обществе.
0: То есть раньше надо было скакать 2 недели и трястись
1: иногда
0: кареты.
1: И больше.
0: Да.
1: То есть я могу в нескольких словах рассказать, как это было. То есть была классическая дипломатия. Что такое классическая дипломатия? Это когда там послы могли вызвать даже друг друга на дуэль, либо стреляли за то, что кто первый въедет на карете на какой-то прием какого-то государя, и так появился протокол. Чтобы убрать эти...
0: И поубивали друг друга.
1: Да, чтобы убрать эти все вопросы. Потом есть вторая часть, это этикет, ну, как себя вести в разных, скажем так...
0: ситуациях, положениях, да, конечно, конечно.
1: И потом есть классическая дипломатия, что является встречами, переговорами, там тогда были... культурные мероприятия и так далее. И в классической дипломатии было принято врать, недоговаривать. Ну, недоговаривать и сейчас есть иногда. Но, то есть, любые методы в дипломатии принимались. А потом как-то вот все преобразилось... и начали говорить о современной дипломатии, ну, скажем, после Венской конвенции и так далее, где ты доверяешь своему партнеру, то есть ты честный, настоящий и такой переговорщик, которому можно верить. И плюс появились новые возможности. Телеграф, телефон, транспортный.
0: Интернет, черт возьми.
1: Ну, интернет уже, это уже ближе к нам. Я даже еще говорю 19-20 век.
0: Да, да.
1: Ну и дипломатия, она всегда была очень формальная. Письма, фразы. То есть ты говоришь одно, подразумевается другое. Там, если ты хочешь намекнуть, что ты обижен, ты скажешь, там, мы взволнованы. Если, ну,
0: да, обеспокоены.
1: То, что в народе, да, то, что в народе говорят, что дипломатический язык. И переходим на сегодняшний день. Все это в корне поменялось. Лидеры стран, и не только лидеры, и министры там, и так далее, могут общаться уже напрямую в течение секунды, либо могут послать любое сообщение, которое может либо улучшить, либо разрушить отношения вообще. Да,
0: даже по телефону могут созвониться.
1: Да, или списаться просто, даже без звонка уже. И, конечно, это все становится менее формально. И в части протокола, и в части этикета, и в некоторых еще странах более это соблюдается, в некоторых уже меньше. Ну, оно присутствует, но как бы не так формально уже. И методы, сами методы дипломатии. То есть мы видим, что возвращаются методы классической дипломатии. Ну, еще никто не стреляется, но вы видите, уровень диалога меняется, тембр этого диалога, какие термины используются, как говорят лидеры разных стран, на каком языке и какими оборотами, чтобы не говорить жестами. То есть все это меняется, но что важно подчеркнуть, что роль дипломата, она присутствует. Как бы, знаете, не видят и не знают о том, что делает дипломат, когда все прошло гладко. Если есть какая-то проблема, сразу вспоминают о том, что а, там же есть дипломат, как вот он эту проблему не решил. А многие проблемы просто сглаживаются, потому что
0: вот
1: заблаговременно...
0: Что сегодня является задачей дипломата?
1: То же самое, что было и сотни и тысячи лет назад, представлять свое государство и работать на благо своего государства, представлять и свои интересы в другом государстве, защищать их, представлять и доводить до лидеров того государства и своего государства те месседжи, которые укрепят эти отношения и которые позволят им развиваться и не заходить в тупик или не заходить в какие-то проблематичные ситуации.
0: То есть информация с места,
1: да,
0: оперативная,
1: встречи,
0: аналитика может быть какая-то.
1: Да, но посмотрите, сейчас я могу зайти в любой инструмент искусственного интеллекта и запросить у него на любую тему статью из любой страны, перевести ее, понять, углубиться, и он мне даст такой анализ, что мне и не снилось. Здесь человеческий фактор важен. То есть то, что ты можешь понять из разговора с человеком, это никак не заменить. Да, лидеры между собой, даже если общаются напрямую, все равно это не полная вещь. То есть это все можно дополнить и углубить, и роль дипломата в том, чтобы освоить все вот эти новые методы, все, что появляется, быть, так сказать, в ногу со временем и использовать все эти инструменты таким образом, чтобы повысить свой коэффициент полезного действия.
0: Так, времени у нас немного, такой блиц, если позволите. Значит, что читаете?
1: Стараюсь все читать. Последняя, самая последняя книга, на которую я вышел методом вычисления. Значит, есть такая книга «Выбор». Я сейчас не помню имя автора, но это клинический психолог. Она была в Аушвице, переехала в Америку и написала о том, что, в принципе, каждый из нас находится в какой-то психологической тюрьме, которую сам построил.
0: Ханна Арендт?
1: Нет. Я вам дам название.
0: Хорошо.
1: Не историка, она именно...
0: Просто вы говорили, что вы Ханну Арендт тоже читаете сейчас.
1: Да, я смотрел насчет процесса Эйхмана и как она расписала там этот... Она же была журналистом в Иерусалиме и расписала этот процесс. Ну и всего понемножку приходится читать параллельно. Что-то связанное с работой, что-то так для души, что-то для того, чтобы что-то потом использовать.
0: А мемуары, воспоминания, как подспорье к, может быть, писательским делам?
1: Ну, сейчас у меня два увлечения в этом плане, мемуары и биографии. Сейчас я читаю про Ялтинскую конференцию, книга называется «8 дней в Ялте». Ну, и там психологические портреты лидеров и как происходили эти события. Ну, я вам говорил, что я читаю несколько книг параллельно, поэтому, чтобы не запутать наших слушателей.
0: Да. А вы играете на гитаре?
1: Да, да. В свободное время что-то пытаюсь изобразить.
0: А это вы в детстве выучились или потом уже?
1: У меня была такая ситуация. Я взял листок бумаги, будучи ребенком, нарисовал гитару, пришел к папе и сказал, я хочу гитару. Такое у меня было ощущение. Он мне сказал, зачем тебе гитара, ты же не умеешь на ней играть. Но я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Он мне говорит, я знаю, что надо делать. И у нас был сосед, который... учитель музыки, певец, он повел меня к нему, и он меня научил играть на гитаре, я брал первые уроки у него, но, как оказалось, я не люблю играть по нотам. Может, это и касается и гитары, может, и по жизни. И я потихонечку стал сам выбирать композиции, играть их, такое хобби.
0: И вы научились плавать здесь?
1: Да. Я до 33 лет... Хорошая история. До 33 лет я вообще не заходил в воду и ни в бассейн, ничего. И тут, опять же, у меня такая навязчивая идея пришла. Как раз открылся там, где я жил в Тель-Авиве, тогда новый спортцентр такой, клуб. И я пошел, записался на курсы, и за 10 уроков я научился плавать.
0: Вы сильный человек.
1: Я стараюсь быть.
0: У меня последний вопрос. Он, я его никому не рассказываю о нем заранее. Называется он «Вопрос-прочерк», то есть ответ на вопрос, который я не задавал. Но на самом деле, упростим дело, у вас есть минута для того, чтобы обратиться к любой аудитории. Это могут быть ваши коллеги по дип-корпусу, это могут быть наши бесценные радиослушатели, это могут быть приятные вам люди, друзья, например, детства, не знаю, кому захотите. Придумайте себе за минуту вот эту аудиторию и скажите то, что вы сейчас думаете и чувствуете. Какой-то самый главный месседж от вас.
1: Сложную вы задачу мне поставили.
0: Всем гостям.
1: Да, это провокативная такая вещь. Давайте я скажу, да. Аудитория общая.
0: Отлично.
1: Я думаю, что мы сейчас проходим через такой очень особый исторический период. Такие события, они происходят раз в 50 лет, раз в 100 лет. Есть много анализов на эту тему, что вот изменения такие глубинные, часто экономически они вот где-то происходят раз в 50 лет, исторически раз в 100 лет. Ну и если посмотреть на нашу историю, в общем, мы увидим, что раз в 50, раз в 100 лет происходили какие-то войны или какие-то очень серьезные геополитические события, которые меняли человечество, меняли расположение сил, меняли то, что происходило в обществе, как общество видело себя и свое развитие. И я думаю, что в это время сложное, самое важное — себя не потерять. Важно обратиться к себе, услышать себя, почувствовать. И вот под натиском этого времени и всех вот этих событий в Израиле особенно непросто сейчас с разных точек зрения. Не растерять себя, понять себя, прийти к себе и найти важные для себя жизненные моменты, ценности, занятия, которые, скажем так, вас приземлят и позволят вам вот в этом историческом водовороте остаться самим собой и обрести себя так, чтобы вот эти исторические ветра вас не распылили.
0: Алекс Ройтман, мы вас услышали, по-моему, чертовски здорово. Вы сказали вот про не растерять себя, про сохранить себя, по-моему, самое в точку. Вот в эти бурные, буйные, сумасшедшие времена не сохранить себя. На этом нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Алекс, что провели этот час с нами. Я желаю вам одновременно и азарта, и умудренности в делах дипломатических, и новых книг обязательно. Удачи!
1: Спасибо большое, и спасибо за этот душевный разговор, в котором я не только просто высказал то, что я думаю, но я услышал себя.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы и субботы. Напоследок еще одна композиция от Алекса. Классическая, замечательная. Слушаем. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Обстрелы из Ливана. После сирен воздушной тревоги, прозвучавших около часа назад в районе Метулы и Кирьят-Шмоне, командование ЦАЛЬ сообщило о перехвате нескольких снарядов. Остальные упали на открытой местности. Пострадавших и разрушений нет. В ходе другого инцидента в Западной Галилее, недалеко от границы с Ливаном, зафиксировано падение беспилотника со взрывчаткой. В Машаве-Шамера осколками повреждено здание. Никто не пострадал. ЦАЛЬ подтверждает, что минувшей ночью в районе Баальбека был ликвидирован Ваэль Абдель-Халим, руководитель сил исламского джихада в долине Бека. Официальный представитель армии сообщил, что Абдель-Халим координировал совместные боевые действия участников организаций и боевиков Хизбаллы, а в последнее время руководил подготовкой терактов против израильских военнослужащих. Пленарное заседание Кнессета закрылось вскоре после открытия в связи с заявлением оппозиции об отзыве поданных ею вотумов недоверия. В совместном обращении руководителей оппозиционных фракций отмечается, что Кнессет

0: сионистского правительства на основе союза тех, кто несет бремя государственной службы. По окончании беседы стороны условились провести новую встречу в ближайшее время. Гади Айзенкот, в свою очередь, заявил о стремлении к объединению фракций, противостоящих блоку Нетаньяху, для обеспечения сионистской коалиции в составе не менее 61 депутата Кнессета. Он вновь перечислил три базовых принципа, необходимых для вхождения в подобное объединение. Айзенкот пояснил, что первыми двумя условиями являются признание Израиля еврейским демократическим государством и приверженность ценностям Декларации независимости, а третьим – прохождение военной или альтернативной национальной службы. По его словам, в случае признания этих трех принципов любой фракцией, ультраортодоксальной или арабской, появится возможность рассмотреть вопрос о сотрудничестве, и он сочтет ее потенциальным партнером. Об этом сообщает корреспондент КАН Асаф Пузайлов. После критики в Высшем суде справедливости по поводу отсутствия мер в отношении уклоняющихся от призыва, генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил, что отныне любой дезертир, задержанный полицейским в ходе случайной проверки, будет удерживаться до прибытия военной полиции. Около трех месяцев назад корреспондент КАН Руи Яновский сообщал, что полиция отклонила просьбу главы управления кадров ЦАРа генерала-майора Бар-Калифы задерживать дезертиров, несмотря на его обязательство, что военная полиция будет прибывать на место в течение 20-30 минут. Во фракции ШАС заявили в ответ на решение генерального инспектора полиции, что вместо надлежащего обеспечения национальной безопасности ведомство направляет ресурсы на преследование изучающих Тору как закоренелых преступников. Представители фракции призвали главу полиции не попадать в политическую ловушку юридического советника правительства, цель которой заключается исключительно в свержении действующего кабинета министров. Президент страны Ицхак Герцог принял сегодня в своей резиденции представителя КАН на Евровидении Ноама Битана и делегацию корпорации КАН. В своем поздравлении Ноаму по случаю завоевания второго места Герцог отметил, что артист принес израильскому народу огромную радость и гордость, стойко выдержав волны ненависти и враждебности. Президент подчеркнул, что Израиль не должен отказываться от присутствия ни на одной международной арене. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: До четверга, согласно прогнозу синоптиков, продолжится похолодание. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и в Хайфе достигнет 24 градусов, в Тель-Авиве будет 25, в Бейершеве 29, а в Аждоде 26. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радио Канрак в 18 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке Конрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Ну а пока мы ждем звонков, я немножечко вам расскажу новых и свежих новостей. В первую очередь хочу вас предупредить о том, что командование тыла обновило свое приложение. То есть вот то, что приложение вы скачиваете на телефон, которое вам помогает следить за ситуацией, как в случае сирен и так далее, ситуации каких-то связанных с безопасностью. Теперь оповещения и инструкции в приложении стали более понятными и доступными, и каждое уведомление сопровождается отдельным цветом, значком и специальным звуком, чтобы можно было быстрее понять, о какой угрозе.

0: идет речь и что необходимо делать. И если приложение командования тыла у вас уже установлено, проверьте, что у вас стоит последняя версия. Достаточно просто нажать на это приложение, и оно самостоятельно предложит вам обновиться в случае необходимости. Это, наверное, первая новость. Вторая новость тоже очень важная. Вчера налоговое управление наконец-то открыло онлайн-систему для подачи заявления на компенсации косвенного ущерба. Пока открыто только по маршруту возмещения расходов. И последний срок заявления, вот тут важно услышать, 17 августа 2026 года. То есть у вас есть 3 месяца для подачи просьб на получение компенсации, если вы владелец бизнеса. Подать заявление могут бизнесы, чей оборот в 2025 году составлял от 12 тысяч до 400 миллионов шекелей, но при соблюдении определенных условий. Бизнес должен был быть открыт до 27 февраля 2026 года, и у бизнеса снизился доход примерно на 25%. И самое важное условие – снижение должно было произойти исключительно вследствие операции «Львиный рык». Выплачена компенсация, как правило, будет через 21 день в случае, если вы подпадаете под все условия получения компенсации. Если ваша ситуация сложнее и сотрудник налогового управления продолжает рассматривать право ваше на компенсацию более чем 21 день, то вы получите аванс в размере 60% от предполагаемой компенсации. Ну а если же вообще затянется решение с выплатой вам компенсации, к примеру, не менее чем на 150 дней, или решение до сих пор так и не принято, и вы вообще не знаете, что происходит с вашей выплатой, вы можете получить дополнительный аванс в размере 10% от предполагаемой компенсации. То есть к 60%, которые вы уже получили компенсацию, вы получите еще дополнительно 10%. Ну и, как обычно, подать заявление можно на сайте налогового управления. Пожалуйста, пользуйтесь. И еще хочу коснуться, друзья, с вами двух обращений, которые к нам поступили не в эфир, а по WhatsApp. Одно обращение, речь о том, что пожилая женщина перестала получать помощь на аренду жилья. Мы подали запрос в Министерство строительства и уточнили причину неполучения помощи на аренду жилья. Причина оказалась банальна. Пожилая женщина проживает вместе со своей сестрой. А по инструкции Минстроя предоставление пособия на съем жилья нет возможности получить право на выплату, если квартира снимается либо у родственника первой линии, либо снимается вместе, либо проживает такой пожилой человек у своего близкого, которому принадлежит эта квартира. Естественно, мы говорим о сыне, дочери, невестке, зяте, брата, сестре или родителе. То есть, если получается ситуация, что вы проживаете у своих близких родственников, то эта квартира принадлежит вам, то вправе на получение помощи на аренду жилья вам будет отказано. То есть в такой ситуации, к сожалению, мы помочь не можем. То есть если эта пожилая женщина начнет проживать на частном рынке, снимать квартиру у каких-то других людей, которые не являются родственниками, то, конечно же, она сразу моментально, автоматически начнет получать полноценную помощь на аренду жилья. Но пока она проживает у своих близких, к сожалению, это невозможно. И второй момент, которого я очень хотела коснуться, в первую очередь, это речь об очередниках Министерства строительства. Как вы знаете, что у очередников Министерства абсорбции можно отказаться 3 раза на получение социального жилья, и отказы не будут засчитаны, если жилье предложено в населенном пункте, который не является местом проживания, или жилье предложено то же самое, которое предлагалось уже в прошлом, и имеющий право на социальное жилье отказывался. Так вот, в Министерстве строительства и в инструкции немножечко другая ситуация. Там право отказаться есть только 2 раза. Но какой нюанс удалось выяснить? Вот это право отказаться 2 раза действует только для очередников на обычные квартиры, то есть по типу «Амидар» и «Амигур». Если же мы говорим о хостелях «Батей Гильзаав», то это 2 отказа не... То есть право отказаться в случае, если квартира уже предлагалась вам или оно не действует. Поэтому обратите внимание, если вы отказываетесь два раза на хостель, вас снимут с очереди. То есть может произойти такая ситуация. Предположим, если в вашем городе всего лишь два хостеля, и вы не хотите проживать ни в одном из них, и вы отказываетесь, вам могут предложить еще раз, и такой отказ может повлечь за собой, что вы потеряете право на получение помощи на аренду жилья, повышенной помощи, то есть потеряете право на получение социального жилья, поэтому будьте с этим осторожны. А у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как меня слышно?
0: Да, очень хорошо вас слышно.
1: Очень хорошо. Спасибо. Значит, ситуация... Меня зовут Семен, я из Сириатака.
0: Очень приятно.
1: Я оставлял сообщение к вам на автоответчик, писал на WhatsApp, ко мне вернулась ваша представительница, и я бы хотел, если можно, рассказать эту ситуацию сейчас в прямом эфире. Пока еще вы тоже не выяснили, но, может быть, как-то кто-то сможет помочь.
0: Давайте.
1: Значит, вы знаете, что в марте месяце и в середине апреля наши дети не учились в школах по понятным всем причинам. Соответственно, не было школьных подвозок. Вот эти школьные автобусы.
0: Да, совершенно верно.
1: Не возили, окей? А теперь школа, в которой учится моя младшая дочь. Я не знаю, можно говорить название или нельзя говорить название? Вы как бы...
0: Не надо, не стоит, потому что... чтобы
1: не стоит,
0: да,
1: окей.
0: Конечно.
1: Значит, школа, в которой учится моя младшая дочь, требует с нас, с родителей, за март месяц треть от суммы подвозок, приблизительно треть, то есть которых не было вообще, и за месяц апрель полную сумму развозок, а половину апреля они не ездили в школу.
0: Так.
1: Вот такая ситуация. Я как бы немножко в шоке. И получается, я сам работаю в системе развозок. Я работаю в фирме, где мы развозим детей, людей с особыми потребностями. И мы тоже не работали. И мы тоже не получали зарплату. Мы получили халат. То есть отпуск через Битуох Леуми. Так почему мы должны платить за то, чего не было?
0: А как вас зовут?
1: Семен.
0: Семен, смотрите, мы подали запрос в школу, и директор уже связался с продюсером нашей программы, и буквально сегодня уже не получится, завтра-послезавтра она к вам вернется с полноценным ответом. Но, на мой взгляд, и который ответ получен, в принципе, дает объяснение ситуации, и за какие дни вы так и да будете платить, а за какие нет. То действительно будет перерасчет, и нам директор объяснил все полностью, как это будет сделано. Продюсер буквально на днях вернется. Мы просто на сегодняшний момент получили ответ по телефону, только мы хотели дождаться ответа официального, то есть в письменном виде, чтобы нам директор предоставил ответ в письменном виде,
1: я
0: и только
1: понимаю,
0: тогда
1: вы понимаете, что здесь как
0: вам вернуться с ответом.
1: Получается, что это сбор денег на шторы.
0: Я понимаю, но смотрите, как вообще работает в других школах, да? То есть мы, как, я просто сейчас рассказываю другие школы, естественно, не связаны, возможно, и так оно и происходит. Как правило, когда мы начинается новый учебный год, мы собираем школу, где необходима подвозка, собирают школу, делают на подвозку за целый год, то есть за целый учебный год. И то есть мы там, кто-то платит по платежному поручению, кто-то там на визу на платеже, кто-то сразу. И у многих в такой ситуации родителей возникает вопрос, но мы же заплатили за целый год, а мой ребенок сидел там месяц или полтора дома. Что делать? И в такой ситуации во многих школах что происходит? Значит, мы заплатили за год, но на следующий год, когда мы также должны платить за следующий год за подвозки, уже идет перерасчет, и мы платим за следующий год меньше. То есть вот такая опция также присутствует. Но в данный момент ваша ситуация немножко другая. Нам дали объяснение на словах. Как только мы получим официальный ответ под продюсер, официальный именно бумажный, в письменном виде, потому что очень важно в письменном виде получить, продюсер свяжется, и мы его обязательно также озвучим в прямом эфире.
1: Нет проблем. Еще раз вам говорю, что я просто немножко в таком положении. То есть не жалко заплатить, но хотелось бы понять, за что.
0: Да, я понимаю. Именно поэтому мы хотим добиться получения официального ответа в письменном виде, а не только по телефону. Давайте немножечко подождем. Это день-другой, и ответ
1: нет
0: будет
1: проблем,
0: у нас.
1: Но я думаю, что если у кого-то есть еще такие ситуации, чтобы люди как бы тоже поняли, что нужно делать.
0: Так что давайте немножко подождем, и в течение двух дней...
1: Я понял. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. И будем надеяться, что все обойдется.
0: Всего доброго, до свидания. А у нас
1: следующий
0: радиослушатель.
1: Спасибо.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте вам еще раз. И это Софья, которая к вам обращалась. Грибчук, который живет на горе. Я по поводу того, что ваш оператор к нам вернулся, я не буду... Это вот она сказала собрать документы насчет того, что мы столько лет стоим, и тем более сын первый, я вторая, насчет очередь квартиры Медаровской. Медаровская, Сквиты. И мы все документы собрали, нам уже прошло 2 недели, нам никакого ответа нету, это раз. Во-вторых, потом сыну должны были дать квартирные 100%, ему тоже не дали, дали только 50%. Квартирные сказали, что так как нет еще ответа, мы подали документы, да, то, чтобы мы совместно жили, хотя бумага у нас еще была, мы показали им. Ответа нету. Сегодня мы связались сами с куратором, это Мисада Клиты. Нет квартиры, вам ответа еще нету. Вот такой был ответ. Все, мы ждали этого тоже месяц, пока к нам вернулась эта Мисада Клиты. Вот такой вопрос. Я уже не знаю, к кому обращаться. Вы извините, пожалуйста, если вы не сможете мне помочь, тогда... Я не знаю, что делать.
0: Софья, я все прекрасно понимаю, но вы должны тоже понять немножко и нас. У нас приходит огромное количество обращений. Мы стараемся связаться с каждым, кто к нам обращается. У нас, правда, и завал и в автоответчике, и в WhatsApp, и в других всевозможных каналах. Но мы стараемся делать возможное. Мы проверяем информацию, подаем запросы в министерство, в больничные кассы, в БТО Хлюми. И даже поднимаем иногда экспертов, адвокатов, специалистов, которые нам могут подсказать, помочь, каким образом действовать. Но у нас много обращений, мы не можем заниматься только одним обращением вами. Ваша просьба, мы получили ваши документы, мы отправили запрос в Министерство абсорбции. Давайте дождемся ответа. Я, конечно, понимаю, что вы хотите уже вчера решить проблему. И я, поверьте, хочу решить проблему вчера. Не только вашу, но и остальных радиослушателей, и не только. И тех, кто просто попадает между двумя стульями из-за различных споров с министерствами. Очень хочу. Но, к моему большому сожалению, мы не волшебники, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь каждому, кто обращается к нам, да и не только к нам, и исправить ситуацию. Я прошу вас немножечко, вас и вашего сына, набраться терпения. Давайте мы с вами дождемся ответа от министерства, и когда уже будет ответ от министерства, мы либо с вами свяжемся, либо пригласим в эфир и поднимем эту ситуацию вновь. Но я очень вас прошу еще раз набраться немножко терпения.
2: Хорошо, спасибо большое. Я все равно буду так надеюсь на вас. И вам доброго дня, и чтобы мир был в нашем доме и во всем Израиле. Спасибо большое. Все, до свидания. Извините.
0: Всего доброго. До свидания. Смотрите, у нас пока звонков нет, но у нас есть обращение в WhatsApp. Пишет женщина, что после смерти с мужа она сделала счет в банке вместе с сыном. Он ничего не вкладывает на этот счет, но в экстренной необходимости может снять для меня деньги. Когда я уйду в мир иной, может ли он снять со счета остаток? Вот тут все зависит от ответа неоднозначный. То есть нет такого, что да или нет. Зависит от того, как вы добавили своего сына в этот счет полноценным владельцем, либо вы с ним, либо та часть, которая лежит на счету и входит к вас, относится только к вам. Зависит от этого, то есть какой договор вы подписали с банком. Если первая ситуация, то, конечно, он также имеет полное право распоряжаться всеми деньгами, которые находятся на счету. Если же вы разделили свои права владения теми денежными средствами, которые находятся на счету, то нет. Ему придется вступить в права в наследство, чтобы получить право использовать те накопления, которые есть на счету. И, кстати, очень интересно, и это обратите, пожалуйста, внимание, это к той новости, которую я вам рассказала по поводу приложения командования тыла. Радиослушательница Натали нам сказала, что она слушала сейчас «Решет Бет», и там предупреждают, что с учетом того, что командование тыла обновило свое приложение на телефонах, мошенники, видимо, это называется даже иранской кибератакой, начали рассылать смс-сообщения с предложением обновить приложение службы тыла. Вот если вы получите такое смс-сообщение, не переходите на него. Ни в коем случае не переходите. Это кибератака, поэтому обратите на это внимание. Командование тыла не рассылает смс-сообщения. Командование тыла ведет с нами общение только со своих официальных каналов. Это приложение, это сайт, это телеграм-канал, это страничка в Фейсбуке и страничка в Инстаграме. А у нас новый звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Это я, да?
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Мне 79 лет, жене моей 76. Мы хотели бы подать заявку на получение социальной надбавки. Скажите, пожалуйста, положено ли... Да, еще одно. Я работаю 3 дня в неделю. Я до сих пор работаю. Жена не работает, а я до сих пор работаю. Работаю 3 дня в неделю. Скажите, пожалуйста, нам положена социальная надбавка? И как... Какие действия надо произвести для того, чтобы ее получить?
0: Ну, давайте я тогда сделаю небольшой ликбез по социальной надбавке. Договорились?
3: Да.
0: И вы тогда, возможно, услышите информацию, которая вам сможет помочь. Социальная надбавка. Что такое социальная надбавка? Да, это дополнительная ежемесячная денежная выплата, которая начисляется к пособию по старости, а также к особому пособию по старости для пожилых людей, у которых нет дополнительных доходов, либо эти доходы слишком малы. Самое важное и самое главное, наверное, стоит понимать, фиксированной суммы социальной надбавки не существует. Да? Ее размер зависит от доходов и от размера пособия по старости, которое вы получаете. Что это значит? То есть, когда мы получаем право на пособие по старости, мы получаем базовое пособие по старости и надбавку за стаж, да, в зависимости от того, сколько мы лет платили страховые взносы в БТУ-ХЛЮМИ. Поэтому в этой ситуации, в зависимости вот от размера пособия по старости, мы можем получить какой-то максимум социальной надбавки. Вот вы сказали возраст супруги 69 лет, а вам?
3: Нет, мне 79, ага. Жене 76.
0: Так, значит, у вас максимальная выплата, которую вы можете получить вместе с супругой, может достигнуть 6980... Один шекель брутто.
3: У нас мы отдельно получаем, потому что она не работает, а я работаю.
0: А смотрите, когда мы говорим о семье, то считаются доходы обоих. И начисляется социальная надбавка кому-то одному. То есть в данном случае вы, получается, глава семьи, то есть право на получение социальной надбавки будет у вас, но размер социальной надбавки будет включать и супругу. То есть это надбавка на двоих, несмотря на то, что она будет прилеплена как бы к вашему пособию, понимаете? То есть в общей сложности ее размер пособия, ваш размер пособия возьмут вместе, то есть их сложат, и к этой сумме, общей сумме уже добавят то, что вы можете получать из социальной надбавки. Что у нас считается доходами? Давайте вспомним. Это накопленная пенсия как в Израиле, так и в стране исхода. Это заработок от работы либо от бизнеса. Если у нас есть какое-то имущество, и мы его сдаем, если у нас есть сбережения, машина. То есть вы сказали, что вы работаете 3 дня. Есть ли у вас еще какие-то дополнительные доходы, кроме того, что вы работаете 3 дня?
3: Нет, никаких доходов нет у меня, но машина есть.
0: А вот стоимость машины тоже очень важна при получении права на социальную надбавку. Вы знаете свою примерную стоимость машины?
3: Примерно ей 10 лет. И примерная стоимость, я не знаю, где-то или 18, или 19, 18, 800. Ну, что-то в таком... В таком размере, 18 тысяч или 18-800.
0: С учетом, что вы работаете, такой автомобиль такой стоимостью не будет влиять на получение социальной надбавки. Теперь у нас остается с вами понять ваш заработок. Чтобы получить право на полную социальную надбавку, ваш заработок не должен превышать на пару, да, мы говорим на пару, несмотря на то, что работаете только вы, 3786 шекелей. Насколько у вас больше? Можно примерно, мне не обязательно точно.
3: Все зависит от количества рабочих дней рабочих дней в месяц. Ну, где-то приблизительно, наверное, шекелей один раз на 300 шекелей, другой раз на 500 шекелей, 480.
0: Окей, смотрите,
3: превышает.
0: Что происходит. Если у нас вот эта сумма, которую я назвала, вот этот порог, мы зарабатываем выше этого порога, то вот из разницы, вот из той, что мы зарабатываем выше, возьмут 60%, и вот это отнимут от максимальной суммы социальной надбавки. То есть, предположим, если вы зарабатываете больше, чем вот эта сумма 300 шекелей, то ваше пособие уменьшится только на 180 шекелей. То есть, смотрите, если у вас нет других доходов, кроме того, что вы сейчас назвали машина и вот доход от работы, вы можете вполне иметь право на получение социальной надбавки. Единственное, что осталось сделать, это подать заявление на сайте Bitokhlyumi. Это можно сделать как распечатав бланк, заполнив его, так и заполнить бланк онлайн. Можно просто в Гугле набрать получение социальной надбавки, бланк заявления на получение социальной надбавки, и вы попадете туда, куда надо, на страничку. Сам бланк номер 480 можно найти и так. Просто набрать в Гугле бланк 480, и первая же ссылка вас приведет на этот бланк. Его нужно просто заполнить и приложить документы. Вам нужно обязательно приложить документ о лицензии на машину и приложить зарплатные ведомости за последние 3 месяца и распечатку со счета за 3 месяца. Но тут важно уточнить, несмотря на то, что вам нужно приложить распечатку за 3 месяца, в некоторых случаях Bitokhlyumi может потребовать приложить распечатку аж за год. И если у вас нет никаких пенсионных накоплений, то вам нужно приложить отчет из Маслаки Пенсионит. Это есть такой сайт, где собрана вся информация о наших пенсионных программах, о том, что у вас нет пенсионных накоплений. То есть вот с этими документами попадать заявление, и если у вас все доходы, которые вы описали нам сейчас в эфире, именно они такие, то вы будете иметь право на социальную надбавку.
3: Все понятно.
0: Хорошо, спасибо большое. Как вас зовут?
3: Александр.
0: Александр, если вам нужна помощь по заполнению будет бланка, напишите, пожалуйста, на WhatsApp программы 050-737-8127.
3: Секундочку, 037-737-8127.
0: Напишите в WhatsApp, если нужна будет помощь, я с удовольствием вам помогу справиться с этой бюрократией.
3: Все понятно. Хорошо, большое спасибо вам за исчерпывающий вопрос.
0: Ответ. Всего доброго, спасибо, до свидания. У нас в студии еще есть радиослушатель. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Как дела?
4: Татьяна, добрый вечер. Мы с вами разговаривали. Вы говорили, вернетесь ко мне подсчитать наш доход для
0: социальных... Вот, а я вас потеряла. Спасибо, что вы позвонили.
4: Геннадий меня зовут.
0: Геннадий, я обзвонила всех, а вот вас потеряла, не смогла определить номер телефона.
4: Ну, ничего.
0: Мне очень важно, Геннадий, пожалуйста, запишите номер WhatsApp и напишите туда. Мы с вами свяжемся и посчитаем все вместе, хорошо?
4: Сейчас, секунду.
0: Давайте.
4: 050, да?
0: Да, 737.
4: 057-37.
0: 81.
4: 81-87, да?
0: 27.
4: А, 27.
0: Да. Я напомню радиослушателям, Геннадий звонил в прошлый четверг, и я обещала, что мы вместе с ним тоже посчитаем, может ли он и его семья получить право на социальную надбавку, как мы договорились с Александром. Но, к моему большому сожалению, я потеряла телефон Геннадия, и из количества обращений, которые были в четверг, так и не смогла найти. Геннадий, спасибо, что вы сейчас позвонили, и давайте, конечно же, мы все сделаем. Просто напишите привет там в WhatsApp, и я с вами свяжусь, и мы уже обо всем договоримся.
4: Спасибо. Завтра можно, да?
0: Да, конечно, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас следующий радиослушатель.
5: Это я уже, да?
0: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Большое спасибо, Татьяна, вам за работу. И я хочу сказать, что мне уже однажды эта программа очень помогла, действительно. Поэтому сейчас я обращаюсь снова, но по другой причине. Дело в том, что мне 90 лет, да. И я хожу с палкой. Я живу в Хайфе и пользуюсь метронитом. 14 числа днем я возвращалась домой и пришла на остановку, вернее, шла к остановке метронита. Метронит прошел и остановился. Мне надо было еще пройти пару метров, чтобы оказаться у последней двери. Так я и сделала. Но поскольку я хожу с палкой, то, конечно, я вперед ставлю палку, потом сама захожу. И вот я, я еще не успела поставить на землю палку, вернее, на пол метронита. Просто и в это время дверь захлопнулась. Оказывается, пол палки внутри, пол палки наружу. И метронит тронулся. Конечно, я упала, он меня протянул немножко, ну, я как понимаю, народ начал кричать.
0: Так.
5: Он остановился, вышел и смотрит. В это время меня поднимает мужчина, но он один он не мог. Тогда этот водитель подошел, они вдвоем меня подняли. Ну вот, теперь я, конечно, сразу позвонила в 100. Мне сказали, что будет полиция, сидите на остановке, будет полиция и амбуланс, что и было сделано. И меня отвезли в Бирюн, в Рамбам. И результат оказался, значит, поломано 4-е ребро слева. Мне сделали CT и сделали рентген. Но еще одно, что у меня выбиты передние зубы. Я уже сегодня ездила к своему стоматологу. Вот у меня вопрос, что мне делать, как мне из этого положения выходить? Вы мне можете подсказать?
0: Смотрите, на прошлой неделе у нас как раз-таки эта тема поднималась в эфире. Мы говорили о том, что происходит с людьми, которые получают травмы во время нахождения, в поездке в общественном транспорте. Очень жаль, что вы не рассказали немножко раньше, но смотрите, в первую очередь, конечно, вы можете обратиться за компенсацией в автобусную компанию. Но что важно...
5: Извините, пожалуйста,
0: да.
5: А что, Метромит относится к автобусной компании?
0: Ну, в данном случае это тоже компания, которая предоставляет общественный транспорт. То есть компанию Метронит, конечно же, в Метронит. Дело вот в чем. То есть как бы очень важно при таком обращении иметь документы на руках. Это обращение, то, чтобы вызов был в полицию, это то, что приехала скорая помощь, это то, что вы получили первую медицинскую помощь.
5: Да.
0: И, конечно, вам нужен номер, если есть, помнить день, время, когда вы должны сесть были в автобус. Вот эти все данные собрали. И можно, конечно же, подать заявление на получение компенсации от самого Метронита. И, конечно же, я уверена, что такую ситуацию они вам предоставят. То есть в данной ситуации у вас пострадали еще. Вам нужно было обратиться к врачу-стоматологу, чтобы провести лечение. Это тоже стоит денег.
5: Уже вот. Я получила это. Сколько мне это
0: стоит? Сколько вам будет стоить? Вот это вот все вы можете подать в компанию Метронит и потребовать компенсацию. Смотрите, если вам нужна помощь каким-то образом подать заявление Метронит, мы можем вместе с вами связаться, и мы сделаем также запрос от Радио Река со всеми вашими данными, которые вам необходимы, чтобы Метронит рассмотрел вот этот был эту компенсацию за то, что вы пострадали, более сжатые сроки, чтобы вы ее не ждали, как иногда ждут и по полгода и так далее. Но что важно понимать и знать, у нас на прошлой неделе выступал адвокат на эту тему. И самое важное, на мой взгляд, что он говорит в такой ситуации, что компании, все общественные компании общественного транспорта, конечно же, стараются отделаться, ну, легким испугом, то есть выплатить как можно меньше. То есть я также вас предлагаю, но ни в коем случае не имею права настаивать, но вы, пожалуйста, подумайте о том, возможно, посоветуйтесь с семьей, и, возможно, вы решите обратиться к адвокату в такой ситуации, потому что травмы, которые вы получили, они на самом деле это не легкие, это не синячок маленький на руке, то есть вы получили огромнейшие травмы, и, на мой взгляд, компания Метронит должна компенсировать это достаточно высоко, а не тем, что они пытаются компенсировать, когда человек обращается напрямую в компанию, то есть не взаимодействует со специалистами. Поэтому вот это тоже как бы вариант, и, возможно, стоит поговорить с семьей и обсудить такую возможность. Как правило, адвокаты в такой ситуации не берут предоплату, они только берут процент от компенсации, которая будет получена.
5: Спасибо. Значит, все-таки вы мне рекомендуете так, и этот адвокат должен быть специалист по транспортным,
0: Конечно, обязательно специалист, который разбирается в ущербах и в компенсациях в случае дорожно-транспортных происшествий, но, опять же, рекомендовать я не могу, то есть каждый для себя принимает решение сам, можно обратиться самостоятельно, напрямую подать заявление в Метронит. Мы также, я предлагаю вам, мы тоже от Радио Река сделаем запрос в Метронит, если вы изъявите свое желание.
5: Я хочу.
0: Вот, тогда сейчас меряем наш наша продюсер возьмет ваш номер телефона, мы с вами свяжемся и получим все ваши данные. И, конечно же, насчет адвоката, вы, пожалуйста, просто посвящайтесь семьей. В данном случае рекомендовать я не могу. Каждый в данном случае должен принимать решение для себя. Как вас зовут?
5: Меня зовут Ася.
0: Ася, очень приятно. Мы сейчас возьмем ваш номер телефона и свяжемся в ближайшие дни, хорошо?
5: Хорошо, спасибо.
0: И хорошего вам самочувствия и поправляйтесь.
5: Спасибо. И это будет в какое время приблизительно?
0: Днем, как правило, днем. Около, днем. Да.
5: То есть не во время, вот, когда идет передача?
0: Нет, конечно, нет, конечно, это днем. Да. Во время эфира мы все работаем.
5: Я поняла.
0: Всего доброго, Мася, и хорошего
5: вам
0: самочувствия.
5: Тоже. Спасибо.
0: А у нас в эфире еще радиослушатель. Добрый вечер.
6: Алло, добрый вечер, Татьяна.
0: Здравствуйте.
6: У меня к вам такой вопрос. Немножко вот с перехода. Человек, 100% инвалид, получает пособие 4700, ну, с копейками. Когда наступает время пенсионного возраста, он переходит на кицва ВАТИК с добавкой на инвалидность.
0: Совершенно верно.
6: А объясните мне, пожалуйста, с каких частей состоит ИЗРАХ ВАТИК и надбавка на инвалидность?
0: А тут по-разному. Смотрите, предположим, вы приехали репатриантом, да, допустим, вы приехали новым репатриантом до пенсионного возраста и начали получать пособие по инвалидности. Uh-huh. В такой ситуации вы, естественно, не накопили стаж, если вы не работали, а только получали пособие по инвалидности, то при наступлении пенсионного возраста вы начинаете получать базовое пособие по старости и надбавку за инвалидность, то есть, но сумма, вот то, что вы начнете получать, она будет не меньше вашего пособия по инвалидности, которое вы получаете сейчас до пенсионного возраста. Это если мы говорим о простой ситуации, когда человек не работал.
6: Uh-huh.
0: Если мы говорим о человеке, который работал в Израиле и потом заболел, то есть он уже накопил какой-то себе определенный стаж, да? Или, предположим, начал получать пособие по инвалидности и продолжил работать. И при наступлении пенсионного возраста он начнет получать базовое пособие по старости с надбавкой за стаж, то есть за все годы своей работы, максимум 25 лет. И вот к этой сумме он уже получит надбавку за инвалидность, и в общей сложности сумма пособия будет не меньше того пособия по инвалидности, которое такой человек получает до пенсионного возраста.
6: То есть
0: в любой ситуации, просто в ситуации, когда человек работал, размер пособия будет из трех слагаемых. Когда человек не работал, из двух. Но, собственно, выплата будет та же самая и для одного человека, и для второго, которая будет равна по размеру пособия по инвалидности, получаемого до наступления пенсионного возраста.
6: Угу. А вот когда происходит компенсация, индексация каждый год, дай бог, раз в два года, этот человек уже относится к тем, кто получает кицва дзыкна или получает к инвалидному?
0: Вы знаете, раньше так и было. До реформы по пособию по инвалидности так оно и было. То есть пока пособия по инвалидности не были привязаны к средней заработной плате по стране, так и было. То есть те, не достигшие пенсионного возраста, пособия их индексировались, а те, кто достиг пенсионного возраста и продолжил получать вот эту надбавку за инвалидность, у них пособия оставались на том же уровне. Сейчас же, после принятия нового закона при привязке пособия по инвалидности к средней заработной плате и пособия по инвалидности, то есть пособия по старости с надбавкой за инвалидность для достигших пенсионного возраста точно так же индексируются, как пособия по инвалидности для не достигших пенсионного возраста.
6: Угу. А вот иногда, когда слушаю консультацию Эллы Гитсон, она спрашивает, у человека говорит, предположим, что у него пособие по инвалидности, она спрашивает, без социальной надбавки? Но ведь мы не получаем социальную надбавку.
0: Смотрите, просто вот если мы говорим о тех, кто сейчас только выходит на пенсию, да, получающие пособие по инвалидности, которые сейчас достигают пенсионного возраста, то получается такая ситуация, что пособие по старости с социальной надбавкой меньше, чем пособие по инвалидности. Поэтому, конечно же, для вас социальная надбавка не актуальна. Но если мы говорим о получателе пособия по старости с надбавкой за инвалидность, которые достигли пенсионного возраста до принятия реформы, то для них это становится актуально, потому что их пособие не увеличивается, а с учетом, что оно не увеличивается, оно находится ниже порога социальной надбавки. То есть вот те люди уже могут получить право на социальную надбавку. И поэтому Элла задает совершенно правильный вопрос.
6: Uh-huh.
0: Если мы вспомним про получателей неполного, то есть не 100% пособия по инвалидности, да, предположим, 60-65%, оно же намного меньше. Поэтому такие, конечно, категории категории людей могут иметь право на получение социальной надбавки при достижении пенсионного возраста. Поэтому Элла задает совершенно справедливый вопрос, потому что без понимания этого она не сможет ответить на вопрос.
6: Ну вот, поэтому меня очень заинтересовала эта социальная надбавка. И еще один вопрос. Вот, предположим, человек уезжает на постоянное место жительства в другую страну, но у него уже он в пенсионном возрасте перешел из Рахватик с надбавкой на инвалидность. Вот когда происходит индекс, он получает две части или какую-то одну часть, если есть конвенция для получения пособия?
0: Нет, он будет получать полное пособие, потому что он не получает социальную надбавку.
6: Ага, полное. А вот когда происходит индексация суммы,
0: тоже
6: автоматически повышается
0: тоже
6: или нет, замораживается
0: нет,
6: на том моменте, когда он выехал?
0: Тоже индексируется, да.
6: Тоже индексируется. Ясно. Спасибо большое, Татьяна. Большое спасибо. Тихого, спокойного вечера.
0: И вам. До свидания. А у нас в эфире еще звонок, и я смотрю, они не прекращаются. Добрый вечер.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я, наверное, вам уже надоела, это Неля. У меня такой вопрос. Может быть, не вам, но или смешной, или не знаю. Вот у нас тут ходит женщина на своих ногах и получает 36 часов от битого хлюми. Может ли быть такое? Я после инсульта привязана к коляске, и у меня 26 часов. Какое максимальное пособие часов представляет битого хлюми?
0: Знаете, я прежде чем отвечу вам на вопрос, я вам скажу так, что действительно при получении пособия по уходу есть огромное количество несправедливости. То есть пожилые люди, которым по их состоянию, функциональному состоянию здоровья должно быть положено больше, но, к моему большому сожалению, они получают меньше. Такое, к сожалению, бывает, и иногда в таких случаях очень сложно добиться какой-то справедливости, но мы стараемся, и вот у нас были истории, когда нам удалось помочь. Вот сейчас мы занимаемся еще одной пожилой женщиной, которую пытаемся увеличить до 4-го уровня по уходу. Поэтому такое, к сожалению, есть. Да, есть те, кто несправедливо получает по максимуму, а есть те, кто вынужден справляться на меньшее количество часов. Смотрите, максимальное количество часов — это у нас 6-й уровень ухода. Он соответствует 30 часам ухода в неделю. Это если мы говорим, что к такому пожилому человеку приходит израильский работник по уходу, да, либо он там часть берет в денежном эквиваленте. Если же мы говорим о пожилом человеке, у которого работает дома иностранный работник, то максимальное количество часов, которое можно получить, 26. А вы сказали, сколько у вас часов?
7: У меня 26.
0: 26. То есть у вас 5-й уровень ухода. Скажите, пожалуйста, а вы проживаете самостоятельно или, возможно, с близкими?
7: Мы живем с мужем и снимаем квартиру.
0: А супруг нуждается в уходе или только вы?
7: А супруг у меня в глубокой... Как сказать? Он потерял память вообще. Он лежит, он ничего не соображает, он на...
0: Нелли, скажите, а он получает уход?
7: Он получает. Он относится на Цалейшо.
0: А сколько он получает часов по уходу?
7: 30.
0: 30. То есть у него максимальное количество часов?
7: 21,9 германский.
0: А вы говорите, что вы прикованы к инвалидной коляске, да?
7: Да.
0: Нелли, смотрите, если удобно, мы готовы помочь проверить вашу ситуацию и сделать также запрос в Битого Хлюми, проверить, можем ли мы увеличить эти часы по уходу для вас на максимальный уровень. Вы согласны?
7: Татьяна, я просто хотела узнать, может ли человек получать 36 часов, если она сама ходит, гуляет?
0: 36 нет, максимум 30. Но да, к сожалению, в такие ситуации есть. И я сталкивалась с ситуациями, когда пожилые люди не получали, на мой взгляд, несправедливое максимальное большое количество часов. Есть такое, к сожалению. Мне остается только развести руками, поэтому я и начала мой ответ с того, что да, такое существует. На мой взгляд, это несправедливо, когда другие пожилые люди страдают. Но давайте оставим там на совести этой женщины эти часы по уходу. Давайте попробуем увеличить часы вам.
7: Татьяна, разрешите, я вам скажу.
0: Скажите.
7: Мы попросили моего лечащего врача Натальи Бучетинской, чтобы она дала справку о моем состоянии здоровья, чтобы подать бетулохлюмин.
0: Так.
7: Мы уже начали этим заниматься.
0: Угу.
7: Вот получим справку, передадим в Хевру, которая
0: так.
7: Иностранная рабочая меня обслуживает. Должен оттуда прийти социальный работник, посмотреть, что со мной, как...
0: Нель, обычно происходит немножко не так. Последнее время после коронавируса. Что делает, как бы, да, вы правильно все сказали, вы передадите справку о вашем состоянии здоровья в компанию по уходу, от которой у вас работает работник. Компания по уходу сделает запрос в бетулохлюмин на увеличение часов в связи с ухудшением состояния здоровья, и бетулохлюмин оценивает, увеличит ли вам часы по уходу или не увеличит на основании этого медицинского документа. Вот здесь я очень хочу, чтобы услышали не только вы, но и другие пожилые люди и их родные, которые слушают меня сейчас в прямом эфире. После того, если, не дай бог, по медицинским документам бетулохлюмин не увидит ухудшение состояния здоровья, а такое бывает очень и очень часто, вы имеете полное право самостоятельно инициировать проверку сотрудника бетулохлюмин у себя дома. В такой ситуации вы звоните в отдел по уходу +26 37. Опять же, я повторю, это на случай отказа. Вы звоните...
7: 2637.
0: +26 37 и говорите, что я такая-то, мне отказали в помощи в увеличении часов по уходу под медицинским документом. Я прошу, чтобы меня осмотрел сотрудник бетулохлюмин. Все, в такой ситуации бетулохлюмин не имеет права отказать. Вам позвонят, назначат дату, когда придет сотрудник бетулохлюмин. И если бетулохлюмин сотрудник увидит, что вы действительно нуждаетесь в увеличенном количестве часов по уходу, они уже будут увеличены. Я очень вас прошу, доводите до конца, не бросайте вот этот процесс на моменте, когда вы получаете отказ только по медицинским документам. Неля, давайте мы с вами договоримся. Вы получите справку от врача, подадите ее в компанию по уходу. И если вот после проверки, которая у вас пройдет дома, вам получен отказ, вы вернетесь к нам, и мы попробуем помочь вам уже, попробовать поменять эту ситуацию уже вместе. Хорошо?
7: Хорошо.
0: Всего хорошего вам вечера.
7: Я не могу сама лечь в постель, я не могу укрыться.
0: Я понимаю, поэтому раз вы уже начали этим заниматься, давайте попробуем довести до конца. Если у вас не получится с помощью компании по уходу, мы постараемся вмешаться и повлиять на эту ситуацию. Хорошо?
7: Спасибо, Татьяна.
0: Всего доброго. А у нас в эфире еще есть звонки. Добрый вечер.
8: Татьяна, я с вами?
0: С нами, да. Вы в эфире.
8: Значит, меня Виктор зовут.
0: Очень приятно.
8: Я ждал с вами поговорить. Татьяна, простите за фамильярность, но я постараюсь быть покороче. Суть дела в том, что обхожусь или как, располагаю, он на мне на руке, кнопка Альма, да, вот. Они мне обещали многое там и поставить, чтобы я вставал эти хорошо, удобно и прочее, другое нету, но дело не в этом. Я смотрю, мы смотрим. Она... Меня слышите, Танюша?
0: Слышу, но вы прерываетесь, поэтому я что-то не поняла, про какую кнопку идет речь. Про лохца Мицука?
8: Всем говорит так, что говорю, телефон какой-то надо в торец говорить. Сейчас слышите меня?
0: Вот сейчас лучше, да.
8: Алло, Таня.
0: Да-да, я вас слушаю, говорите. А то время у нас...
8: Значит, Таня, постарайся еще слышать. Дело в том, что когда она сказала, она уход делает не только за мной, еще там дедушка, он моложе меня, я потерял зрение, то есть в свое время
0: Виктор, какая вам нужна помощь? Виктор, давайте
8: лечили, сожгли. Я ничего это не поднимал, ничего, ну, там врач этой самой глазной.
0: Виктор, я прошу прощения, мы сейчас запишем ваш номер телефона и постараемся связаться отдельно от эфира, потому что, к моему большому сожалению, связь прерывается и не понять. Мы с вами свяжемся, вы объясните свою ситуацию более конкретно. У нас в эфире есть еще радиослушатель. Добрый вечер.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Майя.
0: Очень
9: я
0: приятно.
9: Уже вам писала один раз, и у меня, конечно, очень много очень вопросов. Но вот такой вопрос конкретно. Я сейчас услышала, что вы сказали, что Битох Люми на надбавку требует все справки. И у меня есть ПИЦУИМ в пенсионной программе. Я хочу пенсионную программу оформить, ну, как бы пенсию там, а ПИЦУИМ оставить. И это будет влиять?
0: В такой ситуации надбавку? Пенсия будет влиять как ежемесячные выплаты?
9: Не, надбавка.
0: Да, секундочку. Пенсию, которую вы будете получать как ежемесячные выплаты, они будут влиять на получение права на социальные надбавки?
9: Да.
0: А ПИЦУИМ в такой ситуации, который у вас останется в виде накоплений, будет влиять как накопление? Понимаете?
9: Так, значит, я не имею права на надбавку?
0: А почему же? Зависит от того, какие у вас доходы. Не обязательно иметь на полную, право на полную социальную надбавку. Можно иметь право на частичную, чтобы получить возможность получать все льготы, которые предоставляются получателям социальной надбавки. Опять же, все зависит от сумм, которые у вас накоплены на ПИЦУИМ, и от суммы пенсионных выплат, которые вы будете получать ежемесячно, и если, конечно же, у вас дополнительные другие доходы.
9: Да,
0: то есть это все нужно проверять, как бы и считать, и смотреть. Возможно, я подумаю, каким образом это можно организовать, потому что по радио это сложнее. Сделаем такой ликбез целый по радио, каким образом вообще это идет расчет. Но смотрите, если вам удобно, вы также можете написать WhatsApp, как я уже предложила, и Георгию, и второму нашему радиослушателю. Мы вместе посмотрим, да или нет, можете ли вы получать социальную надбавку или нет. И нам это много времени не займет. Мне просто нужны ваши конкретные все данные по доходам, вашим доходам, которые у вас есть.
9: Если я их не буду получать, они будут в пенсионной кассе находиться.
0: Они будут считаться тогда накоплением. Это будет сумма расцениваться не как ежемесячная пенсия, а как сумма накоплений. И в такой ситуации...
9: И влияет все равно.
0: Да, Битух Люми, неважно, где эти накопления находятся. У вас на банковском счету, либо на каком-то закрытом, либо на пенсионном. Если вы их не получаете ежемесячно, значит, они просто называются накоплениями и будут также влиять.
9: Понятно.
0: Так что, если что, если хотите, пожалуйста, пишите в WhatsApp, мы также разберем вашу ситуацию конкретно и посмотрим.
9: Спасибо большое, напишу.
0: Всего доброго. А у нас еще в студии звонки, остается минут 7, так что, дорогие мои радиослушатели, прошу покороче. Добрый вечер.
10: У меня такой вопрос. Значит, у меня есть ПРОДАТ ГВР. Я плохо вижу.
0: Так.
10: Получилось так, что, значит, я выходила с автобуса тоже, и он закрыл двери. И я... двери были закрыты, и потом я упала. И этот водитель тоже вышел, поднял меня, значит, и я после этого я поехала к невропатологу. Она написала там все, я сфотографировала там, у меня на голове была шишка, все... сфотографировала все, потом я поехала в Рамбо, они делали мне там в Рамбо снимочки и все, вот это все. И с этим всем, значит, я там мне какого-то адвоката дали, я пошла к адвокату. И дело в том, что, вы понимаете как, у меня ТОДАТ ГВР. Этот ТОДАТ ГВР никогда, вот, которые эти контролеры приходят, они, я говорю, у меня ТОДАТ ГВР, они никогда не смотрят. Теперь, значит, уже прошло больше 3 лет, уже на 4-й год это все. И я, и этот адвокат, мне придется забирать документы. Она, значит, и не звонит, и ничего не говорит. Уже на 4-й год пошло, и все. И она говорит так, что она, значит, этот ТОДАТ ГВР я не отметила в автобусе. Значит, вот такая, мол, причина, что этот ТОДАТ ГВР надо было отмечать, мол, в автобусе, когда я ехала. А я не отметила, это было утром, очень утром. И я не отметила вот это. И вот теперь уже прошел 3 года, прошло на 4-й год, и она и не звонит, и все, я ей звоню и говорю, ну что, вы что-то сделали, какая-то причина есть, все. вот причина, что вы не отметили этот. Я говорю, никогда они не... когда
0: я поняла. Давайте я сейчас попробую прокомментировать и предложу вам, что спросить вашего адвоката. Хорошо? Да-да. Первое, то, что я сейчас скажу, касается всех людей, кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Несмотря на то, что у вас бесплатный проезд в общественном транспорте, вы обязаны проводить свой картиз. Это первое нужно для Министерства транспорта, и второе для вашей безопасности. Когда вы проводите свой картиз, даже несмотря на то, что вы имеете право на бесплатный проезд, вы себя таким образом защищаете. Первое, вы можете подтвердить, что вы были в автобусе. Второе, вы таким образом становитесь застрахованы в случае от получения травм, аварии и так далее, и тому подобное. Поэтому это делать очень-очень важно. Ну и третий момент. Если на сегодняшний момент, может быть, 3 года назад еще этого не было, но сейчас наши дорогие контролеры следят за этим строго, и получается, если вы не проведете свой проездной, вас могут оштрафовать аж на 50 шекелей. Да, эта сумма небольшая, но все-таки для пожилых людей она достаточно существенная. Поэтому вот эта причина действительно может повлиять на вашу ситуацию именно в выплате компенсации. Если я предлагаю вам сделать небольшую вещь, просто обратитесь к своему адвокату и попросите все документы, которые она подавала, запросы, возможно, она обращалась в суд, возможно, она получала ответы, у нее должны были быть какие-либо документы о том, что она занималась вашим делом. Если же она не занималась вашим делом, то и документов у нее никаких, конечно же, не будет. Поэтому в первую очередь не просто разговаривайте, ну как дела, а попросите получить, если она получала ответ от компании автобусной, где вы пострадали, то у нее он должен быть. Как бы начните с этого. Но и к моему большому сожалению, у нас всего лишь 3 минуты, а у нас еще звонок, и я надеюсь,
11: хорошо,
0: я успею его принять.
11: Большое.
0: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
0: Как дела?
11: Это, наверное, я в эфире, да?
0: Да, это вы в эфире. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам большое за все ваши консультации. Очень по делу. И у меня очень короткий вопрос. Больше недели назад я...
0: Как вас зовут?
11: Владимир.
0: Владимир, я, к моему большому сожалению, у нас вообще минута до конца эфира, сейчас
11: меньше
0: уже заиграет музыка, и мы к вам вернемся. Я не успею, к моему большому сожалению, вот сейчас прям уже музыка началась, и мы к вам вернемся, сейчас номер телефона ваш запишем и обязательно завтра созвонимся. Но, к моему большому сожалению, я даже не успею рассказать, кто был в студии. Всем желаю доброго вечера и до новых встреч.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. С 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху требует от Высшего суда справедливости в кратчайшие сроки отклонить ходатайство против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. В просьбе вынести судебное решение Нетаньяху указал, что из декларации бригадного генерала Гиммел следует, что в действиях генерал-майора Гофмана нет никаких изъянов. По словам премьер-министра, подача этого документа вчера вечером и присвоение ему грифа «совершенно секретно» при отсутствии в нем какой-либо засекреченной информации, а также попытка приобщить к делу новые материалы, доказывает, что юридический советник правительства делает все возможное для срыва назначения. Корреспондент Кан Тамар Альмок отмечает, что в заявлении бригадного генерала Гиммел утверждается, что Гофман сообщил ему об отсутствии у него сведений о каких-либо случаях выноса разведывательных материалов в рамках кампании по формированию общественного мнения. Тупик в отношениях между США и Ираном. Американский источник сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что терпение президента Трампа на исходе, и он склоняется к принятию военных мер, если в ближайшие дни не получит от Ирана никаких встречных предложений. Источник подчеркнул, что у Тегерана есть считанные дни, а не недели, чтобы предложить решение для выхода из сложившегося тупика. Между тем, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что США проявили гибкость на переговорах, в том числе по вопросу ограничений в отношении иранской ядерной программы. В своем скорректированном предложении Тегеран требует прекращения войны, снятия

0: руководителя сил исламского джихада в долине Бекаа. Официальный представитель армии сообщил, что Абдель Халим координировал совместные боевые действия участников организации и боевиков Хизбаллы, а в последнее время руководил подготовкой терактов против израильских военнослужащих. Пленарное заседание Кнессета закрылось вскоре после открытия в связи с заявлением оппозиции об отзыве поданных ею вотумов недоверия. В совместном обращении руководителей оппозиционных фракций отмечается, что Кнессет 25-го созыва завершил свою историческую роль. Ввиду отсутствия большинства у коалиции, фракции оппозиции отзывают все свои инициативы и призывают поддержать роспуск парламента в среду для скорейшего проведения досрочных выборов. После критики в Высшем суде справедливости по поводу отсутствия мер в отношении уклоняющихся от призыва, генеральный инспектор полиции Дани Леви объявил, что отныне любой дезертир, задержанный полицейским в ходе случайной проверки, будет удерживаться до прибытия военной полиции. Около трех месяцев назад корреспондент КАН Руи Яновский сообщал, что полиция отклонила просьбу главы управления кадров ЦААЛя генерал-майора Бар-Калифы задерживать дезертиров, несмотря на его обязательство, что военная полиция будет прибывать на место в течение 20-30 минут. Во фракции ШАС заявили в ответ на решение генерального инспектора полиции, что вместо надлежащего обеспечения национальной безопасности его ведомство направляет ресурсы на преследование изучающих Тору как закоренелых преступников. Представители фракции призвали главу полиции не попадать в политическую ловушку юридического советника правительства, цель которой заключается исключительно в свержении действующего кабинета министров. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: До четверга, согласно прогнозу синоптиков, продолжится похолодание. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и в Хайфе достигнет 24 градусов. В Тель-Авиве будет 25, в Бейершеве 29, а в Аш-Доде 26. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор центральных событий к вечеру 18 мая. Следующий выпуск новостей в эфире радио КАН РЭКО завтра в 7 часов утра. Доброго вечера. Шалом миру шалаем.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня мы прежде всего проверим, чем закончится встреча израильского морского спецназа с турецкими участниками очередного заплыва в Газу. Узнаем подробности очередного иранского ответа на предложение и угрозы Дональда Трампа. Попытаемся оценить внутреннюю ситуацию Ирана и в Иране по надежному индикатору числу казней. Выясним, почему ультраортодоксы не готовы пойти навстречу Нетаньяху и намерены голосовать за распуск Кнессета. И посчитаем наши деньги в чужом кармане. Израильские банки снова с рекордной прибылью. Однако особый разговор пойдет у нас о преступлении, жертвой которого стал пожилой репатриант в Аждоде. Теперь есть и обвинительное заключение. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Как мы уже говорили, сегодня, начиная с 10 часов утра, израильские военно-морские силы и морская разведывательная диверсионная часть Шаят Эт-Шлошсре начали захват судов так называемой флотилии Сумуд, которая на этот раз была организована турецкими экстремистскими группировками Миви Мармара и IHH, да, известные нам по той самой Миви Мармара, имени которой теперь названа вторая группировка. Премьер-министр Нетаньяху лично проконтролировал операцию и обратился к военнослужащим. Вот что он сказал. Пожалуйста, передайте мои поздравления всем бойцам. Я считаю, что вы отлично справляетесь со своей работой, эффективно нейтрализуя коварный план, направленный на разрушение блокады террористов Хамаса в Газе. Вы это делаете с большим успехом, должен сказать, тихо и гораздо менее шумно, чем ожидали наши враги. Поэтому от всего сердца поздравляю вас. Продолжайте в том же духе до конца. Вода выглядит просто великолепно. Был бы там с вами с удовольствием. Как проходил этот захват, какова общая картина на фронтах в этот день, мы хотим поговорить об этом с Давидом Гендельманом, военным экспертом. Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну что, можно уже начинать подводить итоги. Все 50 с лишним судов этой флотилии захвачены.

0: повернули назад, или охота продолжать?
1: Вопрос. Действительно, как себя поведут те, которые не захвачены, имеющиеся на данный момент информации перехвачена около половины. Ну, в принципе, то же самое было в прошлом заплыве. Так сказать, тоже часть была захвачена, часть рассеялась и развернулась. Поэтому посмотрим, как себя поведут те, кто не захвачен. Но основная часть пока прошла успешно. В первую очередь опасались какого-то более жесткого противостояния. Его не было. Но, в конце концов, основной контингент, который был захвачен, это именно европейские активисты, а не турки. Возможно, если турки решат провести какой-то маневр и подплыть еще раз, и придется именно противодействовать туркам как таковым, возможно, какое-то силовое противостояние будет, но пока не было.
0: Но в данный момент готовность, боевая готовность сохраняется, а с точки зрения ВМС операция не закончена.
1: Проводится дальнейшее слежение за теми судами, которые еще не перехвачены. Если они действительно лягут на обратный курс и уплывут, боеготовность мы снимем, но пока за ними следят. Ровно то же самое было и в прошлый раз, пока они, мы не убедились, что они действительно уплыли, не собираются каким-то обманным маневром, разворотом снова идти к Газе, за ними продолжали следить.
0: И теперь дальше все по отработанной схеме. Захвачены эти все активисты, которые пытались прорвать блокаду, будут сидеть у нас и ждать, пока их подберут собственные правительства?
1: В прошлый раз, в принципе, их очень быстро депортировали. Вполне возможно, в этот раз решат. Тоже есть дискуссия на эту тему правительства, что нам выгоднее, в первую очередь, пропагандистское, информационное плане, держать их долго у себя, либо сразу быстро депортировать, либо, как в прошлый раз сделали, большую часть вообще даже не привозили в Израиль, сразу отвезли прямо по договоренности с Грецией, сразу отвезли туда и высадили там. Поэтому посмотрим, как будет в этот раз, но пока нет склонности к тому, чтобы долго их держать у себя.
0: Единственная моя проблема с этой схемой, то, что мы каким-то образом должны платить за их депортацию. Они таким образом наносят нам постоянный материальный ущерб, когда их число начинает измеряться сотнями.
1: В идеале, разумеется, хотелось бы получить как-то свои деньги обратно, но в любом случае основные наши траты все равно не на депортацию, а на саму операцию. То, что выходят наши корабли, выходит спецназ, тратится горючее, сухие пайки и все остальное. Сама операция нам в любом случае обходится дороже, чем депортация или содержание их тут.
0: Давайте тогда поговорим о более горячем фронте, Ливанском. Очередной беспилотник долетел, гораздо, скажем так, не называя конкретных координат, долетел на севере Израиля гораздо глубже, чем непосредственно в близости израильской границы. Военные говорят о том, что они не могут гарантировать безопасность, что продвижение вглубь Ливана не решит проблему и что нужна нужно политическое решение. Мы действительно уже исчерпали все возможности противостояния беспилотникам Хизбаллы?
1: Вопрос, какие бы именно беспилотникам, если речь идет про квадрокоптеры, то, в принципе, они сами тоже рабочие дальности на 15 до 20 километров. Если мы не заходим на такую глубину в Ливан, то понятно, что с той или иной точки запуска, если оператор ухитрится, его не собьют по дороге, он может долететь до территории Израиля. Там понятно, чем дальше мы зайдем, тем мы их больше отодвинем. А если речь идет именно про беспилотники самолетного типа, то там именно кому как повезло. Большая часть сбивается, но иногда они уходят и от вертолетов, и от железного купола, и от других средств, и могут залететь довольно далеко, потому что у них дальность гораздо больше, за 100 километров. И далее, короче, кому как повезет. Конкретно от таких больших беспилотников самолетного типа сдвижение границы еще на несколько километров не поможет.
0: Насколько то, что происходит сейчас в Ливане, зависит от воли Трампа и заявления о продлении прекращения огня, или же это действительно отсутствие интереса со стороны израильского политического и военного руководства расширять операцию?
1: В принципе, речь идет не столько, чтобы расширить, сколько вернуть к тому, что было до так называемого, в кавычках, прекращения огня, потому что понятно, что оно было заключено именно под давлением Трампа. Нам с военной точки зрения оно невыгодно, потому что оно связывает руки нам гораздо больше, чем Хизбалле. Основную часть того, что Хизбалла хочет делать в Ливане, она делает и так. А нам это связывает руки, потому что мы как регулярная армия имеем преимущество в воздушном господстве и в огневой ударной мощи, но мы его не можем использовать на всю силу, именно потому что мы связаны этими ограничениями. Например, мы почти не наносим удары в Бейруте и в долине Бека, то есть практически все удары ВВС в Южном Ливане. Разумеется, это лучше, чем ничего, но это не то, что мы бы делали чисто в военном плане, если бы не было этого политического давления. И факт, что пока не было объявлено это прекращение огня, мы наносили удары в глубине Ливана гораздо больше. Короче, с чисто военной точки зрения, или воевать как минимум, как мы воевали до этого прекращения огня, или не воевать вообще. Сейчас мы буквально воюем с одной привязанной за спиной рукой.
0: Военный эксперт Давид Гендельман, большое спасибо за этот разговор.
1: До свидания.
0: И оставаясь в теме безопасности, но с приправой юриспруденции, показания бригадного генерала Гиммель, офицера службы военной разведки Моссад, которые имеют отношение к искам против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада, подтверждают, судя по всему, версию самого Романа Гофмана. Как сообщила сегодня новостная служба корпорации КАН, я напомню, речь идет о скандале, связанном с задействием несовершеннолетнего в тот период израильтянина по имени Уриэль Макаес в рамках так называемой операции влияния через социальные сети. Эль-Макаес обвинял Гофмана, что он был причастен к его мобилизации, после чего Эль-Макаес оказался на долгое время в следственной тюрьме службы безопасности Шабак, пока не стало ясно, что он действовал по заданию армейских источников. И вот в документе, представленном бригадным генералом Гиммель, который сегодня является сотрудником Моссада, говорится о том, что он обсуждал с генерал-майором Гофманом ситуацию с подозрением об утечке разведданных. В Моссаде опасались, что речь идет о шпионаже. Гофман не знал ничего об этой ситуации, попросил возможность проверить эту информацию у себя, но Гиммель отказался, поскольку по этому делу уже шло расследование. В документе подчеркивается, что ни он, ни Роман Гофман не знали, кто такой Уриэль Макаес, и это уже привело к заявлениям со стороны секретаря правительства Йоси Фукса и адвокатов премьер-министра Нетаньяху о том, что иски против назначения Гофмана развалились, и они требуют от богатца немедленно их отклонить и дать возможность Роману Гофману как можно быстрее вступить на пост главы внешней разведки Израиля.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
0: Иран отреагировал на последнее предложение США, представленное в рамках призыва к прекращению войны. Так сообщил сегодня Министерство иностранных дел Ирана. Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран сотрудничает с Оманом в разработке новых транзитных протоколов в Ормузском проливе, которые должны обеспечить суверенитет Ирана и безопасный проход через этот важный морской коридор. Пресс-секретарь МИД Ирана еще раз подчеркнул, что Иран не намерен вести переговоры по поводу своего права на обогащение урана и не боится угроз президента Трампа. Анна Лейс, докторант кафедры ближневосточных исследований Университета Бар-Илан, главный аналитик телеканала Иран Ньюс. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот вы сказали сейчас насчет иранских переговоров, возможных между Ираном. Дело в том, что из того, что я слышу с иранских СМИ, кажется, что переговоры обречены на провал. Только сегодня Каусари, это представитель парламента и член комиссии по безопасности, сказал, что мы не придем к никаким результатам с переговорами и что Америка потерпела полный крах в этой войне. То есть практически можно сказать, что хотя и снаружи Иран говорит всегда о готовности к переговорам, но я думаю, что все-таки они не готовы идти на настоящие уступки, а, скорее всего, готовы лишь вести переговоры ради переговоров.
0: Тогда, на самом деле, я вот пытаюсь понять, как объяснить эту позицию, которую можно перевести на простой русский язык, бомби нас, Трамп бомби, да? Чего, они действительно считают, что Трамп не возобновит боевые действия?
3: Дело в том, я думаю, что Ирану сейчас выгодна нынешняя ситуация. То есть, с одной стороны, нет войны, их военная мощь никак не пострадает от того, что нет войны. А с другой стороны, когда они ведут переговоры, да, кажется, вроде бы, что нормальная страна, и они могут всегда использовать войну как предлог для проблем внутри Ирана. Да, вот почему нету интернета, из-за того, что еще военная ситуация, вот такое положение, что ни туда, ни сюда. И мне кажется, вот они будут пробовать как можно больше просто тянуть время, потому что нынешняя ситуация для них самая лучшая. Что касается переговоров, я пока что не слышала никаких вообще действий, которые могут привести к уступкам. То есть, с одной стороны, они говорят, что пролив обязательно должен остаться под контролем Ирана, что про уран и баллистические ракеты вообще не идет речи. Санкции они еще хотят, чтобы были отстранены. И, конечно, чтобы Израиль еще не нападал на Ливан и на Газу и вообще на всех. То есть, с одной стороны, они хотят, чтобы Америка пошла на максимальные уступки, а сами ничего не предлагают.
0: При этом Ормузский пролив парализован, иранская нефть никуда не идет, ситуация на нефтехранилищах и на месторождениях становится все более проблематичной, на каком-то этапе придется начинать все выключать, доходы иранского режима резко упали, что они действительно думают, что не смогут так тянуть бесконечно?
3: Я думаю, что они постараются стянуть как можно больше, потому что даже больше, чем экономического краха или атаки Америки, я думаю, они все-таки боятся, чтобы внутренняя ситуация не пошатнулась. То есть они настолько боятся, что начнутся новые протесты, что они просто будут стараться, чтобы нынешняя ситуация держалась как можно дольше.
0: Сигналит сегодня Белый дом о том, что у Ирана есть дни, а не недели, чтобы согласиться на такие договоренности, которые удовлетворят минимальные требования Соединенных Штатов и Израиля. Мы уже должны начинать гадать, на самом деле, когда ждать возобновления боевых действий, до 11 июня, дня начала чемпионата мира по футболу, или после его окончания?
3: Вы знаете, только сегодня Fox News и Аль-Джазира все говорили, что буквально через пару дней возможна атака на Иран. Когда все говорят об атаке, я все-таки думаю, что, наверное, атака немножечко повременит. Я больше думаю насчет вот как раз июнь, июль даже. Но дело не в этом. Я не военный корреспондент, конечно. Ситуация внутри Ирана сейчас такая, что последние люди, которые хоть как-то верят в пропаганду режима и его поддерживают, большинство думает, что против переговоров с США. То есть они настолько верят, что США вон проиграла, и что вообще зачем нам эти переговоры? Мы же выигрываем в эту войну. Что я просто не думаю, что режим будет рисковать идти на реальные уступки, чтобы только не разозлить вот этих последних людей, которые в него еще верят.
0: Мой последний вопрос касается ситуации именно в верхушке власти в Иране, в том формате, которое сформировалось после массовой, отсечения голов гидры, которую провели Израиль и США. Там действительно существует противостояние между Ксир и всеми остальными, между Ксир и президентом Пезешкияном, или там есть тот, кто задает тон, Муштаба Хамини действительно влияет на события, контролирует ситуацию, именно он, так сказать, проводит курс. Или же это то, что Иран хочет, чтобы мы думали?
3: Вы знаете, вы правильно сказали, вот насчет гидры, мы отрубили одну голову, и выросло 10. Мы сейчас на самом деле не совсем уверены, кто вообще управляет страной. Муштаба, его ни разу не было ни слышно, ни видно. Он только иногда какие-то тексты посылает, но это только текст, без видео, без аудио. То есть есть многие, которые вообще думают, что он мертв, есть такие, которые говорят, что он тяжело ранен и вообще не в состоянии владеть страной. Потом у нас есть еще Пезешкиян. У Пезешкиян у него и до того, как убили верховного лидера, не было никакой силы. Да и сейчас тоже нету. Так что Пезешкиян тоже, конечно, отпадает. Может быть, из тех, кто мы знаем, что более такой активный в принимании решений, я думаю, все-таки Калибаф. Но я уверена, что кроме Калибафа есть еще люди в верхушке КСИР, в верхушке даже бывших сотрудников КСИР, возможно. И вот сейчас и вправду кто там тот, который задает тон. Я думаю, что вполне возможно, что это группа людей из КСИР, которые даже не факт, что мы их всех видим на экранах. Пезешкиян, он, конечно, самый такой известный, он активный. Пезешкиян, Калибаф, я имела в виду. Калибаф, он был раньше в КСИР, он и главный в парламенте, и он задает тон на переговорах, но, скорее всего, есть у Калибафа еще и другие помощники, и другие люди, которые тоже принимают решения в стране.
0: Анна Лейс, докторант кафедры ближневосточных исследований университета Бар-Илан, главный аналитик телеканала «Иран Ньюс». Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. А мы продолжаем тему Ирана. В прошлом году в Иране было казнено более 2150 человек. Ошеломляющий рост, число казней во всем мире. В результате подскочило до самого высокого уровня с 1981 года. Это данные Amnesty International. Amnesty на данный момент подтвердила казнь по меньшей мере 2707 человек во всем мире в 2025 году. Из этих случаев 2159 уже произошли в Иране. Вдвое больше, чем в 2024. Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала. Здравствуйте.
5: Добрый день, Арик.
0: Роман, о чем это свидетельствует? Эти казни – это результат шпиономании или просто подавление протестов, демонстрация того, что режим готов продолжать убивать каждого, кто выражает свое недовольство, неважно как?
5: Пожалуй, все вместе. Это призвано запугать тех, кто желает как-либо в каком-либо виде выступать против нынешней власти в Исламской Республике. И хотя отчет он в основном за 2025 год и затронул 2026, совсем чуть-чуть, но уже по тем данным, которые имеются, мы знаем, что есть очень много людей, иранцев, которые были казнены с начала года, когда подавлялись протесты 8-9 января, если вы помните, когда были такие массовые протесты против проблем с экономикой из-за резкого роста инфляции и так далее. И это произошло незадолго до того, как началась война, эпическая ярость или рык льва, как мы ее называем. И тогда иранские власти отключили интернет на несколько дней и просто жестоко утопили в крови. Это даже были еще не казни, это были просто такие внесудебные расправы, жестокое подавление. Но после этого последовала вторая волна, вот это и есть те самые казни, когда были задержаны участники этих протестов. И, естественно, они никак не могли доказать свою невиновность, у них не было такой возможности, если там были просто люди, которые случайно проходили мимо. Всякое бывает, когда много людей собирается на улице и так далее. И просто хватали людей на улицах, бросали в тюрьму, и потом под пытками они могли признаться в чем угодно. Ну, примерно как при генеральном прокуроре Вышинском в свое время в Советском Союзе, так и здесь просто выдавливают из них показания. И признание мать всех доказательств, потом казнят людей, и недалеко не всегда их тела выдают близким, часто места смерти, места захоронения остаются неизвестными. Было даже, если вы помните, осенью, когда была засуха в Иране, и одно из водохранилищ, вода там отступила, нашли десятки тел, завернутых в ковры. Возможно, это часть тех, кто были казнены. И, вероятно, даже нет полной статистики казненных, просто потому что никто ее не ведет. Пропал человек, и все, это все, что известно о нем. А потом, вот какое-то время спустя, может быть, много лет спустя, и выяснится, что его таким образом казнили. И даже сейчас в социальных сетях есть иранские оппозиционные группы, в которых практически каждый день появляются сообщения о том, что был казнен такой молодой человек или такая девушка. И там иранские власти даже не смотрят ни на пол, ни на возраст и детей, и несовершеннолетних подростков. В том числе казнят. В общем, это такое жестокое подавление, показательно жестокое, для того, чтобы даже если у кого-то есть какое-то такое стремление, чтобы эти люди были запуганы и никто не выступал против власти. Я думаю, что когда Amnesty International подведет итог 2026 года, там эти итоги будут еще более печальными и казненных будет гораздо больше. Пока что известно, что есть разные правозащитные организации, которые ведут свой учет. И по некоторым оценкам и 5 тысяч погибших с начала года, и 7 тысяч. А есть и оценки, которые говорят, и 40 тысяч погибших. Мы, на самом деле, не знаем точно, но как счет точно идет на тысячи. Вот то, что мы знаем. И действительно, власти Исламской Республики таким образом жестоко пытаются расправиться с любым инакомыслием. И бывает так, что задерживают и за какие-то протестные посты в Фейсбуке или в других соцсетях. Ну а когда началась война, так вообще просто интернет отключили во всей стране. И до сих пор он не до конца вернулся в Иране.
0: Ну, на самом деле мы слышим заявления иранских лидеров. Они действительно все свои проблемы, все проблемы экономики обвиняют на... винят в них войну. Президент Пезешкиан заявил, что иранцы должны понимать, что инфляция, нехватка продовольствия и экономические трудности являются результатом войны. И нужно терпеть до полной победы. Но в таком случае режим не может позволить себе никакую сделку, которая не будет выглядеть как полная победа. Они загоняют себя в тупик, и в результате это может кончиться массовыми протестами, которые даже иранский режим подавить не сможет.
5: Очень похоже на то, что если мы видели протесты, вот, что такое протесты декабря-января? Это отложенные последствия летней войны 12-дневной. И она была, если мы сравним две войны, которая была в июне и которая была вот сейчас, в марте, то по своим последствиям последняя война была гораздо более разрушительной, в том числе и для иранской экономики. И эти последствия, они проявят себя какое-то время спустя. Экономика, она всегда занимает время для того, чтобы проявились эти последствия. И мы увидим это все через несколько месяцев только. Хотя ситуация постепенно сейчас усугубляется. И мы видим, что есть массовые увольнения, например, в IT-отрасли, которую практически иранские власти убили, отключив интернет во всей стране. Ну, там постепенно просто одна отрасль задевает другую, и идет такой же структурный кризис. И он все больше и больше набирает свои силы и силу, и в конечном итоге мы увидим какой-то очень и очень серьезный разрушительный кризис, который накладывается на уже очень печальную экономическую обстановку. И действительно все ведет к тому, что просто люди от отчаяния будут выходить на улицы, и уже никакие массовые казни их не смогут остановить. Поэтому все это может быть временно и отложено, но оно, скорее всего, произойдет. Как правило, самые масштабные протесты в Иране были именно из-за экономических каких-то причин, самые такие жестокие. И здесь мы увидим самый серьезный экономический кризис за всю историю Исламской Республики, который только-только еще разворачивается. Но есть еще морская блокада, я напомню, то есть Соединенные Штаты...
0: Почти 500 миллионов долларов в день Иран теряет из-за морской блокады.
5: Да, именно так. И все это пока продолжается, то есть иранская экономика, она уйдет в штопор.
0: Ну что ж, Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала. Будем надеяться, я думаю, вместе со всеми настоящим прогрессивным человечеством, что темпы крушения иранского режима обгонят темпы убийства собственных граждан. Спасибо вам за этот разговор.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После того, как ультраортодоксальные партии отвергли на этом этапе предложение Ликуда, обязательство Ликуда быстро принять проект закона об освобождении от призыва, ожидается, что закон о росписи Кнесета будет представлен на предварительное чтение в среду. Тем не менее, последние сигналы от депутатов блока еврейства Торы говорят о том, что часть законопроектов, связанных с юридической реформой, в первую очередь разделение полномочий юрсоветника правительства, они все-таки готовы поддержать. О политической стратегии ультраортодоксальных партий мы беседуем с Равином Александром Хаятом. Равин Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Мой первый вопрос, это тактика немножко похожа на то, чтобы давайте отрубим себе нос, чтобы разозлить лицо. Отправиться сейчас на досрочные выборы с разницей в месяц, и ждать, что если Бог захочет, то появится коалиция более дружественная к ультраортодоксам, чем та, которую они просидели до сих пор, это немножко нерационально, нет?
4: Вы говорите с точки зрения руководителей религиозного общества, харидимного общества?
0: Пытаясь поставить себя на их место, как бы трудно это ни было, да.
4: Ну, на самом деле, я спешу вас огорчить, что как раз харидимы являются очень желанными партнерами для левой коалиции, потому что левая коалиция не может создать правительство без арабских партий. Входить в коалицию с арабскими партиями в лучшем случае, да, то есть я думаю, что они и с арабскими партиями не смогут создать коалицию, им не хватит просто мандатов. Хотя по опросам добавляют мандаты, но мы уже знаем, что эти опросы они уже ничего не стоят практически никогда.
0: Равин Александр, извини, что я вас перебью, да, я на правах старого знакомого. Вы говорите ужасные вещи. Вы говорите, что израильские политические лидеры могут обмануть своих избирателей и создать коалицию с ультраортодоксами в рамках сделки власть в обмен на законный призыв.
4: Вы забыли уже? Вы же забыли о том, как Ганс предложил ультраортодоксам вступить с ним, поддержать его на позапрошлых выборах и дал им листок бумаги чистый, да, для того, чтобы показывать, что он готов удовлетворить любые их запросы. Это раз. Во-вторых, Лапид готов был встречаться с Гафни, и Гафни просто на середине дороги его развернули, да, перед предыдущими выборами для того, чтобы не создавать коалицию с левыми. Давайте смотреть правде в глаза. Харидим является самым лучшим партнером как для левой, так и для правой коалиции. Все, что происходит сегодня, это настолько глупость, которую могут позволить себе как левые и правые. Да, правые побеждают только потому, что левые еще более глупые, чем правые. Да? Вот у меня возникает вот такое вот предположение. Потому что, увидев сейчас, насколько раздражены религиозные тем, что Биби Нетаньяху просто бросил, да, после того, как они были верными партнерами, особенно ничего не требовали, молчали, продвигали бюджеты, давали возможность сохранять страну, вести военные действия, 4 года сохраняли коалицию, да, со всеми своими коалиционными соглашениями. Все соглашались, выходили из кабинета, подавали министерство молча. Где вы еще найдете таких партнеров?
0: Тогда у меня, извините, что я перебью, но, к сожалению, время у нас
4: Что это произошло, левые должны были сейчас прибежать к Равду Вланда, да, поцеловать его в ручку и сказать: мы сделаем все, что вы для нас, что вы захотите, лишь вы будьте с нами.
0: Даже приняв вашу логику, тут есть тогда возникает вопрос избирателей. Да, кстати, как избирателей нынешних партий оппозиции, но не о них у меня с вами речь, а избирателей ультраортодоксальных партий. Услышав, что их партии готовы к коалиции с Ганцем, Эйзенкотом, Либерманом, Яиром Голаном, Беннетом, Лапидом,
4: сегодня? А что, Ликуд лучше сегодня? Самые лучшие партии, которые самые правые партии, самые, которые больше всего радеют за государство Израиль, которые использовали Харидим для того, чтобы вести любые свои любую свою проводить свою политику, да, после что они сделали? Они сделали то, что превратили просто харидимных евреев в триггер для политических амбиций с обеих сторон. Да, используют их, превратили их в вечного жида, которыми были русскоязычные евреи в Советской России. Да, объявляют их во всех бедах для того, чтобы скрыть проблемы и в финансовом секторе, и в юридическом секторе, в арабском секторе, да. Главное, чтобы обвинить, вот найти врага, на котором можно построить свое политическое будущее.
0: Но проблема, Равин Александр, проблема состоит в том, что в данный момент конструкция, которая мешает обычному, так сказать, образу жизни ультраортодоксальной общины и приводит к нарастающим санкциям против уклоняющихся от призыва, это конструкция юридическая, не политическая. И нынешние партии оппозиции не очень горят желанием менять ситуацию ни в отношении Высшего суда справедливости, ни в отношении юрсоветницы правительства. Так какое решение может быть найдено в новой коалиции?
4: Оно может быть юридическое де юре, но оно фактически является политическим инструментом оппозиционных партий. О чем вы говорите? Ну кто бы на самом деле? Неужели вы думаете, что ультраортодоксальные евреи, которые являются послушными гражданами своей страны, и единственная у них идеологическая проблема может быть служить в армии, которая хочет сделать их все секулярными и несоблюдающими евреями? Вы думаете, что это все эти проблемы с армией, с обороной, с войной? Да? Я хочу напомнить вам, что до того, как сюда приехали воинствующие сионисты, нерелигиозный. Здесь был нормальный, религиозный, харидимный поселение Ишув, то, что называется, да, которые жили здесь много сотен лет, которые не воевали с арабами. Приехали сюда, значит, нерелигиозные евреи, начали здесь осваивать страну, подгонять под себя как религиозных евреев, так и арабов, которые здесь были. Да, и после этого начались войны. Бен-Гурион сознательно пошел на создание войны, воинства общего врага для того, чтобы сплотить здесь всех евреев, которые приезжали из разных стран. Да, и после этого, когда мы здесь стараемся, чтобы здесь религиозные харидимные евреи, они же самые мирные, самые невоинствующие, самые не...
0: Я знаю как минимум пару инспекторов Иерусалимского муниципалитета, которые с вами не согласятся. Они получили где-то несколько месяцев назад, как минимум, немало синяков от достаточно ультраортодоксальных евреев, не избирателей действующих ультраортодоксальных партий.
4: Я не знаю, что они получили, но то, что получают харидимные евреи, когда к вам приходят в дом, вас лишают право на образ жизни, вам навязывают какие-то принципы, после этого заставляют воевать, не давая вмешиваться в принятие решений, да, используя, как используют те же самые вязаные кипы, да, что вязаные кипы это абсолютные фраера правого и левого правительства, которых используют, убивают.
0: Равин Александр Хаят, дайте вязаным кипам говорить самим за себя. Ваша позиция, позиция вашего сектора, на мой взгляд, представлена была очень четко.
4: Почему вы мне так говорите? Я оцениваю существующую ситуацию.
0: Я думаю, что каждый имеет право, в нашей стране каждый имеет право говорить сам за себя.
4: Когда вязаный сектор делает для государства то, что для него считается важным, и они об этом воспевают на каждом углу, воюет, продвигает, завоевывает новые территории, их лишают всего. Всего. Продвижение в армии, продвижение в службе, лучших земельных участков.
0: Равин Александр Хаят, ваша позиция абсолютно понятна. Большое спасибо за этот разговор.
4: Зачем сейчас навязывать свою точку зрения на Харидим?
0: Спасибо. Спасибо вам.
4: Всегда поддерживали государство. Всегда.
0: Спасибо.
4: А из них сделали козла отпущения. И за это кто-то окажется очень сильно виноватым. И, как показывает практика, все, кто создавали навес, кто выходили против религии, против еврейского народа, в конце концов пали, так показывает наша история.
0: Поставим на этом жирную точку. Большое спасибо за этот разговор.
4: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Государственная прокуратура предъявила в окружном суде Бершева обвинение 23-летнему Яниве Тароне за ЖДОДа. Тарон обвиняется в том, что жестоко напал на своего соседа, 71-летнего Бориса Коника, и его собаку, нанес ему тяжкие телесные повреждения и похитил ему мобильный телефон. Не удовольствовавшись этим, Тарона натравил на Бориса своего пса. Мы беседуем с сыном пострадавшего. Леонард Коник, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Леонард, давайте прежде, мы, конечно, хотим узнать подробности этой жуткой истории, но давайте начнем с самого главного. Каково состояние вашего отца сегодня?
6: На данный момент состояние отца стабильное. Слава богу, он ожидает следующей операции. Вот, каждый день ему делают ортопедические упражнения. Вот, к сожалению, не может встать с кровати, потому что ноги на ногах у него швы, на правой ноге у него все еще открытая рана. Вот, и на данный момент мы ожидаем, пока врачи нам скажут, что он хотя бы сможет наступить на одну из ног. Вот, и, соответственно, следующая операция – пересадка кожи с области тазобедренной.
0: Ну что ж, давайте начнем сначала. Когда это все произошло?
6: Это произошло в ночь с пятницы на субботу, буквально 2 мая. Вот, отец часто выходит гулять примерно в 2 ночи с собакой, чтобы, соответственно, поменьше людей, чтобы никого не тревожить. Соответственно, во время прогулки произошел этот инцидент в Аштоде.
0: Этот человек, и не Тарон, он ваш сосед, простите, сосед вашего отца, насколько я понимаю. Он мне незнакомый совершенно человек.
6: Мы часто видели его, ну, конкретно я не видел его, но моя семья, родители мои часто видели его здесь, в нашем районе. Я не могу утверждать, что он сосед, потому что следствие сказало, что он не наш сосед, но то, что он тут постоянно находился, это факт.
0: Тогда, пожалуйста, расскажите, как все происходило.
6: Значит, ситуация была обостряющей. Мой отец, когда вышел, соответственно, на улицу сделать кружок вокруг дома, соответственно, с собакой, он направился в переулок, который находится непосредственно за нашим домом. Вот, он малоосвещенный. И, соответственно, когда мой отец зашел между вот этими, между школой и бассейном, который там находится, это открытая территория, открытое пространство, то есть оно не принадлежит никому. Он заметил мужчину с собакой, которая находилась без намордника и без, соответственно, ремня.
0: Вот. Я добавлю, извините, что перебью. Насколько я понимаю, следствие установило, что собака, пес этот не кастрированный и не привитый.
6: Да, данная порода, питбуль, была неизвестным образом получена этим гражданином. Соответственно, она не записана официально на бумагах. Государство не знает про эту собаку ничего. Ни чипа, ни документов, ни прививок. Соответственно, ничего не известно.
0: Я так понимаю, ваш отец со своей собакой, гораздо более менее опасной, более слабой, он просто спросил его, почему он не привяжет своего пса. Что произошло дальше?
6: Да, именно так отец спросил, почему он прогуливается вот в таком вот виде. Соответственно, видимо, это не понравилось, что ему делают такое вот, как сказать, предупреждение. Он разозлился и начал оскорблять моего отца и, соответственно, нашу собаку. Начал приближаться к отцу, и во избежание конфликта между двух собак отец зашел на территорию спортивной площадки, закрыл за собой калитку и начал ее удерживать рукой, чтобы был барьер между, соответственно, агрессором и отцом.
0: Я так понимаю, что Енифторона, он этот барьер не признал, мягко говоря, и решил, что лучшее, что он может теперь сделать, это просто атаковать вашего отца.
6: К сожалению, да. Он был в какой-то агрессивном состоянии, и вот накаление всей ситуации для него было на высшем уровне. Он решил показать свою силу, соответственно, руками, а не словами. Он подошел к калитке, начал бить ее ногами. Затем он просунул руку между прутьев железных и ударил несколько раз моего отца по голове, из-за чего он попятился и, соответственно, упал. И, конечно же, у него появился доступ войти вовнутрь.
0: На этом он не остановился, он продолжил избивать вашего отца, когда он находился уже на земле.
6: Когда он зашел, он кинул камень в сторону нашей собаки, тем самым испугнув, попал по голове собаки, соответственно, наша собака убежала, и он принялся бить моего отца, также кидая в него камни, которые были у него под рукой, он бил его ногой. Жестом руки он указал своей собаке приказом напасть на моего отца. Она вцепилась ему в ноги, она кусала его за руки, за ноги, оставляя глубокие рваные раны, которые достигала костей. Соответственно, сам он бил его, оскорблял, кричал, чтобы он вернулся в Россию. На что мой отец кричал, просил его остановиться. Он кричал ему «хватит», но он продолжал его бить.
0: Когда ваш отец попытался позвать на помощь через свой телефон, он просто ограбил его, похитил его телефон и бежал с места преступления, правильно?
6: Да, в момент, когда мой отец пытался дотянуться до телефона, и когда он все-таки смог его вытянуть, он ударил его, телефон упал, соответственно, он взял этот телефон, не позволив ему совершить звонок. Отец хотел позвонить мне, чтобы я мог как-то помочь ему в этот момент. Но, к сожалению, он ему не позволил это сделать, соответственно, оставив его истекать впоследствии кровью одного без способа средства связи, которое он мог бы вызвать к себе.
0: Но вашему отцу все-таки удалось вернуться домой. Вы были там, когда он вернулся?
6: К сожалению, я в этот день работал в ночную смену, что не свойственно, потому что в основном пятницу-субботу я работаю в аэропорту, в отделе безопасности, и чаще всего работаю дневные смены, но так получилось, что меня поставили ночь, и в моменте я не был дома. Соответственно, мой отец, как настоящий герой, собрав все силы, он смог встать и вернуться домой, проделав достаточно длинный путь для человека пожилого, который попал под такие нападки жестокости и насилия. За ним следовала собака, соответственно, нападающего, которая кусала, пока он шел к подъезду. И, соответственно, у нас есть видео, которое можно увидеть.
0: То есть собака нападавшего продолжала гнаться за ним до самого дома?
6: Да, именно.
0: Вы вызвали, я понимаю, ваши близкие вызвали скорую помощь и полицию, и достаточно быстро произошел арест, насколько я понимаю, верно?
6: Ситуация происходила так. Соответственно, когда мне позвонили и сказали, что его избили, я сказал, чтобы родители, точнее мать и сестра, вызвали полицию. Они вызвали амбуланс и полицию. Приехала полиция, но, к сожалению, полиция не среагировала моментально. Приехав на месте, преступник до сих пор бегал у нас во дворе. И когда только он заметил мигалки, он убежал. Соответственно, с момента инцидента до момента, когда я приехал и начал отслеживать телефон, который он украл, прошел час, и только через час я уже видел, что он был в 200 метров от нас. Соответственно, все это время он находился на этой территории нашего дома, и полиция никак не могла его поймать, и они разводили руками в моменте, когда я спросил, что мы можем сделать, и мне пришлось самому его искать по телефону. И, соответственно, большой вклад в следствие поиске преступника, по поиске камер, предположительно, где он мог передвигаться. Видео я предоставил следствию. И, к сожалению, это никакой огласки не дали, и просто они сообщили самовольно о том, что они все сами сделали, но...
0: Мы приглашаем представителей полиции Израиля отреагировать на ваши слова в нашем эфире, предоставим им всегда время, если у них есть что-то добавить, да, мы слышим часто от них фразу «полиция работает», но вот, сказать, без вашей помощи, наверное, этот потенциальный убийца, наверное, мог гулять еще на свободе долго. Но я так понимаю, что они нашли его, они арестовали его, они нашли телефон вашего отца в его собственности, правильно?
6: Да, нашли телефон у него дома, соответственно, также одежда, в которой он совершил преступление, и кровь отца, ДНК, соответственно, оставшаяся на его одежде.
0: Прокуратура подала целый пакет обвинений, которые, по мнению, как минимум, части легальных экспертов, с которыми я пообщался, там есть потенциал до 20 лет тюремного заключения. Что вы слышали от них? Вы, как член семьи пострадавшего, у вас есть права по израильскому закону. Как они оценивают свои шансы на осуждение? Что будет дальше на процессе?
6: К большому сожалению, ни полиция, ни какие-либо официальные лица не разглашают никакой информации. То есть, соответственно, мы узнали через новостное агентство о том, что освободили второго подозреваемого. Только сегодня стало точно известно, что подали все-таки ктавый шум на человека. Вот. Хотя полиция звонила вчера и предупреждала за сутки, хотя должны были это сделать намного раньше. Соответственно, полиция не держит нас никак в курсе и говорят только через адвоката. Соответственно, мы сейчас ищем адвоката, чтобы никак не дать им сдать на нет любые сделки и так далее.
0: У вас не было своего адвоката до сих пор?
6: К сожалению, нет. Сейчас у нас есть парочку человек, которым мы пытаемся сделать контакт для... договора и, соответственно...
0: Немало есть в нашей стране эффективных и достойных русскоязычных адвокатов. Я уверен, что один из них или одна из них будут рады вам помочь. Леонард, что бы вы хотели добавить в завершение нашего этого очень тяжелого разговора?
6: Я хотел добавить только то, чтобы люди, когда ссорятся между собой или имеют какой-то конфликт, подумали перед тем, как что-либо сделать или сказать, потому что мы не можем знать, что может произойти через секунду. Соответственно, все это насилие, которое происходит не только в городе Ашдод, но и по всему Израилю мы должны остановить, потому что мы огромная семья, и в первую очередь мы должны быть вместе в это трудное время.
0: Я, честно говоря, не ожидал, что вы скажете такое, Леонард. Большое вам за это спасибо. И сказать, высоту вашего духа, я надеюсь, вы понимаете так, что вы унаследовали у своего отца, здоровья ему, и пусть свершится правосудие.
6: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Порадуемся за израильские банки. Они завершили 2025 год с огромной чистой прибылью в размере 32,3 миллиарда шекелей. На 8,7 больше по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в годовом отчете Департамента банковского надзора Банка Израиля. Для наглядности совокупная прибыль банков превышает совокупные бюджеты Министерства иностранных дел, внутренних дел, финансов, связи и социального обеспечения. И при этом еще остается сдача на несколько миллиардов шекелей. Основной причиной скачка прибыли является резкий рост кредитного портфеля, который увеличился примерно на 205 миллиардов шекелей, 12,2 от общей суммы. Михаил Шафранов, экономический обозреватель Ньюс.ру СОЛ. Здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Ну, я вот сижу и иронизирую, конечно, легко издеваться над доходами банков, легко говорить о том, что это наши деньги в их карманах. Насколько действительно такой драматический рост банковских прибылей хорошо для экономики или, наоборот, плохо? И ждем мы восстановления связи с Михаилом Шафрановым, пока еще некоторые подробности. В отчете говорится о том, что, как я уже сказал, пакет кредита населению у банков увеличился на 205 миллиардов шекелей в 2025 году, 12,2%. Большая часть этого пакета – это частный сектор. В первую очередь, строительный сектор и финансовых услуг. Михаил, вы вернулись к нам. Большое спасибо.
7: Добрый день.
0: Я хотел задать вопрос, закончив иронизировать, хочу задать вопрос. Вот драматический рост прибыли банка свидетельствует о том, что наша экономика здорова или наоборот, что финансовые услуги, что израильтяне вынуждены все больше обращаться за кредитом, и все больше свободных средств уходит в финансовую систему?
8: Это не то, ни другое, да, то есть это отдельная конкретная. Это симптом, который не связан, невозможно судить о ситуации по одному этому симптому.
0: Упрощу, с вашего позволения, да, для себя и для наших слушателей. Есть две причины, по которым люди берут кредиты. Либо они расширяют свое производство, либо они с трудом сводят концы с концами. Где мы находимся на этой шкале?
8: Учитывая то, что большая часть роста кредитов — это как раз недвижимость, причем даже не столько ипотеки тоже бы сейчас выросли, а именно подрядчиков, застройщиков, то это не совсем, то есть там это больше говорит об определенном кризисе в отрасли недвижимости, чем о рынке в целом. Так что это не в тот отдел, где говорит про. То есть это не кредит, не потребительские кредиты больше.
0: Насколько рост банковской прибыли тогда может стать двигателем экономики? То есть банки способны дать больше кредита на более удобных условиях, или до тех пор, пока Банк Израиля держит процентную ставку достаточно высоко, ничего здесь не изменится?
8: Ничего не изменится не потому, что Банк Израиля держит высокую ставку, а потому что у нас пока... Оно начнет потихоньку меняться, а потому что у нас... фактически на рынке банковских услуг, если мы говорим конкретно, то у нас олигополия из 5 крупных банковских групп, управление антимонопольное объявило олигополию уже официально, которые действуют практически на бесконкурентной основе. Да, то есть сейчас последние годы постепенно продавливаются изменения через законодательство, через Банк Израиля на что-то где-то идет. Но все это идет медленно и очень-очень-очень постепенно. Поэтому пока не начнется постконкуренция именно в банковском секторе, он будет продолжать хорошо зарабатывать. Я ничего не могу сказать.
0: Тем не менее, действительно, то есть...
8: Я вам так скажу. Уровень прибыльности израильских банков сильно выше, чем в принципе это в мировой отрасли, да, в мировой банковской отрасли.
0: Израильские политики уже один раз обложили израильские банки чрезвычайным налогом на нужды войны. Вы думаете, это произойдет еще раз?
8: Во-первых, это тот случай, когда они нашли легкий источник доходов, поэтому да, это произойдет еще раз, практически гарантированно. Пока банки то есть пока уровень прибыльности банков не будет более-менее соответствовать международным стандартам, да, то есть они еще раз, у нас банковская система, обжегшаяся в свое время, в 80-е годы на кризисе, разгон, то, что называлось на банковском кризисе, экономическом кризисе, который был создан банками, создала очень жесткую структуру контроля. И эта жесткая структура контроля практически оставила очень мало возможностей для конкуренции. То есть она, с одной стороны, защищает банки от приключений. И я не знаю, если вы помните, лет 10 назад банк Апуалим, когда попытался что-то сделать, Банк Израиля очень жестко все там остановил.
0: Да, дело дошло до отстранения руководства и так далее.
8: Да. Вот, с одной стороны. С другой стороны, он поставил очень высокие заслоны для прихода новых структур. И поэтому, произошло отсутствие контроля риск-менеджера, менеджмента до нулевой толерантности. Нулевая толерантность к риску, она стоит очень много денег и как правило, оборачивается в итоге ростом расходов населения и так далее. Поэтому сейчас потихоньку начинает продвигаться вот увеличение как бы простора, раздвижение рядов, чтобы могли прийти новые игроки, соответственно, им, чтобы они могли прийти, снижается чуть-чуть контроль, но постепенно. А вот, поэтому будем надеяться, что банковская система придет в какой-то баланс. Но пока что вот банки пользуются тем, что, что они защищены с одной стороны, с другой стороны, их защищают не только от рисков, но и от конкурентов.
0: Ну что ж, Михаил Шафранов, экономический развиватель сайта Newsrus.ul. Закончим наш разговор на одной цифре. Совокупная стоимость финансовых инструментов и находящихся в израильских банках – 3 триллиона шекелей.
8: Ну, это говорит о том, что Израиль, то есть, в принципе, рынок в целом как бы богатеет, да, то есть мы не говорим про каждую отдельную семью, но в целом израильская экономика растет, и это, собственно говоря, почему спадает долг, то есть долг так укрепляется шекель, потому что в пенсионных фондах накопились такие суммы, в которых любое движение из-за границы в Израиль, там, 1% накоплений, обваливает валюту.
0: Михаил Шафранов, экономический обозреватель Newsrus.ul, большое спасибо за этот разговор. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, звукооператор Илай Бен Шабат, продюсер Алексей Демченко, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

0: Вкусы Европы. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь». Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Да, ты вот.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Вы довольно часто просите и предлагаете определенные темы, задаете вопросы, в данном случае касающиеся программы «Культурный код». Это название позволяет нам с вами отправляться в очень разные путешествия. Они относят нас с вами в разные годы нашей жизни, жизни ваших близких. Это позволяет складывать какой-то, в данном случае, современный пазл, некую мозаику того, как нас воспитывали, из чего состоим мы с вами, наша культура, то, что нам с вами близко. Сегодня, по вашим просьбам, сразу нескольким, мы с вами в мире танго. Безусловно, захватывающем мире танго, который тоже является частью того, что называют культурным кодом. Что возникает в душе у человека при чарующих звуках музыки танго? Загадка, желание, любовь, ревность — это действительно спектр чувств, эмоций. Открывается целый мир, безусловно, полный красок, манящий нас тайнами, а их хватает. Давайте попробуем слышать музыку, возможно, не самых известных для вас танго в этом мире, но чтобы прочувствовать, надо слушать и слышать. История танго. Давайте я напомню вам, откуда это идет. Начиналась она в Аргентине. Даже говорят, что вначале танго танцевали бывшие рабы, афроамериканцы, которые жили в Аргентине, и танец этот сопровождался ритмами барабанов. В конце века XIX аргентинский портовый город Буэнос-Айрес, или Байрес, как его называют кратко, поскольку название у него гораздо длиннее, стал необычайно популярным среди эмигрантов. Из разных стран Европы приехали сюда люди, приезжали они в поисках лучшей жизни, далеко не всегда цели оправдывались. Они привозили с собой очень разные, от вещей до музыкальных инструментов. И музыкальные инструменты эти были из их родных стран. Это были скрипки, гитары, флейты. Они, конечно, несли в себе музыкальные традиции этих стран. И вот в Буэнос-Айресе, как смешение различных

Танго сначала, надо сказать, был в ритмах, если мы говорим о ритме, веселым, достаточно легким, временами даже вульгарным. Долгое время танго оставалось музыкой и танцем низших слоев общества. Средний и высший классы его не признавали достаточно долго. В те времена танго танцевали в тавернах, в бараке, даже в публичных домах и просто на улицах беднейших кварталов города. Такое тоже было. В начале 20 века среди инструментов танго появился бандонеон. Это шедевр, это чудо. Это инструмент, который напоминал своим звучанием орган. Он добавлял ноты драматизма в музыку танго, и с его появлением бандонеон. Запомните, танго стало более медленным, более чувственным. Появились для него некие тона интимности, я бы сказала.

20-е годы прошлого века в Аргентине начинался экономический кризис. Огромное количество людей потеряло работу, и жители Буэнос-Айреса, а их называют портеньо, стали очень грустными, достаточно грустными, изменилась их жизнь. Кроме этого, в Аргентину тогда, именно в это время, нахлынул поток мужчин, эмигрантов из европейских стран, которые приезжали в Аргентину в поисках лучшей жизни. Поэтому в то время большую часть населения Буэнос-Айреса составляли только те мужчины, которые в итоге превзошли женщин Буэнос-Айреса по численности в соотношении даже 50 к 1. Представьте себе, это была серьезная конкуренция. Эти молодые мужчины были частыми посетителями так называемой академиас, это танцевальная академия, или прегундинас, это бедные кафе, где официантки могли даже приглашаться для танцев. Так, собственно, и происходило. И чтобы привлечь женщин, мужчина должен был уметь танцевать, и танцевать хорошо. Танго в итоге стало приобретать вкус некоего запретного плода. Надо было уметь танцевать вообще, а танго тем более. И мужчины, которые могли танцевать танго хорошо, вот тогда их уже и стали называть мачо.

Ввиду отсутствия настоящих танцевальных академий того времени, мужчинам приходилось учить друг друга танго. Это, собственно, факт, факт исторический, факт музыкальный, поскольку до сих пор есть специальные виды мероприятий, где мужчины танцуют с мужчинами танго, так как это было тогда. Обмениваясь шагами и практикуясь вместе, тогда мужчины учили друг друга танцевать танго, упражняясь в своих навыках, чтобы потом действительно привлечь леди, женщин, тех, с кем они хотели бы провести вечер, танцуя танго, освобожденные от обычаев европейских танцев. И мужчины, и женщины тогда придумывали будущее танго.

Если вы будете слушать лирику танго, это всегда будет женщина. Грусть, тоска по женщине – это, конечно, тема любви. Для мужчины портеньо существовали лишь короткие минуты возможности научиться чему-то еще. И танго все больше и больше завоевывало мир.

Что касается танго и его свободы, свободы жизни танго в этом мире, всеобщий избирательный закон, а это было в 1912 году, дал новую свободу для людей и движущую силу для танго. С этих пор не только низшие классы хотели танцевать танго. Стало модным среди высшего общества устраивать вечеринки танго, салоны танго. Они вообще стали быстро распространяться в районах Буэнос-Айреса, где жили представители высших классов.

0: Молва о танго вскоре доходит из Южной Америки до Нью-Йорка, Лондона, Парижа, разумеется, где чаепития под танго стали просто предметом повального увлечения. Мода на танго, тангомания, так это стало называться, бескомпромиссный дерзкий характер танго ввергает Париж и Европу в неминуемый конфликт с властями. В Париже кардинал Амет тогда провозглашает: христианам не следует по совести принимать участие в этом. Танцевать танго, заходить в танго-салоны. А на следующий год папа Бенедикт XV выразил недовольство так: «Это возмутительно, что этот непристойный языческий танец, который является убийством семейной и общественной жизни, танцуют уже в резиденции папы». Представьте себе, что в резиденции папы и его тоже танцевали. 1914. Кайзер Вильгельм запретил своим офицерам танцевать танго в униформе, описав этот танец как оскорбляющее общественное приличие. Но ничто не могло уже тогда, в 1914 году, остановить это триумфальное шествие танго в Европе тем более. И в начале 20-х годов танго вошло в свою золотую эру. В Буэнос-Айресе же популярность танго достигает тогда беспрецедентных высот.
1: Ich hab das ganze Leben

1930 год. Военный переворот в сентябре 30 года в Аргентине ввел период временного правительства, в течение которого власти, озабоченные контролем любой возможной критики, стали запрещать любые виды танго, встреч, салонов и так далее, которые содержали какие-либо косвенные намеки на политику или песни о социальной несправедливости. В старом свете аргентинское танго, несмотря на популярность, не согласовывалось с давними европейскими представлениями о танцах, и вот этот первоначальный стиль был очень быстро и безжалостно изменен. Были введены шаги, чтобы сделать продвижение по кругу. Соблазнительный характер танго был подавлен довольно быстрым и агрессивным битом. Ударные инструменты, которые не использовались в классическом аргентинском оркестре, вышли на передний план. Пара даже больше не смотрела друг на друга, а тлеющая страсть, которая свойственна аргентинскому танго, она была просто изъята из таинственной природы ради парадного шествия по кругу в салоне, в таком в стиле показном, я бы сказала, маршеподобном. И это, конечно, было начисто лишено какой-то интимности, которая была в начале этого танца. 50-е годы. Тут танго приходит в упадок. В это время экономика Аргентины переживает кризис сама по себе. Эмигранты осознают себя аргентинцами. Силы, которые питали танго в период его зарождения, больше своей роли не выполняют. Но всему приходит свой срок и, конечно, возрождение. В конце 30-х годов на политическую арену Аргентины вновь врывается беднота. Свое возвращение к активной общественной жизни простое население отмечало по-своему. Оно устраивало на огромных площадях танцевальные действия. Ну как же без танго? После десятилетнего простоя стали возвращаться старые музыканты, появляться новые тангерос. Пришедший к власти в 1946 году Хуан Перон, знакомые имя, не правда ли, всячески поощрял народную массовую культуру, в том числе и танго, для которого наступили дни небывалого подъема.

Тем не менее, 6 лет спустя после смерти жены Хуана Перона, легендарной Эвы или Эвиты Перон, начался очередной кризис аргентинского танго, нашествие американских фильмов, музыки, мода на рок-н-ролл. Все это окончательно разделило танцующую пару как таковую и развело в разные стороны мужчину и женщину в танце. В 80-е годы танго вышло на большую сцену вновь. Зритель увидел и театрализованную версию этого танца. На сцене пара танцует иначе, дальше друг от друга, движения становятся более атлетичными, балетными, показательными. И таким образом танго разделилось на 2 вида – сценичный и более близкий, тот все-таки, который был ближе Буэнос-Айресу.

настоящий момент танго является, конечно, универсальной величиной. Она объединяет людей разных возрастов, классов, от мала до велика. И танго используется как образовательный инструмент тоже. Он вовлекает в свой мир очень много людей, начиная с молодого поколения, и воспитывает людей. Людей чувствительных, чувственных, которые через танго открывают еще более интересный определенный мир. Они учатся еще и танцу, они учатся быть элегантными, мужчины учатся быть джентльменами. Когда вы танцуете танго, попробуйте увлечься танго, но не увлекайтесь шагами. Шаги — это менее важная часть танца. Наиболее важная часть танго — это вы, это музыка и ваши чувства. Так что танцуйте, будьте счастливы и вспомните вашу часть культурного кода, вашу часть этой мозаики. Оставайтесь с нами. С вами была Таня Барская.

0: no puedo.
1: Lo juro, yo nunca pude.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Следующая наша программа «Культурный код». Что это такое? Ну, наверное, ключ к пониманию типов культуры, культурных особенностей, которые достаются народам от предков. Своеобразная, закодированная в некой форме информация, которая позволяет нам жить намного интереснее. И эти культурные коды определяют набор образов, которые связаны с чем угодно, с комплексом стереотипов в сознании. И благодаря этим культурным кодам мы становимся лучше. Ну, совершенно точно, благодаря сегодняшнему собеседнику. С нами Юлий Ким.
2: Я недавно сделал открытие. Открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. А как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефуют кто как может. И для победы правды и добра тебе соврать необходимо тоже. То как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая без ошибок. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну а в борьбе нельзя без топора. А где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда? И как...

0: Век безумен, кого судить? За что судить? Кому судить? Я не знаю, я только знаю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго.
1: Лирический человек с бульвара Капуцинов. Звонкий, романтический, одновременно бумбараж. Печально, пессимистический в какой-то мере, но такие любимые «Пять вечеров». 12 стульев. Слушайте, я могу продолжать. Я бесконечно могу продолжать любимую формулу любви. И даже очень синей бородой, и гадким утенком, и собачьим сердцем, мгновенным чудом. Все это объединяет 7 букв. Но как много за ними. Юлий Ким. Юлий Александрович Ким сегодня с нами в этом эфире. Здравствуйте.
2: Сейчас, Эрефтов, да?
1: Ну, кому? Правильно? Можно Эров, можно Бокер, можно Йонг. Юлий Александрович, я очень рада, что у нас получилось сегодня, есть эта возможность поговорить. Я просто утопаю в вопросах наших радиослушателей, в своих тоже, разумеется, да. Поэтому я рада, что есть возможность, вот еще раз повторяю, поговорить. И, конечно, вы всегда очень интересны, когда вы рассуждаете, отвечаете. Я читала не одно, мягко говоря, ваше интервью. И, конечно, вообще, конечно, я недавно услышала фразу, которую когда-то вам сказал Валентин Гафт. «Каким ты был, таким ты и остался». Юрий Александрович, насколько остались?
2: Да я как-то все время чувствую себя, как и все, кто дошел до этого возраста. Я этот возраст называю «на склоне заката». А на склоне заката очень много моих сверстников чувствуют себя, как ни странно, довольно молоденькими сознанием. И вдруг начинают говорить о том, что то, что сложилось в детстве и отрочестве, так оно и прошло сквозь жизнь. И на склоне заката осознается особенно ярко. Почему-то действительно, и все реакции и чувства напоминают именно отрочество. Вот представляете, конечно, все это снабжает еще...

0: И при всем вашем любви к театру, к лицедейству, которое отражается, естественно, в песнях, мы об этом еще будем говорить, это очень заметно. Но вот вы заговорили о детстве, об отрочестве. Вот как раз вопрос... Правда ли, что любовь к сочинительству вам в какой-то мере привила ваша мама, которую вы впервые увидели вообще в возрасте 10 лет, если я не ошибаюсь?
1: Да, вероятно, нужно для слушателей пояснить, да, почему так случилось. Пожалуйста. Дело в том, что матушка моя имела счастье выйти замуж за корейского человека, которого она привезла из Хабаровска в Москву в начале 30-х годов. И привезла, в общем-то, и к счастью, и к несчастью. К счастью, потому что родились моя сестра и я, а к несчастью, потому что начался сталинский террор, и мой батюшка в 1938 году, к сожалению, сложил свою корейскую голову в подвалах Лубянки. А матушка поехала в лагеря, как жена, как называлась, изменника Родины. Вот, и освободилась она только в 1945 году, и то на ней висела необходимость жить не там, где она была арестована, то есть в Москве, а на 101-м километре от любого крупного центра страны, и мы поселились в Малорославце. Таким образом, я впервые ее увидел более-менее взрослыми глазами, то есть глазами, получается, 9-летнего мальчика, и только спустя вот эти 9 лет. Вот таким вот образом.
0: Да,
1: но затем, мне пришлось несколько к ней привыкать, но это произошло достаточно быстро. Она работала в школе, и школа была тогда нашим каким-то всеобщим детским и ученическим клубом, и там была очень бурная самодеятельная жизнь, и мама в этом принимала активное участие. Она запросто рифмовала любые школьные события, и я начал быстро ей подражать, и у меня стало получаться. Вот поэтому я прямо и точно и честно говорю, что она была моим первым учителем на этом пути, на пути сочинительства, сочинения стихов. И вот тогда я начал запросто рифмовать, а уже более серьезно перешел к этому занятию в институте, потом на Камчатке и в течение дальнейшей жизни.
0: И если говорить о музыкальности, я знаю, что вы с вашей сестрой часто занимались распеванием очень всего разного. Репертуар был огромен, как я понимаю. Это от народнических, аисеровских песен до студенческих, предреволюционных.
1: Это не совсем был наш с ней репертуар.
0: Ну, не ваш личный, но да, вы его знали просто.
1: Да, репертуар моей родни, да. Обширный по тем временам. Да. Они любители были попеть, мои тетушки и дядюшки. И вот их репертуар был неслыханно богатый. Конечно, мы очень много чего оттуда позаимствовали с сестрой. А у сестры тоже музыкальный слух, как у меня, хороший. И выступали и дуэтом, и вровь с большим удовольствием, да.
0: Зная вашу биографию хотя бы сейчас вот так, вопрос следующий тоже. А как с такой биографией, скажем так, с анкетой, как любили часто выделять это слово, вам удалось в свое время вернуться в Москву и поступить именно в педагогический? Я так знаю, что вы хотели заниматься журналистикой вначале.
1: Да, совершенно верно. Я в Москву приехал из далекой Туркмении, но с большими честолюбивыми замыслами. И первый был замысел, самый честолюбивый, поступить на журфак МГУ. Почему-то вот этим я хотел заниматься, хотя я о журналистике имел весьма смутное представление. Но мои мечты быстро охладились, потому что пока я походил на курсы, там были такие предварительные курсы перед экзаменами в МГУ, и посмотрел на публику, которая меня окружала, то мне с моим провинциальным багажом, я понял, делать там нечего, и я решил сбежать в какой-нибудь вуз попроще. Этот попроще оказался тем педагогическим институтом, куда я поступил, и 5 лет затем в нем учился. Он оказался семейным институтом, потому что его в свое время

0: время, когда он был, назывался второй МГУ, его же в свое время заканчивала моя мама, и я тоже по ее стопам поступил на филологический. Вот так сложилась моя уже студенческая биография.
1: Интересно. Но и тогда уже в ваши студенческие годы, тогда как раз и появилось понятие бард. Оно тогда и стало распространяться именно в те годы.
0: Совершенно, совершенно справедливо. Это барды как раз появились в середине 50-х годов. Я так полагаю, что основной импульс для появления бардов, и не только бардов, а вообще некоторых, даже не некоторых, а многих свобод в нашей культуре, был доклад Хрущева «Развенчание культа личности Сталина», и тогда цветы стали расцветать во всех углах, и в том числе бардовская песня. Она уже была до этого доклада, но тут она зацвела махровым светом. Когда я появился в 54-м году в нашем институте, уже имя Визбора гремело не только по институту, но и по всей Москве. Тогда же я услышал имя Сухарев и
1: Ада Якушева, конечно, тогда же.
0: Ада Якушева чуть попозже. Да. Чуть попозже, но это не имеет значения. В эти годы, конечно, все эти имена расцвели, и их песни разнеслись по всем институтам всего Советского Союза, и репертуар расширился, и появлялись все новые и новые имена. Да, мое тоже имя-то появилось тогда же, но оно пока замыкалось в рамках нашего института, потому что я не занимался сочинительством песен всерьез.
1: Вот я как раз хотела сказать, что я читала в некоторых ваших интервью, что вы тогда и не думали, что сочинение песен станет чем-то более серьезным.
0: Да, я больше думал о стихосложении. У меня там было несколько поэм больших, были какие-то статьи и очерки. То есть я себя представлял писателем земли русской, а не сочинителем легкомысленных бардовских песен или лирических бардовских песен.
1: Скорее лирических, да.
0: Для меня это все была общая студенческая мода, но она меня не обошла, потому что я не то что заинтересовался, а решил немножко попробовать свои силы. Главным образом я подражал и передразнивал этот жанр. И поэтому все мои песни институтские абсолютно доедино шуточные. Даже самые лирические тоже были абсолютно шуточными песнями. Серьезно к этому я не относился до самой Камчатки, куда я распределился после института. А вот там уже, конечно, я стал песни сочинять всерьез, потому что...
1: не зная мюзикла, делали мюзикл, фактически.
0: Да,
1: не зная понятия мюзикл, не было еще.
0: Ни понятия, ничего подобного, но тем не менее я уже делал первые шаги к этому жанру. Там, на Камчатке, потом, вернувшись в Москву, эти шаги я еще больше увеличил, а потом меня просто стали уже приглашать не на мюзикл, а в кино или в театры, а до мюзикла я созрел уже попозже.
1: Интересно. Делать школьный мюзикл с теми, кто был с вами. Я так понимаю, что вы работали с ребятами, которые были очень талантливы в тех точных науках, скажем так.
0: Это было в Москве.
1: Да,
0: изначально. Но первые мои попытки и опыты в этом плане были все на Камчатке с моими, как я их в шутку называю, с моими камчатскими дикарями, то есть ребятами 7-10 класс дневной и вечерней школы. И поскольку был в поселке очень хороший клуб и очень слабая снабжение кинокартинами, поэтому приходилось, так сказать, изобретать свою самодеятельность, свой театр, и я этим занимался вместе с моими учениками с большой душою, и там-то как раз и появились первые ростки того, что потом называлось мюзиклом. То есть такие сюжетная какая-то программа, снабженная песнями. У меня была таких две программы. Одна называлась на местную тему «Осенняя путина». И там были отцы, дети, и лирические песни были, и производственные, назовем это так. А А потом и была программа «В защиту мира», представьте себе.
1: Ничего,
0: да. Да, была программа, и какое-то начальство приехало, начальство было молодое и миловидное, и ему очень, начальству, очень понравилось это действие «В защиту мира», и она сулила нам первое место на областном камчатском смотре, но задула пурга, и наши честолюбивые планы провалились.
1: Да, серьезно. Хорошо, связывают всегда ваше имя с понятием диссидентства. Я так понимаю, что тут вы с этим понятием соединились тогда, когда, собственно, прозвучал, как вы уже говорили, хрущевский доклад после падения культа личности Сталина, разумеется. В принципе, не только у вас, но и у всех пошла вот эта переоценка ценностей, на которых воспитывались тогда те поколения, и это было кардинальными изменениями, разумеется. Я так понимаю, что вот тогда, как вы сказали, написали и то, ироничное, с юмором, развеселую, как вы говорили где-то, песню, которая посвящена была уже «На злобу дня», она была написана. А о чем она была? Это что за песня?
0: Это был 63-й год, это уже было после Камчатки. И я сочинил эту песню, когда очень разозлился на Никиту Хрущева. Когда в 63-м году...
1: Встреча с интеллигенцией.
0: Да, он встретился с интеллигенцией, начал топать на них ногами и обвинять в том, что они поклоняются Западу, и у них нет ничего святого, и все такое прочее. И вот тогда появилась моя первая, самая простенькая сатирическая песня, которая так называлась «Весенняя песня». «Запомни же, товарищ, если ты не пень, первый наш весенний праздник, то есть женский день». А именно 8 марта Хрущев и топал ногами на нашу интеллигенцию. Вот это была первая моя ласточка в этой серии песен, которые потом получили название «Крамольные». Вот крамольных песен я сочинил, наверное, штук 30 за свою жизнь в разные периоды своей жизни и страны. И вот первая была именно тогда. Потом уже сатирические ноты зазвучали резче и веселее. И одновременно, я бы сказал, мрачнее. Потому что события накалялись, двигались к 68-му году.
1: Да.
0: Там мы проехали этот самый суд над Синявским Даниелем. До этого был суд над Бродским. И, так сказать, скучать не приходилось, власть не давала заскучать. И все время портила нам жизнь какими-то своими... вполне сталинскими поступками.
1: А вы как все, я так понимаю, что вы, естественно, как и вся интеллигенция, также были вовлечены вот в этот процесс. Сам издат, там издат, известные.
0: Да, конечно.
1: Понятия
0: издат,
1: всем.
0: Да, сам издат, я не знаю, надо ли сейчас объяснять.
1: Я думаю, что знают.
0: Что такое сам издат, но этим занималась вся мыслящая наша интеллигенция во всех городах, конечно, не только в Москве. И чтением, и распространением, и тут Голь была на выдумке хитра, тут закладывались в пишущие машинки папиросные листы по 10 листов в каждой закладке, потом с трудом последние экземпляры разбирались, но все-таки разбирались. И там пошли вполне антисоветские произведения, вроде «Технологии власти» Авторханова, но чуть позже, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», или даже Солженицына «Один день Ивана Денисовича» я прочел еще в сам издате, до того, как он появился в журнале, и называлась эта машинопись, называлась «Заключенный», там дальше «ща-321», в общем, номер был в заголовке. Это потом уже возникло название «Один день Ивана Денисовича». Так что, и потом появился еще там издат, то есть уже типографии, отпечатанные в издании в западных издательств. Вся эта крамола, и она широко расходилась. Был еще и фотоспособ размножения, потом был такое была такая техника, которая называется ротопринт, и им снабжали, ну, это такого типа, типа теперешнего интернета, только распечатка. Он занимался распечаткой всякого рода документов, и им снабжали многочисленные наши институты, и научные, и ученые, и студенческие. И там машинисты и на них на ротопринтах тоже размножали. Вот этим я занимался наряду с многотысячной нашей советской интеллигенцией. Это было основное такое протестное занятие.
1: И о ваших занятиях, значит, разумеется, Юлий Александрович хорошо знал КГБ. Вы там даже проходили под кодовой кличкой, вы даже об этом не знали, какой...
0: Да, я не знал. Это уже позже, когда уже в 90-е годы мне в московском
1: это
0: мемориале...
1: Это когда мемориал уже появился, конечно.
0: Да, в мемориале мне сообщили, что я проходил в КГБ под кодовым именем гитарист.
1: Сколько же вас таких гитаристов там было, между прочим? Если
0: огромное, да. Я даже не представляю, я не знаю, какие там были досье на нас, но знаю, что их было очень много, потому что соглядатые и добровольные, и нанятые везде были везде, конечно. И при всем при этом, хотя такая болезнь некоторая появилась, опасения, что стукачи вокруг. Mm-hmm. И боязнь этих стукачей. И дело доходило тоже до мнительности самой противной. Вот не здоровайся с этим, он возможно, он стукач, или прямо говорит, он стукач, без всяких на то оснований. Но я, например, не могу вспомнить человека, который был вот в кругу моих знакомых и был нанятым стукачом. Нет, я знаю, что многих вербовали, и вербовали напрасно. А вот кто согласился и стучался в те времена в моей округе, честно говоря, и сейчас не скажу. Не знаю. Может быть,
1: среди тех, кто вас окружал, я так понимаю, что далеко не все, кто являлись вашими коллегами, артистами, поэтами, художниками, далеко не все подписывали письма полным именем, как это делали вы.
0: Дело не в этом. Дело в том, что это была такая не то что мода, а какое-то внутреннее общепринятое правило среди тех, кто решался высказать свой протест гласно. Как правило, это выражалось в письмах, адресованных... Сначала все эти письма адресовались в Верховный Совет СССР, там, или в прокуратуру СССР, или в ЦК КПСС, Политбюро, то есть внутри страны. А потом стали адресовать за границу. Когда эти письма подписывались, то от подписанта требовалось изложить полностью свое имя, отчество, чтобы здесь не было туфты. Чтобы каждый следующий понимал, что это честный, открытый. Это была, как бы сказать, это была свобода слова явочным порядком. В этих письмах вполне вежливым интеллигентским языком описывались всякие беззакония и нарушения прав человека в Советском Союзе. Потом этим стала заниматься так называемая хроника текущих событий. Это такой бюллетень, самиздатский бюллетень разной толщины в зависимости от того, когда он выходил, где освещались эти факты нарушения прав человека по всему Советскому Союзу, откуда только удалось собрать материалы. Это было великое, конечно, предприятие, и чекисты охотились за этим очень серьезно. И в 1972 году вообще решили с этим покончить, когда было знаменитое дело Якира Красина, Но покончить с ним все-таки не удалось, и эта хроника текущих событий просуществовала до 1984 года.
1: В середине 60-х, после хороших вроде бы событий для начала, когда все стали надеяться на социализм с человеческим лицом, пришел 68-й год, о котором вы уже упомянули.
0: Да.
1: И вы как раз написали тогда песню. Я хочу сейчас напомнить нашим радиослушателям. Расскажите, пожалуйста, об этой песне. Я имею в виду, конечно, «Адвокатский вальс».
0: Песня «Адвокатский вальс» была сочинена осенью 68-го года, после того, как прошел процесс над нашими несколькими героями, которые осмелились 25 августа 68 года выйти на Красную площадь с протестом против оккупации Чехословакии. Их было 8 человек, и затем их судьбы сложились немножко по-разному. Кого-то отпустили сразу, кого-то взяли через год. В общем, в Москве судили 5 из этой группы. И я все эти несколько дней суда все время околачивался рядом со зданием, так что внутрь пускали только по спецпропускам, хотя де юре формально суд назывался открытым, но проходили туда отобранные лица. Конечно, из простой публики там имели право пройти родственники или свидетели. Вот поэтому все остальные сочувствующие, я в том числе, толпились вокруг все это время. И время от времени, во время перерывов, выходили адвокаты и рассказывали, что там происходит, кто что говорит, чего требует обвинение и так далее, и так далее. Кроме того, эти адвокаты записывали впоследствии каждый вечер после каждого заседания, они записывали подробно все, что происходило во время суда, и поэтому практически составилась стенограмма этого суда, вопросы, ответы и прения сторон, все там было. Впоследствии эти стенограммы вошли в книгу, которая называлась «Тьма в пол», нет, не «Тьма в пол», которая называлась просто «Полдень». Ее собрала Наташа Горбаневская, и она немедленно оказалась известна всему миру, как только она ее составили, и она вышла. Вышла в свет, понятно, в самоиздатском виде, а не была издана в советских типографиях, само собой. Да, вот такая была история. И тогда я и сочинил этот адвокатский вальс о наших героических адвокатах, которые занимались заведомо обреченным делом. Понятное дело, что они сколько могли исполняли свою должность, они, конечно, настаивали на невиновности своих подсудимых, которые все делали по Конституции, ничего против, осуществляли свободу слов и собраний, но на тогдашний суд это никак не действовало. К сожалению, эта традиция продлилась и в наши дни, но это уже особенная статья. Но во всяком случае сейчас, когда происходит тоже очень много похожих судов и в России, и не только, эта песня зазвучала актуально.
1: Актуально.
0: Особенно, особенно во втором куплете. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор.
1: Вот это. Давайте убедимся, да. Хотя, как вы сказали, справедливо, сейчас нет 190-й статьи тогдашней, но все остается актуальным. Давайте послушаем.
0: Актуально, да.

морщин, семья. Какие же это орудия, такие же люди, как я.

0: Да, спасибо за песню. Ее и сейчас слушать очень так серьезно. Начинаешь слушать и вспоминать то, что знаешь. Те, кто пережил это и помнят это, наверное, сейчас чувствуют еще больше какие-то эмоции определенных.
1: А вы москвичка или питерская дама? Или из другого города?
0: Из другого города, Баку называется.
1: А, там, да там тоже были свои процессы такого рода.
0: Были, конечно, да. были. Угу. Хорошо, да. Следующий вопрос касается вот тех тогда еще советских композиторов, которые лирически вот вам очень нравятся. Я, собственно, это вот и мой вопрос, и радиослушатели читали ваше интервью, где, вот, например, вы приводите название песни «Под крылом самолета» Пахмутовой, которая вполне для вас бардовская песня. Или, или Фатьянов, замечательный композитор совершенно. Автор песенник, то есть.
1: Да. Да, Фатьянов, да, автор текстов. Это автор Фатьянов текстов, совсем да. другая. Это совсем другая эпоха. Это послевоенные, абсолютно. Военные, послевоенные песни. Это величайший мастер песенного стиха. И очень народный по своему мастерству и духу. И его любили большие мастера нашей поэзии. И он, конечно, в этом смысле превзошел какого-нибудь там Лебедева Кумача или Демьяна Бедного по своему мастерству. И является автором большинства песен, которые составили список честных песен советских, связанных, конечно, с войной и тогдашней жизнью. И вот, ну, я имею в виду таких песен, как «На солнечной поляночке», там «Эх, дороги». Правда, это не совсем Фатьянов, но там много фатьяновских текстов. Вот. А что касается Пахмутовой, то это, конечно, наше поколение, это наше время, и она своим творчеством показала, что композиторы не были глухи к музыкальному творчеству бардов.
0: Да, именно что... так. То есть вот когда зазвучало тогда, в 60-х, вот эти первые, особенно туристические песни, это лирика, композиторы поймали эту правильную интонацию абсолютно.
1: Да, да, и воплотили у себя, и все наше поколение охотно распевало такого рода песни, да. Угу.
0: А что касается вас самого, когда вы узнавали бардовскую песню, то влияние чье больше? Висбора, я думаю, да, скорее всего?
1: Да, конечно, вы совершенно точно угадали, это было... Совокупное влияние всех тех песен, которые я успел наслушаться до института, и, конечно, и в первую очередь висборовские интонации, которые я услышал в институте. Вот это был, если говорить о моих музыкальных, о музыкальной стороне моих тогдашних песен и об их общем настроении, общей интонации. Тут я очень во многих совпадал с Висбором, а уже позже появились уже какие-то самостоятельные ноты.
0: Интересно. Вопрос от слушателя. Как вы можете объяснить такую ситуацию, когда, например, Высоцкий сформулировал в свое время «Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков». То есть, ну, мы знаем, что Высоцкого очень любил слушать и Брежнев, и Андропов, и Крючков приходили на Таганку. Это известные факты тех, кто интересуется этой темой, разумеется. Но, на мой взгляд, они просто, те, кто были наверху, также хотели тосковать по свободе и делали это. Другой вопрос, что они, наверное, примеряли это как-то к своим играм, под ковёрным, что ли, я не знаю, как это еще сказать.
1: Нет, я не думаю, что это... Я не думаю. Они, как говорится, отдыхали душой на этих песнях. И это известный факт, что запрещенный Галич и полузапрещенный Высоцкий и полузапрещенный Ким украшали фонотеку самых больших начальников, которые любили их послушать, закрыв телефоны подушками, чтобы их не заподозрили самих в антисоветчине. Да, это известное дело. Мне даже рассказывал один мой приятель, ныне житель Бер-Шевы, который умудрился 28 июля 68 года, когда хоронили Высоцкого, оказаться в Крыму в Ливадии. Причем как-то он, каким-то образом, по-моему, там был у него знакомый комендант, оказался он на территории Брежневской дачи. И он уверял меня, что он лично видел и слышал, из кустов, разумеется, как Брежнев и Жорж Марше, тогдашние председатели французской компартии, распивали на берегу моря коньячок и слушали Высоцкого.
0: Прекрасная картина.
1: Да, и я совершенно не удивляюсь, что он был популярен во всех слоях общества, несмотря на то, что был дан какой-то негласный приказ не давать ему проходу в издание, в печатные публикации. И он очень хотел быть опубликованным как поэт. И вот почему-то при жизни так и до этого дела не дошло, хотя всем уже известно, насколько он был легендарной фигурой, и особенно это рассказ, когда Таганский театр приехал в КамАЗ, туда, в эти, в набережные Челны, и они шли по городу к гостиницам, и в каждом открытом окне гремел голос Высоцкого с магнитофонов. Я уж не говорю о том, как его хоронили и так далее. Он был бесконечно популярен, и я так думаю, что это, что он сумел в своем творчестве, в своих песнях выразить именно то, о чем вы уже упомянули. Какую-то всеобщую тоску о свободе. Эту тоску о свободе испытывали и даже самые большие начальники, которым их положение, конечно, не давало разгуляться так, как хотела бы их душа. И они тоже по этой воле тосковали, и это было созвучно всей музе Володи Высоцкого. Вот, я думаю, что этим он и велик, потому что эта вечная тоска по воле свойственна всему русскому народу, по-моему, еще с 15 века, если не раньше. И он ее как никто выразил.
0: Хорошо. Следующий вопрос. И от меня, от слушателей. Мы все эту песню знаем, безусловно. Но с ней связана очень красивая история ее появления, начиная, как я понимаю, с того, что она появилась из-за того, что вы влюбились в девушку, посвятив шуточную песню вообще-то.
1: Да, шуточную, да.
0: Вы уже знаете, о чем
1: я
0: говорю.
1: Да, песня из фильма «Пять вечеров».
0: Совершенно
1: да?
0: Верно. Расскажите, пожалуйста.
1: Да. Я был влюблен на пятом курсе, это был, соответственно, 59-й год, и предмет своей любви замечательной девушке по имени Оля я и посвятил эту песенку, адресовал точнее, ну и посвятил, адресовал одно и то же. Это шуточная песня, подражание русско-народной интонации. И я ее потом пел лет 20 и на сцене, и в любом застолье, не придавая этому никакого значения. Пока ее не попросил Михалков свою ленту «Пять вечеров». И вот эта лента прославилась, а с ней прославилась и эта песня настолько, что потом ее объявили как русскую народную песню. Вот вся ее краткая история.
0: Я даже знаю, что когда вам звонили... Вы потом отвечали очень интересной фразой.
1: Да, я отвечал, русский народ вас слушает.
0: Ну а что, факт?
1: Да,
0: факт. Разумеется. Дальше я хотела бы расспросить вас, потому что мы говорим о вас еще и как драматурге. Драматургией вы занимаетесь практически все эти десятилетия, любя бесконечно драматургию. Театр, по-моему, с каждым годом все больше и больше. И, разумеется, мюзиклы, либретто. Много всего происходит. Вы писали и «Обыкновенное чудо» снова по Шварцу, и «12 стульев». Я знаю, что «Золотой теленок» уже случался.
1: Нет, стучался, да, стучался, но до дела не дошло. Хотя,
0: в итоге нет.
1: Да, в итоге не пока не образовалось. Такого музыкального спектакля по «Золотому теленку» не образовалось. Единственное, что могу сказать, что некоторая песня, которая должна была звучать в «Золотом теленке», зазвучала все-таки в «12 стульях». Это песня Остапа о Рио-Рио. Потому что мечта его о Рио-де-Жанейро – это мечта, озвучена им в «Золотом теленке». А в «12 стульях» он не говорил о Рио-де-Жанейро, насколько я помню, но, тем не менее, эта мечта там была воплощена в танго, да.
0: А что касается Гарри Бардина и «Гадкого утенка», как получилось вообще это?
1: Я уже был известен среди кинематографов как способный автор песен для кино. И за мной, правда, был только один мультфильм, который называется «Синяя борода», где мы сотрудничали с Геннадием Гладковым. Это работа 78-го, по-моему, года.
0: Между прочим, в Википедии я посмотрела, до сих пор написано, что автор текстов Юлий Михайлов. Ну, то есть ваш псевдоним известный.
1: Да, это был мой псевдоним. Он мне прослужил 16 лет с 69-го года по 85-й. Так что это я прикрывался им для того, чтобы легально работать в кино и в театре. Потому что Юлий Ким в списках партийных числился как махровый антисоветчик. А с моим псевдонимом любое начальство было согласно, и таким образом псевдоним позволял со мной сотрудничать, да.
0: Ну, а «Гадкий утенок» вы там, по-моему, впервые для себя писали музыку на классическую музыку с текстом.
1: Как вам сказать, я пользовался классическими мелодиями в разных случаях. У меня где-то есть и Бетховен, где-то есть и Брамс. Иногда, и даже я использовал музыку Данаевского в некоторых, или цитировал ее в некоторых своих песнях. А здесь, да, впервые мне пришлось посотрудничать с Петром Ильичем, который, правда, был адаптирован Сергеем Анашкиным, который занимался оркестровкой мелодии Чайковского для этого мультфильма. Вот в такой тройной союз породил вот эти 8 арий или песен, которые в этом фильме звучат.
0: А текст что сейчас есть. Происходит, Юрий Александрович, я имею в виду драматургию именно театра?
1: Сейчас происходит, как и везде, ковид. Коронавирус, да, коронавирус, который ужасно отразился на существовании всех публичных действий. Я именно начиная от рынков, магазинов, кончая цирком, стадионами и так далее, и так далее. Ужасно отразился, потому что собрать зрителей в театре сейчас нельзя, так как они собирались раньше. Либо они рассаживаются квадратно-гнездовым способом, либо театр вообще закрывается на неопределенный срок. В зависимости от того, поднимается волна вируса или опускается. Вот, и поэтому сейчас очень многие театры, кинотеатры страдают, конечно, от всего от этого, а также стадионы, а также школы, а также институты и рестораны в том числе. Да, это все мне не надо рассказывать в Израиле. Израиль сам прекрасно это в своей жизни и на своей, как говорится, шкуре ощущает. И я вместе с ним.
0: Юрий Александрович, расскажите, да, пожалуйста, о том, что вы называете тремя эпосами, которые вы сделали.
1: Тремя?
0: Ну, российский, корейский, иудейский. Вы, по крайней мере, так их разделяли.
1: Тремя эпосами. Да, я не расслышал слово «эпос». Да, есть у меня вклад. Есть у меня вклад в эпическое творчество всех трех наций. Что касается Израиля, то у меня есть целых 3 сочинения, и все они на библейские темы или по библейским мотивам. А одно из них называется «Еврей Апелла». Это по сюжету Фихтвангера из его большой книги «Иудейская война». Это, кстати, сочинение называется «Еврей Апелла», и это сочинение поставлено в Израиле небольшим таким театром «Микро», который располагается в нашем Иерусалимском театроне. Этот театр «Микро» возглавляет Ирина Горелик, она меня и пригласила в эту работу, то есть попросила разрешения поставить «Еврея Апеллу». И вот он там идет. Сейчас я не знаю, идет ли. А что касается портфеля, то там лежат 2 бессмертных огромных произведения. Одно из них называется «Время складывать камни». Это либретто огромного такого, я бы сказал, шекспироподобного мюзикла, который мы сочинили вместе с Игорем Бяльским. А второе называется «Царь Давид». Тоже был такой проект, и, в общем-то, я его исполнил, но он лежит в не очень оконченном виде, тоже лежит в портфеле и ждет своего часу, потому что проект начался с большим размахом, а потом сдулся, к сожалению, со спонсорами и вообще с постановкой. Как-то дело не вышло. Поэтому он, царь Давид, ждет своего часа. Вот это эпос еврейский. Что касается корейского эпоса, то он где-то в 7-8 году ташкентская диаспора корейская обратилась ко мне с просьбой сочинить либретто для мюзикла по их широко известной фольклорной сказке про красавицу Чонян. Это такой Шекспир, но в таком еврейском фольклоре, то есть в корейском фольклоре. Я сочинил, но там загремел дефолт 2008 года, и проект рухнул. И что касается мексиканского или латиноамериканского, назовем шире, эпоса, то по просьбе композитора Рыбникова я написал новое либретто на уже готовую его вещь, которая называется «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. А это тоже на материале такой известной легенды о мексиканском золотоискателе, который пытал свое счастье на калифорнийских золотых россыпях. И там с ним связана трагическая очень история. И вот я ее и написал для Алексея Рыбникова. И время от времени она идет на каких-нибудь подмостках, потому что там своего театра пока нет.
0: Вас можно слушать и не переставать, собственно, это делать, иногда подбрасывая вопросы. Поэтому я могу сейчас только поблагодарить вас за это потрясающее интервью и потом сделать вторую часть, как это бывает, после перерыва в театре, после антракта. Спасибо вам большое, Юрий Александрович, и хорошего вам года.
1: Большое спасибо, Иван, за то, что меня пригласили. Мои поздравления радиослушателям. Шана Това, как говорится. А что касается после антракта, я так понимаю, что мы еще поговорим, да?
0: Обязательно. Я очень этого хочу, поэтому мы с вами обязательно договоримся, встретимся. Очень хочется встретиться уже в студии, наконец-то, потому что все уже соскучились. Спасибо вам еще раз большое за это интервью. Будьте здоровы, конечно, и пишите, пишите, пишите. Все этого всегда ждут.
1: Литраут.
0: Литраут. Спасибо большое. Всего вам хорошего.
1: До свидания.
0: Всего доброго. Сегодня с нами был Юлий Ким.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: на фоне стальных кораблей.
1: Что делать, родная, метильный балет не трогает мерзлой земли. Куда мне девать лотерейный билет, в котором сплошные нули? Попробовать счастье

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня мы прежде всего проверим, чем закончится встреча израильского морского спецназа с турецкими участниками очередного заплыва в Газу. Узнаем подробности очередного иранского ответа на предложение и угрозы Дональда Трампа. Попытаемся оценить внутреннюю ситуацию Ирану и в Иране по надежному индикатору числу казней. Выясним, почему ультраортодоксы не готовы пойти навстречу Нетаньяху и намерены голосовать за распуск Кнессета, и посчитаем наши деньги в чужом кармане. Израильские банки снова с рекордной прибылью. Однако особый разговор пойдет на сопреступлении, жертвой которого стал пожилой репатриант в Аждоде. Теперь есть и обвинительное заключение. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Как мы уже говорили, сегодня, начиная с 10 часов утра, израильские военно-морские силы и морская разведывательная диверсионная часть Шаят Эт-Шлошсре начали захват судов так называемой флотилии Сумуд, которая на этот раз была организована турецкими экстремистскими группировками Миви Мармара и IHH, да, известные нам по той самой Миви Мармара, имени которой теперь названа вторая группировка. Премьер-министр Нетаньяху лично проконтролировал операцию и обратился к военнослужащим. Вот что он сказал. Пожалуйста, передайте мои поздравления всем бойцам. Я считаю, что вы отлично справляетесь со своей работой, эффективно нейтрализуя коварный план, направленный на разрушение блокады террористов Хамаса в Газе. Вы это делаете с большим успехом, должен сказать, тихо и гораздо менее шумно, чем ожидали наши враги. Поэтому от всего сердца поздравляю вас. Продолжайте в том же духе до конца. Вода выглядит просто великолепно. Был бы там с вами с удовольствием. Как проходил этот захват, какова общая картина на фронтах в этот день, мы хотим поговорить об этом с Давидом Гендельманом, военным экспертом. Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну что, можно уже начинать подводить итоги. Все 50 с лишним судов этой флотилии захвачены, повернули назад, или охота продолжается?
2: Вопрос, действительно, как себя поведут те, которые не захвачены. По имеющейся на данный момент информации перехвачено около половины, но в принципе то же самое было в прошлом заплыве, так сказать, тоже часть была захвачена, часть рассеялась и развернулась. Поэтому посмотрим, как себя поведут те, кто не захвачен. Но основная часть пока прошла успешно. В первую очередь опасались какого-то более жесткого противостояния, его не было. Но в конце концов, основной контингент, который был захвачен, это именно европейские активисты, а не турки. Возможно, если турки решат провести какой-то маневр и подплыть еще раз, и придется именно противодействовать туркам как таковым, возможно, какое-то силовое противостояние будет, но пока не было.
0: Но в данный момент готовность, боевая готовность сохраняется, с точки зрения ВМС операция не закончена.
2: Проводится дальнейшее слежение за теми судами, которые еще не перехвачены. Если они действительно лягут на обратный курс и уплывут, боеготовность мы снимем, но пока за ними следят. Ровно то же самое было и в прошлый раз, пока мы не убедились, что они действительно уплыли, не собираются каким-то обманным маневром, разворотом снова идти к Газе, за ними продолжали следить.
0: И теперь дальше все по отработанной схеме. Захвачены эти все активисты, которые пытались прорвать блокаду, будут сидеть у нас и ждать, пока их подберут собственные правительства?
2: В прошлый раз, в принципе, их очень быстро депортировали. Вполне возможно, в этот раз решат. Тоже есть дискуссия на эту тему правительства, что нам выгоднее, в первую очередь, пропагандистское, информационное плане, держать их долго у себя, либо сразу быстро депортировать, либо, как в прошлый раз сделали, большую часть вообще даже не привозили в Израиль, их сразу отвезли прямо по договоренности с Грецией, сразу отвезли туда и высадили там. Поэтому посмотрим, как будет в этот раз, но пока нет склонности к тому, чтобы долго их держать у себя.
0: Единственная моя проблема с этой схемой — то, что мы каким-то образом должны платить за их депортацию. Они таким образом наносят нам постоянный материальный ущерб, когда их число начинает измеряться сотнями.
2: В идеале, разумеется, хотелось бы получить как-то свои деньги обратно, но в любом случае основные наши траты все равно не на депортацию, а на саму операцию. То, что выходят наши корабли, выходит спецназ, тратится горючее, сухие пайки и все остальное. Сама операция нам в любом случае обходится дороже, чем депортация или содержание их тут.
0: Давайте тогда поговорим о более горячем фронте, ливанском. Очередной беспилотник долетел, гораздо, скажем так, не называя конкретных координат, долетел на севере Израиля гораздо глубже, чем непосредственно в близости израильской границы. Военные говорят о том, что они не могут гарантировать безопасность, что продвижение вглубь Ливана не решит проблему и что нужна какая-то нужно политическое решение. Мы действительно уже исчерпали все возможности противостояния беспилотникам Хизбаллы?
2: Вопрос,

0: дальность гораздо больше, за 100 километров. И далее, короче, кому как повезет, конкретно от таких больших беспилотников самолетного типа сдвижение границы еще на несколько километров не поможет.
1: Насколько то, что происходит сейчас в Ливане, зависит от воли Трампа и заявления о продлении и прекращении огня, или же это действительно отсутствие интереса со стороны израильского политического и военного руководства расширять операцию?
0: В принципе, речь идет не столько, чтобы расширить, сколько вернуть к тому, что было до так называемого, в кавычках, прекращения огня, потому что понятно, что оно было заключено именно под давлением Трампа. Нам с военной точки зрения оно невыгодно, потому что оно связывает руки нам гораздо больше, чем Хизбалле. Основную часть того, что Хизбалла хочет делать в Южном Ливане, она делает и так, а нам это связывает руки, потому что мы как регулярная армия имеем преимущество в воздушном господстве и в огневой ударной мощи, но мы его не можем использовать на всю силу, именно потому что мы связаны этими ограничениями. Например, мы почти не наносим удары в Бейруте, в долине Бека, то есть практически все удары ВВС в Южном Ливане. Разумеется, это лучше, чем ничего, но это не то, что мы бы делали в чисто военном плане, если бы не было этого политического давления. И факт, что пока не было объявлено это прекращение огня, мы наносили удары в глубине Ливана гораздо больше. Короче, с чисто военной точки зрения, или воевать как минимум, как мы воевали до этого прекращения огня, или не воевать вообще. Сейчас мы буквально воюем с одной привязанной за спиной рукой.
1: Военный эксперт Давид Гендельман, большое спасибо за этот разговор.
0: До свидания.
1: И оставаясь в теме безопасности, но с приправой юриспруденции, показания бригадного генерала Гиммель, офицера службы военной разведки Моссад, которые имеют отношение к искам против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада, подтверждают, судя по всему, версию самого Романа Гофмана. Как сообщила сегодня новостная служба корпорации КАН, я напомню, речь идет о скандале, связанном с задействием несовершеннолетнего в тот период израильтянина по имени Уриэль Макаес в рамках так называемой операции влияния через социальные сети. Эль-Макаес обвинял Гофмана, что он был причастен к его мобилизации, после чего Эль-Макаес оказался на долгое время в следственной тюрьме службы безопасности Шабак, пока не стало ясно, что он действовал по заданию армейских источников. И вот в документе, представленном бригадным генералом Гиммель, который сегодня является сотрудником Моссада, говорится о том, что он обсуждал с генерал-майором Гофманом ситуацию с подозрением утечки разведданных. В Моссаде опасались, что речь идет о шпионаже. Гофман не знал ничего об этой ситуации, попросил возможность проверить эту информацию у себя, но Гиммель отказался, поскольку по этому делу уже шло расследование. В документе подчеркивается, что ни он, ни Роман Гофман не знали, кто такой Уриэль Макаес. И это уже привело к заявлениям со стороны секретаря правительства Йоси Фукса и адвокатов премьер-министра Нетаньяху о том, что иски против назначения Гофмана развалились, и они требуют от богатца немедленно их отклонить и дать возможность Роману Гофману как можно быстрее вступить на пост главы внешней разведки Израиля.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
1: Иран отреагировал на последнее предложение США, представленное в рамках призыва к прекращению войны. Так сообщил сегодня Министерство иностранных дел Ирана. Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран сотрудничает с Оманом в разработке новых транзитных протоколов в Ормузском проливе, которые должны обеспечить суверенитет Ирана и безопасный проход через этот важный морской коридор. Пресс-секретарь МИД Ирана еще раз подчеркнул, что Иран не намерен вести переговоры по поводу своего права на обогащение урана и не боится угроз президента Трампа. Анна Лейс, докторант кафедры ближневосточных исследований Университета Бар-Илан, главный аналитик телеканала Иран Ньюс. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот вы сказали сейчас насчет иранских переговоров, возможных между Ираном. Дело в том, что из того, что я слышу с иранских СМИ, кажется, что переговоры обречены на провал. Только сегодня Каусари, это представитель парламента и член комиссии по безопасности, сказал, что мы не придем к никаким результатам с переговорами и что Америка потерпела полный крах в этой войне. То есть практически можно сказать, что хотя и снаружи Иран говорит всегда о готовности к переговорам, но я думаю, что все-таки они не готовы идти на настоящие уступки, а, скорее всего, готовы лишь вести переговоры ради переговоров.
1: Тогда

0: На самом деле, я вот пытаюсь понять, как объяснить эту позицию, которую можно перевести на русский, простой русский язык, бомби нас Трамп бомби, да? Чего, они действительно считают, что Трамп не возобновит боевые действия?
1: Дело в том, я думаю, что Ирану сейчас выгодна нынешняя ситуация. То есть, с одной стороны, нету войны, их военная мощь никак не пострадает от того, что нету войны. А с другой стороны, когда они ведут переговоры, да, кажется, вроде бы, что нормальная страна, и они могут всегда использовать войну как предлог для проблем внутри Ирана. Да, вот почему нету интернета, из-за того, что еще военная ситуация, вот такое положение, что ни туда, ни сюда. И мне кажется, вот они будут пробовать как можно больше просто тянуть время, потому что нынешняя ситуация для них самая лучшая. Что касается переговоров, я пока что не слышала никаких вообще действий, которые могут привести к уступкам. То есть, с одной стороны, они говорят, что пролив обязательно должен остаться под контролем Ирана, что про уран и баллистические ракеты вообще не идет речи. Санкции они еще хотят, чтобы были отстранены. И, конечно, чтобы Израиль еще не нападал на Ливан и на Газу и вообще на всех. То есть, с одной стороны, они хотят, чтобы Америка пошла на максимальные уступки, а сами ничего не предлагают.
0: При этом Армузский пролив парализован, иранская нефть никуда не идет, ситуация на нефтехранилищах и на месторождениях становится все более проблематичной, на каком-то этапе придется начинать все выключать, доходы иранского режима резко упали, что они действительно думают, что они смогут так тянуть бесконечно?
1: Я думаю, что они постараются стянуть как можно больше, потому что даже больше, чем экономического краха или атаки Америки, я думаю, они все-таки боятся, чтобы внутренняя ситуация не пошатнулась. То есть они настолько боятся, что начнутся новые протесты, что они просто будут стараться, чтобы нынешняя ситуация держалась как можно дольше.
0: Сигналит сегодня Белый дом о том, что у Ирана есть дни, а не недели, чтобы согласиться на такие договоренности, которые удовлетворят минимальные требования Соединенных Штатов и Израиля. Мы уже должны начинать гадать, на самом деле, когда ждать возобновления боевых действий, до 11 июня, дня начала чемпионата мира по футболу, или после его окончания?
1: Вы знаете, только сегодня Fox News и Аль-Джазира все говорили, что буквально через пару дней возможна атака на Иран. Когда все говорят об атаке, я все-таки думаю, что, наверное, атака немножечко повременит. Я больше думаю насчет вот как раз июнь, июль даже. Но дело не в этом. Я не военный корреспондент, конечно. Ситуация внутри Ирана сейчас такая, что последние люди, которые хоть как-то верят в пропаганду режима и его поддерживают, большинство думают, что против переговоров с США. То есть они настолько верят, что США вон проиграла, и что вообще зачем нам эти переговоры? Мы же выигрываем в эту войну. Что я просто не думаю, что режим будет рисковать идти на реальные уступки, чтобы только не разозлить вот этих последних людей, которые в него еще верят.
0: Мой последний вопрос касается ситуации именно в верхушке власти в Иране, в том формате, которое сформировалось после массовой, так сказать, отсечения голов гидры, которую провели Израиль и США. Там действительно существует противостояние между Ксир и всеми остальными, между Ксир и президентом Пезешкияном, или там есть тот, кто задает тон, Муштаба Хаменеи действительно влияет на события, контролирует ситуацию, именно он, так сказать, проводит курсы. Или же это то, что Иран хочет, чтобы мы думали?
1: Вы знаете, вы правильно сказали, вот насчет гидры, мы отрубили одну голову, и выросло 10. Мы сейчас на самом деле не совсем уверены, кто вообще управляет страной. Муштаба его ни разу не было, ни слышно, ни видно. Он только иногда какие-то тексты посылает, но это только текст, без видео, без аудио. То есть есть многие, которые вообще думают, что он мертв, есть такие, которые говорят, что он тяжело ранен и вообще не в состоянии владеть страной. Потом у нас есть еще Пезешкиян. Пезешкиян у него и до того, как убили верховного лидера, не было никакой силы. Да и сейчас тоже нету. Так что Пезешкиян тоже, конечно, отпадает. Может быть, из тех, кто мы знаем, что более такой активный в принимании решения, я думаю, все-таки Калибас, Но я уверена, что кроме Калибафа есть еще люди в верхушке КСИР, в верхушке даже бывших сотрудников КСИР, возможно. И вот сейчас и вправду, кто там тот, который задает тон. Я думаю, что вполне возможно, что это группа людей из КСИР, которые даже не факт, что мы их всех видим на экранах. Безошкен, он, конечно, самый такой известный, он везде активный. Нет, извините, не Безошкен, Калибаф я имела в виду. Калибаф, он был раньше в КСИР, он и главный в парламенте, и он задает тон на переговорах, но, скорее всего, есть у Калибафа еще и другие помощники, и другие люди, которые тоже принимают решения в стране.
0: Анна Лейс, докторант кафедры ближневосточных исследований университета Бар-Илан, главный аналитик телеканала Иран Ньюс. Большое спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам.
0: А мы продолжаем тему Ирана. В прошлом году в Иране было казнено более 2150 человек. Ошеломляющий рост, число казней во всем мире в результате подскочило до самого высокого уровня с 1981 года. Это данные Amnesty International. Amnesty на данный момент подтвердила казнь по меньшей мере 2707 человек во всем мире в 2025 году. Из этих случаев 2159 уже произошли в Иране. Вдвое больше, чем в 2024. Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала. Здравствуйте.
2: Добрый день, Арик.
0: Роман, о чем это свидетельствует? Эти казни – это результат шпиономании или просто подавление протестов, демонстрация того, что режим готов продолжать убивать каждого, кто выражает свое недовольство, неважно как?
2: Пожалуй, все вместе. Это призвано запугать тех, кто желает как-либо в каком-либо виде выступать против нынешней власти в Исламской Республике. И хотя отчет он в основном за 2025 год и затронул 2026, совсем чуть-чуть, но уже по тем данным, которые имеются, мы знаем, что есть очень много людей, иранцев, которые были казнены с начала года, когда подавлялись протесты 8-9 января, если вы помните, когда были такие массовые протесты против проблем с экономикой из-за резкого роста инфляции и так далее. И это произошло незадолго до того, как началась война, эпическая ярость или рык льва, как мы ее называем. И тогда иранские власти отключили интернет на несколько дней и просто жестоко утопили в крови. Это даже были еще не казни, это были просто такие внесудебные расправы, жестокое подавление. Но после этого последовала вторая волна, вот это и есть те самые казни, когда были задержаны участники этих протестов. И, естественно, они никак не могли доказать свою невиновность, у них не было такой возможности, если там были просто люди, которые случайно проходили мимо. Всякое бывает, когда много людей собирается на улице и так далее. И просто хватали людей на улицах, бросали в тюрьму, и потом под пытками они могли признаться в чем угодно. Ну, примерно как при генеральном прокуроре Вышинском в свое время в Советском Союзе, так и здесь просто выдавливают из них показания и признание мать всех доказательств. Потом казнят людей, и недалеко не всегда их тела выдают близким. Часто места смерти, места захоронения остаются неизвестными. Было даже, если вы помните, осенью, когда была засуха в Иране, и одно из водохранилищ, вода там отступила, нашли десятки тел, завернутых в ковры. Возможно, это часть тех, кто были казнены. И, вероятно, даже нет полной статистики казненных, просто потому что никто ее не ведет. Пропал человек, и все, это все, что известно о нем. А потом, вот какое-то время спустя, может быть, много лет спустя, и выяснится, что его таким образом казнили. И даже сейчас в социальных сетях есть иранские оппозиционные группы, в которых практически каждый день появляются сообщения о том, что был казнен такой молодой человек или такая девушка. И там иранские власти даже не смотрят ни на пол, ни на возраст и детей, и несовершеннолетних, подростков, в том числе, казнят. В общем, это такое жестокое подавление, показательно жестокое, для того, чтобы даже если у кого-то есть какое-то такое стремление, чтобы эти люди власти были запуганы, и никто не выступал против власти. Я думаю, что когда Amnesty International подведет итог 2026 года, там эти итоги будут еще более печальными, и казненных будет гораздо больше. Пока что известно, что есть разные правозащитные организации, которые ведут свой учет, и по некоторым оценкам и 5 тысяч погибших с начала года, и 7 тысяч. А есть и оценки, которые говорят и 40 тысяч погибших. Мы на самом деле не знаем точно, но как счет точно идет на тысячи. Вот то, что мы знаем. И действительно, власти Исламской Республики таким образом жестоко пытаются расправиться с любым инакомыслием. И бывает так, что задерживают и за какие-то протестные посты в Фейсбуке или в других соцсетях. Ну а когда началась война, так вообще просто интернет отключили во всей стране. И до сих пор он не до конца вернулся в Иране.
0: Ну, на самом деле мы слышим заявления иранских лидеров, они действительно все свои проблемы, все проблемы экономики обвиняют винят в них войну. Президент Пезешкиан заявил, что иранцы должны понимать, что инфляция, нехватка продовольствия и экономические трудности являются результатом войны, и нужно терпеть до полной победы. Но в таком случае режим не может позволить себе никакую сделку, которая не будет выглядеть как полная победа. Они загоняют себя в тупик, и в результате это может кончиться массовыми протестами, которые даже иранский режим подавить не сможет.
2: Очень похоже на то, что если мы видели протесты, вот, что такое протесты декабря-января? Это отложенные последствия летней войны 12-дневной. И она была, если мы сравним две войны, которая была в июне и которая была вот сейчас, в марте, то по своим последствиям последняя война была гораздо более разрушительной, в том числе и для иранской экономики. И эти последствия, они проявят себя какое-то время спустя. Экономика, она всегда занимает время для того, чтобы проявились эти последствия. И мы увидим это все через несколько месяцев только. Хотя ситуация постепенно сейчас усугубляется. И мы видим, что есть массовые увольнения, например, в IT-отрасли, которую практически иранские власти убили, отключив интернет во всей стране. Ну, там постепенно просто одна отрасль задевает другую, и идет такой уже структурный кризис. И он все больше и больше набирает свои силы и силу, и в конечном итоге мы увидим какой-то очень и очень серьезный разрушительный кризис, который накладывается на уже очень печальную экономическую обстановку. И действительно, все ведет к тому, что просто люди от отчаяния будут выходить на улицы, и уже никакие массовые казни их не смогут остановить. Поэтому все это может быть временно и отложено, но оно, скорее всего, произойдет. Как правило, самые масштабные протесты в Иране были именно из-за экономических каких-то причин, самые такие жестокие. И здесь мы увидим самый серьезный экономический кризис за всю историю Исламской Республики, который только-только еще разворачивается. Но есть еще морская блокада, я напомню, то есть Соединенные Штаты
0: почти Америки... почти 500 миллионов долларов в день Иран теряет из-за морской блокады.
2: Да, именно так. И все это пока продолжается, то есть иранская экономика, она уйдет в штопор.
0: Ну что ж, Роман Янушевский, главный редактор сайта 9 канала. Будем надеяться, я думаю, вместе со всеми настоящим прогрессивным человечеством, что темпы крушения иранского режима обгонят темпы убийства собственных граждан. Спасибо вам за этот разговор.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После того, как ультраортодоксальные партии отвергли на этом этапе предложение Ликуда, обязательство Ликуда быстро принять проект закона об освобождении от призыва, ожидается, что закон о росписи Кнесета будет представлен на предварительное чтение в среду. Тем не менее, последние сигналы от депутатов блока еврейства Торы говорят о том, что часть законопроектов, связанных с юридической реформой, в первую очередь разделение полномочий юрсоветника правительства, они все-таки готовы поддержать. О политической стратегии ультраортодоксальных партий мы беседуем с Равином Александром Хаятом. Равин Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Мой первый вопрос, это тактика немножко похожа на то, чтобы давайте отрубим себе нос, чтобы разозлить лицо. Отправиться сейчас на досрочные выборы с разницей в месяц, и ждать, что если Бог захочет, то появится коалиция более дружественная к ультраортодоксам, чем та, в которой они просидели до сих пор. Это немножко нерационально, нет?
5: Вы говорите, с точки зрения руководителей религиозного общества, харидимного общества?
0: Пытаясь поставить себя на их место, как бы трудно это ни было, да.
5: Ну, на самом деле, я спешу вас огорчить, что как раз харидимы являются очень желанными партнерами для левой коалиции, потому что левая коалиция не может создать правительство без арабских партий, входить в коалицию с арабскими партиями в лучшем случае. Да? То есть я думаю, что они и с арабскими партиями не смогут создать коалицию, им не хватит просто мандатов. Хотя по опросам там добавляют мандаты, но мы уже знаем, что эти опросы, они уже ничего не стоят практически никогда.
0: Равин Александрович, извините, что я вас перебью, да, я на правах старого знакомого. Вы говорите ужасные вещи. Вы говорите, что израильские политические лидеры могут обмануть своих избирателей и создать коалицию с ультраортодоксами в рамках сделки власть в обмен на законный призыв.
5: Вы забыли уже? Вы уже забыли о том, как Ганс предложил ультраортодоксам вступить с ним, поддержать его на позапрошлых выборах и дал им листок бумаги чистый, да, для того, чтобы показывать, что он готов удовлетворить любые их запросы. Это раз. Во-вторых, Лапид готов был встречаться с Гафни, и Гафни просто на середине дороги его развернули, да, перед предыдущими выборами для того, чтобы не создавать коалицию с левыми. Давайте смотреть правде в глаза. Харидим является самым лучшим партнером как для левой, так и для правой коалиции. И все, что происходит сегодня, это настолько глупость, которую могут позволить себе как левые и правые. Да, правые побеждают только потому, что левые еще более глупые, чем правые. Да? Вот у меня возникает вот такое вот предположение. Потому что, увидев сейчас, насколько раздражены религиозные тем, что Биби Нетаньяху просто бросил, да, после того, как они были верными партнерами, особенно ничего не требовали, молчали, продвигали бюджеты, давали возможность сохранять страну, вести военные действия, 4 года сохраняли коалицию, да, со всеми своими коалиционными соглашениями. Все соглашались, выходили из кабинета, подавали министерство молча. Где вы еще найдете таких партнеров?
0: Тогда у меня, извините, что я перебью, но, к сожалению, время у нас
5: Что это произошло, левые должны были сейчас прибежать к Равду Вланда, да, поцеловать его в ручку и сказать: мы сделаем все, что вы для нас, что вы захотите, лишь вы будете с нами.
0: Даже приняв вашу логику, тут есть тогда возникает вопрос избирателей. Да? Кстати, как избирателей нынешних партий оппозиции, но не о них у меня с вами речь, а избирателей ультраортодоксальных партий. Услышав, что их партии готовы к коалиции с Ганцем, Эйзенкотом, Либерманом, Яиром Голаном, Беннетом, Лапидом, решительно пойдут голосовать сегодня за них, они не боятся потерять лучше голоса?
5: А что смотришь лучше сегодня? А что, Ликуд лучше сегодня? Самые лучшие партии, которые самые правые партии, самые, которые больше всего радеют за государство Израиля, которые использовали харидим для того, чтобы вести любые свои проводить свою политику, да, после что они сделали? Они сделали то, что превратили просто харидимных евреев в триггер для политических амбиций с обеих сторон. Да, используют их, превратили их в вечного жида, которыми были русскоязычные евреи в Советской России. Да, объявляют их во всех бедах для того, чтобы скрыть проблемы и в финансовом секторе, в юридическом секторе, в арабском секторе, да. Главное, чтобы обвинить, вот найти врага, на котором можно построить свое политическое будущее.
0: Но проблема, Равин Александр, проблема состоит в том, что в данный момент конструкция, которая мешает обычному, так сказать, образу жизни ультраортодоксальной общины и приводит к нарастающим санкциям против уклоняющихся от призыва, это конструкция юридическая, не политическая. И нынешние партии оппозиции не очень горят желанием менять ситуацию ни в отношении Высшего суда справедливости, ни в отношении юрсоветницы правительства. Так какое решение может быть найдено в новой коалиции?
5: Оно может быть юридическое де юре, но оно фактически является политическим инструментом оппозиционных партий. О чем вы говорите? Ну кто бы на самом деле? Неужели вы думаете, что ультраортодоксальные евреи, которые являются послушными гражданами своей страны, и единственная у них идеологическая проблема может быть служить в армии, которая хочет сделать их все секулярными и несоблюдающими евреями? Вы думаете, что это все эти проблемы с армией, с обороной, с войной? Да? Я хочу напомнить вам, что до того, как сюда приехали воинствующие сионисты, нерелигиозный. Здесь был нормальный, религиозный, харидимный поселение Ишув, то, что называется, да, которые жили здесь много сотен лет, которые не воевали с арабами, приехали сюда, значит, нерелигиозные евреи, начали здесь осваивать страну, подгонять под себя как религиозных евреев, так и арабов, которые здесь были. Да, и после этого начались войны. Бен-Гурион сознательно пошел на создание войны, воинства общего врага для того, чтобы сплотить здесь всех евреев, которые приезжали из разных стран. Да, и после этого, когда мы здесь, мы здесь стараемся, чтобы здесь религиозные харидимные евреи, они же самые мирные, самые не воинствующие, самые не...
0: Я знаю как минимум пару инспекторов Иерусалимского муниципалитета, которые с вами не согласятся. Они получили где-то несколько месяцев назад, как минимум, немало синяков от достаточно ультраортодоксальных евреев, не избирателей действующих ультраортодоксальных партий.
5: Я не знаю, что они получили, но то, что получают харидимные евреи, когда к вам приходят в дом, вас лишают права на образ жизни, вам навязывают какие-то принципы, после этого заставляют воевать, не давая вмешиваться в принятие решений, да, используя, как используют те же самые вязаные кипы, да, что вязаные кипы это абсолютные фраера правого и левого правительства, которых используют, убивают.
0: Равин Александр Хаят, дайте вязаным кипам говорить самим за себя. Ваша позиция, позиция вашего сектора, на мой взгляд, представлена была очень четко.
5: Почему вы мне так говорите? Я оцениваю существующую ситуацию.
0: Я думаю, что каждый имеет право, в нашей стране каждый имеет право говорить сам за себя.
5: Когда вязаный сектор делает для государства то, что для него считается важным, и они об этом воспевают на каждом углу, воюет, продвигает, завоевывает новые территории, и их лишают всего. Всего. Продвижение в армии, продвижение по службе, лучших земельных участков.
0: Равин Александр Хаят, ваша позиция абсолютно понятна. Большое спасибо за этот разговор.
5: Зачем вам сейчас навязывать свою точку зрения на Хариди?
0: Спасибо
5: всегда
0: вам.
5: Всегда поддерживали государство. Всегда.
0: Спасибо.
5: А из них сделали козла отпущения. И за это кто-то окажется очень сильно виноватым. И, как показывает практика, те, кто создавали навес, кто выходили против религии, против еврейского народа, в конце концов пали, так показывает наша история.
0: Поставим на этом жирную точку. Большое спасибо за этот разговор.
5: До свидания.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Государственная прокуратура предъявила в окружном суде Бершева обвинение 23-летнему Яниве Тароне за ЖДОДа. Тарон обвиняется в том, что жестоко напал на своего соседа, 71-летнего Бориса Коника, и его собаку, нанес ему тяжкие телесные повреждения и похитил ему мобильный телефон. Не удовольствовавшись этим, Тарона натравил на Бориса своего пса. Мы беседуем с сыном пострадавшего. Леонард Коник, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Леонард, давайте прежде, мы, конечно, хотим узнать подробности этой жуткой истории, но давайте начнем с самого главного. Каково состояние вашего отца сегодня?
6: На данный момент состояние отца стабильное, слава богу, он ожидает следующей операции. Вот, каждый день ему делают ортопедические упражнения. Вот, к сожалению, не может встать с кровати, потому что ноги, на ногах у него швы, на правой ноге у него все еще открытая рана. Вот, и на данный момент мы ожидаем, пока врачи нам скажут, что он хотя бы сможет наступить на одну из ног. Вот, и, соответственно, следующая операция – пересадка кожи с области тазобедренной.
0: Ну что ж, давайте начнем сначала. Когда это все произошло?
6: Это произошло в ночь с пятницы на субботу, буквально 2 мая. Вот, отец часто выходит гулять примерно в 2 ночи с собакой, чтобы, соответственно, поменьше людей, чтобы никого не тревожить. Соответственно, во время прогулки произошел этот инцидент в Аштоде.
0: Этот человек, Яниф Тарон, он ваш сосед, простите, сосед вашего отца, насколько я понимаю. Он не знакомый совершенно человек.
6: Мы часто видели его, ну, конкретно я не видел его, но моя семья, родители мои часто видели его здесь, в нашем районе. Я не могу утверждать, что он сосед, потому что следствие сказало, что он не наш сосед, но то, что он тут постоянно находился, это факт.
0: Тогда, пожалуйста, расскажите, как все происходило.
6: Значит, ситуация была обостряющей. Мой отец, когда вышел, соответственно, на улицу сделать кружок вокруг дома, соответственно, с собакой, он направился в переулок, который находится непосредственно за нашим домом. Вот, он малоосвещенный. И, соответственно, когда мой отец зашел между вот этими, между школой и бассейном, который там находится, Это открытая территория, открытое пространство, то есть оно не принадлежит никому. Он заметил мужчину с собакой, которая находилась без намордника и без, соответственно, ремня.
0: Вот, я добавлю, извините, что перебью. Насколько я понимаю, следствие установило, что собака, пес этот не кастрированный и не привитый.
6: Да, да, данная порода питбуль была неизвестным образом получена этим гражданином. Соответственно, она не записана официально на бумагах. Государство не знает про эту собаку ничего. Ни чипа, ни документов, ни прививок. Соответственно, ничего не известно.
0: Я так понимаю, ваш отец со своей собакой, гораздо более менее опасной, более слабой, он просто спросил его, почему он не привяжет своего пса. Что произошло дальше?
6: Да, именно так отец спросил, почему он прогуливается вот в таком вот виде. Соответственно, видимо, это не понравилось, что ему делают такое вот, как сказать, предупреждение. Он разозлился и начал оскорблять моего отца и, соответственно, нашу собаку. Начал приближаться к отцу. И во избежание конфликта между двух собак отец зашел на территорию спортивной площадки, закрыл за собой калитку и начал ее удерживать рукой, чтобы был барьер между, соответственно, агрессором и отцом.
0: Я так понимаю, что Енифторона, он этот барьер не признал, мягко говоря, и решил, что лучшее, что он может теперь сделать, это просто атаковать вашего отца.
6: К сожалению, да. Он был в какой-то агрессивном состоянии, и вот накаление всей ситуации для него было на высшем уровне. Он решил показать свою силу, соответственно, руками, а не словами. Он подошел к калитке, начал бить ее ногами, затем он просунул руку между прутьев железных и ударил несколько раз моего отца по голове, из-за чего он попятился и, соответственно, упал. И, конечно же, у него появился доступ войти вовнутрь.
0: На этом он не остановился, он продолжил избивать вашего отца, когда он находился уже на земле.
6: Когда он зашел, он кинул камень в сторону нашей собаки, тем самым испугнув, попал по голове собаки, соответственно, наша собака убежала, и он принялся бить моего отца, также кидая в него камни, которые были у него под рукой, он бил его ногой. Жестом руки он указал своей собаке приказом напасть на моего отца. Она вцепилась ему в ноги, она кусала его за руки, за ноги, оставляя глубокие рваные раны, которые достигала костей. Соответственно, сам он бил его, оскорблял, кричал, чтобы он вернулся в Россию. На что мой отец кричал, просил его остановиться. Он кричал ему «хватит», но он продолжал его бить.
0: Когда ваш отец попытался позвать на помощь через свой телефон, он просто ограбил его, похитил его телефон и бежал с места преступления, правильно?
6: Да, в момент, когда мой отец пытался дотянуться до телефона, и когда он все-таки смог его вытянуть, он ударил его, телефон упал, соответственно, он взял этот телефон, не позволив ему совершить звонок. Отец хотел позвонить мне, чтобы я мог как-то помочь ему в этот момент. Но, к сожалению, он ему не позволил это сделать, соответственно, оставив его истекать впоследствии кровью одного без способа средства связи, который он мог бы вызвать к себе.
0: Но вашему отцу все-таки удалось вернуться домой. Вы были там, когда он вернулся?
6: К сожалению, я в этот день работал в ночную смену, что не свойственно, потому что в основном пятницу-субботу я работаю в аэропорту, в отделе безопасности, и чаще всего работаю дневные смены, но так получилось, что меня поставили ночь, и в моменте я не был дома. Соответственно, мой отец, как настоящий герой, собрав все силы, он смог встать и вернуться домой, проделав достаточно длинный путь для человека пожилого, который попал под такие нападки жестокости и насилия. За ним следовала собака, соответственно, нападающего, которая кусала, пока он шел к подъезду. И, соответственно, у нас есть видео, которое можно увидеть.
0: То есть собака нападавшего продолжала гнаться за ним до самого дома?
6: Да, именно.
0: Вы вызвали, как я понимаю, ваши близкие вызвали скорую помощь и полицию, и достаточно быстро произошел арест, насколько я понимаю, верно?
6: Ситуация происходила так. Соответственно, когда мне позвонили и сказали, что его избили, я сказал, чтобы родители, точнее, мать и сестра вызвали полицию. Они вызвали амбуланс и полицию. Приехала полиция, но, к сожалению, полиция не среагировала моментально. Приехав на месте, преступник до сих пор бегал у нас во дворе. И когда только он заметил мигалки, он убежал. Соответственно, с момента инцидента до момента, когда я приехал и начал отслеживать телефон, который он украл, прошел час, и только через час я уже видел, что он был в 200 метрах от нас. Соответственно, все это время он находился на этой территории нашего дома, и полиция никак не могла его поймать, и они разводили руками в моменте, когда я спросил, что мы можем сделать, и мне пришлось самому его искать по телефону. Соответственно, большой вклад в следствие по поиске преступника, по поиске камер, предположительно, где он мог передвигаться. Видео я предоставил следствию. И, к сожалению, это никакой огласки не дали. И просто они сообщили самовольно о том, что они все сами сделали. Но
0: мы приглашаем представителей полиции Израиля отреагировать на ваши слова в нашем эфире. Предоставим им всегда время, если у них есть что-то добавить. Да? Мы слышим часто от них фразу «полиция работает». Но вот, сказать, без вашей помощи, наверное, этот потенциальный убийца, наверное, мог гулять еще на свободе долго. Но я так понимаю, что они нашли его, они арестовали его, они нашли телефон вашего отца в его собственности, правильно?
6: Да, нашли телефон у него дома, соответственно, также одежда, в которой он совершил преступление, и кровь отца, ДНК, соответственно, оставшаяся на его одежде.
0: Прокуратура подала целый пакет обвинений, которые, по мнению, как минимум, части легальных экспертов, с которыми я пообщался, там есть потенциал до 20 лет тюремного заключения. Что вы слышали от них? Вы, как член семьи пострадавшего, у вас есть права по израильскому закону. Как они оценивают свои шансы на осуждение? Что будет дальше на процессе?
6: К большому сожалению, ни полиция, ни какие-либо официальные лица не разглашают никакой информации. То есть, соответственно, мы узнали через новостное агентство о том, что освободили второго подозреваемого. Только сегодня стало точно известно, что подали все-таки ктавый шум на человека. Вот. Хотя полиция звонила вчера и предупреждала за сутки, хотя должны были это сделать намного раньше. Соответственно, полиция не держит нас никак в курсе. И говорят только через адвоката. Соответственно, мы сейчас ищем адвоката, чтобы никак не дать им сдать на нет любые сделки и так далее.
0: У вас не было своего адвоката до сих пор?
6: К сожалению, нет. Сейчас у нас есть парочку человек, которым мы пытаемся сделать контакт для договора и, соответственно...
0: Немало есть в нашей стране эффективных и достойных русскоязычных адвокатов. Я уверен, что один из них или одна из них будут рады вам помочь. Леонард, что бы вы хотели добавить в завершение нашего этого очень тяжелого разговора?
6: Я хотел добавить только то, чтобы люди, когда ссорятся между собой или имеют какой-то конфликт, подумали перед тем, как что-либо сделать или сказать, потому что мы не можем знать, что может произойти через секунду. Соответственно, все это насилие, которое происходит не только в городе Ашдод, но и по всему Израилю мы должны остановить, потому что мы огромная семья, и в первую очередь мы должны быть вместе в это трудное время.
0: Я, честно говоря, не ожидал, что вы скажете такое, Леонард. Большое вам за это спасибо. И, так сказать, высоту вашего духа, я надеюсь, вы понимаете так, что вы унаследовали у своего отца, здоровья ему, и пусть свершится правосудие.
6: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Порадуемся за израильские банки. Они завершили 2025 год с огромной чистой прибылью в размере 32,3 миллиарда шекелей. На 8,7 больше по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в годовом отчете Департамента банковского надзора Банка Израиля. Для наглядности совокупная прибыль банков превышает совокупные бюджеты Министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов, связи и социального обеспечения. И при этом еще остается сдача на несколько миллиардов шекелей. Основной причиной скачка прибыли является резкий рост кредитного портфеля, который увеличился примерно на 205 миллиардов шекелей, 12,2 от общей суммы. Михаил Шафранов, экономический обозреватель Ньюс.ру СОЛ. Здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Ну, я вот сижу и иронизирую, конечно, легко издеваться над доходами банков, легко говорить о том, что это наши деньги в их карманах. Насколько действительно такой драматический рост банковских прибылей хорошо для экономики или, наоборот, плохо? Ждем мы восстановления связи с Михаилом Шафрановым, пока еще некоторые подробности. В отчете говорится о том, что, как я уже сказал, пакет кредита населению у банков увеличился на 205 миллиардов шекелей в 2025 году, 12,2%. Большая часть этого пакета – это частный сектор, в первую очередь строительный сектор и финансовых услуг. Михаил, вы вернулись к нам, большое спасибо.
7: Добрый день.
0: Я хотел задать вопрос, закончив иронизировать, хочу задать вопрос. Вот драматический рост прибыли банка свидетельствует о том, что наша экономика здорова или наоборот, что финансовые услуги, что израильтяне вынуждены все больше обращаться за кредитом, и все больше свободных средств уходит в финансовую систему?
7: Это не то, ни другое, да, то есть это отдельная конкретная... Это симптом, который не связан, невозможно судить о ситуации по одному этому симптому.
0: Упрощу, с вашего позволения, да, для себя и для наших слушателей. Есть две причины, по которым люди берут кредиты. Либо они расширяют свое производство, либо они с трудом сводят концы с концами. Где мы находимся на этой шкале?
7: Учитывая то, что большая часть большая часть роста кредитов – это как раз недвижимость, причем даже не столько ипотеки тоже бы сейчас выросли, а именно подрядчиков, застройщиков, то это не совсем, то есть это больше говорит об определенном кризисе в отрасли недвижимости, чем о рынке в целом. Так что это не в тот отдел, как говорит про... То есть это не кредит, не потребительские кредиты больше.
0: Насколько рост банковской прибыли тогда может стать двигателем экономики? То есть банки способны дать больше кредита на более удобных условиях или до тех пор, пока Банк Израиля держит процентную ставку достаточно высоко, ничего здесь не изменится?
7: Ничего не изменится не потому, что Банк Израиля держит высокую ставку, а потому что у нас пока... Оно начнет потихоньку меняться, а потому что у нас... фактически на рынке банковских услуг, если мы говорим конкретно, то у нас олигополия из 5 крупных групп, антимонопольная, объявила олигополию уже официально, которая действует практически на бесконкурентной основе. Да? То есть сейчас последние годы постепенно продавливаются изменения через законодательство, через Банк Израиля на что-то, где-то идет. Но все это идет медленно и очень-очень постепенно. Поэтому пока не начнется рост конкуренции именно в банковском секторе, он будет продолжать хорошо зарабатывать. Я ничего не могу сказать.
0: Тем не менее, действительно, то есть...
7: Я вам так скажу. Уровень прибыльности израильских банков сильно выше, чем в принципе это в мировой отрасли, да, в мировой банковской отрасли.
0: Израильские политики уже один раз обложили израильские банки чрезвычайным налогом на нужды войны. Вы думаете, это произойдет еще раз?
7: Во-первых, это тот случай, когда они нашли легкий источник доходов, поэтому да, это произойдет еще раз, практически гарантированно. Пока банки то есть пока уровень прибыльности банков не будет более-менее соответствовать международным стандартам, да, то есть они еще раз, у нас банковская система, обжегшаяся в свое время, в 80-е годы на кризисе разгон, то, что называлось ИСУ, на банковском кризисе, экономическом кризисе, который был создан банками, создала очень жесткую структуру контроля. И эта жесткая структура контроля практически оставила очень мало возможностей для конкуренции, То есть она, с одной стороны, защищает банки от приключений, и я не знаю, если вы помните, лет 10 назад банк обвалил, когда попытался что-то сделать, и Банк Израиля очень жестко все там остановил.
0: Да, дело дошло до отстранения руководства и так далее.
7: Да. Вот, с одной стороны. С другой стороны, он поставил очень высокие заслоны для прихода новых структур. И поэтому, то есть, как бы, произошло от отсутствия контроля риск-менеджера, менеджмента, до нулевой толерантности. Нулевая толерантность к риску, она стоит очень много денег и как правило, как бы оборачивается в итоге ростом расходов населения и так далее. Поэтому сейчас потихоньку начинает продвигаться вот увеличение, как бы, простор раздвижения рядов, чтобы могли прийти новые игроки, соответственно, им, чтобы они могли прийти, снижается чуть-чуть контроль, но постепенно. А вот, поэтому будем надеяться, что банковская система придет в какой-то баланс. Но пока что вот банки пользуются тем, что они защищены с одной стороны, с другой стороны, их защищают не только от рисков, но и от конкурентов.
0: Ну что ж, Михаил Шафранов, экономический обозреватель сайта Newsru.col. Закончим наш разговор на одной цифре. Совокупная стоимость финансовых инструментов и находящихся в израильских банках – 3 триллиона шекелей.
7: Ну, это говорит о том, что Израиль, то есть, в принципе, рынок в целом как бы богатеет, да, то есть мы не говорим про каждую отдельную семью, но в целом израильская экономика растет, и, собственно говоря, почему спадает долг, то есть долг так укрепляется шекель, потому что в пенсионных фондах накопились такие суммы, в которых любое движение из-за границы в Израиль, там, 1% накоплений, обваливает валюту.
0: Михаил Шафранов, экономический обозреватель Newsru.cl, большое спасибо за этот разговор. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, звукооператор Илай Бен-Шаббат, продюсер Алексей Демченко, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрек».

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодняшний эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке Конрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Ну а пока мы ждем звонков, я немножечко вам расскажу новых и свежих новостей. В первую очередь хочу вас предупредить о том, что командование тыла обновило свое приложение. То есть вот то, что приложение вы скачиваете на телефон, которое вам помогает следить за ситуацией, как в случае сирен и так далее, ситуации каких-то связанных с безопасностью. Теперь оповещения и инструкции в приложении стали более понятными и доступными, и каждое уведомление сопровождается отдельным цветом, значком и специальным звуком, чтобы можно было быстрее понять, о какой угрозе идет речь и что необходимо делать. И если приложение командования тыла у вас уже установлено, проверьте, что у вас стоит последняя версия. Достаточно просто нажать на это приложение, и оно самостоятельно предложит вам обновиться в случае необходимости. Это, наверное, первая новость. Вторая новость тоже очень важная. Вчера налоговое управление наконец-то открыло онлайн-систему для подачи заявления на компенсации косвенного ущерба. Пока открыто только по маршруту возмещения расходов. И последний срок заявления, вот тут важно услышать, 17 августа 2026 года. То есть у вас есть 3 месяца для подачи просьб на получение компенсации, если вы владелец бизнеса. Подать заявление могут бизнесы, чей оборот в 2025 году составлял от 12 тысяч до 400 миллионов шекелей, но при соблюдении определенных условий. Бизнес должен был быть открыт до 27 февраля 2026 года, и у бизнеса снизился доход примерно на 25%. И самое важное условие – снижение должно было произойти исключительно вследствие операции «Львиный рык». Выплачена компенсация, как правило, будет через 21 день в случае, если вы подпадаете под все условия получения компенсации. Если ваша ситуация сложнее и сотрудник налогового управления продолжает рассматривать право ваше на компенсацию более чем 21 день, то вы получите аванс в размере 60% от предполагаемой компенсации. Ну а если же вообще затянется решение с выплатой вам компенсации, к примеру, не менее чем на 150 дней, или решение до сих пор так и не принято, и вы вообще не знаете, что происходит с вашей выплатой, вы можете получить дополнительный аванс в размере 10% от предполагаемой компенсации. То есть к 60%, которые вы уже получили компенсацию, вы получите еще дополнительно 10%. Ну и, как обычно, подать заявление можно на сайте налогового управления. Пожалуйста, пользуйтесь. И еще хочу коснуться, друзья, с вами двух обращений, которые к нам поступили не в эфир, а по WhatsApp. Одно обращение, речь о том, что пожилая женщина перестала получать помощь на аренду жилья. Мы подали запрос в Министерство строительства и уточнили причину неполучения помощи на аренду жилья. Причина оказалась банальна. Пожилая женщина проживает вместе со своей сестрой. А по инструкции Минстроя предоставления пособия на съем жилья нет возможности получить право на выплату, если квартира снимается либо у родственника первой линии, либо снимается вместе, либо проживает такой пожилой человек у своего близкого, которому принадлежит эта квартира. Естественно, мы говорим о сыне, дочери, невестке, зяте, брата, сестре или родителе. То есть, если получается ситуация, что вы проживаете у своих близких родственников, то эта квартира принадлежит им, то вправе на получение помощи на аренду жилья вам будет отказано. То есть в такой ситуации, к сожалению, мы помочь не можем. То есть если эта пожилая женщина начнет проживать на частном рынке, снимать квартиру у каких-то других людей, которые не являются родственниками, то, конечно же, она сразу моментально, автоматически начнет получать полноценную помощь на аренду жилья. Но пока она проживает у своих близких, к сожалению, это невозможно. И второй момент, которого я очень хотела коснуться, в первую очередь, это речь об очередниках Министерства строительства.
Как вы знаете, что у очередников Министерства абсорбции можно отказаться 3 раза на получение социального жилья, и отказы не будут засчитаны, если жилье предложено в населенном пункте, который не является местом проживания, или жилье предложено то же самое, которое предлагалось уже в прошлом, и имеющий право на социальное жилье отказывался. Так вот, в Министерстве строительства и в инструкции немножечко другая ситуация. Там право отказаться есть только 2 раза. Но какой нюанс удалось выяснить? Вот это право отказаться 2 раза действует только для очередников на обычные квартиры, то есть по типу Амидар и Амигур. Если же мы говорим о хостелях Батей Гильзаав, то эти 2 отказа не

0: из-за того, что вы потеряете право на получение помощи на аренду жилья, повышенной помощи, то есть потеряете право на получение социального жилья, поэтому будьте с этим осторожны. А у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Как меня слышно?
0: Да, очень хорошо вас слышно.
1: Очень хорошо. Спасибо. Значит, ситуация... Меня зовут Семен, я из Сириатака.
0: Очень приятно.
1: Я оставлял сообщение к вам на автоответчик, писал на WhatsApp, ко мне вернулась ваша представительница, и я бы хотел, если можно, рассказать эту ситуацию сейчас в прямом эфире. Пока еще вы тоже не выяснили, но, может быть, как-то кто-то сможет помочь.
0: Давайте.
1: Значит, вы знаете, что в марте месяце и в середине апреля наши дети не учились в школах по понятным всем причинам. Соответственно, не было школьных подвозок. Вот эти школьные автобусы.
0: Да, совершенно верно.
1: Не возили, окей? А теперь школа, в которой учится моя младшая дочь. Я не знаю, можно говорить название или нельзя говорить название? Вы как бы...
0: Не надо, не стоит, потому что... чтобы
1: не стоит, да, окей. Конечно. Значит, школа, в которой учится моя младшая дочь, требует с нас, с родителей, за март месяц треть от суммы подвозок, приблизительно треть, то есть которых не было вообще. И за месяц апрель полную сумму развозок, а половину апреля они не ездили в школу.
0: Так.
1: Вот такая ситуация. Я как бы немножко в шоке. И получается, я сам работаю в системе развозок. Я работаю в фирме, где мы развозим детей, людей с особыми потребностями. Халат. То есть отпуск через Битуох-Люми. Так почему мы должны платить за то, чего не было?
0: Как вас зовут?
1: Семен,
0: смотрите, мы подали запрос в школу, и директор уже связался с продюсером нашей программы, и буквально сегодня уже не получится, завтра-послезавтра она к вам вернется с полноценным ответом. Но, на мой взгляд, который ответ получен, в принципе, дает объяснение ситуации, и за какие дни вы так и да будете платить, и за какие нет. То действительно будет перерасчет, и нам директор объяснил все полностью, как это будет сделано. Продюсер буквально на днях вернется, мы просто на сегодняшний момент получили ответ по телефону, только мы хотели дождаться ответа официального, то есть в письменном виде, чтобы нам директор предоставил ответ в письменном виде,
1: я
0: и
1: понимаю,
0: только тогда
1: вы понимаете, что здесь как
0: вам вернуться
1: бы,
0: с ответом.
1: Получается, что это сбор денег на шторы.
0: Я понимаю, но смотрите, как вообще работает в других школах, да, то есть мы, как, я просто сейчас рассказываю другие школы, естественно, не связаны, возможно, и так оно и происходит. Как правило, когда мы начинается новый учебный год, мы собираем школу, где необходима подвозка, собирают школу на подвозку за целый год, то есть за целый учебный год, и то есть мы там, кто-то платит по платежному поручению, кто-то там на визу на платежи, кто-то сразу, и у многих в такой ситуации родителей возникает вопрос, но мы же заплатили за целый год, а мой ребенок сидел там месяц или полтора дома. Что делать? И в такой ситуации во многих школах что происходит? Значит, мы заплатили за год, но на следующий год, когда мы также должны платить за следующий год за подвозки, уже идет перерасчет, и мы платим за следующий год меньше. То есть вот такая опция также присутствует. Но в данный момент ваша ситуация немножко другая. Нам дали объяснение на словах. Как только мы получим официальный ответ под продюсер, официальный именно бумажный, в письменном виде, потому что очень важно в письменном виде получить, продюсер свяжется, и мы его обязательно также озвучим в прямом эфире.
1: Нет проблем. Еще раз вам говорю, что я просто немножко в таком положении, то есть не жалко заплатить, но хотелось бы понять, за что.
0: Да, я понимаю. Именно поэтому мы хотим добиться получения официального ответа в письменном виде, а не только по телефону. Давайте немножечко подождем.
1: Понял.
0: Это день-другой, и ответ
1: нет
0: будет
1: проблем,
0: у нас.
1: Нет проблем, но я думаю, что если у кого-то есть еще такие ситуации, чтобы люди как бы тоже поняли, что нужно делать.
0: Так что давайте немножко подождем, и в течение двух дней...
1: Я понял. Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня. И будем надеяться, что все обойдется.
0: Всего доброго, до свидания. А у нас следующий радиослушатель. Спасибо. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте вам еще раз. И это Софья, которая к вам обращалась, Липчук, который живет на горе. Я по поводу того, что ваш оператор к нам вернулся, я не буду... Это вот она сказала собрать документы насчет того, что мы столько лет стоим, и тем более сын первый, я вторая, насчет очереди квартиры Медаровской.

0: μια μητέρα στα ξεκλητή και мы все документы собрали, нам уже прошло две недели, нам никакого ответа нету, это раз. Во-вторых, потом сыну должны были дать квартирные 100%, ему тоже не дали, дали только 50%. Квартирные сказали, что так как нет еще ответа, мы подали документы, для того, чтобы, чтобы мы совместно жили, хотя бумага у нас еще была, мы показали им. Ответа нету. Сегодня мы связались сами с куратором, это Мисада Клиты. Нет квартиры, вам ответа еще нету. Вот такой был ответ. Все, мы ждали этого тоже месяц, пока к нам вернулась эта Мисада Клиты. Вот такой вопрос. Я уже не знаю, к кому обращаться. Вы извините, пожалуйста, если вы не сможете мне помочь, тогда я не знаю, что делать.
1: Софья, я все прекрасно понимаю, но вы должны тоже понять немножко и нас. У нас приходит огромное количество обращений. Мы стараемся связаться с каждым, кто к нам обращается. У нас, правда, и завал и в автоответчике, и в WhatsApp, и в других всевозможных каналах. Но мы стараемся делать возможное. Мы проверяем информацию, подаем запросы в министерство, в больничные кассы, в БТО-Хлюми. И даже поднимаем иногда экспертов, адвокатов, специалистов, которые нам могут подсказать, помочь, каким образом действовать. Но у нас много обращений, мы не можем заниматься только одним обращением вами. Ваша просьба, мы получили ваши документы, мы отправили запрос в Министерство абсорбции. Давайте дождемся ответа. Я, конечно, понимаю, что вы хотите уже вчера решить проблему. И я, поверьте, хочу решить проблему вчера, не только вашу, но и остальных радиослушателей, и не только. И тех, кто просто попадает между двумя стульями из-за различных споров с министерствами. Очень хочу. Но, к моему большому сожалению, мы не волшебники, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь каждому, кто обращается к нам, да и не только к нам, и исправить ситуацию. Я прошу вас немножечко, вас и вашего сына, набраться терпения. Давайте мы с вами дождемся ответа от министерства, и когда уже будет ответ от министерства, мы либо с вами свяжемся, либо пригласим в эфир и поднимем эту ситуацию вновь. Но я очень вас прошу еще раз набраться немножко терпения.
0: Хорошо, спасибо большое. Я все равно буду так надеюсь на вас. И вам доброго дня, и чтобы мир был в нашем доме и всему Израилю. Спасибо большое. Все, до свидания. Извините.
1: Всего доброго. До свидания. Смотрите, у нас пока звонков нет, но у нас есть обращение в WhatsApp. Пишет женщина, что после смерти с мужа она сделала счет в банке вместе с сыном. Он ничего не вкладывает на этот счет, но в экстренной необходимости может снять для меня деньги. Когда я уйду в мир иной, может ли он снять со счета остаток? Вот тут все зависит от ответа неоднозначный. То есть нет такого, что да или нет. Зависит от того, как вы добавили своего сына в этот счет полноценным владельцем, либо вы с ним, либо та часть, которая лежит на счету и входит к вас, относится только к вам. Зависит от этого, то есть какой договор вы подписали с банком. Если первая ситуация, то, конечно, он также имеет полное право распоряжаться всеми деньгами, которые находятся на счету. Если же вы разделили свои права владения теми денежными средствами, которые находятся на счету, то нет. Ему придется вступить в права в наследство, чтобы получить право использовать те накопления, которые есть на счету. И, кстати, очень интересно, и это обратите, пожалуйста, внимание, это к той новости, которую я вам рассказала по поводу приложения командования тыла. Радиослушательница Натали нам сказала, что она слушала сейчас Решет Бет, и там предупреждают, что с учетом того, что командование тыла обновило свое приложение на телефонах, мошенники, видимо, это называется даже иранской кибератакой, начали рассылать смс-сообщения с предложением обновить приложение службы тыла. Вот если вы получите такое смс-сообщение, не переходите на него. Ни в коем случае не переходите. Это кибератака, поэтому обратите на это внимание. Командование тыла не рассылает смс-сообщения. Командование тыла ведет с нами общение только со своих официальных каналов. Это приложение, это сайт, это телеграм-канал, это страничка в Фейсбуке и страничка в Инстаграме. А у нас новый звонок. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Это я, да?
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Мне 79 лет, жене моей 76. Мы хотели бы подать заявку на получение социальные надбавки. Скажите, пожалуйста, положено ли... Да, еще одно. Я работаю 3 дня в неделю. Я до сих пор работаю. Жена не работает, а я до сих пор работаю. Работаю 3 дня в неделю. Скажите, пожалуйста, нам положена социальная надбавка? И как, какие действия надо произвести для того, чтобы... Ее получить.
1: Ну, давайте я тогда сделаю небольшой ликбез по социальной надбавке. Договорились?
2: Да.
1: Вы тогда, возможно, услышите информацию, которая вам сможет помочь. Социальная надбавка. Что такое социальная надбавка? Да, это дополнительная ежемесячная денежная выплата, которая начисляется к пособию по старости, а также к особому пособию по старости для пожилых людей, у которых нет дополнительных доходов, либо эти доходы слишком малы. Самое важное и самое главное, наверное, стоит понимать, фиксированной суммы социальной надбавки не существует. Да? Ее размер зависит от доходов и от размера пособия по старости, которое вы получаете. Что это значит? То есть, когда мы получаем право на пособие по старости, мы получаем базовое пособие по старости и надбавку за стаж, да, в зависимости от того, сколько мы лет платили страховые взносы в Бетуухлюми. Поэтому в этой ситуации, в зависимости вот от размера пособия по старости, мы можем получить какой-то максимум социальной надбавки. Вот вы сказали возраст супруги 69 лет, а вам?
2: Нет, мне 79, ага. Жене 76.
1: Так, значит, у вас максимальная выплата, которую вы можете получить вместе с супругой, может достигнуть 6980... Один шекель брутто.
2: Мы отдельно получаем, потому что она не работает, а я работаю.
1: А смотрите, когда мы говорим о семье, то считаются доходы обоих. И начисляется социальная надбавка кому-то одному. То есть в данном случае вы, получается, глава семьи, то есть право на получение социальной надбавки будет у вас, но размер социальной надбавки будет включать и супругу. То есть это надбавка на двоих, несмотря на то, что она будет прилеплена как бы к вашему пособию, понимаете? То есть в общей сложности ее размер пособия, ваш размер пособия возьмут вместе, то есть их сложат, и к этой сумме, общей сумме уже добавят то, что вы можете получать из социальной надбавки. Что у нас считается доходами? Давайте вспомним. Это накопленная пенсия как в Израиле, так и в стране исхода. Это заработок от работы, либо от бизнеса. Если у нас есть какое-то имущество, и мы его сдаем, если у нас есть сбережения, машина. То есть вы сказали, что вы работаете 3 дня. Есть ли у вас еще какие-то дополнительные доходы, кроме того, что вы работаете 3 дня?
2: Нет, никаких доходов нет у меня, но машина есть.
1: А вот стоимость машины тоже очень важна при получении права на социальную надбавку. Вы знаете свою примерную стоимость машины?
2: Примерно ей 10 лет. И примерная стоимость, я не знаю, где-то или 18, или 19, 18, 800. Ну, что-то в таком... В таком размере, 18 тысяч или 18-800.
1: То есть, с учетом, что вы работаете, такой автомобиль такой стоимостью не будет влиять на получение социальной надбавки. Теперь у нас остается с вами понять ваш заработок. Чтобы получить право на полную социальную надбавку, ваш заработок не должен превышать на пару, да, мы говорим на пару, несмотря на то, что работаете только вы, 3786 шекелей. Насколько у вас больше? Можно примерно, мне не обязательно точно.
2: Все зависит от количества рабочих дней рабочих дней в месяце. Ну, где-то приблизительно, наверное, шекелей один раз на 300 шекелей, другой раз на 500 шекелей, 480.
1: Окей, смотрите, превышает. Что происходит. Если у нас вот эта сумма, которую я назвала, вот этот порог, мы зарабатываем выше этого порога, то вот из разницы, вот из той, что мы зарабатываем выше, возьмут 60%, и вот это отнимут от максимальной суммы социальной надбавки. То есть, предположим, если вы зарабатываете больше, чем вот эта сумма 300 шекелей, то ваше пособие уменьшится только на 180 шекелей. То есть, смотрите, если у вас нет других доходов, кроме того, что вы сейчас назвали, машина и вот доход от работы, вы можете вполне иметь право на получение социальной надбавки. Единственное, что осталось сделать, это подать заявление на сайте Бетуухлюми. Это можно сделать, как распечатав бланк, заполнив его, так и заполнить бланк онлайн. Можно просто в Гугле набрать получение социальной надбавки, бланк заявления на получение социальной надбавки, и вы попадете туда, куда надо, на страничку. Сам бланк номер 480. Можно найти и так. Просто набрать в Гугле бланк 480, и первая же ссылка вас приведет на этот бланк. Его нужно просто заполнить и приложить документы. Вам нужно обязательно приложить документ о лицензии на машину и приложить зарплатные ведомости за последние 3 месяца и распечатку со счета за 3 месяца. Но тут важно уточнить, несмотря на то, что вам нужно приложить распечатку за 3 месяца, в некоторых случаях Битохлюми может потребовать приложить распечатку аж за год. И если у вас нет никаких пенсионных накоплений, то вам нужно приложить отчет из Маслаки Пенсионит. Это есть такой сайт, где собрана вся информация о наших пенсионных программах, о том, что у вас нет пенсионных накоплений. То есть вот с этими документами попадать заявление, и если у вас все доходы, которые вы описали нам сейчас в эфире, именно они такие, то вы будете иметь право на социальную надбавку.
2: Все понятно.
1: Как вас зовут?
2: Александр,
1: если вам нужна помощь по заполнению будет бланка, напишите, пожалуйста, на WhatsApp программы 050-737-8127.
2: Секундочку,
1: 737-8127. Напишите в WhatsApp, если нужна будет помощь, я с удовольствием вам помогу справиться с этой бюрократией.
2: Все понятно. Хорошо, большое спасибо вам за исчерпывающий вопрос.
1: Ответ. Всего доброго, спасибо, до свидания. У нас в студии еще есть радиослушатель. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как дела?
3: Татьяна, добрый вечер. Мы с вами разговаривали. Вы говорили, вернетесь ко мне подсчитать наш доход для
1: социального... Вот, а я вас потеряла. Спасибо, что вы позвонили.
3: Геннадий меня зовут.
1: Геннадий, я обзвонила всех, а вот вас потеряла, не смогла определить номер телефона.
3: Ну, ничего.
1: Мне очень важно, Геннадий, пожалуйста, запишите номер WhatsApp и напишите туда. Мы с вами свяжемся и посчитаем все вместе, хорошо?
3: Сейчас, секунду.
1: Давайте.
3: 050, да?
1: Да, 737.
3: 050-737.
1: 81.
3: 81-87, да?
1: 27.
3: А, 27.
1: Да. Я напомню радиослушателям, Геннадий звонил в прошлый четверг, и я обещала, что мы вместе с ним тоже посчитаем, может ли он и его семья получить право на социальную надбавку, как мы договорились с Александром. Но, к моему большому сожалению, я потеряла телефон Геннадия, и из количества обращений, которые были в четверг, так и не смогла найти. Геннадий, спасибо, что вы сейчас позвонили, и давайте, конечно же, мы все сделаем. Просто напишите привет там в WhatsApp, и я с вами свяжусь, и мы уже обо всем договоримся.
3: Спасибо. Завтра можно, да?
1: Да, конечно, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас следующий радиослушатель.
4: Это я уже, да?
1: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Большое спасибо, Татьяна, вам за работу. И я хочу сказать, что мне уже однажды эта программа очень помогла, действительно. Поэтому сейчас я обращаюсь снова, но по другой причине. Дело в том, что мне 90 лет, так, и я хожу с палкой. Я живу в Хайфе и пользуюсь метронитом. 14 числа днем я возвращалась домой и пришла на остановку, вернее, шла к остановке метронита. Метронит прошел и остановился. Мне надо было еще пройти пару метров, чтобы оказаться у последней двери. Так я и сделала. Но поскольку я хожу с палкой, то, конечно, я вперед ставлю палку, потом сама захожу. И вот я, я еще не успела поставить на землю палку, вернее, на пол метронита. Просто и в это время дверь захлопнулась. Оказывается, пол палки внутри, пол палки наружу. И метронит тронулся. Конечно, я упала, он меня протянул немножко, но я, как понимаю, народ начал кричать.
1: Так.
4: Он остановился, вышел и смотрит. В это время меня поднимает мужчина, но он один он не мог. Тогда этот водитель подошел, они вдвоем меня подняли. Ну вот, теперь я, конечно, сразу позвонила в 100. Мне сказали, что будет полиция, сидите на остановке, будет полиция и амбуланс, что и было сделано. И меня отвезли в Бирюн, в Рамбам. И результат оказался, значит, поломано четвертое ребро слева. Мне сделали CT и сделали рентген. Но еще одно, что у меня выбиты передние зубы. Я уже сегодня ездила к своему стоматологу. Вот у меня вопрос, что мне делать, как мне из этого положения выходить? Вы мне можете подсказать?
1: Смотрите, на прошлой неделе у нас как раз-таки эта тема поднималась в эфире. Мы говорили о том, что происходит с людьми, которые получают травмы во время нахождения, в поездке в общественном транспорте. Очень жаль, что вы не рассказали немножко раньше, но, смотрите, в первую очередь, конечно, вы можете обратиться за компенсацией в автобусную компанию. Но что важно...
4: Извините, пожалуйста, да. А что, Метронид относится к автобусной компании?
1: В данном случае это тоже компания, которая предоставляет общественный транспорт. То есть компанию Метронид, конечно же, в Метронид. Дело вот в чем. То есть как бы очень важно при таком обращении иметь документы на руках. Это обращение, то, что вызов был в полицию, это то, что приехала скорая помощь, это то, что вы получили первую медицинскую помощь. Да. И, конечно, вам нужен номер, если есть, помнить день, время, когда вы должны сесть были в автобус. Вот эти все данные собрали. И можно, конечно же, подать заявление на получение компенсации от самого Метронита. И, конечно же, я уверена, что такую ситуацию они вам предоставят. То есть в данной ситуации у вас пострадали еще. Вам нужно было обратиться к врачу-стоматологу, чтобы провести лечение. Это тоже стоит денег.
4: Я получила это. Сколько мне это
1: стоит? Сколько вам будет стоить? Вот это вот все вы можете подать в компанию Метронид и потребовать компенсацию. Смотрите, если вам нужна помощь каким-то образом подать заявление в Метронид, мы можем вместе с вами связаться, и мы сделаем также запрос от Радио Река со всеми вашими данными, которые вам необходимы, чтобы Метронид рассмотрел вот этот все, было ту компенсацию за то, что вы пострадали, более сжатые сроки, чтобы вы ее не ждали, как иногда ждут и по полгода и так далее. Но что важно понимать и знать, у нас на прошлой неделе выступал адвокат на эту тему. И самое важное, на мой взгляд, что он говорит в такой ситуации, что компании, все общественные компании общественного транспорта, конечно же, стараются отделаться легким испугом, то есть выплатить как можно меньше. То есть я также вас предлагаю, но ни в коем случае не имею права настаивать, но вы, пожалуйста, подумайте о том, возможно, посоветуйтесь с семьей, и, возможно, вы решите обратиться к адвокату в такой ситуации, потому что травмы, которые вы получили, они на самом деле это не легкие, это не синячок маленький на руке, то есть вы получили огромнейшие травмы, и, на мой взгляд, компания Метронид должна компенсировать это достаточно высоко, а не тем, что они пытаются компенсировать, когда человек обращается напрямую в компанию, то есть не взаимодействует со специалистами. Поэтому вот это тоже как бы вариант, и, возможно, стоит поговорить с семьей и обсудить такую возможность. Как правило, адвокаты в такой ситуации не берут предоплату, они только берут процент от компенсации, которая будет получена.
4: Спасибо. Значит, все-таки вы мне рекомендуете так, и этот адвокат должен быть специалист по транспортным, да?
1: Конечно, обязательно специалист, который разбирается в ущербах и в компенсациях в случае дорожно-транспортных происшествий, опять же, рекомендовать я не могу, то есть каждый для себя принимает решение сам, можно обратиться самостоятельно, напрямую подать заявление в Метронид. Мы также, я предлагаю вам, мы тоже от Радио Река сделаем запрос в Метронид, если вы изъявите свое желание.
4: Я это хочу.
1: Вот, тогда сейчас Мириам, наш продюсер, возьмет ваш номер телефона, мы с вами свяжемся и получим все ваши данные. И, конечно же, насчет адвоката, вы, пожалуйста, просто посвящайтесь с семьей. В данном случае рекомендовать я не могу. Каждый в данном случае должен принимать решение для себя. Как вас зовут?
4: Меня зовут Ася.
1: Ася, очень приятно. Мы сейчас возьмем ваш номер телефона и свяжемся в ближайшие дни, хорошо?
4: Хорошо, спасибо.
1: И хорошего вам самочувствия и поправляйтесь.
4: Спасибо. И это будет в какое время приблизительно?
1: Днем, как правило, днем. Около, днем. Да.
4: То есть не во время, вот, когда идет передача?
1: Нет, конечно, нет, конечно, это днем. Да. Во время эфира мы все работаем.
4: Я поняла.
1: Всего доброго, Мася, и хорошего самочувствия.
4: Спасибо.
1: А у нас в эфире еще радиослушатель. Добрый вечер.
5: Алло, добрый вечер, Татьяна.
1: Здравствуйте.
5: У меня к вам такой вопрос. Немножко вот с перехода. Человек, 100% инвалид, получает пособие 4700, ну, с копейками. Когда наступает время пенсионного возраста, он переходит на кицва ВАТИК с добавкой на инвалидность.
1: Совершенно верно.
5: А объясните мне, пожалуйста, с каких частей состоит ИЗРАХ ВАТИК и надбавка на инвалидность?
1: А тут по-разному. Смотрите, предположим, вы приехали репатриантом, да, допустим, вы приехали новым репатриантом до пенсионного возраста и начали получать пособие по инвалидности. Uh-huh. В такой ситуации вы, естественно, не накопили стаж, если вы не работали, а только получали пособие по инвалидности, то при наступлении пенсионного возраста вы начинаете получать базовое пособие по старости и надбавку за инвалидность, то есть, но сумма, вот то, что вы начнете получать, она будет не меньше вашего пособия по инвалидности, которое вы получаете сейчас до пенсионного возраста. Это если мы говорим о простой ситуации, когда человек не работал. Угу. Если мы говорим о человеке, который работал в Израиле и потом заболел, то есть он уже накопил какой-то себе определенный стаж, да? Или, предположим, начал получать пособие по инвалидности и продолжил работать. И при наступлении пенсионного возраста он начнет получать базовое пособие по старости с надбавкой за стаж, то есть за все годы своей работы, максимум 25 лет. И вот к этой сумме он уже получит надбавку за инвалидность, и в общей сложности сумма пособия будет не меньше того пособия по инвалидности, которое вы, такой человек получает до пенсионного возраста. То есть в любой ситуации, просто в ситуации, когда человек работал, размер пособия будет из трех слагаемых. Когда человек не работал, из двух. Но, собственно, выплата будет та же самая и для одного человека, и для второго, которая будет равна по размеру пособия по инвалидности, получаемого до наступления пенсионного возраста.
5: Угу. А вот когда происходит компенсация, индексация каждый год, дай бог, раз в два года, этот человек уже относится к тем, кто получает кицва дзыкна, или получает к инвалидному?
1: Вы знаете, инвалидному. Раньше так и было. До реформы по пособию по инвалидности так оно и было. То есть пока пособия по инвалидности не были привязаны к средней заработной плате по стране, так и было. То есть те, не достигшие пенсионного возраста, пособия их индексировались, а те, кто достиг пенсионного возраста и продолжил получать вот эту надбавку за инвалидность, они, у них пособия оставались на том же уровне. Сейчас же, после принятия нового закона при привязке пособия по инвалидности к средней заработной плате и пособия по инвалидности, то есть пособия по старости с надбавкой за инвалидность для достигших пенсионного возраста, точно так же индексируются, как пособия по инвалидности для не достигших пенсионного возраста.
5: Угу. А вот иногда, когда слушаю консультацию Эллы Гитсон, она спрашивает, у человека говорит, предположим, что у него пособие по инвалидности, она спрашивает, без социальной надбавки? Но ведь мы не получаем социальную надбавку.
1: Смотрите, просто вот если мы говорим о тех, кто сейчас только выходит на пенсию, да, получающие пособие по инвалидности, которые сейчас достигают пенсионного возраста, то получается такая ситуация, что пособие по старости с социальной надбавкой меньше, чем пособие по инвалидности. Поэтому, конечно же, для вас социальная надбавка не актуальна. Но если мы говорим о получателе пособия по старости с надбавкой за инвалидность, которые достигли пенсионного возраста до принятия реформы, то для них это становится актуально, потому что их пособие не увеличивается, а с учетом, что оно не увеличивается, оно находится ниже порога социальной надбавки. То есть вот те люди уже могут получить право на социальную надбавку. И поэтому Элла задает совершенно правильный вопрос. Uh-huh. Если мы вспомним про получателей неполного, то есть не стопроцентного пособия по инвалидности, да, предположим, 60-65%, оно же намного меньше. Поэтому такие, конечно, категории людей могут иметь право на получение социальной надбавки при достижении пенсионного возраста. Поэтому Элла задает совершенно справедливый вопрос, потому что без понимания этого она не сможет ответить на вопрос.
5: Ну вот, поэтому меня очень заинтересовала эта социальная надбавка. И еще один вопрос. Вот, предположим, человек уезжает на постоянное место жительства в другую страну, но у него уже, он в пенсионном возрасте перешел из Рахватик с надбавкой на инвалидность. Вот когда происходит индекс, он получает две части или какую-то одну часть? если есть конвенция для получения пособия?
1: Нет, он будет получать полное пособие, потому что он не получает социальную надбавку.
5: Ага, полное. А вот когда происходит индексация суммы,
1: тоже
5: его тоже автоматически повышается?
1: Тоже
5: или нет, замораживается
1: нет,
5: на том моменте, тоже, когда он выехал?
1: Тоже индексируется.
5: Тоже индексируется. Угу. Ясно. Спасибо большое, Диана. Большое
1: совсем
5: спасибо.
1: Не за что.
5: Михаил, спокойного вечера.
1: И вам, до свидания. А у нас в эфире еще звонок, и я смотрю, они не прекращаются. Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я, наверное, вам уже надоела, это Неля. У меня такой вопрос, может быть, не вам, но или смешной, или не знаю. Вот у нас тут ходит женщина на своих ногах и получает 36 часов от Битуа Хлюми. Может ли быть такое? Я после инсульта привязана к коляске, и у меня 26 часов. Какое максимальное пособие часов представляет Битуа Хлюми?
1: Знаете, я прежде чем отвечу вам на вопрос, я вам скажу так, что действительно при получении пособия по уходу есть огромное количество несправедливости. То есть есть пожилые люди, которым по их состоянию, функциональному состоянию здоровья должно быть положено больше, но, к моему большому сожалению, они получают меньше. Такое, к сожалению, бывает, и иногда в таких случаях очень сложно добиться какой-то справедливости, но мы стараемся, и вот у нас были истории, когда нам удалось помочь. Вот сейчас мы занимаемся еще одной пожилой женщиной, которую пытаемся увеличить до 4-го уровня по уходу. Поэтому такое, к сожалению, есть. Да, есть те, кто несправедливо получает по максимуму, а есть те, кто вынужден справляться на меньшее количество часов. Смотрите, максимальное количество часов — это у нас 6-й уровень ухода. Он соответствует 30 часам ухода в неделю. Это если мы говорим, что к такому пожилому человеку приходит израильский работник по уходу, да, либо он там часть берет в денежном эквиваленте. Если же мы говорим о пожилом человеке, у которого работает дома иностранный работник, то максимальное количество часов, которое можно получить, 26. А вы сказали, сколько у вас часов?
6: У меня 26.
1: 26. То есть у вас 5-й уровень ухода. Скажите, пожалуйста, а вы проживаете самостоятельно или, возможно, с близкими?
6: Мы живем с мужем и снимаем квартиру.
1: А супруг нуждается в уходе или только вы?
6: А супруг у меня в глубокой... Как сказать? Он потерял память вообще. Он лежит, он ничего не соображает, он на...
1: Нелли, скажите, а он получает уход?
6: Он получает. Он относится на целейшо.
1: А сколько он получает часов по уходу?
6: 30.
1: 30. То есть у него максимальное количество часов.
6: 21,9 германский.
1: А вы говорите, что вы прикованы к инвалидной коляске, да?
6: Да.
1: Нелли, смотрите, если удобно, мы готовы помочь проверить вашу ситуацию и сделать также запрос в Битуа Хлюми, проверить, можем ли мы увеличить эти часы по уходу для вас на максимальный уровень. Вы согласны?
6: Татьяна, я просто хотела узнать, может ли человек получать 36 часов, если она сама ходит, гуляет?
1: 36 нет, максимум 30. Но да, к сожалению, в такие ситуации есть. И я сталкивалась с ситуациями, когда пожилые люди не получали, на мой взгляд, несправедливое максимальное, это большое количество часов. Есть такое, к сожалению. Мне остается только развести руками, поэтому я и начала мой ответ с того, что да, такое существует. На мой взгляд, это несправедливо, когда другие пожилые люди страдают. Но давайте оставим там на совести этой женщины эти часы по уходу. Давайте попробуем увеличить часы вам.
6: Татьяна, разрешите, я вам скажу.
1: Скажите.
6: Мы попросили моего лечащего врача Натальи Бучетинской, чтобы она дала справку о моем состоянии здоровья, чтобы подать Битуа Хлюми.
1: Так.
6: Мы уже начали этим заниматься.
1: Угу.
6: Вот получим справку, передадим в Хигру, которая
1: так.
6: Иностранная рабочая меня обслуживает. Должен оттуда прийти социальный работник посмотреть, что со мной, как...
1: Нель, обычно происходит немножко не так. Последнее время после коронавируса. Что делает, как бы, да, вы правильно все сказали, вы передадите справку о вашем состоянии здоровья в компанию по уходу, от которой у вас работает работник. Компания по уходу сделает запрос Битуох Люмин на увеличение часов в связи с ухудшением состояния здоровья, и Битуох Люми оценивает, увеличит ли вам часы по уходу или не увеличит.

0: увеличить на основании этого медицинского документа. Вот здесь я очень хочу, чтобы услышали не только вы, но и другие пожилые люди и их родные, которые слушают меня сейчас в прямом эфире. После того, если, не дай бог, по медицинским документам бетуохлеуми не увидит ухудшение состояния здоровья, а такое бывает очень и очень часто, вы имеете полное право самостоятельно инициировать проверку сотрудника бетуохлеуми у себя дома. В такой ситуации вы звоните в отдел по уходу +26 37. Опять же, я повторю, это на случай отказа. Вы звоните...
1: 2637.
0: +26 37 и говорите, что я такая-то, мне отказали в помощи в увеличении часов по уходу под медицинским документом. Я прошу, чтобы меня осмотрел сотрудник бетуохлеуми. Все, в такой ситуации бетуохлеуми не имеет права отказать. Вам позвонят, назначат дату, когда придет сотрудник бетуохлеуми. И если бетуохлеуми сотрудник увидит, что вы действительно нуждаетесь в увеличенном количестве часов по уходу, они уже будут увеличены. Я очень вас прошу, доводите до конца, не бросайте вот этот процесс на моменте, когда вы получаете отказ только по медицинским документам. Неля, давайте мы с вами договоримся. Вы получите справку от врача, подадите ее в компанию по уходу. И если вот после проверки, которая у вас пройдет дома, вам получат отказ, вы вернетесь к нам, и мы попробуем помочь вам уже, попробовать поменять эту ситуацию уже вместе. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Всего хорошего вам вечера.
1: Я не могу сама лечь в постель, я не могу укрыться.
0: Я понимаю, поэтому раз вы уже начали этим заниматься, давайте попробуем довести до конца. Если у вас не получится с помощью компании по уходу, мы постараемся вмешаться и повлиять на эту ситуацию. Хорошо?
1: Спасибо, Татьяна.
0: Всего доброго. А у нас в эфире еще есть звонки. Добрый вечер.
2: Татьяна, я с вами?
0: С нами, да. Вы в эфире.
2: Значит, меня Виктор зовут.
0: Очень приятно.
2: Я ждал с вами поговорить. Татьяна, простите за фамильярность, но я постараюсь быть покороче. Суть дела в том, что обхожусь или как, располагаю, он на мне на руке, кнопка Альма, да, вот. Они мне обещали многое там и поставить, чтобы я вставал. Хорошо, удобно и прочее, другое нету, но дело не в этом. Сегодня смотрим это, посмотрим. Она... Меня слышите, Танюша?
0: Слышу, но вы прерываетесь, поэтому я что-то не поняла, про какую кнопку идет речь. Про лохца Мицука?
2: Всем говорю так, что говорю, телефон какой-то надо в торец говорить. Сейчас слышите меня?
0: Вот сейчас лучше, да.
2: Алло, Таня.
0: Да-да, я вас слушаю, говорите. А то время у нас...
2: Значит, Таня, постарайтесь услышать. Дело в том, что когда она сказала, она уход делает не только за мной, еще там дедушка, он моложе меня, я потерял зрение, то есть
0: Виктор, какая вам нужна помощь? Виктор, давайте...
2: Лечили, сожгли. Я ничего это не поднимал, ничего, ну... Там врач, глазной...
0: Виктор, я прошу прощения, мы сейчас запишем ваш номер телефона и постараемся связаться отдельно от эфира, потому что, к моему большому сожалению, связь прерывается и не понять. Мы с вами свяжемся, вы объясните свою ситуацию более конкретно. У нас в эфире есть еще радиослушатель. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Майя.
0: Очень
3: приятно.
0: Я
3: уже вам писала один раз, и у меня, конечно, очень много очень вопросов. Но вот такой вопрос конкретный. Я сейчас услышала, что вы сказали, что бетуохлеуми на надбавку требует все справки. И у меня есть ПИЦУИМ в пенсионной программе. Я хочу пенсионную программу оформить, ну, как бы пенсию там, а ПИЦУИМ оставить. И это будет влиять?
0: В такой ситуации надбавку. Пенсия будет влиять как ежемесячные выплаты?
3: Не, надбавка.
0: Да, в секундочку. Пенсию, которую вы будете получать как ежемесячные выплаты, они будут влиять на получение права на социальные надбавки?
3: Да.
0: А ПИЦУИМ в такой ситуации, который у вас останется в виде накоплений, будет влиять как накопление? Понимаете?
3: Так, значит, я не имею права на надбавку.
0: А почему же? Зависит от того, какие у вас доходы. Не обязательно иметь на полную, право на полную социальную надбавку. Можно иметь право на частичную, чтобы получить возможность получать все льготы, которые предоставляются получателям социальной надбавки. Опять же, все зависит от сумм, которые у вас накоплены на ПИЦУИМ, и от суммы пенсионных выплат, которые вы будете получать ежемесячно, и если, конечно же, у вас дополнительные другие доходы. Да, то есть это все что... нужно проверять, как бы и считать, и смотреть. Возможно, я подумаю, каким образом это можно организовать, потому что по радио это сложнее. Сделаем такой ликбез целый по радио, каким образом вообще это идет расчет. Но смотрите, если вам удобно, вы также можете написать WhatsApp, как я уже предложила, и Георгию, и второму нашему радиослушателю. Мы вместе посмотрим, да или нет, можете ли вы получать социальную надбавку или нет. И нам это много времени не займет. Мне просто нужны ваши конкретные все данные по
3: накоплением.
0: По доходам, вашим доходам, которые у вас
3: есть. Если я их не буду получать, они будут в пенсионной кассе находиться.
0: Они будут считаться тогда накоплением. Это будет сумма расцениваться не как ежемесячная пенсия, а как сумма накоплений. И в такой ситуации...
3: И влияет все равно.
0: Да, Битух Люми, не важно, где эти накопления находятся. У вас на банковском счету, либо на каком-то закрытом, либо на пенсионном. Если вы их не получаете ежемесячно, значит, они просто называются накоплениями. И будут также влиять.
3: Понятно.
0: Так что, если что, если хотите, пожалуйста, пишите в WhatsApp, мы также разберем вашу ситуацию конкретно и посмотрим.
3: Спасибо большое, напишу.
0: Всего доброго. А у нас еще в студии звонки, остается минут 7, так что, дорогие мои радиослушатели, прошу покороче. Добрый вечер.
4: У меня такой вопрос. Значит, у меня есть тот ДАТ-ГВР. Я плохо вижу.
0: Так.
4: Получилось так, что, значит, я выходила с автобуса тоже, и он закрыл двери. И я... двери были закрыты, и потом я упала. И этот водитель тоже вышел, поднял меня, значит, и я после этого я поехала к невропатологу. Она написала там все, я сфотографировала там, у меня на голове была шишка, все. Сфотографировала все, потом я поехала в Рамбом, они делали мне там в Рамбу снимочки и все, вот это все. И с этим всем, значит, я там мне какого-то адвоката дали, я пошла к адвокату. И дело в том, что, вы понимаете как, у меня тот ГВР, этот тот ГВР, никогда вот, которые эти контролеры приходят, они... Я говорю, у меня тот ГВР, они никогда не смотрят. Теперь, значит, уже прошло больше 3 лет, уже на 4-й год это все. И я, и этот адвокат, мне придется забирать документы. Она, значит, и не звонит, и ничего не говорит. Уже на 4-й год пошло, и все. И она говорит так, что она, значит, этот тот ГВР я не отметила в автобусе. Значит, вот такая, мол, причина, что это тот ГВР надо было отмечать, мол, в автобусе, когда я ехала. А я не отметила, это было утром, очень утром. И я не отметила вот это. И вот теперь уже прошел 3 года, прошло на 4-й год, и она и не звонит, и все, я ей звоню и говорю, ну что, вы что-то сделали, какая-то причина есть, все. Вот причина, что вы не отметили этот. Я говорю, никогда они не... когда
0: я поняла. Ну, давайте я сейчас попробую прокомментировать и предложу вам, что спросить вашего адвоката, хорошо?
4: Да-да.
0: Первое, то, что я сейчас скажу, касается всех людей, кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Несмотря на то, что у вас бесплатный проезд в общественном транспорте, вы обязаны проводить свой CARTIS. Это первое нужно для Министерства транспорта и второе для вашей безопасности. Когда вы проводите свой CARTIS, даже несмотря на то, что вы имеете право на бесплатный проезд, вы себя таким образом защищаете. Первое, вы можете подтвердить, что вы были в автобусе. Второе, вы таким образом становитесь застрахованы в случае от получения травм, аварии и так далее, тому подобное. Поэтому это делать очень-очень важно. Ну и третий момент, если на сегодня момент, может быть, 3 года назад еще этого не было, но сейчас наши дорогие контролеры следят за этим строго, и получается, если вы не проведете свой проездной, вас могут оштрафовать аж на 50 шекелей. Да, эта сумма небольшая, но все-таки для пожилых людей она достаточно существенная. Поэтому вот эта причина действительно может повлиять на вашу ситуацию именно в выплате компенсации. Если я предлагаю вам сделать небольшую вещь, просто обратитесь к своему адвокату и попросите все документы, которые она подавала с запросы, возможно, она обращалась в суд, возможно, она получала ответы, у нее должны были быть какие-либо документы о том, что она занималась вашим делом. Если же она не занималась вашим делом, то и документов у нее никаких, конечно же, не будет. Поэтому в первую очередь не просто разговаривайте, ну как дела, а попросите получить, если она получала ответ от компании автобусной, где вы пострадали, то у нее он должен быть. Как бы начните с этого. Но и к моему большому сожалению, у нас всего лишь 3 минуты, а у нас еще звонок. Я надеюсь, хорошо, я успею его принять. Большое. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Как дела?
5: Это, наверное, я в эфире, да?
0: Да, это вы в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам большое за все ваши консультации. Очень по делу. И у меня очень короткий вопрос. Больше недели назад я...
0: Как вас зовут?
5: Владимир.
0: Владимир, я, к моему большому сожалению, у нас вообще минута до конца эфира, сейчас меньше уже заиграет музыка, и мы к вам вернемся. Я не успею, к моему большому сожалению, вот сейчас прям уже музыка началась, и мы к вам вернемся, сейчас номер телефона ваш запишем и обязательно завтра созвонимся. Но, к моему большому сожалению, я даже не успею рассказать, кто был в студии. Всем желаю доброго вечера и до новых встреч.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Рас. За пультом оператор Алла Найденова и продюсер нашей программы сегодня Мила Сталинская. И, как обычно, мы поговорим о здоровье, о питании, о как они связаны между собой. Немножко поговорим об анализах. И вообще все, что вам интересно в смысле питания, его связи со здоровьем, наоборот, связи здоровья с питанием, я с удовольствием отвечу вам по телефону 07-228-01-003. И, естественно, вы можете писать в Facebook Канрека. Я обязательно отвечаю на вопросы, которые имеют какую-то релевантность к нашей программе. Может быть, не в тот же самый день, но на следующей неделе обычно да. Поэтому вы не это самое. Не бойтесь, что я не отвечу. Я отвечу. Okay? Я еще раз повторяю. Адрес 07-228-01-003. И начинайте дозваниваться до нас. А сегодня я хочу с вами поговорить о теме, которую мы, в общем, касались тут и там, но я хочу немножко ею заняться. Сегодня это будет калий. Калий, который мы делаем в анализах в нашей крови. И часто меня спрашивают, у меня повышенный калий, пониженный калий. Что это такое, как это и что это? Вообще хочу сказать, что наш организм – это, конечно, вещь очень сложная, сложнейшая. То есть это вообще трудно себе. Я иногда, мне трудно себе представить, как это все работает в здоровом организме. Вовремя все приходит туда, куда нужно, уходит оттуда, откуда нужно. Все как японские часы, но намного, конечно, более сложно. Это очень сложная система, до которой мы полностью еще не поняли, и еще много времени займет понимать ее все больше и больше. Когда мы делаем анализы, мы можем увидеть, что находится в нашей крови, в нашей моче. Естественно, есть анализы какие-то более сложные, но мы их, конечно, здесь касаться не будем, а в основном то, что требуется мне лично для того, чтобы понять более или менее, что происходит с человеком, это анализы крови и анализы мочи в некоторых случаях. В анализах крови мы видим только некоторые вещи, не все, что можно видеть. То огромное количество веществ, которые циркулируют в нашей крови, мы, естественно, не проверяем, и не всегда даже мы знаем, что это за вещества, не всегда мы знаем, как их проверять. Поэтому у нас есть, так сказать, определенное количество анализов, которые более или менее показывают нам более или менее, что происходит с нашим организмом. Okay? Сегодня хочу говорить о калии, который мы видим всегда в анализе в нашей крови. И почему я хочу о нем говорить? Потому что это очень важный элемент, о котором мы обычно забываем и не разговариваем, хотя он очень стоит того, чтобы о нем поговорили. Во-первых, он деятелен во всех клетках, во всех тканях, и он необходим нашему организму абсолютно. Поэтому его повышенная концентрация и пониженная концентрация могут плохо сказаться на нашем здоровье. Он работает он участвует в работе наших мышц и гладких, и поперечно-полосатых. А как мы знаем, сердце относится к поперечно-полосатым мышцам, поэтому он очень важен для работы сердца, для работы нервной системы, для регуляции жидкости в организме, okay? Чтобы не собиралось слишком много жидкости в организме. Он очень важен для регулирования давления. Калий, противоположность натрию, может улучшить давление, понизить давление. Участвует в синтезе различных белков, естественно. В производстве энергии, которую наш организм необходим для жизнедеятельности. Участвует в регулировании. Я не знаю, кто из вас помнит из химии в школе, что такое pH. Это как бы баланс, щелочно-кислотный баланс.
и в крови должно быть определенное pH, в организме должно быть определенное pH. Если оно увеличивается или уменьшается, если оно будет кислотное, слишком щелочное, слишком, это плохо, это очень плохо для нас, и калий следит за этим балансом, окей? Так что мы видим, что, конечно, значение калия в нашем организме очень важно, и поэтому организм наш очень следит за тем, чтобы количество калия в крови было нормальным, чтобы во все клетки поступало именно то количество калия, которое им нужно. Где калий мы встречаем в нашей жизни? В пище, естественно. В основном в овощах и фруктах. Кроме того, в картофеле, в батате. В овощах во всех, в некоторых больше, в некоторых меньше, но во всех. Так что есть овощи.

Калия очень мало. Например, диета кетогенная. Окей? Там практически нет овощей и фруктов. И поэтому количество калия, которое человек получает на такой диете, оно очень маленькое. Еще раз говорю, организм здоровый может это регулировать. Но в любом случае эти диеты, те диеты, в которых нету овощей и фруктов, они не полезны. И их нельзя употреблять в течение долгого времени. Теперь посмотрим, что происходит, когда есть большое количество калия. Я начну с простого, потому что я в обычные, в основные медицинские дела не буду входить. Я там скажу вам это в общем. Но я вам дам пример из моей практики. Звонит моя подруга и говорит: слушай, у Мойши, это ее муж, получился в анализе высокий калий. Не такой высокий, немножко повышенный. Я говорю: хорошо. Остальные, у него почки в порядке, у нее нет никаких проблем с почками, с сердцем. Она говорит: нет. Я говорю: слушай, проследи за ним и объясни ему, что ему нужно пить 2 литра жидкости в день. Окей? И через 2 недели проверьте анализ. Естественно, через 2 недели калий был нормальный. То есть самое, так сказать, первое, обычное ситуация, в которой калий может быть повышен, это когда мы недостаточно пьем. Концентрация его в крови повышается, и мы получаем анализ с повышенным уровнем калия. Поэтому, когда я вам говорю, что нужно пить, я не просто так вам говорю, вот нужно пить, потому что мне так хочется, потому что это очень важно для организма. Окей? Есть еще одна причина, почему, может быть, вдруг анализ неточный, неважно, калий это или что-то другое. Сбои в лаборатории. Все-таки не забывать, что лаборатория управляется людьми, и эти аппараты, они настраиваются людьми, и может быть какой-то сбой, и мы получим неправильный анализ. Если есть один отдельно взятый анализ, который дает результат не тот, который мы ожидаем, обязательно через несколько недель нужно сделать еще раз повторный анализ, и может получиться то, что он вернется в нормальный уровень, потому что был какой-то сбой в аппаратуре. Но есть и другие причины. Если ваш калий больше 5-5,5 милликивалентов на литр, то первым делом это говорит о том, что нужно проверить почечную недостаточность. Но недостаточно только калия. Есть и креатинин, и урея, и фосфор. То есть нужно, чтобы все анализы соответствовали почечной недостаточности. Если вы знаете, что у вас есть почечная недостаточность, то тогда вы можете понять, почему калий повышенный, и, естественно, снизить потребление пищи, содержащей калий. Это самая, так сказать, первая вещь, которую можно здесь. Есть болезнь, которая называется болезнь Эдисона, это гормональное заболевание, не очень распространенное, я не говорить о нем не буду. Есть лекарства, которые могут привести к повышению калия. Это те мочегонные лекарства, которые называются берегущие калий. Я не знаю точно, как сказать это по-русски. Шомрей калий, берегущие калий. То есть они дают вот этот вот мочегонный эффект, но берегут калий, не дают калию уйти с мочой. Например, спиролактон, в этих случаях калий может понизиться. Поэтому, когда повышается калий, также нужно проверить с врачом, с вашим, какие лекарства вы принимаете, и могут ли они повысить калий. И не о нас будет сказано, у людей, у которых получили сильные ранения, большой площадью и сильные ранения, может быть, недостаток калия, недостаток инсулина. Так что тут есть много причин. Но главное запомните одно. В следующий раз мы поговорим о гиперкалемии, то есть большом количестве, увеличенном количестве уровня калия в крови. В следующий раз мы поговорим о гипокалемии, уменьшенном количестве калия в моче. Но в моче, я говорю, в крови. Но должны вы знать, что если только один
отдельно взятый анализ, и есть там какой-то неполадок, нужно проверить, от чего он случился. Потому что человек здоров.

0: здоровый, как муж моей подруги. У него, в частности, калий был именно потому, что он недостаточно пьет, и это очень просто проверить и поменять. Поэтому, пожалуйста, пейте, пейте, пейте, господа. Сказала без воды, потому что можно пить и чай, и кофе, и т.д., и т.п., окей? Так что на этом я заканчиваю теоретическую часть, а сейчас мы начнем отвечать на вопросы. Слушаю, кто с нами на линии? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Да-да.
1: У меня такой вопрос по поводу приема препаратов железа. Вначале коротенький вопрос. Как долго можно принимать препараты железа? Ну, например, я уже более 3 лет постоянно принимаю препараты железа. Можно ли постоянно принимать?
0: Смотрите, я
1: препараты?
0: Не могу вам сказать определенный ответ, потому что я не знаю, в чем причина снижения железа в вашем организме.
1: Вот тогда я более подробно говорю. Значит, более 3 лет тому назад у меня обнаружили анемию.
0: Понятно. А в чем причина была анемии?
1: Вот. Значит, вначале, показания крови говорит вам короткие...
0: Леха Шов, вам обнаружили анемию.
1: Да.
0: Окей, сделали анализ железа, анализ
1: B12. Да, так точно, да.
0: Окей.
1: Да. Все низкое, кроме B12 и фолиевой кислоты. Все остальное понижено.
0: Окей. Почему? Кто-то вы старался выяснить, почему у вас понижены?
1: Конечно.
0: И что получилось?
1: Значит... гастроколоноскопия, отрицательный ответ. То
0: прекрасно.
1: Есть нет кровотечения.
0: Прекрасно.
1: Значит, в связи с этим...
0: Полипов не было?
1: Не было. Были, но удаленные и без кровотечения.
0: Откуда можно знать, было там кровотечение или нет? Были полипы, написано, их удалили. Вам нужно каждые 2-3 года делать колоноскопию?
1: Делают, все, да.
0: Прекрасно.
1: То есть, значит, сделали так называемую проверку капсульной...
0: Понятно, капсульной меня не интересует. Меня интересует колоноскопия.
1: Значит, нет, так это как раз это в верхнем отделе тонкого кишечника обнаружили ангиоэктазия.
0: Понятно, окей.
1: Небольшие кровотечения.
0: Понятно.
1: Значит, гематолог, у которого я наблюдаюсь, не обращает на это внимания и все время пейте железо.
0: А какое у вас железо сейчас?
1: Значит, у меня железо, в принципе,
0: железо
1: нормальное.
0: Железо какое у вас? Я не знаю, что такое.
1: 130 и так далее.
0: Что такое 130? Ферритин... Это не железо. Я спрашиваю не гемоглобин, я спрашиваю железо. Вы ко мне обращаетесь с вопросом, даже не зная, сказать мне, какое у вас железо.
1: Нет, почему? Я вам говорю, вот я вижу передо мной показатели.
0: Сколько?
1: Iron, норма 160-160.
0: Я знаю, сколько норма. Какое у вас железо?
1: 90, 100,
0: понятно.
1: 110.
0: Это значит,
1: это
0: что
1: железо.
0: Вы пьете очень, в общем, много таблеток железа. Вам должен был... Вы должны...
1: Конечно.
0: Я не могу вам сейчас давать советы, потому что вы находитесь на попечении вашего гематолога. Обычно железо, после того, как оно пришло более-менее к нормальному уровню, примерно 70, то не пьют его каждый день, а пьют его несколько раз в неделю. Это вы должны поговорить с вашим гематологом, не со мной.
1: Я понимаю, но при этом, как только я перестаю принимать, резко падает ферритин до 15 единиц.
0: Понятно. Поэтому нужно продолжать принимать железо, но не каждый день, может быть. Поговорите с вашим гематологом. Можно ли снизить прием железа до 4? Смотрите, если вы перестаете пить, у вас сразу падает железо, и у вас, потому что у вас есть постоянное кровотечение из тонкой кишки, то нужно лечить тонкую кишку.
1: То есть причина это не...
0: Надо пойти к...
1: Из-за кровопотери.
0: Пойти к гастроэнтерологу.
1: Гастроэнтерологу.
0: И выяснить, что делать с этой постоянной кровопотерей. Вы получаете, что вы кровите постоянно, если я вас правильно поняла.
1: Все правильно, да.
0: Только, значит, надо пойти к гастроэнтерологу и спросить, что делать.
1: Так может тогда я меня как раз сейчас беспокоит, нужно ли постоянно принимать железо?
0: Вам нужно пойти к гастроэнтерологу и выяснить, можно ли прекратить кровотечение.

0: Не. Параллельно пойти к вашему гематологу и спросить, можно ли уменьшить прием железа до 4 раз в неделю. Предположим. Но это вам должны сказать врачи, которые вами будут заниматься. Вы не можете годами ходить с кровоточащей прямой кишкой.
1: Понял. Хорошо, все, я понял.
0: Окей, прекрасно.
1: Спасибо большое.
0: Окей,
1: спасибо,
0: всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Александр звонит. Да. Скажите, пожалуйста, у меня нашли хеликобактер пилорис.
0: Хеликобактер пилорис.
2: Да, и скажите, пожалуйста, какие продукты мне нельзя есть категорически?
0: Вам можно есть абсолютно все. Вам, естественно, дали антибиотики, правильно?
2: Да, много.
0: Очень много и очень сильные. Нужно пропить курс и постараться есть правильно. Не то, естественно, не нужно обжираться сладостями и соленостями и всякими такими вещами. Не есть слишком горячего, слишком холодного. Есть понемногу каждые 3-4 часа, чтобы ваш желудок был в нормальном состоянии. Проверить B12, потому что у людей, у которых есть геликобактер, может понизиться уровень B12. И вести правильный образ жизни, это все. Поменьше нервничать.
2: А скажите, пожалуйста, второй вопрос. А если я проведу лечение, оно может еще раз появиться?
0: Конечно, конечно. Это микроб. Если у вас было воспаление легких, значит, и вас вылечили, это значит, что у вас никогда не будет воспаления легких больше?
2: А он что, обычно появляется всегда, что ли? Чтобы его не было?
0: Есть люди, у которых он есть, и он не доставляет никаких проблем. А есть люди, у которых он есть, и у них болит в желудке, и всякие неприятные явления, и так далее, и тому подобное. А есть люди, у которых его нет.
2: А скажите, пожалуйста, от него вздутие живота и газы?
0: Вздутие часто... живота и газы, я думаю, это по другой причине.
2: Окей, спасибо.
0: То есть вам нужно пойти к знающему диетологу, специалисту в гастроэнтерологии, и чтобы он вам дал правильное питание, и выяснить точно, что это за вздутие и газы. Это может быть нервный кишечник, всегда я забываю, как это называется, кишечник. И тогда нужно определенную диету соблюдать.
2: Иван.
0: Понятно?
2: Спасибо большое.
0: Окей, будьте здоровы, всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Это, наверное, я, да?
0: Да, это вы.
3: Я из Твери, Ключникова, эфира.
0: Жарко у вас сейчас там, нет?
3: 35. Вы знаете, вроде днем немножко жарко, утром и вечером
0: прохладно. Прохладнее. Ну, это тоже пройдет. Питерочек, будет все время жарко.
3: Да. Ну, мы уже привыкли.
0: Я понимаю, мы все привыкли.
3: Да, спасибо вам за вашу передачу. Вот я хочу вас спросить. Я уже много лет принимаю витамин D, то есть этот кальций с витамином D3.
0: Понятно.
3: И когда я спрашивала своего врача, очень жаль ныне покойного Ноткина, если вы знали такого, вот, так, а как анализы, надо, все хорошо, у вас хорошие анализы, все нормально, я не понимаю, я не медработник, но он мне всегда говорил, все нормально, все хорошо, и вот я много лет его принимаю, надо принимать.
0: Смотрите, витамин D нужно принимать, в общем-то, практически все время, потому что мы не выходим на солнце. Правильно?
3: Да, это я отдельно принимаю витамин D.
0: Но если вы его принимаете и с кальцием, и отдельно, да, то может быть слишком много. Поэтому нужно сделать анализ витамина D.
3: Ага.
0: Какой больничный кассе вы?
3: Я клолит.
0: Клолит. Клолит должно быть 75-80, максимум 85, не больше.
3: Ну, я в этом не понимаю. Я просто
0: нет, вы прекрасно сказала, понимаете. Вы цифры учили? Рега, цифры учили в школе?
3: Ну, конечно.
0: Вы знаете, такое 75, 80, 85?
3: Ну, естественно.
0: Понятно. Значит, вы берете ваш анализ, смотрите там витамин D и смотрите, какой у вас получился результат. И он должен получиться от 75 до 85. Если он меньше, надо продолжать. Если он больше, надо уменьшить дозу. Это каждый человек, даже ребенок, который учится в начальных классах, может понять, сколько написано у него в этом самом в анализе.
3: Нет, правильно, но вот кальций мне принимать, я очень много лет его уже принимаю.
0: Опять же, кальций надо принимать, потому что мы недостаточно получаем его в еде, а в пожилом возрасте нужно принимать примерно 1200 миллиграмм.
3: Да, я уже, мне 80.
0: У вас в этом самом, в вашей таблетке есть 600 миллиграммов кальция, это не проблема. Это не проблема, окей? Так что кальций меня меньше волнует. Меня больше волнует витамин D, потому что если он слишком высокий, то это не хорошо. Понятно? Вы запомнили от 75 до 85?
3: Ага, хорошо.
0: Все очень спокойно и просто.
3: Я узнаю у врача. Просто
0: а вы не можете, вы не должны узнавать. Вытащите ваш анализ и посмотрите, что написано.
3: Ага, ага. Хорошо, спасибо большое.
0: Всего хорошего.
3: Я принимаю.
0: Объяснила, как нужно проверить, окей?
3: Да, окей. Спасибо.
0: Всего хорошего. Спасибо. Вообще, я хочу сказать вам всем, нам всем. Мы взрослые люди. Голова какая-то бы там ни была, на плечах есть, окей? Берете ваши анализы. Никогда не это самое, если врач скажет, что у вас все в порядке, это еще ничего не значит. Это ваши анализы, не его. Вы должны взять эти анализы в руки и проверить, что у вас получилось в соответствии рядом с каждым анализом, с каждым веществом написано от чего до чего, от какого до какого уровня это считается правильным. И вы можете сами видеть. Очень часто, если слишком низко или слишком высоко, то есть не в этом промежутке, это красным помечается, или более темным, или ставится восклицательный знак. Вы должны сами посмотреть ваши анализы. И если там что-то не в порядке, надо пойти и сказать, что это значит. Вы понимаете? То есть вы кузнецы своего здоровья. Если бы я говорила с маленькими детьми, я бы этого не говорила. А я говорю с взрослыми людьми, понимающими. И понимающие, что здоровье, оно ваше, не врача и никого угодно другого. Поэтому смотрите сами на ваши анализы. И все написано там, что сколько слишком мало и сколько слишком много. Окей? Все. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Здравствуйте. Добрый день. Вопрос такой. У меня папа 89 лет, попросил задать вопрос. Он принимал, ему давали стероиды, лечили ноги, перестали давать стероиды, и у него ухудшилось зрение. Уже 4 месяца прошло, зрение не восстанавливается.
0: И что вы ожидаете от меня?
4: Почему я вас спрашиваю, он попросил, потому что ему сказали, что к зрению помогает морковный сок. Вот хотела спросить, или действительно...
0: Надо выяснить первым делом, от чего у него ухудшилось зрение. От старости, от болезни, от лекарств. И тогда уже думать, что с ним надо делать.
4: Но, в принципе, такое бы вообще возможно, что морковные...
0: Да ну что вы,
4: Все понятно. Большое спасибо.
0: Это вкусно очень, но от этого зрение не увеличится.
4: Если попросил спросить.
0: Если у человека есть какая-то болезнь, от которой зрение понижается, нужно, и вы будете давать ему морковный сок, это как банки для больного воспалением легких, окей?
4: Все, большое спасибо.
0: Все, всего доброго. Все, сейчас мы будем слушать музыку.

0: То этого сенатора мы слышали на той неделе. По ошибке он попал нам в этот раз, так что мы обойдемся. Мы вернулись. Наш телефон 07-228-0103. Дорогие мои, не ленитесь, набирайте 07-228-0103. Окей. Теперь у нас тут разгорелся в промежутке, когда сенатор пел, разгорелся разговор такой между нами тремя. А почему, говорит мне Алла, мне, когда я была маленькая, у меня были воспаления легких, мне давали банки, и все проходило. Я и сказала, что банки, это, в общем, греет, это хорошо, но бактерии это убить не может. Бактерии может убить только антибиотика. Поэтому, если вы прогреваетесь, это очень хорошо. Но для того, чтобы убить именно бактериальную инфекцию, нужно, к сожалению, нужны антибиотики. Вы знаете, я говорю, к сожалению, не потому, что это плохо, а потому что, как вы, наверное, читали, слышали, многие десятки лет с появления пенициллина в прошлом веке, насколько я помню, Флеминг открыл этот пенициллин. Потрясающий, конечно. Но есть очень много различных препаратов, и, к сожалению, наши бактерии как-то к ним привыкают, и они становятся нечувствительными к определенным антибиотикам, а новых особенно не вырабатывают, к сожалению. И поэтому стараться, естественно, если можно обойтись без антибиотика. Но если есть именно болезнь, которая связана с бактериями, то ничего не поделаешь. Приходится принимать антибиотики, и иначе это может быть только хуже. Есть телефоны у нас? Есть кто-нибудь? Окей, еще нету, давайте звоните. А если у нас есть время, то, во-первых, мне задали вопрос. Кто-то задал мне вопрос, что у него есть сахар только в моче, а в крови нет сахара. Что я вам могу сказать? Сахар просто так в моче, это очень странно. Может быть, он принимает лекарство, которое называется Jardiance, и выводит сахар из организма. И тогда у него в крови не будет сахара, а в моче будет много сахара. Так что нужно понять, что тут происходит, потому что просто так сахар в моче, в общем-то, не появляется, если сахар в крови нормальный в большинстве случаев. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогая наша Олечка.
0: Здравствуйте.
1: Говорит Сара с вами.
0: Да, дорогая Сара.
1: Я вас так люблю. Вы просто необыкновенно. У меня просто слов нет. Написала про вас книгу. Да нет. Машу.
0: Да,
1: у меня к вам вопрос, дорогая моя.
0: Да.
1: У меня знакомые болеют диализой.
0: И она болеет, у нее больные почки, и она ей дают диализу.
1: У него, он мужского рода.
0: У него, неважно.
1: Значит, у него, значит, такая картина. Набухли ноги вот внизу.
0: Естественно.
1: Вот, да, и, в общем, вот так вот. Хотела бы знать диету. Какая
0: нет, это
1: диета?
0: Невозможно. Я вам объясню, почему.
1: Да, пожалуйста.
0: У которых лечат диализом, которым дают диализ... Им делают анализы практически чуть ли не два раза в неделю, окей? Потому что вот тот самый калий, о котором я говорила, и фосфор, и натрий, и еще очень много всяких показателей, которые могут меняться от дня ко дню. И поэтому где ему делают диализ?
1: Дело в том, что он попал в больницу сейчас, и там он живет. Так мы себе пожизненно там его оставили.
0: Окей. Что значит больница, где оставляют пожизненно?
1: Такая больница есть, Альфредс. Слышали такое?
0: Нет, не слышал.
1: Гальгедери.
0: Окей, Мацуян. Если у них есть больница, где есть люди, которые получают диализ, там должен быть диетолог, специалист по нефрологии, по болезням почек. И к нему надо обратиться. И нефролог будет, этот диетолог будет каждый раз смотреть его анализы, в соответствии с анализами давать ему диету. Окей? Одной диеты здесь не существует. Существует диета, которая основана на анализах, которые мы получаем. И анализы это все могут меняться.
1: Он недавно попал, у него недавно так произошло.
0: Я все понимаю, но это не важно, недавно или давно, нужно обязательно спросить, если там диетолог, специалист по нефрологии, и он должен за ним наблюдать и каждый раз в соответствии с анализами менять ему так или иначе диету.
1: Это правда, что нельзя ему много пить, потому что там у него избыток. Надо даже было еду удушить.
0: Опять же, надо посмотреть, почему избыток. Может быть, у него есть проблема с повышенным калием. Может быть, у него есть лекарства определенные. Поэтому нужно, чтобы специалист это проверил. И если есть действительно... собирается вода в организме, то ограничивает в питье. Но нужно проверить все вот эти компоненты, потому что иначе мы не точно будем заниматься этим человеком, без точности.
1: Еще хотела что сказать. У него такая привычка, он много пьет. Он еще когда
0: опять же, я вам ничего не могу сказать. Если его ограничили в питье, значит, надо ограничить в питье. Если причина другая, нужно найти причину. Надо посмотреть его анализы и решить, в чем проблема.
1: Спасибо, дорогая моя.
0: Окей. Удачи вам. Будьте здоровы. Есть кто-то на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Значит, у меня к вам такой вопрос. Значит, я принимаю магнезиум, так как у меня судороги. И дело в том, что, значит, я принимаю... Ну, после ужина я принимаю от холестерола, потом еще одно лекарство через 15 минут. А потом получается, что я должна где-то за 2 часа до сна я ем кефир.
0: Замечательно.
2: Ну, кефир, йогурт, но... Потом я принимаю магнезий.
0: Okay.
2: И вот я прочла такое, что якобы магнезиум нельзя принимать после молочного. И что после таблеток, которые я беру, через 2 часа должно быть. Это
0: смотрите, вы идете спать во сколько?
2: Ну, в 11.
0: В 11. Едите ваш кефир во сколько?
2: В 9.
0: В 9. Значит, перед сном выпейте магнезиум.
2: Ну, это я так построила. Но это да, действительно так.
0: Смотрите, магний желательно принимать вообще без пищи, а между трапезами. И да. Поэтому лучше всего принимать его после перерыва в еде.
2: Понятно.
0: Окей.
2: Да, теперь у меня еще один к вам вопрос, пожалуйста. Значит, так получилось, что я болела... Вот когда была война, у меня было воспаление легких.
0: Ой.
2: И, ну, ой, что делать? Короче говоря, я принимала очень сильные антибиотики. А вообще у меня на многие антибиотики у меня аллергия. Вообще у меня медикаментозная аллергия. Короче говоря, после этого, слушая ваши рекомендации, советы, я купила этот пробиотик.
0: Ну, окей.
2: Вот. И перед этим, когда-то полгода назад, может год, я начала принимать куркумин с пеперином. И у меня на ногах, как бы, вот, ну, под коленом где-то начались ранки. Я тут же прекратила этот куркумин, потому что...
0: И поняла, что произошло? Ранки прошли?
2: Прошли.
0: Окей.
2: Но теперь я начала принимать этот... пробиотик. И учитывая то, что так было прохладно в квартире, все, я, ну и после воспаления легких я, может быть, чересчур одевалась. Но я была в брюках, не обращалась.
0: В чем проблема?
2: Опять у меня не то, что ранки. У меня вот эта часть от колена до ступы красная, багровая. Понимаете?
0: Понятно. Ходили к кожнику?
2: Нет, еще нет очереди. А
0: за нет очереди?
2: Ну, очередь у меня на 16 июня.
0: Окей, то есть это через месяц.
2: Да, но я уже жду. Но врач мой сказал, что я нагнетаю этот участковый. А вы как считаете?
0: И смотрите, быть? Если у вас есть краснота, а еще к тому же она чешется, тут нечего нагнетать. Это объективно существует. Может быть, это аллергия на какой-то, на то, что на что-нибудь, что вы едите или принимаете? Это тоже возможно, если вы говорите, что у вас аллергии очень часто появляются.
2: Правильно, но я последнее время только это у меня было новое. Прекратить пробиотик?
0: Пока. Я бы не прекращала. Надо, чтобы только пробиотик был действенный, чтобы там было минимум 25 миллиардов бактерий.
2: И написано 11, написано этих, ну, написано, что...
0: Это 11, значит 11, но главное количество, чтобы было достаточно.
2: Да, да, да.
0: Потому, я вам объясню, почему. Вы начали принимать пробиотик, и у вас не было этого красного, правильно?
2: Не было.
0: Ну, окей, значит, это не от пробиотика, потому что если это аллергия, она появляется сразу.
2: Да. Okay. Я не видела. Сразу это появилось.
0: Мазы не видела. Вы очень сильно, очень внимательно собой занимаетесь, и это очень хорошо. Значит, вы этого не было.
2: Ну, может быть.
0: Куркумин, это может быть от этого, может быть, это просто совпадение. Факт, что вы сейчас не принимаете куркумин, это опять нет, появилось. Нет.
2: Да,
0: так
2: да,
0: что
2: да.
0: Это все вилами по воде, как называется. Поэтому нужно пойти к кожнику и выяснить, что это такое.
2: Да, да.
0: Хорошо?
2: Извините, доктор. Большое спасибо.
0: Я рада помочь. Всего хорошего. Кто на линии? Слушаю вас.
3: Это я. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Скажите, у меня вопрос по поводу бурсит. Послеоперационный у меня после операции образовался бурсит.
0: Okay.
3: И я ходила в институт боли. Мне делали...
0: Я не могу вам помочь в бурсите. Это не моя компетенция. I'm sorry.
3: Какому врачу вы мне посоветуете? Какой врач? Ни один врач конкретно этим не занимается.
0: Даже не знаю, что вам сказать. Это воспалительный процесс.
3: Да.
0: То есть нужно есть, с моей стороны, антивоспалительную диету. То есть не есть сахара, не есть готовых продуктов, не есть жирного, не есть соленого, не есть перченого. А есть пищу более естественную и желательно без сахара. А в смысле воспалительного процесса даже не знаю, кому. А что ваш врач семейный говорит?
3: Семейный врач говорит, он то же самое, как и вы, он говорит, обратитесь к ортопеду. Ортопед говорит, обратитесь
0: ортопед
3: к
0: тут ни при чем.
3: По болям. Да, по боли мне делали укол, но мне это не помогло. И, наверное, время мне притупилось где-то на полгода, а вот сейчас опять боли возобновились. То есть он имеет такое возвратное возвращение.
0: Смотрите, это воспалительный процесс. Он может всегда возвратиться.
3: А
0: пройдите еще раз. Можно подумать о ревматологе. И можно возвратиться параллельно к этому врачу, который занимается болями, чтобы он еще раз вам вколол что-то, чтобы еще прекратить на полгода эти боли. Но можно пойти к ревматологу. Это хорошая идея.
3: Да, но мне эти уколы не помогли.
0: А.
3: Нет, поэтому я и к вам вернулась.
0: Понятно. Давайте попробуйте все-таки ревматолога, потому что я не вижу, кто еще может этим заняться.
3: А пойдя к ревматологу, вы извините, можете, что я вас спрашиваю, какие мне должны быть при себе анализы? Какие-то?
0: Все анализы, которые у вас есть, вы принесете, и он вам скажет, что нужно.
3: Ну, анализы в компьютере, да.
0: Если нужно делать какие-то особенные анализы.
3: Хорошо? Спасибо. И второй вопрос, да. У меня рефлюкс, я долгое время принимаю Nexium.
0: Ага.
3: Где-то я прочитала, что нельзя принимать Nexium длительное время. Это так? Сказать, что он мне в последнее время очень помогает, я не могу.
0: Если он вам не помогает, значит, надо поменять лекарство. Надо выяснить, какой образ жизни вы ведете. Потому что если у вас есть рефлюкс, нужно выяснить, почему. Вам делали гастроскопию?
3: Да, делали, но давно надо повторить.
0: И сказали, если там какая-то проблема.
3: Я просто без желчного пузыря мне удалили.
0: Желчный пузырь здесь не особенно при чем.
3: А, не влияет, да?
0: Нужно есть понемногу каждые 3 часа. понемногу. Опять же, не есть сладкого, перченого, соленого, горячего, холодного. Да. После каждой еды желательно немножко постоять, делать что-то в доме, я знаю, посуду помыть, убрать что-то, стоя. Да, да. 10 минут примерно. И это само по себе может облегчить вот эти вот рефлюксы, приступы. Но в любом случае надо пойти к гастроэнтерологу и сказать, что Нексиум вам не помогает.
3: Понятно. А может ли я поем яблоко, именно яблочный сок, иногда мне дает такой выброс кислотности?
0: Сок вообще не надо пить соки.
3: Не сок, я ем яблоко. Я к тому говорю, что вот это, когда ешь
0: все
3: яблоко...
0: Все может быть. Все может быть.
3: В натуральном виде.
0: Все может быть. Попробуйте это яблоко сделать печеное яблоко. Печеное яблоко этого, как видно, не даст.
3: Угу. Okay? Хорошо, спасибо вам большое.
0: Вы должны тоже смотреть, как вы реагируете на разные виды пищи. И в связи с этим, если пища вам делает плохо, значит, не надо ее есть.
3: Я так маневрирую.
0: Молодец, молодец. Пойдите к гастроэнтерологу. Нет. Пусть хорошо. Поменяет вам лекарство. Всего хорошего. Будьте здоровы. Здоровья. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: На линии это я. Да. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ольга, у меня к вам такой вопрос. Я бабушка.
0: Да.
4: У меня, слава богу, есть внучка. И проблема у внучки. Она очень полная. Угу. Очень красивая и очень полная. Но ей уже 26 лет. Ольга, скажите, пожалуйста, если вы где-нибудь принимаете, чтобы прийти к вам?
0: Я не могу вам отвечать на эти вопросы.
4: А у кого это узнается?
0: В интернете можете посмотреть.
4: А, в интернете?
0: Да.
4: Может,
0: и кроме того, внучка должна захотеть прийти, потому что то, что вы хотите, чтобы она похудела, это не значит, что она хочет это сделать.
4: Это вы правы.
0: Так
4: это
0: что правы. Бабушку да. еще никто никогда не слушал, так же, как маму и папу. Так что пока у нее не будет потребности что-то сделать с собой, все ваши, так сказать, старания, они ни к чему.
4: Спасибо и за эти слова, Ольга. Okay. Значит, я постараюсь вас найти в интернете.
0: Живите вашей жизнью, заботьтесь о своем здоровье. А внучка уже позаботится о себе сама. Поверьте мне, 24 года здоровая, нормальная женщина может сама о себе позаботиться, если захочет. А если вы захотите, Ольга, то она не захочет.
4: Спасибо вам большое.
0: Okay. Всего доброго, тоже. Будьте Bye-bye. Здоровы. Bye-bye. Есть еще какие-то вопросы? Кто с нами на линии?
5: Алло?
0: Да, слушаю
5: это
0: вас.
5: Я?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Будьте так любезны. У меня очень давно уже жировой гепатоз в печени. Mm-hmm. Мне колят Лейквио раз в полгода. Но это не помогает. Вот до сих пор не помогало.
0: Что, у вас был повышенный холестерин?
5: Ну да, был повышенный.
0: То есть вам колят Лейквио для холестерина?
5: Да, да.
0: Но не
5: да.
0: для печени.
5: А скажите, пожалуйста, как я могу помочь печени, если я
0: надо
5: буду
0: делать
5: принимать
0: диету?
5: Масло?
0: Надо делать диету.
5: А кроме диеты?
0: Кроме диеты ничего не надо. Надо делать диету.
5: А если я буду пить масло расторопшее утром?
0: Одно масло расторопшее не может помочь старому, видавшему виды ожирению печени. Ну, вы как маленькая, честное слово.
5: Почему я маленькая, я не маленькая?
0: Вы как маленькая. Ну, вот вы, у вас ожирение печени много лет, и вдруг вы начнете пить расторопшую, и ваша печень вдруг очистится. Ну, бэмэд.
5: Ну, конечно. А что вы можете сказать?
0: Надо делать диету для печени. Надо с вами, чтобы поговорил специалист, диетолог, который занимается печенью, и дал вам просто диету, которую нужно соблюдать, потому что иначе никакая расторопшая вам не поможет. Она может помочь, если вы будете делать диету.
5: Я поняла. Еще у меня есть вопросы, будьте так любезны.
0: Да.
5: Скажите, пожалуйста, вот говорят, что кальций... Нужно принимать еще с чем-то, чтобы он шел...
0: С витамином D.
5: Не в сосуды, а...
0: Кальций, который вы принимаете, не идет в сосуды. Точка. А для того, чтобы кальций лучше всасывался в пищеварительной системе, нужно его принимать с витамином D. И обычно большинство препаратов кальция, они сразу содержат витамин D.
5: А, значит, надо принимать кальций с витамином D вместе, да?
0: Да.
5: И вот скажите, пожалуйста, при том всем, что много всяких препаратов приходится принимать, от давления и так далее, так когда же это все целую кучу витамин D, омега?
0: Когда хотите. Это не важно. Лучше всего сделать анализ крови, который вам покажет, каков уровень витамина D у вас в крови. После этого можно вам будет сказать, сколько витамина D вам нужно принимать. Может быть, достаточно того витамина D, который находится вместе с кальцием в одной таблетке. Если этого недостаточно, можно вам сказать, сколько вам принимать. 1000 единиц, 2000 единиц, 400 единиц. Это зависит от анализа.
5: А омега-шалуш?
0: Хотите, принимайте.
5: Я помню, как-то вы говорили, что нужно покупать в аптеке омега-шалуш только с холодильника.
0: Нет, я этого не говорила. Я говорила, что его желательно держать в холодильнике. Но омега-шалуш принимают только если есть как бы необходимость большая. Но его можно принимать. Если у вас нет проблемы с разжижением крови, то можно принимать и с лекарствами, разжижающими кровь, то вы можете принимать омега-3.
5: Я поняла. А скажите, пожалуйста, как можно к вам записаться?
0: Это я не могу говорить по радио. Ребята, вы не понимаете, я здесь нахожусь на радиовещании, так сказать. Я не могу вам давать свои данные. Ну, действительно.
5: Я понимаю, но просто сам процесс.
0: Процесс не могу вам сказать. Это вы должны посмотреть в интернете.
5: Я не прошу ваш телефон.
0: В интернете не могу вам об этом говорить. Нам придется закончить наш разговор, хорошо? Всего хорошего. Будьте здоровы. Я вижу, что у нас уже 11:56, и мы подходим к концу. И, как обычно, в конце программы я говорю, что вы слушали программу «Час Ольги Раз». С вами был оператор Алла Найденова и продюсер Мила Сталинская. И, как всегда, наша женская команда вела эту передачу. И я надеюсь, что вы получили какие-то нужные вам данные, полезные. И еще у меня есть несколько секунд. Кто-то меня спросил, как слушать эту передачу в Ютьюбе. Нужно просто войти в Радио Река, и найти там мою фотографию. И там вы услышите все передачи. Окей? Вы не должны для этого сидеть и ждать, когда будет передача сама по себе. Хорошо? Окей. А пока что всего хорошего. Надеюсь, что мы встретимся через неделю. Тут у нас всякие события происходят в стране. Неизвестно, что и как, и почему. В надежде, что все будет нормально. Увидимся в следующей Йом-Шини в 11 часов утра. А до тех пор будьте здоровы, пейте достаточное количество жидкости и берегите свое здоровье. Vieni via di qui.